0: Поэтому и правило у нас, 20-е, последнее правило – уповайте на Бога. Верьте Богу, потому что в нашей жизни должна быть та личность, должна быть то направление, духовная основа, которая придает нам силы, которая нас возвышает, помогает и делает нас лучше.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Вы вновь заехали к нам на «Пит-стоп». Сегодня у нас в гараже Богдан, Наташа, Элина и Сергей. Тема «Брак по залету».
4: Я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
3: если
4: в которой ты будешь несчастен,
3: не
4: и потом будет развод.
5: Как вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека нелюбимого, но от которого у нее ребенок.
6: И она такая: опа, а сейчас-ка я залечу-ка от него, и будет ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться? Потому скорее всего, он захочет, он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
3: Статистика в России свидетельствует о том, что треть браков регистрируется по залету. Но, к сожалению, семейные узы по залету чаще всего распадаются. Причем инициатором развода в большинстве случаев становится, как вы думаете, кто? Мужчина. Правильно. Конечно, есть счастливые семьи по залету. Тут в первую очередь все зависит от отношений в паре. Если в паре была только страсть, то брак по залету практически обречен на развод. Вот такая сегодня интересная, очень такая, можно сказать, тема серьезная, тема очень, может, страшная для девушек, может быть, для парней тоже, да? Скажите, ваше мнение. Первая ситуация. Что делать, если девушка залетела, забеременела? Но когда у вас были отношения, так скажем, длительные, то есть нет, не просто случилось по случайной связи, но вот были отношения, парень с девушкой встречались, дружили, и случилось, так скажем, такое, что девушка забеременела. Что вы предлагаете делать?
5: А можно еще перед этим вот к статистике немножко сказать? Я просто достаточно долгое время была связана со свадебным салоном, свадебным бизнесом, там и работала, помогала там, когда еще была младше. Вот. И я заметила такой интересный факт, что, допустим, около там 5 лет назад в свадебный салон приходили девушки, и большинство из них были не беременные, они, ну, как бы просто выходили замуж, но некоторые из них были беременны, но их было намного меньше, то есть там, ну, допустим, одна девушка беременная на там, ну, 10-15, ну, обычных девушек не беременных. Вот. А со временем эта статистика начала в корне меняться наоборот. То есть вот в последние годы, когда я работала, вот в 2016-2015 году, очень редко встречалась девушка не беременная. Очень
3: то
5: редко.
3: Есть, крайне редко. Почти каждая
5: девушка приходила в свадебный салон за платьем беременная. То есть, ну, это является чуть ли не единственной причиной к браку сейчас. Вот это лично мое наблюдение, не статистики, а вот лично то, что я делаю. То есть, ну, девушки в основном приходят беременные, и они ищут платье. И знаете, такая еще интересная деталь, что девушки, ну, с детства, наверное, мечтают там многие о красивой свадьбе, там о платье пышном. Они там все хотят там талию подчеркнуть, чтобы там все красиво было. Вот. Но когда девушка приходит с животом, особенно когда срок уже там, извините, да, а некоторые приходят там чуть ли не на 7-8 месяце, вот, ну там, естественно, никакой талии речи быть не может, и они так все жутко расстраиваются по этому поводу, вот, и такой впадает немножко в депрессию, в апатию, то есть приходится там уже на нервах, потому что у них там гормоны.
6: Ну, они счастливы вообще, в принципе, что они сейчас вот будут замуж выходить?
7: Ну,
6: у них такое...
7: это же от ситуации зависит. Вообще это, ну, эту тему рассматривать, если со стороны, допустим, отношений, которые длились очень долго, вот, и, допустим, у них уже все шло к свадьбе, я думаю, ну, они не будут так сильно несчастны, если они не думали еще о том, чтобы заводить семью. Вот тут уже будут проблемы. Вдруг они были не готовы, или вдруг они, ну, поняли, что они не подходят друг к другу. Но это же все познается именно как раз в такие ситуации. То я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
3: если
7: в которой ты будешь
3: не
7: несчастен, и потом будет развод.
5: Ну да. Вот у меня, например, подруга есть, которая встречалась с парнем достаточно долгое время. И, ну, как бы понятно было что для них обоих, что они в каком-то момент поженятся. Ну, то есть, ну, пока еще предложения не было, там, они как бы...

0: И вот вдруг она залетела. Конечно, вдруг никогда ничего не случается. То есть и ты был этим участником, и она. Что ты предпримешь?
1: Ну, смотря какой я человек. Если, например, я же не просто так встречался с этой девушкой 3 года. Целых 3 года, как бы, это не очень мало. Вот, даже год, в принципе, да. Это время, это уже осознанно, это не каждую неделю менять девушку, это уже, ты, получается, вы что-то строите вместе, в таком случае развивается какая-то ответственность, и ты уже, эту ответственность, как бы, готов принять, что ли, да, и как бы уже, в принципе, готов. Кроме того, если вы шли на этот поступок, то вы прекрасно понимали, что, возможно, будет ребенок.
2: А если ты не готов? Вот.
1: Но, да, если... Смотри,
0: да, если вдруг ты, для тебя это неожиданность, если вдруг ты вообще собирался тут расходиться.
2: Есть очень много парней, которые просто, они встречаются, да, им хорошо, они там, может, даже живут вместе, но когда они знают, что девушка беременна, просто сваливают.
1: Да? А почему нет?
2: Почему?
1: Я не хочу семью. Я просто встречался, я просто хотел отношений, любви, удовольствия. Я не хочу дальше семью, чтобы памперсы покупать, всякие бутылочки, сосочки менять. Не готов
2: я к этому. Дороже, чем розочку на 8 марта.
1: Конечно.
3: Ну, я не знаю, я тогда считаю, что, и слава богу, что с таким мужчиной они разойдутся. Потому что девушка не будет жить, я извиняюсь, с таким... Как сказать, плохим человеком?
0: С редиской.
3: Ну, помягче, да, с редиской. Потому что это отвратительно, если человек, значит, ты не любил ее по-настоящему, и не надо им семью создавать. Лучше потом, когда-нибудь ей повезет, она встретит хорошего человека.
2: И одной жить
0: тогда. Ты, Наташа, готова остаться одна с ребенком, чем с таким человеком жить вместе потом?
3: Конечно.
0: Который не хотел.
3: Если у человека чуть-чуть есть совесть, он, может быть, будет как-то там от себя финансово как-то поддерживать. Но вот именно вот это...
0: А если он, например, действительно хочет создать семью, говорит, да, я готов идти на это дальше.
1: Ты купилась, залетела, а он потом дает заднюю и говорит, все, пока.
3: Так а я-то тут при чем? Если я купилась, если он меня обманывал.
1: Ну, ты остаешься крайней.
0: Нет, не
3: понял.
0: Наташ, ты говорила, что в любом случае, что бы ни было, лучше нам не жить вместе, пусть лучше он
3: идет
0: лесом.
3: Нет, если они любят друг друга, то они, конечно, пусть женятся. Но если это не так, то не надо из-за этого заставлять себя создавать целую семью, целую ячейку общества.
2: Но, знаешь, здесь очень сильно влияет общество, например, родители. Когда они, реально... Тоже, опять же, примеры салона я сегодня, простите, буду об этом долго говорить. Реально родители заставляют жениться. И его заставляют, и ее заставляют. Потому что это позор.
0: Порочит именно родителей.
2: Это стыдно.
0: Как, скажем, твоя дочка вот у этих там Ивановых
2: с
0: ребенком одна.
2: Как вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека нелюбимого, но от которого у нее ребенок.
1: А что, если она не хочет?
2: Вот,
1: если он не хочет. Ну, ее как не заставляй, а пацан скажет, а я-то здесь при чем?
2: Его заставляют.
3: Ты ни при чем совсем, пацан, конечно.
2: Не проходил.
1: В принципе, можно посмотреть так. Когда вот как бы такое случается, это какой-то, возможно, стресс, да, для них, их обоих. И как-то это может их испугать, может показаться, что все, нет у нас счастья, не будет счастья. В принципе, если просто пойти дальше, то что-то из этого может и получиться, это счастье не обязательно пропадет, счастье, оно может появиться, просто когда ты это переживешь.
2: Мне кажется, в такой вот ситуации, да, я с Наташей в какой-то степени согласна, что не стоит создавать семью, основываясь только вот на том, что у вас общий ребенок, потому что все-таки создание семьи, это такой, понятно, что рождение ребенка, рождение нового человека, это как бы большое событие в жизни. Создание семьи, на чем ваша семья будет основываться? И как бы, если ваша семья основывается только на каком-то вот сиюминутном вот этом вспыхнувшем желании, нечаянно родившемся ребенке, то, есть примеры счастливых семей, но их, правда, очень мало. Может быть, вы со временем как бы дорастете до того, что вы в будущем поженитесь, но сейчас...
0: Я считаю, если мужчина... все-таки ответственный, если он обязательный, если он имеет совесть, если он имеет честь, пусть он даже эту девушку не любит, не любил так сильно, так скажем. Мы буквально недавно в программе говорили, что такое любовь, да? Что это все-таки решение, что это принцип, что это действие. Вот. И получается, была страсть, были чувства, но когда тут реальная жизненная ситуация, и мужчина имеет честь и совесть и уважение к девушке, то он в любом случае возьмет на себя эту ответственность. И это уже получается его вина, то, что это случилось, часть.

0: его вина, да, если это было по обоюдному желанию. То есть он должен на себя взять ответственность. Мое мнение, что ребенок, когда зачат, это уже такой узел, как обещание, что ли, я не знаю. Хоть это еще не дано было обещание перед Богом, да, вот когда брак заключается перед людьми, когда не было росписи поставлено в ЗАГСе, все равно ребенок – это уже такое, так скажем, негласное связующее звено. Это ваш общий ребенок. И я считаю, что аборт тоже недопустимо, это убийство. И отсюда один выход. Это мое мнение. Это дальше брак. И уже как ни крути, я всегда, Богдан, сейчас скажешь мне ответ, как ни крути, здесь нужно, так скажем, идти дальше, идти вперед.
1: Ну смотри, а если девушка коварная оказалась? Потому что в том примере, который я привел, мне кажется, девушка очень коварная. Они встречались 3 года. Она думает, ну когда же уже он мне сделает предложение? И она такая, опа, а сейчас-ка я завечу-ка от него. И будет ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться? Когда скорее всего, он захочет. Он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
2: Хорошо. Допустим, у нее есть вот этот косяк, и да. Она хочет так сделать.
1: Виновата.
2: Но парень, если он мудрый, он просто не допустит этого. Одно дело, если она
3: это не знает, насколько коварные могут быть женщины.
2: Подольет ему что-нибудь в стакан, и там, я не знаю, и специально все сама сделает. Но вот так нельзя. Ну, как бы парень тоже, он контролирует эту ситуацию
1: отчасти. Ну, скорее всего, во-первых, если они этим занимаются, да, то есть какие-то средства контрацептивы, которые она принимает. Она возьмет и не примет, и все.
2: Парень тоже может, кстати, предохраняться.
3: Нет, Наташ, не серьезно. Если девушка реально захочет, то она может добиться того, чтобы...
1: Взяла и продырявила что-то, чем предохраняться. И все.
2: Нет, ладно. Если, допустим, она это сделала, это другая ситуация. Тут понятно. Она это сделала, ей разгребать эту кашу.
0: Ребята, давайте мы теперь еще больше, так скажем, углубимся в эту ситуацию, еще больше усугубим. Мы говорили об залету, да, после каких-то длительных отношений. Теперь давайте мы скажем, то есть ситуации бывают разные. Бывают ситуации, когда парень с девушкой, интимные отношения между ними были, и она залетела. Но это была случайная связь. После буквально недели знакомства или 2 недель знакомства, или вообще на первый вечер встречи, да? Вот такие ситуации случаются в нашей жизни. Что вы, как христиане, вообще в этой ситуации сделали бы, если бы оказались? Или порекомендуйте тем ребятам, кто в этом оказался? Сегодня очень часто такое случается, и нужно принимать решения правильные. Как вы думаете?
1: Я бы вообще не рекомендовал в таких ситуациях оказываться.
2: Ну, понятно.
1: В принципе, потому что если у тебя голова на плечах, ты как бы, ты думаешь о последствиях, которые могут быть. Но в мире это сплошь и рядом. И ладно, когда у вас отношения, там ответственность, здесь никакой ответственности нет. Эту девушку я вижу 2-й раз. Она сама виновата, что... Ну, я виноват тоже, конечно. В отношениях виноваты оба. Но она тоже... она прекрасно понимает, какие будут последствия. Залетела. А почему я должен, если она мне даже вот уже, может, и не нравится? Ну, может быть, я там, не знаю, люди по пьяни просто вот, и все. И почему я теперь должен на ней жениться на всю жизнь?
2: Корни очень
1: если
2: глубокие.
1: У меня каждый месяц такие похождения, мне
2: она
1: что, всех поддерживает?
2: Она носит твоего ребенка.
1: А я такой парень, которому вообще все равно, чего ребенка
2: носит.
1: Если
2: ты такой парень... то иди учись жизни, иди становись
1: человеком. Согласен, я пойду учиться жизни,
3: это
1: я пойду еще...
3: Мы снова говорим об ответственности, о том, насколько человек взрослый, насколько он мудрый. Если человек ответственный, во-первых, конечно, он как бы, постарается не оказаться в такой ситуации, если уж он оказался, то если он взрослый и ответственный, то он будет нести эту ответственность, даже если он эту девушку видит первый раз. Но им просто нужно самим принять решение, что делать дальше. Потому что
2: конечно.
3: Мы говорим, что не всегда с двух сторон будет обоюдное согласие жениться, не всегда с одной стороны, но, по крайней мере, пожалуйста, парни, не пропадайте после этого. Потому что я представляю себя на месте такой девушки, и это просто ужас, когда ты понимаешь, что, извините меня, ребенка родить, это не просто что-то купить, не просто у тебя прыщик вылез. У тебя появился еще один человек в твоей жизни. Это ответственность на всю жизнь. И ты за нее теперь эту ответственность несешь. Я искренне чувствую этих девушек, которые оказались в такой ситуации, и надеюсь, что они не останутся просто одни. Хорошо, если этот парень, он не пропал, но если нет, то хотя бы, что есть близкие, которые ее поддержат, потому что много ситуаций, когда и близкие отворачиваются.
0: Друзья, близкая позиция относительно секса очень строгая. Там сказано, до брака нельзя Секс до брака Господь не благословляет, потому что это грех и несет особые последствия за собой. В Библии сказано вот что. В Ветхом Завете Господь своему народу израильскому дает закон. И в одном и много законов относительно жизни, гражданских законов. То есть, что поступать, там, брат с сестрой, там, друг с другом. И вот там написано так, в книге Второзакония. Если мужчина возьмет девушку молодую, ляжет с ней, и у нее она забеременеет, то он, девушка необрученная, то есть, вот, то есть без
3: свободная.
0: Да, свободная, то он обязан заплатить родителям, по-моему, родителям, то есть определенную сумму денег, золота, да, или серебра, и взять ее себе в жены. И она будет ему всегда, ну, должна быть всегда с ним, то есть замужем за ним. Да, как же.
1: Неважно, счастье у них, несчастье.
0: Неважно, обязан. Счастье, несчастье, потому что в Библии понятие интимной связи – это такой союз, который невозможно уже разорвать. И Христос говорит, тот, кто ложится с девушкой, становится с ней одним целым. Он говорит, неужели вы не знаете, что тот, кто ложится с блудницей, то есть с проституткой в наше время, да, этот становится одним целым с нею. То есть одна плоть, двое – одна плоть. И эта связь – это не просто так, вот, знаете, сегодня с одним с другим. Поэтому, потому что Бог создал людей для вот этой вот интимной связи раз и навсегда. Не один, два или три, несколько с разными людьми. И вот когда человек, люди стали одним целым, почему для Бога очень важно для людей, что это должно остаться на всю жизнь. И вот теперь вопрос. В конце, может, у нас время осталось минута. Если ты стал одним целым с девушкой,
2: которую не любишь.
0: Нет, здесь уже о любви не говорится. И у вас появился ребенок. Можно ли расходиться и разрывать эту
3: связь? Да, в Библии намного... Сейчас намного поверхности этот вопрос, мне кажется. Сейчас мы очень зациклены на чувствах, да, на каких-то там эмоциях, что вот я там, он мне нравится, он мне не нравится. Ну, если мы говорим о Библии, об источнике вообще как бы, ну, мудрости и законов, то на самом деле здесь просто говорится об ответственности и просто о том, что вы теперь одна.
0: Еще последний кусочек здесь статистики написано, что исходя из статистики можно сделать вывод, что любовь не является гарантией прочного счастливого союза. Самые крепкие семьи создаются по рассудку. То есть крепкие семьи – это даже больше те семьи, которые там, где люди приняли решение мозгом, не только сердцем. Сердце – это важно, но важнее даже больше рассудок и идти к этому. Я думаю, мы на этом закончим. Дорогие друзья, спасибо, что вы заехали сегодня к нам. У нас сегодня была важная тема, очень такая щепетильная. Мы надеемся, что мы могли вам чем-то помочь, если вас это будет волновать в жизни, если вы с этим встретитесь. Дай вам Бог мудрости принять правильное решение. Пока.
2: Пока.
0: Пока.
4: Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Сергей Титовский.
1: И на его глазах священник брал это животное и приносил в жертву за его грехи. Используется очень редкое слово. И они и сейчас были уверены, что он будет где-то рядом, что он никуда от них не денется. Иосиф и Мария потеряли Иисуса, проживя вместе с ним 12 лет. А где можно найти Бога? Искать и найти Его. Найти, чтобы обрести радость. Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Наш сегодняшний отрывок, евангельский отрывок, к которому я сегодня приглашаю всех нас обратиться, записан в Евангелии от Луки во 2 главе, с 41 по 51 тексты. Евангелие от Луки, 2 глава. Я прошу вас открыть ваши Библии, и вместе мы будем читать этот евангельский отрывок. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисуса в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его». Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И название сегодняшней проповеди основано на словах Иисуса, которые мы читаем в 49-м тексте, на его ответ – ответ Марии: «Зачем было вам искать меня?» В Израиле 12-летний возраст был особенным периодом в жизни любого еврейского мальчика. С этого 12-летнего возраста ребенок уже становился ответственным за свои действия, за свои поступки. И в этот момент юного гражданина происходило особое служение. Этого человека, юного человека, проводили через особый обряд. Обряд, который назывался бар-мицва. В этот момент этого молодого человека впервые допускали к чтению Священного Писания в присутствии скопления множества людей. И мы можем только представить себе, какие мысли переполняли этого молодого человека. Когда в присутствии множества людей над ним совершалась молитва, и когда раввин произносил благословение на этого молодого человека. В древности, во времена Иисуса Христа, вот это чувство торжественности, оно еще усиливалось и тем, что, пройдя вот через этот обряд бар-мицва, в этот обряд посвящения, может быть, проходили несколько недель, а может быть, месяцев, и этот молодой человек впервые входил во внутренний двор храма вместе со своим отцом, неся на руках, может быть, агнца, а может быть, голубя. И на его глазах священник брал это животное и приносил в жертву за его грехи. И вот этот молодой человек, сын своих родителей, И теперь уже после совершения этого обряда бар-мицва одновременно и Сын Завета, Сын Заповедей или Сын Бога, он смотрел на это умирающее животное и понимал, что это животное умирало за его грехи. И мы можем только себе представить, что происходило в сознании вот этого молодого еврейского мальчика. А все это могло усиливаться тогда, когда посещение, вот это посещение храма этим 12-летним молодым человеком, оно еще и совпадало с каким-нибудь ежегодным иудейским праздником, таким как Пасха. Историки сообщают, что вот на ежегодные праздники, такие как Пасха, праздник Пятидесятницы или праздник Кущи, в Иерусалим стекалось несколько миллионов человек. И в этот раз, когда Евангелие говорит о том, что Мария с Иосифом, они каждый год приходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И вот как сообщает нам вот сегодняшний евангельский отрывок, что Иосиф и Мария на этот раз, на этот праздник Пасхи, пришли не вдвоем. Они пришли вместе с Иисусом. С Иисусом, которому уже исполнилось 12 лет. С Иисусом, над которым уже был совершен вот этот обряд бар-мицва. Над Иисусом, который уже считался Сыном Завета, который уже считался Сыном Божьим. Это была первая Пасха в жизни Иисуса, когда Он участвовал наравне с другими людьми. В книге «Желания веков» вот так описываются те чувства Иисуса, которые Иисус испытал, когда вот в те дни находился в храме. Послушайте, пожалуйста. «Впервые отрок Иисус видел храм, видел священников в белых одеждах, совершающих торжественное служение. Он видел обескровленную жертву на алтаре. Вместе со всеми он склонился в молитве, когда на алтаре облако Фимиама поднималось к Господу. Он был свидетелем впечатляющего обряда богослужения. День за днем он проникал все глубже и глубже в их смысл. Каждое ритуальное действие виделось ему связанным с его собственной жизнью. Новые устремления пробуждались в его сердце. Молчаливый и сосредоточенный, он, казалось, решал какую-то проблему. Ему открылась тайна его миссии. Именно в этот момент, во время своего первого посещения храма, именно в этом возрасте, когда каждый мальчик в Иудее становился Сыном Завета, Иисус осознал себя Сыном Божьим. Он осознал себя сшедшим с небес. Он осознал себя Мессией. И, наверное, нетрудно догадаться, о чем была его беседа с иудейскими раввинами. О чем он их спрашивал? Какие вопросы его интересовали больше всего? Что волновало его душу? Иудейским лидерам очень нравилось говорить о величии израильского государства. Им очень нравилось говорить о превосходстве еврейской нации над другими народами. Им очень нравилось говорить о всемирном господстве израильского царства. Им так хотелось, чтобы это царство как можно быстрее пришло. А Иисуса интересовали вопросы совершенно другого рода. Его интересовали вопросы о рабе-страдальце, о котором он читал у пророка Исаии. Иисуса, по всей видимости, интересовали вопросы о Агнце Божьем, который берет на себя грех мира. И как мы читаем, раввины очень удивлялись, вопросом и ответом Иисуса. И это подмечает в своем Евангелии Лука. Потому что, наверное, тема, о которой он задумывался и о которой он пытался беседовать с этими людьми, она была для них незнакомой. Незнакома не в том смысле, что они не знали этого, что Иисуса интересовало, о чем он их спрашивал. А незнакома в том смысле, что их мало это интересовало. Это было то, о чем они не хотели думать, не хотели размышлять, потому что это было связано с унижением, это было связано с позором, а ведь им было нравилось говорить о величии, о славе, о превосходстве. Возможно, мы можем себе представить, что вот среди вот этих людей, вот в те дни, вот когда Иисус беседовал с этими иудейскими лидерами, раввинами, был Иосиф из Аримафеи, а может быть и Никодим, который позже придет к Иисусу ночью, который, возможно, сейчас, услышав слова из уст этого 12-летнего мальчика из Назарета, задался вопросом, а почему мы, раввины, не обращаем на это никакого внимания? Почему мы не замечаем этого? Не заметили раввины, что перед ними сейчас особый ребенок? Не заметили Марии и Иосиф, что вот этого особого ребенка сейчас рядом с ними нет? Не заметили то, что вот Иисуса беспокоило, когда Он находился вместе с ними в Иерусалиме в те дни в храме? Они не задумывались, они не заметили той задумчивости, которая была на лице Иисуса в тот момент, когда они все вместе участвовали в праздновании праздника Пасхи. Они не заметили, что происходило в его сердце, в его душе в тот момент. И какая перемена произошла с Иисусом тогда. Не заметив этого, они не поняли, что Иисусу было необходимо побыть там, что Иисусу было необходимо не спешить уйти из Иерусалима, из храма, а побыть на месте Дома Божьего. Побыть на том месте, где, как говорит традиция, Авраам готов был принести Исаака в жертву, как повелел ему Господь однажды. Но вместо Исаака в жертву было принесено животное. Ему было необходимо побыть на том месте, где спустя вот каких-то 20 лет Иисус будет принесен в жертву, как истинная жертва, как истинный агнец. Иосиф и Мария не заметили, что их 12-летний мальчик уже не просто их сын, но он истинный Сын Божий. Они ушли, а он остался в доме своего отца. И вот интересно заметить, что вот в отрывке с 40 текста по 52-й Иисус три раза назван ребенком. И при этом используются три разных слова. В 40-м тексте Иисус назван младенцем. Ребенок Иисус – младенец. Младенец же возрастал и укреплялся духом. В 48-м тексте используется общее слово для описания ребенка, не конкретизируя возраст. Мы читаем здесь. это слово «дитя» или «чадо». Но в 43-м тексте используется очень редкое слово, которое достаточно редко встречается в Священном Писании и которое, кроме значения «ребенок», имеет значение «раб» или «слуга». В синодальном переводе у нас это слово «отрок». 43 стих. «Остался отрок Иисус в Иерусалиме». Чаще всего вот это слово, которое вот здесь переведено как слово «отрок», оно используется в Священном Писании по отношению к рабам или слугам. И вот один из таких примеров в Евангелии от Луки, здесь же в Евангелии от Луки, в 7 главе, где говорится о сотнике, который пришел к Иисусу с просьбой исцелить его слугу. И вот там используется тоже то же самое слово, которое используется во 2 главе в 43 тексте. Или же у Исаии в Септуагинте в 42 главе в первом тексте написано «Вот отрок мой». И вот интересно, обратите внимание, что Лука, когда Иисусу еще нет 12 лет, он называет Иисуса младенцем, не слугою. Но в 42-м тексте Лука подчеркивает, что Иисусу уже исполнилось 12 лет. И сразу после этого в 43-м тексте использует Лука уже другое слово, называя его отроком. Потому что Иисус уже не младенец, и он даже не просто обычный 12-летний еврейский мальчик. Он не просто ребенок в общем смысле. Он слуга. Он уже раб Божий. И Лука это подчеркивает, называя его отроком. Отрок Иисус. Другими словами, Лука намеренно подчеркивает тот факт, что сейчас, когда Иисусу уже 12 лет, он не просто ребенок, он не просто сын Иосифа и Марии, а он слуга, о котором пишет пророк Исаия. Он слуга, который пришел исполнить волю Божью. И вот все это нам необходимо знать для того, чтобы понять ответ Иисуса, который он произносит, когда Иосиф и Мария нашли его в храме. Иисус фактически говорит: «Я не ушел от своего отца, я остался с ним в его доме». Иисус фактически говорит: «Я принадлежу не только вам, как ваш сын, я еще и сын Божий». И вот этот ответ Иисуса показывает нам, что Иосиф и Мария, они потеряли не просто своего сына, они потеряли не просто 12-летнего мальчика, а они потеряли Сына Божьего. Они потеряли того, с кем не стоит в жизни человека, в нашей жизни не стоит терять. И заметьте, вот эта потеря Иисуса Иосифом и Марией произошла для них незаметно. И Лука это подчеркивает в 43-м тексте. И не заметили они того, что Иисуса с ними нет. Иосиф и Мария, они так за 12 лет привыкли к Иисусу, они так привыкли, что все 12 лет он с ними постоянно. Они жили вместе. Они знали, что с ним будет все хорошо. Они знали, что он послушен. Они знали, что с ним никогда не бывает проблем. И они и сейчас были уверены, что он будет где-то рядом, что он никуда от них не денется, что он будет рядом с ними находиться. Рядом с ними или с их друзьями, или с их родственниками. Они были так уверены в этом, что Иисус никуда не денется из их жизни, что они даже не сочли необходимым удостовериться, а действительно ли это так. Они решили, что достаточно будет лишь только вечером отыскать его, и все будет снова в порядке. И вот на протяжении всего этого дневного пути, который совершили Иосиф и Мария вместе с остальными людьми из Иерусалима по пути домой к себе, наверное, было многое. Были беседы, были воспоминания о празднике, возможно, даже были какие-то богословские дискуссии, было многое среди всего этого в течение дня, но, наверное, не было главного. Среди всего этого не было Иисуса. И заметьте, день без Иисуса обернулся для них тремя днями поиска. И вот данная история, данный рассказ об Иисусе, его можно разделить на три части. Условно на три части. И каждую часть можно озаглавить одним словом. Потеря, поиск и встреча. И в первой части подчеркивается, что потерять Бога легко. Его можно потерять всего лишь за один день. И это может произойти совершенно незаметно для нас. Достаточно лишь только не обратить внимания, а со мной ли Он? С нами ли Христос? И заметьте, при этом неважно, где мы в этот момент находимся. Находимся ли мы, как сегодня, в храме на поклонение, или мы едем в общественном транспорте, в автобусе или в метро. Неважно, где мы находимся. Иосиф и Мария потеряли Иисуса где? В храме. Также неважно, как давно мы приняли крещение. Приняли ли мы крещение 30 лет назад, 12 лет назад или год назад. Неважно, как давно Иисус родился в нашем сердце. Неважно, как давно Иисус живет в нашем доме. Иосиф и Мария потеряли Иисуса, проживя вместе с Ним 12 лет. Потеряли по одной простой причине. Решили, что со Христом ничего не случится, что Он никуда не денется, что Он будет где-то рядом, что они обязательно отыщут Его вечером. Именно поэтому, наверное, Иоанн в своем втором послании, в восьмом тексте, записал такие слова: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять». Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять. А после, в девятом тексте во второй части, он скажет: «Пребывающий в учении Христовом имеет Отца и Сына». Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять Христа в своей жизни. Во второй части этой истории звучит наставление. Наставление в том, а где можно найти Бога? Лука подчеркивает, что Иосиф и Мария, они искали Иисуса между своими родственниками, между своими знакомыми. И вот, думая об этом, можно задать вопрос. Скажите, почему вы верите так, как вы верите? Может быть, вы верите Потому что так верят или верили ваши родители или ваши близкие. Почему вы верите так, как вы верите? А может быть, мы пытаемся найти Бога в традиционных верованиях нашего народа, полагая, что мы корнями связаны с этим народом, и нельзя уходить от его корней, нельзя уходить от его традиций. Но каким бы ни были красивыми наши храмы, наши молитвенные дома, каким бы ни были красивыми убранства этих храмов, Всевышний, как говорит Священное Писание, не в рукотворенных храмах живет. Но я живу, как говорит Господь через пророка Исаию, на высоте небес и во святилище, а также в сокрушенных и смиренных духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. И третья часть этого отрывка. Третья часть этого отрывка несет весть для тех, кто чувствует себя потерявшим Бога. Или кто действительно потерял в своей жизни Бога. Хотя поиск и может потребовать многого времени, как это произошло у Иосифа и Марии. Этот поиск может сопровождаться великой скорбью, как это отметила Мария. Но все же стоит искать. Стоит искать, как искали Иосиф и Мария. И эти поиски обязательно увенчаются успехом. Потому что Иисус сказал, ищущий обязательно находит. И, наконец, последний урок этой истории можно извлечь. Служение Иисуса на земле началось и завершилось одинаковым образом. В возрасте 12 лет Иисус впервые пришел в Иерусалим, чтобы поучаствовать в празднике Пасхи. Он впервые здесь осознал себя Сыном Божьим и осознал свою миссию. И он захотел побыть один. Он захотел осмыслить то, что его впереди ожидало. И на целых 3 дня он был потерян своими родителями. И для них эти 3 дня обернулись днями тревог, днями беспокойств, днями скорби. Но через 3 дня он был ими найден. И печаль, скорбь обратилась в радость. Иисус остался с ними на какое-то время. И в возрасте 33 лет уже Иисус в последний раз пришел в Иерусалим, чтобы вновь поучаствовать в Пасхе, чтобы уже исполнить ту миссию, ради которой он пришел. И опять он снова захотел побыть один. И он пошел в Гефсиманию, чтобы там поразмыслить. Чтобы там, борясь, принять окончательное решение идти до конца в исполнении той миссии, ради которой он пришел на эту землю. А потом опять были 3 дня потери Иисуса людьми. Эти 3 дня были днями тревог, скорби и отчаяния. Но через 3 дня они нашли его. И скорбь опять сменилась радостью. И на 40 дней он оставался на этой земле со своими учениками. Но затем он вознесся на небо к Отцу, но он оставил заверение, что он вернется. И что мы на этой земле не одиноки. Уходя, он сказал такие слова. Я с вами во все дни нескончания века. Пусть в нашей жизни Христос остается в нашей жизни. Я сегодня хочу молиться о тех, которые в своей жизни нашли Иисуса, чтобы, как пишет Иоанн, продолжать наблюдать, чтобы не потерять. Я также сегодня хочу молиться и о тех, кто, возможно, в своей жизни потерял Иисуса, чтобы, подобно Иосифу и Марии, искать и найти Его. Найти, чтобы обрести радость и не расставаться, больше не терять Его. Об этом сегодня я хочу молиться вместе с вами. Я приглашаю вас к молитве. Господи Боже наш, хвала Тебе и благодарность за то, что Ты пришел в этот мир. Ты пришел как Агнец Божий. Ты пришел на эту землю, чтобы исполнить эту миссию. Миссию спасения. Господи, Ты тот, который никогда не должен быть потерян никаким человеком в этом мире, в своей жизни. Господи, я молю Тебя сегодня о каждом присутствующем здесь или о каждом, кто смотрит эту трансляцию, кто в своей жизни нашел Тебя, Господи, наблюдать, чтобы не потерять, чтобы дорожить Твоим присутствием в их жизни. Господи, благослови, пожалуйста. Благослови и тех, кто потерял Тебя. Господи, помоги искать. Помоги искать Тебя до тех пор, пока не найдет. Господи, Ты обещал, ищущий обязательно находит. Господь, хвала Тебе и благодарность за Твое заверение быть в нашей жизни, не покидать нас. Господи, хвала Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Страх смерти несет с собой массу проблем и влияет на все сферы в нашей жизни. Кто-то живет в этом страхе, а кто-то находит путь, как избавиться от него и жить свободно. И сегодня у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Эгизарян. Эдуард Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам.
2: Спасибо за приглашение.
1: Я вижу вас, и у меня ассоциации такие, что вы человек очень умиротворенный, спокойный, позитивный, добрый.
2: Неужели... Может быть, не всегда.
1: Неужели у такого человека, как вы, мог быть вообще страх смерти?
2: Ну, видите как, вопрос в том, что я родился в семье неверующих людей. И наступает, наверное, момент, когда человек сталкивается уже в каком-то осознанном возрасте. Каждому это приходит ведь в разные периоды времени. Однажды вот мудрец Соломон в своей книге «Экклесиаст» написал о том, что живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И мы очень часто в церкви, когда решаем какие-то догматические вопросы, когда у нас происходит какая-то догматическая полемика с людьми, которые верят, ну, может быть, не так, как мы в отношении состояния человека после смерти, мы очень часто обращаем внимание на вот эту первую, вернее, на вторую, так скажем, вот эту фразу «живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают». И мы говорим о том, что мертвые ничего не знают. Но вопрос ведь в том, что живые знают, что умрут. И возникает вопрос, а что сказать людям или что сказать ребенку, который в определенный момент времени вот очень четко и ясно это осознает, когда вокруг нет ни одного человека, который разделял бы какие-то христианские ценности, христианские убеждения, связанные вот как раз с состоянием человека после смерти, с божественным каким-то замыслом в отношении того, что происходит с человеком после смерти. И поэтому вот, когда никто это не может сказать, когда никто это не может принести ребенку и рассказать очень красиво, очень глубоко, очень мудро, по-библейски и грамотно, тогда начинается проблема. Или она может начаться. Во всяком случае, для меня это... Проблема, она обозначилась в 9 лет. Мне было 9 лет.
1: А что произошло? Что вы испытали?
2: Во-первых, у меня умерла прабабушка. Я очень хорошо помню эту женщину, замечательную, добрую. Она была портнихой, она обшивала меня и моего брата. Мы все время ходили в каких-то новых костюмчиках, рубашечках и так далее. Я ее очень хорошо помню. И вот ее не стало. И вот на тот момент времени мне было 9 лет, и вот, собственно, ребенку это открывается, а окружение, оно не может принести какого-то мира, какого-то покоя. Оно не может дать какого-то глубокого знания, касающегося природы смерти. И, в общем-то, для меня это было серьезное такое потрясение в том смысле, что вот, ну, если прабабушка умерла, если мы все взрослеем, то мы когда-то умираем, а не хочется, потому что это ужас. Как это так? Вот человек есть, он живет, он наслаждается жизнью, а потом его нет. Ну, просто нет и все. И нет на время никогда. Ну, то есть на время, что он никогда больше ничего с ним не произойдет. Он не обратится вновь в жизнь. Вот. И поэтому как вот с этим знанием теперь? Живые знают, что умрут. Как с этим знанием жить ребенку? Вот для меня это было серьезным потрясением. Оно превратилось в какую-то, знаете... жесточайшую фобию, которая, в общем-то, таким образом действовала, что я не мог оставаться один дома. Это приводило меня к каким-то истерикам. Вот, хотя я был вроде бы уже взрослый ребенок. Да. Вот, да, поэтому как-то вот оно так проявлялось.
1: И родители ваши нашли выход? В то время было очень популярно

0: не только о смерти моей прабабушки, но мы жили вот в одной из закавказских стран. Я родился в городе Баку, это Азербайджан. Очень часто происходили какие-то похороны мусульманские, вот с такой мусульманской традицией. И вот мне сказали, что вот я испугался мусульманских похорон. Вполне возможно, вполне возможно, что это вот одно на другое как-то наложилось и вот дало вот такую реакцию. Вот. Тем не менее, после этого, собственно, все эти страхи сошли на нет, но все-таки периодически уже во взрослом состоянии я к этим вещам возвращался, как-то пытался от себя это гнать, но, тем не менее, вот это непонятное состояние, как ужиться с вот, и как примириться с той мыслью, что вот ты есть, и никто не знает, когда тебя не станет. Угу. Ты сам не знаешь. И что ждать после этого, непонятно. Все превращается в какую-то пустую, абсолютно бессмыслицу, потому что какой смысл вообще во всем? Ну, то есть это какие-то экзистенциальные вопросы, которые, в общем-то, я сам себе задавал. И поверьте, что это как-то повергает человека в какую-то безумную какую-то, mm-hmm. знаете, вот,
1: и
0: бессмыслицу.
1: По сути, можно сказать, что вот поход к знахарке, он не решил проблемы.
0: Нет, абсолютно. Mm-hmm. Он ничего не решил, потому что, ну, как-то, каким-то образом, да, сняли с меня вот это вот. Но, тем не менее, вопрос в том, что сама по себе проблема-то, она не решена. Проблема смерти для меня, во всяком случае, на каком-то личностном уровне, она не была решена. Потому что я прекрасно понимал, что ну, вот вчера умерла прабабушка, но наступит ведь момент, когда будет кто-то, наверное, еще из родных и близких. Угу. Вот это серьезная проблема, это серьезное переживание.
1: Да, и вот как раз тема, связанная с жизнью в Баку, в тот период как раз возник межнациональный конфликт между армянами и азербайджанцами. И вы психологически также ощутили всю вот эту атмосферу, да, и вот человек в темном, возможно, ассоциативно как-то и повлиял, да, на ваше вот психосоматическое состояние.
0: Ну, да, вполне возможно. Конечно, вот этот межнациональный конфликт – это уже дела, так скажем, дело гораздо более позднее. Угу. Но, тем не менее, ведь вопрос здесь в том, что, наверное, я вот… Когда сейчас, будучи уже там, получив образование и прочее, имея какой-то опыт в духовной жизни, обращаясь, так скажем, ну вот, к таким переживаниям, я думаю, что, может быть, Господь допускает эти вещи для того, чтобы просто иногда показать бессмысленность земного по сравнению с небесным. И поэтому вот в том числе и конфликт, который, так скажем, произошел между двумя народами, между двумя странами, он привел к тому, что произошло какое-то движение масс, и люди стали мигрировать, стали куда-то уезжать, куда-то подались. Те, кто остались в живых, куда-то уехали, пытались для себя и для своих детей, для своих семей решать проблему дальнейшего какого-то бытия, жизни. Но вместе с этим возникает все-таки вопрос, а почему все это происходит? Вот. Ну и, собственно, наверное, здесь Господь меня, так скажем, и, вот, как говорится, подкараулил. Потому что все вот эти вопросы, они, собственно, вот, например, наша семья, мы переехали в Москву, вот, и здесь вот начался в Москве какой-то духовный поиск.
1: Давайте вот как раз с духовного поиска и начнем. Здесь очень интересный момент, когда вы в Москву переехали в 1992 году.
0: Нет, 89-й.
1: Переехали в 89-м, да. А в 1992-м вы попали на проповедь известного проповедника Марка Финли.
0: Да.
1: Была очень сильная проповедь, очень вдохновляющая.
0: Очень.
1: И она вас впечатлила. Это происходило в Москве, в Кремле. Туда было достаточно сложно, я думаю, попасть, потому что народу было очень много. Угу. И для многих это было, ну, просто вот новшеством каким-то, да, попасть на это мероприятие.

0: Вам удалось туда
1: попасть?
0: Вы
1: знаете, это какая-то комичная даже где-то в каком-то смысле история, как я туда попал. Потому что вначале, конечно, я увидел вот этот, знаете, реклама такая, Библия в Кремле. Но это что-то невероятное, потому что где Кремль и где Библия, это вообще разные какие-то миры. Вот. И я подумал о том, что было бы неплохо туда попасть, на эту программу. Потом как-то еще один день я ехал вечером тоже в метро, и какая-то бабушка зашла, я стоял возле двери, она мне вручила этот буклет рекламный, там тоже вот была фотография Марка Финли. И я как-то понял для себя, что вот мне нужно туда попасть. А каким образом? Вот однажды февральским днем каким-то, очень морозным, очень таким лютым, ехал я с работы. И как будто бы, знаете, меня как будто бы что-то вот вытащило из метро. Я знал, где я, откуда это знание, непонятно. Но вот я знал, что есть недалеко от Большого театра в Москве, есть такой ларек, театр, стадион. И я подумал, что я, наверное, там смогу купить билет. Вот. Я подошел туда, спрашиваю, есть ли у вас на «Библия в Кремле» билеты. А, и мне сказали, да, есть. Сколько стоит? Вот. А тогда была очень интересная система, когда какие-то билеты не продавались, давали что-то в нагрузку. Вот. И мне сказали, билет стоит 5 рублей, но в нагрузку дается билет в цирк. И, ну, соответственно, за билет в цирк тоже надо заплатить. Вот. То есть проход в Кремль стоил 5 рублей, а в билет в цирк еще 20. Ну, в общем, я взял 2 билета, значит, на Марка Финли, заплатил 50 рублей по тем деньгам в 92-м году, когда уже многое обесценивалось. Ну и, собственно, я вот стал ходить вот на эту программу замечательную. Вот, и для себя много... И я для себя открыл целый мир.
0: Что вы почувствовали?
1: Вы знаете, вот... Оно было, в общем-то, каждый день, там, за исключением, может быть, каких-то одного-двух выходных. Но вот один вечер, я помню очень хорошо, это был вечер, когда Марк Финли пригласил весь зал к покаянию, к тому, чтобы отдать свое сердце Иисусу Христу. И после того, как это произошло, я шел домой. И то ли с мамой я был, то ли еще с кем-то, я не помню. Я шел домой, и у меня было очень четкое осознание того, что вот да, мне надо завтра идти на работу, которую я не любил всем своим существом. Мне надо завтра идти на эту работу, но я знал четко, что с этого дня моя жизнь полностью поменяется. В какую сторону она пойдет, чем я буду заниматься? Ведь на тот момент времени мне, собственно, было 19 лет. Я был молодым человеком, который когда-то недавно приехал с другой, в общем-то, теперь уже страны, потому что страна распалась в 91-м году в декабре, как мы знаем. Теперь это уже была другая страна. Возврата туда, в общем-то, не было. В 90-м году январские события, когда полностью все, так скажем, конфликт, он, наверное, дошел до своего апогея. Понятно было, что мы уже не возвращаемся. Вот. И чем я буду заниматься, что мне эта жизнь готовит, какой дальше путь? Я вот отдал сердце свое Иисусу Христу, и что Он будет со мной делать, я не знал на тот момент времени. Нужно было еще чуть-чуть время для того, чтобы Господь открыл это.
0: У вас же все равно внутри вот этот страх смерти, он присутствовал. И можно ли связать вот этот страх, ощущения, да, которые периодически к вам возвращались, с потребностью в Боге?
1: Безусловно. Эти вещи, они вот взаимосвязаны. Потому что, знаете, в 90-х годах очень много, поскольку религия стала доступной, и вот этот духовный голод, который был у граждан нашей огромной страны, он, в общем-то, восполнялся тем, что различные церкви, различные деноминации, они стали свободно проповедовать, распространять литературу, буклеты и прочее. Мне в руки попадалось очень много таких рекламных буклетов там, христианской направленности. И я вот это вот все читал. Но как только я доходил до того, что, значит, верующие пойдут в рай, неверующие пойдут в ад. Я вот это закрывал, потому что мне это, я это воспринимал как что-то неправильное. Как какую-то, знаете, вот это какая-то плохая сказка какая-то. Потому что, ну, гореть вечно в аду, что это такое? Это помимо того, что у меня есть страх, вот эта фобия, связанная со смертью, здесь еще вопрос в том, что мало того, что ты умираешь, еще и душа твоя,
0: страдает,
1: причем вечно. Это не неделя, не месяц, это не год и не 10 лет. Это вечно. И поэтому это просто происходило из-за этого какое-то отторжение. Поэтому вот эта Библия в Кремле, оно притянуло, потому что вот как только Марк Финли рассказал о том, что есть библейское учение о смерти, вот все пазлы, как будто бы, знаете, они сложились. Все стало предельно понятным. Вот человек умирает, потому что он грешный, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем, как апостол Павел написал. И поэтому все сложилось. Понятно, почему человек умирает. Понятно, почему он живет. Он рождается для того, чтобы познать Христа. Как только он познал Христа, его жизнь качественно меняется. Он просто изменяется качественно. Соответственно, его путь к Богу, он уже, так скажем, ну, он уже осознанный. Это уже не на ощупь ходить, как слепой. Знаете, это уже ты понимаешь, вот, что от тебя требуется, куда ты идешь. Ты знаешь, уже знаком со Словом Божьим, ты его читаешь, ты понимаешь, к кому надо обращаться. Ты понимаешь, что он тебя слышит. И качественно, в духовном смысле, это другая жизнь уже. И поэтому и для смерти здесь совершенно другое вот место она занимает.
0: Вот мне интересен момент, для вас открылось понимание, что значит смерть, да, для верующего. И вот вы это нашли именно вот как теолог, да, поскольку вы изучали слово, смотрели, или же вы больше обращались в молитве и открывали вот этот свой страх?
1: Ну, сначала как, скажем, рядовой член церкви, который, ну вот, знакомится с библейским учением, а потом, естественно, и как священнослужитель, потому что любой пастор, он имеет с этим дело, хочет он это или нет, он имеет с этим дело. В церкви огромное количество людей, много есть пожилых, они умирают, их надо посетить, надо сказать, найти какие-то, иногда это очень тяжело сделать, найти какие-то слова, посочувствовать человеку, провести весь ритуал, весь обряд, связанный с похоронами, сказать проповедь, найти какие-то тексты в Священном Писании для того, чтобы обратиться к людям. Это нужно не для умершего, это нужно для живых. Для особенно для тех, кто еще не во Христе. Особенно для тех, кто еще свою жизнь не отдал Господу. Чтобы, вот, как Павел сказал, чтобы вот, мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, мы вот эту надежду должны дать. И поэтому сейчас, когда понимаешь, что да, у тебя был период в жизни, вот такой, можно сказать, вот этой, вот это, я иногда называю соседка, которая тебя сопровождает, потому что смерть – это соседка, знаете, вот есть соседи, с которыми тебе хорошо, есть соседи, с которыми тебе плохо, вот, не дай Бог, да, таких иметь соседей, как говорят. Но вот, как бы, смерть – это то, что всех нас сопровождает. Причем она многолика, она многогранна, она по-разному себя ведет. Есть, я прошу прощения, но есть смерть сексуальная, когда человек взрослеет, стареет и прочее, когда он не способен к детородному уже процессу. Есть смерть профессиональная, когда человека увольняют, и он чувствует свою невостребованность. Смерть профессиональная. Все, ты для науки, для деятельности, которой ты там мог десятилетиями заниматься, ты никто. Тебя не ценят, тебя ни во что не ставят. Профессиональная смерть. В конце концов, есть смерть каких-то отмираний, каких-то органов, которые, так скажем, ну, просто приводят к тому, что ты становишься как овощ, знаете, там, ты ничего не помнишь, ты не помнишь, вот, кто тебя окружает, ты не знаешь этих людей, ты каждый день вынужден с ними знакомиться, вот, потому что что-то происходит в твоей жизни, отмирание каких-то клеток головного мозга и прочее, вот, что приводит к такому состоянию. Поэтому она многогранна, и вот священнослужитель периодически вот с людьми имеет дело, сталкивается. Что им сказать, что им, я не знаю, посоветовать?
0: Эдуард Михайлович, а вот в таких ситуациях, вот действительно, какие слова вы находите? Потому что эта ситуация очень сложная для близких. Как вы их поддерживаете?
1: Вы знаете, вот в этом смысле это такой непростой вопрос, потому что Христос сказал: «Плачьте с плачущим». Бывают сложные, такие сложные ситуации, когда погибает или умирает ребенок. У меня был случай, когда у меня просто ноги не шли, знаете. Ноги просто не шли. Я просто молил Бога, чтобы этот день быстрее закончился. Потому что у одной сестры из моей церкви, я был пастором вечером, она пришла утром на богослужение в субботу, утром проводила свою семью. Они ехали в Санкт-Петербург, она проводила свою семью. Вот они приезжали на новогодние каникулы. Вот. Дочь, зять и внучка. Она пришла на богослужение, вечером мне звонят и говорят: вот вся семья погибла. Как идти на эти похороны? Что им говорить? И поэтому они иногда во все... И человек иногда ищет причину там, где не надо ее искать, потому что это сверх... Все это сверх наших каких-то... Сверхразумения нашего. Вот такого повседневного, знаете. Потому что мы просто живем в греховном мире и в греховном естестве. И поэтому что им говорить? Иногда надо просто обнимать и молчать, и плакать вместе с ними. Все, больше ничего. Вот, потому что все эти слова, они воспринимаются как, знаете, как попытка просто дать какое-то нелепое, совершенно неуместное, абсолютно неуместное утешение, которое не помогает никак. Поэтому слова в этом смысле, они играют крайне, ну, такую, знаете, роль второстепенную, даже иногда негативную роль.
0: Эдуард Михайлович, как раз вот касаемо лично вашей семьи, да, вот вашего брата, был такой случай, когда ребенок оказался при смерти. И вы, узнав это, также пришли к ним, и вы посоветовали обряд или помазание.
1: Да.
0: Вот расскажите поподробнее, вот что за обряд, и что с помощью этого обряда обрели родственники?
1: Вы знаете, да, действительно, ну там просто спасали мать, а потом выяснилось, что вот ребенок, оказывается, жив. Вот. Но у ребенка собиралась вода в головном мозге, не отходила. И как-то врачи приняли решение, что они будут делать операцию, вот, чтобы спасти ребенка. Ну вот, Священное Писание говорит о том, что болен ли кто из вас, пишет апостол Яков, позовите пресвитеров, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем, и молитва веры исцелит болящего. И действительно, вот мы пришли, я попросил священнослужителей, своих хороших коллег, вот, я попросил, чтобы вот с нами разделили вот такое вот переживание. Мы пришли в больницу, совершили обряд. Это не лекарство, это не какой-то магизм, это не магия, это ритуал или обряд, посредством которого мы демонстрируем, что мы отдаем в данном случае больного человека, в данном случае ребенка, мы отдаем в руки Божьи. При согласии родителей в данном случае, потому что ребенок не может, новорожденный, верить. Вот. По согласию родителей, по их вере мы молились, мы помазали елеем, Вот. И случилось так, что операция не понадобилась. Операция не понадобилась. Вот. Ребенок, слава богу, выжил. Сегодня девочка симпатичная, взрослая уже.
0: Слава богу. Да. Вы также сказали вот в этой ситуации брату своему, что если ребенок умрет, он спасется.
1: Ну, в общем-то, да, потому что мы ведь верим в то, что все те дети, которые умирают, к великому сожалению, тем не менее, всем этим Бог руководит. Мы не должны думать, что мы добрее Бога. Господь умер за каждого человека, отдав своего Сына Единородного Иисуса Христа в жертву за каждого из нас. И поэтому мы верим, что в тех случаях, когда умирают дети, которые не успели еще выбрать в этой жизни, следовать за Богом или нет, не успели обрести веру, они просто спасаются, потому что таков Бог, потому что Он их спасает. Такова природа Божества. Господь есть милостивый, любящий Господь. Поэтому Аминь. Он их спасает.
0: Также в одном интервью вы сказали, что для вас непереносима смерть и уход близкого человека. Сейчас вы как относитесь вот к этому ощущению, когда вот, ну, может быть, мысли вас посещают или какие-то ощущения вот на этом фоне? Бывает ли такое?
1: Ну, вы знаете, да. Дело в том, что вот был такой реформатор и богослов Мартин Лютер. Лютер однажды сказал: «Мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем им запретить свить гнездо у нас на голове». Да? Поэтому действительно, ну, эти мысли они периодически посещают. Оно не то чтобы, да, не то чтобы непереносимо, а периодически ты с этим имеешь дело, вот ты об этом думаешь, вольно или невольно. Просто понимаете, в чем вопрос? Смерть родных или близких – это… Я это воспринимаю как разрушение мира, вот, внутреннего мира, то есть того социума, того мира, который там на протяжении многих-многих лет существовал, потому что каждый человек тебе как-то по-особенному дорог. С каждым человеком выстраиваются какие-то отношения, они могут быть разные совершенно, в зависимости от того, вот, о ком идет речь, в семье даже. Но, тем не менее, это есть мир какой-то. И поэтому уход любого человека – это трагедия, это катастрофа. И поэтому для меня это такая, в этом смысле болезненная вещь. Я думаю, что для любого человека.
0: Конечно,
1: для абсолютно. Любого человека. Потому что, ну, мы ведь живые, правильно, мы… взаимосвязаны друг с другом, особенно в наших семьях. Это самый близкий для нас круг. И поэтому вот… Но тем не менее, опять же вопрос в том, что Господь посылает утешение. Он говорит о том, что когда-то наступит момент, когда всего этого не будет. Когда вот… Все, смерть будет преодолена, Христос придет во второй раз, смерть будет преодолена, все, что связано со смертью, все последствия, связанные со смертью, боли, страдания, болезни, плач, угнетения, все, но все будет удалено. И больше никогда не вернется на память никому. И поэтому вот это то, что сегодня человека, если он является христианином, оно его утешает. Если человек не является христианином, так напротив, это даже мы видим, что это то, что может человека утешить. И поэтому Христа надо принимать, потому что Христос преодолел смерть. Христос показал нам пример. Он сказал: вот смотрите, вот Он воскрес, и у нас такой же путь. У нас такой же путь. Вот смотрите, как Господь называется в книге Откровения Альфа и Омега, да? Вот Альфа, мы пришли ко Христу, Омега – это то, что Христос придет во второй раз. Что там между ними, знаете, это две буквы греческого алфавита, там еще целый алфавит есть, да? Вот. Но мы не знаем, что будет в нашей жизни. Но мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что смерть – это не то, что является окончательным каким-то, знаете, рубежом или каким-то окончательным вердиктом. Потому что Господь придет, потому что Он благ и милостив, потому что Он нас воскресит.
0: Очень такие слова, которые вдохновляют и позволяют мыслить иначе уже
1: безусловно.
0: По этому поводу. Абсолютно. Я абсолютно согласна с вами. Я думаю, что каждый должен осознать и понять, что это очень важно, вот принять вот эту истину в свое сердце и последовать за Богом. Эдуард Михайлович, а вас сейчас, вот понятно, что да, с помощью изучения слова и становясь все ближе с каждым днем к Богу, в познании Бога, вот все-таки что движет вами больше? Жажда жизни или вот этот страх смерти?
1: Нет. Я думаю, что сейчас уже никакого страха смерти нет. Ну, понятно, что вот мы там можем провожать там каких-то родных, близких. Вот я одел сегодня галстук, мне его подарил мой близкий друг, которого не стало буквально в прошлом году. Мы вместе выросли. Он мне однажды показал фотографию и говорит, она какого-то 1920-х годов. Говорит, ты здесь кого-то узнаешь? Я говорю, нет, кто это такие вообще? И он мне говорит, вот это твоя прабабушка, а вот это моя прабабушка. Они дружили вместе. Понимаете? Вот. И вот как-то вот этот уход, он был тяжелый какой-то, знаете, потому что человек болел. Он узнал, что у него четвертая степень рака. Вот. И как-то сопротивлялся, боролся, но не смог одолеть. Господь его успокоил. Вот. Но вопрос в том, что, знаете, вот я, может быть, опыт расскажу. В последний день, когда он уже, ну, видно было, что все уходит, он как-то ему было уже тяжело вот сидеть, там, лежать, все, и он как-то сидел и вздремнул. После этого просыпается, говорит к жене, говорит, Катя, скажи, пожалуйста, а вот эти вот бригада уже ушла? Она спрашивает, какая бригада, дорогой? Ну, говорит, 6 человек, говорит, приходили из больницы в белом, все одетые. И они, говорит, постелили постель мне. Они, говорит, уже ушли. Она говорит, никакой бригады не было. И вот Господь через это показал, что ты не должен переживать, ты не должен волноваться. Тебе приготовлено место, где тебя утешат, где ты отдохнешь просто. Поэтому вот Писание нам, вот знаете, пытается до нас достучаться, что человек умирает, и, может быть, люди там страдают, плачут, там истерику у кого-то. Господь говорит, а многие даже не подозревают, что праведник от земли восхищается. Вот. Праведник от земли восхищается. Был такой в V веке Иоанн Златоуст. Известный патриарх Константинопольский. И он осуждал людей, которые, вот знаете, были христианами вроде бы все. И он говорит, они идут вот этой толпой во время похоронной процессии. Эти женщины и мужчины одеваются во все черное. Они рвут на себе волосы. Они вот истерики какие-то. Такое впечатление, что они неверующие. Поэтому нет, сегодня нет вот этой смерти. Переживание от того, что от тебя уходят какие-то близкие люди, да, потому что твой мир разрушается, но он земной, потому что наступит момент, когда он будет воссоздан и уже по другим принципам. Поэтому нет, сейчас нет этого, сейчас есть жажда жизни. Я иногда студентам говорю, что я по жажде жизни дам вам форму.
0: Эдуард Михайлович, хотел еще вот один момент вспомнить с вами. В одном из путешествий на надгробии вы увидели фразу «Это только до тех пор, пока он не придет».
1: Да.
0: Когда вы эту фразу увидели, что вы испытали и что вы осознали?
1: Вы знаете, это вообще фантастический момент на самом деле, потому что я действительно был в путешествии и находился уже долго, почти месяц. Говорил на чужом языке, не на русском, с людьми, которые вот вообще с других мест, с другого конца мира. Вот. И вот это путешествие, ты приезжаешь в какой-то очередной город, монастырь, кладбище, церковь, музей, и вот все такое, только в разной последовательности. И вот мы приехали в город, который назывался Абернети. Это в Шотландии. Вот. И мы приехали рано утром, какие-то тяжелые, какие-то тучи висят, знаете, такое настроение какое-то уже домой хотелось. Вот. И привезли на кладбище. Ну, кладбище старое, ну, я стал по нему ходить, что-то фотографировать. И вдруг увидел вот это надгробие, оно сломано уже было. Даже не видно было, какой там, кто похоронен. Оно лентой желтой было перетянуто, и вот по-английски было написано «dangerous», «опасно». Вот. Я стал смотреть на эту могилу и увидел, по-английски было написано «It is only till he come». Это только до тех пор, пока он не придет. Вы знаете, это такое было вот удивление и какое-то вот... Я Господа прославил, я стал людей звать, которые рядом вот находились. Идите посмотрите, что происходит. Это могила, по-моему, там какого-то или 17 или 18 века. Уже не видно вот этих фамилий, имен. Она уже заросла, уже сломалась, это надгробие. Но вот это «It is only till he come», это только до тех пор, пока он не придет, оно уже там 300 лет говорит. Оно говорит к тем, кто... живой, кто ходит, кто смотрит, кто поминает, кто приносит цветы. Вот, хотя на это кладбище уже, наверное, давно никто цветы не приносил. Но вот это чувство, что христиане проносят эту веру свою христианскую в скорое пришествие Христа, в то, что когда Он придет, все эти могилы, они откроются, и люди выйдут все с другим телом, как Павел говорит, вдруг во мгновение ока, понимаете, все преобразуется. Вот это то, что согревает, утешает, дает радость. И просто ты понимаешь, что все, это тебя ничто теперь не может вот, привести к такому состоянию, которое было в 9 лет.
0: Эдуард Михайлович, огромное вам спасибо за это интервью.
1: Слава Богу, спасибо вам, Аня.
0: Страх смерти может навсегда уйти от нас, если мы полностью откроем сердце Богу. И в нашу жизнь обязательно придет надежда и радость.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня не только историчность древних манускриптов подвергается сомнению, но также и переводы, которые делаются на разные языки мира. И для того, чтобы узнать, собственно говоря, что же правильно, мы пригласили в студию эксперта в области древних языков, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Вот одна из проблем, о которой мы говорили в прошлой передаче, это историческая критика древних манускриптов. Но также мы знаем, что сегодня и подвергаются очень суровой критике, и также и переводы на разные языки. Не обязательно это будет, может быть, русский, это также может быть и английский, французский, любой язык. Собственно говоря, почему это и происходит, и как делается перевод?
2: Ну, во-первых, библейский перевод – это весьма сложная работа. И, конечно же, если мы возьмем древние переводы, то они все делались слово в слово.
1: Вот, Каким образом? Вы имеете в виду то, что вы сказали в прошлой передаче, это первый и единственный перевод, который был с древнееврейского текста на древнегреческий, да?
2: Ну да, а потом появились сирийские переводы, да. Появились коптские, эфиопские, то есть арамейские переводы. Кстати, арамейский, он немножко по-другому звучал. Угу. Вот как раз, если мы возьмем, можно так сказать, провести параллель между септуагинтой, которая идет слово в слово, и между торгумом, который является, это торгум, это фактически устный перевод на арамейский язык.
1: Немножко можно расшифровать для зрителя попонятнее, что?
2: Дело в том, что вообще торгумы появились даже раньше септуагинты.
1: Если мы говорим... Что значит устный перевод?
2: Дело в том, что если мы откроем книгу Неемии, 8 глава, так. Там рассказывается о том, как Ездра читал из свитка Торы, да. Народу, на еврейском языке, так. Но оказывается, вернувшись из Вавилонского плена, мы говорим здесь о событиях 550-е годы, 540-е годы до нашей, вернее, 450-е, 440-е годы до нашей эры, то что мы видим? Мы видим, что народ поменял язык.
1: Да,
2: новое Вавилонское царство, там пришла к власти, еще это мы говорим, 520-й год, халдейская династия, представителем которой был Навуходоносор, например, вот, это халдейское, это арамейский язык, то есть, соответственно, они захватили огромные территории, и арамейский язык стал языком на этих территориях, он стал языком международного общения, межнационального общения. И таким образом, когда иудеи попали в Вавилонский плен, так как есть очень большая схожесть между древнееврейским и арамейским языками, то многие уже втором-третьем поколении перешли на арамейский язык. Когда же возобновилась традиция изучения Библии и читали свиток Пятикнижия Моисея, многие не понимали. И тогда Ездре, священнику, пришлось вызывать помощников, которые переводили этот текст с еврейского на арамейский. Таким образом образовалась традиция торгумов. И они, в общем-то, записаны. Есть несколько их вариантов. И все они как бы представляют собой перевод и еще там дополнительно как бы такие вот добавлены комментарии к переводу.
1: Они действительно датируются 4 веком до нашей эры?
2: Нет, если мы говорим о манускриптах, которые у нас есть, то, конечно же, это не 4 век. Но те манускрипты являются результатом устной традиции. То есть была традиция перевода, то есть мы знаем, что переводили, ну и на каком-то этапе это было записано. Например, самый первый перевод Библии, ну вот торгума, да, Торы на арамейский язык, это торгум Анкелос. Ну это где-то 2 век нашей эры.
1: Александр, а если говорить, немножко мы отойдем от переводов, мы к ним вернемся, если говорить про то, каким образом переписывались вот эти свитки, была ли там какая-то особенность, можно ли допустить какую-то неточность? Ну, ведь не было тогда сканеров, компьютеров.
2: Однозначно и понятно, я хочу сказать, что если мы говорим о переписывании, да, да. То даже если мы берем самую лучшую типографию с самыми лучшими корректорами, специалисты опытные говорят, что даже в самой тщательно откорректированной книги все равно будет хоть одна-две опечатки. Угу. Это вполне нормально. Поэтому, конечно же...
1: Но не ошибки, да? Только...
2: Ну да. Поэтому, конечно же, при переписке нечто подобное возникало. Но эта тема, конечно, очень долгого разговора о том, как традиция переписки развивалась и с какой тщательностью переписчики, масореты, пересчитывали количество букв, особенно что касается книги Пятикнижия, да, Торы к этому тексту относились. Она считается наивысшей уровнем святости, угу. Поэтому здесь мы четко даже видим, что происходит очень серьезная преемственность текста. Угу. То есть есть всегда, конечно, какие-то описки. Ну вот, там, когда буква пропущена, когда буква недописана.
1: Ну, понятно, но не принципиально, не критично.
2: Да, но не какие-то не вот такие моменты, смысловые. Что там взяли по смыслу совершенно другое, да, написали, да, да. Или вставили что-то, чего не было. Да. То есть этого всего нет.
1: Вот мы сейчас говорим о том, что если рассматривать все-таки древние манускрипты, древние рукописи, да, то они до нас дошли абсолютно без изменений, да?
2: Да. Если мы говорим о рукописях Ветхого Завета, то там, конечно, серьезная текстовая традиция.
1: А вот теперь, что касается перевода. Какие основные есть принципы в переводах? То есть ли какие-то, может быть, различия? То есть почему есть критика? То есть,
2: дело в том, что, опять же, проблема всегда. Древние, вот если мы берем греческий перевод, септуагинты, переводили пословно.
1: И то есть переводили слово в слово.
2: Да.
1: То есть слово. Ага.
2: И вот.
1: Извините, Александр, не связано ли это с традицией написания, вот о чем вы говорили? То есть, когда брали слово в слово, высчитывали каждую строку.
2: Не-не-не, здесь так не оно связано, не было. Да? Просто это было понимание такое, так понимали перевод, так понимали язык.
1: Что нужно слово в слово переводить.
2: Да.
1: Даже если нет аналога в языке.
2: Ну да, но возникали определенные курьезы. Например, возьмем, у меня такой курьез возник при преподавании, когда я преподавал еврейский язык в России студентам.
1: Древнееврейский.
2: Да, студентам-семинаристам. То мы читали книгу «Левит», первая глава, и там написано «И заколет тельца». Ну, то есть, как бы перевод русский синодальный, он, в принципе, пословный, но определенной мере все равно уже невозможно пословно перевести. А мне начинающие студенты читают «Бен, сын, Габакар, стадо, сын стада».
1: То есть, если переводить слово в слово, да,
2: то... Да, то получается сын стада.
1: Сын стада, да.
2: Причем коровьего стада. Да, потому что бакар – это стадо крупного скота. Ну, вы понимаете, что получается проблемка сразу.
1: То есть, невозможно слово в слово.
2: Да, вот здесь русский синодальный перевод, конечно же, переводчики поняли, что надо переводить как тельца или теленка, а не вот таким вот пословным образом.
1: А, то есть, сын... Сын коровы – это теленок.
2: Ну да, сын коровы – это теленок. Вот, тут однозначно.
1: То есть в древнееврейском звучит как сын коровы, да?
2: Ну да.
1: На русский язык перевести это нельзя.
2: Естественно. Но что не уловили переводчики, они не уловили определенную вообще идиоматичность выражения «сын» или «дочь». Дело в том, что на еврейском языке того времени – сын человека. Да? Вот открываешь и книгу пророка Иезекииля в синодальном переводе, и там «сын человеческий». Такое по-русски так не говорят.
1: Да.
2: А проблема в чем? Дело в том, что они буквально переводят слово «бен-адам».
1: Угу.
2: Но если мы возьмем еврейский язык, «бен-адам» – это, в принципе, обобщенное название, это человек. Сын человека – это человек.
1: Человек.
2: Да. Например, сегодня, ну, допустим, как на иврите сказать?
1: То есть, если на русском языке сын, к примеру, Петра, это сын.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да. Да, если же говорят, не, ну, понятно, если написано «Бен Ицхак», то это сын Исаака.
1: Сын Исаака, да.
2: Да, тут как бы однозначно. А если вот сын человека, тут немножко по-другому.
1: Да, да.
2: Например, если заходишь там куда-нибудь, да, стучишь, дверь там приоткрыта, не хочешь войти. Ну, не знаешь, войти, не войти. Заходишь, да, задаешь, говоришь на иврите, ешь бен-адам по. Ага. Если перевести
1: Есть здесь сын человеческий.
2: Если здесь сын человеческий.
1: Да, да, да.
2: Но по ситуации сразу видно, спрашивает-то что? Есть здесь кто-то?
1: Кто-нибудь, да.
2: Есть здесь кто-нибудь? Да, да. То есть не будешь же переводить «сын человеческий». Отсюда возникают масса вопросов. Вот «сын Божий», «сын человеческий» начинают вот это вот делить.
1: Делить,
2: идиому нельзя делить. Идиома – это устоявшееся выражение. Я на это натолкнулся, когда вот, ну, сам же иврит, он тоже на этапы разделяется, да. Есть развитие. И вот если мы отойдем от библейского иврита, то постбиблейский иврит, на котором, например, написано «Мишна» – это фарисейское законодательство, вот, «Мидраш», проповеди раввинов, то там, например, есть такая вещь, буквально «бат-коль». «Бат» – это дочь, «коль» – это голос. Дочь голоса. Что это за дочь голоса? Что это такое? Дочь голоса – это просто голос с неба. Это Божий голос с неба. Идиоматически. То есть, иными словами, вот такие вещи, их нужно очень четко отслеживать, идиомы. И вот поэтому невозможен полностью перевод слово в слово.
1: Невозможно.
2: Иногда есть, потому что слово в слово, вот когда наталкиваешься на такие идиомы, то просто можно очень хорошо запутаться.
1: Угу. Ну, одна из проблем, которую вы осветили в прошлой программе, это переводы некоторых храмовых слов, храмовых терминов, да?
2: Ну, вообще, если мы говорим, ну, есть вообще, я не знаю, хорошо это по-русски сказать, есть служебный жаргон.
1: Угу.
2: Например, я не говорю...
1: По-русски это так немножко звучит.
2: Да, я не говорю о грубых словах, да. Но, например, если приходит...
1: Словарь, можно
2: да,
1: сказать.
2: Ну,
1: словарь.
2: Каждая профессия, да, ну, профессиональный, может...
1: Профессиональный язык.
2: Вот, вот,
1: да,
2: правильно.
1: Профессиональный язык.
2: Просто я перевожу... Да. Да.
1: Профессиональный язык.
2: В профессиональном языке... слова, которые общеупотребительные, могут употребляться в определенном конкретном смысле.
1: Абсолютно, конечно.
2: Если мы говорим за книгу Левит, то книга Левит написана на профессиональном языке священников, служивших в Моисеевом святилище.
1: Да.
2: Например, возьмем такое выражение, такое слово «ола».
1: «Ола».
2: «Ола», глагол «ала» – это означает «подниматься вверх». Очень сложно перевести это слово адекватно.
1: А можете привести пример, может быть, вот прочитать непосредственно из рукописи и посмотреть, как оно звучит в оригинале и как оно звучит...
2: Ну, вот если мы возьмем, опять же, наш пример, вот возьмем рукопись, вот у меня здесь мы открываем наш еврейский текст.
1: Вы сейчас читаете оригинал, да?
2: Да, фактически, вот у меня оригинал, и вот фактически, что нам здесь... говорится. Ну, если возьмем третий стих книги, книги Левит, первой главы. Так. Вот здесь сказано «им ола корбано».
1: Это вот я слышу это слово «ола».
2: Да, вот здесь это слово «ола». Угу. «Ола» – это форма причастия от глагола «подниматься вверх». Так. То есть, если говорить о перевести это пословно, если его дар поднимающийся вверх.
1: Если его дар поднимающийся вверх.
2: Смысла никакого.
1: Никакого.
2: Потому что, оказывается, под понятием «поднимающийся вверх» имеется в виду, и правильно здесь русский перевод здесь переводит, «жертва всесожжения». Ну, можно объяснить, почему «поднимающийся вверх». Дело в том, что там, если прочесть...
1: А можете прочитать, как это в русском переводе звучит?
2: В русском синодальном переводе есть сейчас и другие переводы, но у меня сейчас открыт то, что является
1: традиционным,
2: самым популярным. Вот сказано, если жертва его есть всесожжение.
1: Это верный перевод.
2: Это верный перевод. Да. Это верный. Почему верный? Он как бы смысловой здесь делаем, потому что...
1: То есть не дословный.
2: Да, невозможно. Дословный будет, если дар его поднимающийся вверх.
1: Ну да.
2: Это дословно. Все сожжения, они это берут на основании того, что фактически животное, да, кладется, туша животного на жертвенник и полностью сожигается. Почему поднимающийся вверх? А потому что дым от этой жертвы поднимается вверх. Собственно говоря, это такая, можно так, если говорить, жертва завета. Uh-huh. И вот этот дым завета, он как бы служит таким мостиком между небом и землей, между Богом и Израилем. Поэтому здесь уже, когда переводили, они как бы поняли.
1: Взяли смысловой.
2: Взяли смысловой. То есть все сожигается на жертвеннике. Угу. Не всякая жертва сожигается полностью на жертвеннике. Эта жертва сожигается полностью на жертвеннике. Но что мы видим? Здесь правильно переводчик понял. Он понял, что вот это слово «ола», оно не просто его нужно переводить вот таким вот, типа, ага, «ола», подниматься вверх, потому что разные есть тоже понятия. Например, если мы говорим совершенно другой контекст, возьмем контекст не храма, а возьмем контекст синагоги. Да?
1: Да, да.
2: Значит, есть такое понятие «алия» в синагоге.
1: Что это?
2: Это означает, мы это встречаем. Встречаем мы это в книге Евангелия от Луки, 4 глава, где Иисус приходит в синагогу в Назарете и написано «встал читать». Вот это вот «ола», вот этот же самый глагол «подняться», это означает...
1: А, встал, поднялся.
2: Он не просто встал со стула, он вышел на особое возвышенное место, которое называется «бима». Угу. Здесь нужно нам читать уже книгу Неемии, 8 глава, и там впервые это понятие употребляется. Ездра стоял, читая из книги закона Моисеева, из свитка которого, он стоял на поднятом, на возвышенном месте. Поэтому традиционно всякий человек, который публично перед людьми читал из Священного Писания, а тогда это же были огромные свитки, у людей дома на полках Библии не стояло, и да и вообще уровень грамотности ж был не такой совершенно, поэтому для людей нужно было услышать Слово Божье, как оно читалось. И поэтому вот это был такой обряд, алия. Это были почетные граждане общества, знали, что они были людьми грамотными.
1: Избранными, можно сказать.
2: Их избирали и приглашали к чтению Священного Писания. То есть он назывался вот тот, кто заходил, вот если взять причастие, тот, кто заходил, это «оле», Поднимающийся.
1: Поднимающийся.
2: Да, вы видите, здесь всесожжение, а здесь поднимающийся. Там один профессиональный язык, синагога и его происхождение. Здесь совершенно другой профессиональный язык.
1: Но корень одного и того же слова.
2: Это один и тот же корень, но вы видите, совершенно разные...
1: Да,
2: приложение этого корня. Здесь, в случае с служением во святилище, под словом «ола» подразумевается ритуал, состоящий из определенных шагов, который заканчивается тем, что мясо этой жертвы, которую принесли, полностью сжигается, и дым поднимается вверх. Поэтому вот «ола».
1: Александр, это вы говорите чисто, ну, такой профессиональный язык священников, да? А был ли он понятен, ну, скажем, современникам, вот, простым, не, скажем, тем, кто не относился к священникам? И насколько сложно это понимать сегодня?
2: Вот в том-то и проблема. Для людей, которые приходили в храм...
1: Да.
2: Им было понятно.
1: Понятно, да.
2: То есть для того, чтобы...
1: Несмотря на то, что это был сугубо профессиональный священнический язык.
2: Естественно, это профессиональный священнический язык, но когда приходил израильтянин в храм, с этим сталкивался, он начинал это понимать. Вот, к примеру, возьмем профессиональный язык автомехаников. Угу. Если у кого-то нет автомобиля...
1: Он это не понимает.
2: Никогда не пользовался, он не поймет, никогда не был на станции техобслуживания.
1: Да, что значит прокачать тормоза? Что значит прокачать?
2: Да, что значит прокачать? То есть, вот типичный пример. Или, например, коленчатый вал. Да, что у него колени есть,
1: ну,
2: что
1: ли? Да.
2: То есть мы совершенно по-другому. Медицинский, профессиональный.
1: Абсолютно, да.
2: Если человек здоровый, никогда не ходил в больницу, то он не поймет.
1: Не разберется.
2: Он не разберется. Точно так же здесь. Здесь надо было ходить в храм. Кстати говоря, это была серьезная проблема. Вот, например, когда уже иудеи жили в диаспоре.
1: Так.
2: И это, конечно, отдельная тема разговора, Бог этого не хотел, но так вот оно получилось, что, если мы говорим, первый век, второй век до нашей эры, жили иудеи в Александрии Египетской, жили иудеи в Малой Азии, и вот приходили язычники, их надо было обращать в иудаизм. Это была серьезнейшая проблема, храма нету на месте показать, а языческие...
1: А что показывал храм?
2: Ну, когда человек приходит в храм и видит, как эти ритуалы совершаются, легче семь раз увидеть, легче один раз увидеть, чем семь раз услышать.
1: Да,
2: понимаете?
1: Да, да.
2: Наглядность есть наглядность. В чем проблема нашего современного понимания библейского текста? То, что мы не
1: видим,
2: в состоянии увидеть,
1: да,
2: а нам часто еще... Художники рисуют совершенно неверную картину, и эта картина у нас сохраняется. Вот, в частности, чтобы обратить язычника, того же грека-эллиниста, в иудаизм, уходило в диаспоре.

0: ними есть внутреннее отличие. Вот, например, хлебы предложения, да? Хлебы предложения. Если язычник посмотрит, что во святом отделении святилища лежат хлебы перед лицом Божьим, причем это же не просто предложение, там лепаним называется, хлебы, которые пред лицом.
1: Ну, то хлебы есть, пред лицом.
0: Да, то есть хлебы, которые под, оно так и есть, они полагаются пред лицом. Если пред лицом человека положить хлеб, называется, ну, то значит, тебе предлагают его покушать.
1: Так.
0: Это что, израильтяне кормили Бога? Так любой язычник понимает, потому что в языческих храмах это и делалось.
1: То есть Бога, была культура. Да?
0: Бога кормили.
1: Кормили.
0: Но, оказывается, в Псалме 50 написано, если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ем ли я кровь тук тельцов, пью ли я кровь козлов. То есть Бог однозначно говорит, что жертвоприношения, которые приносили израильтяне в храм, они не предназначены, как у язычников, для того, чтобы кормить божество.
1: Ну, это понятно. А для чего тогда их полагали пред лицом? В чем был ритуальный смысл?
0: Их полагали каждую субботу перед лицом. А суббота, если мы откроем Бытие, 20 глава, то там сказано, это для того, чтобы помнить, что Бог создал этот мир в 7 дней. А хлеб тоже Бог создает. Опять же, тут важно видеть и понимать культуру. Всякий иудей по сей день молится перед едой словами такими. Благословен Господь Бог наш, Владыка Вселенной, выводящий хлеб из земли.
1: То есть сразу от, как бы на творение, да?
0: Да. В глазах каждого израильтянина факт, что семечко прорастает и в конце концов превращается в колос, наполненный пшеницей или ячменем, так, это является актом Божьего чуда, сверхъестественного чуда Божьего творения. Поэтому хлебы пеклись в субботу, полагались перед лицом Божьим, а старые хлебы кушали священники. То есть происходил обратный процесс. Не Бога кормили священники, а Бог кормил священников.
1: Спасибо, Александр. Очень интересные вы рассказываете факты, которые нам хранят древние рукописи. Дорогие друзья, для того, чтобы узнать ответы на загадки, которые хранят древние рукописи, пожалуйста, смотрите продолжение наших следующих программ с участием доктора философских наук, преподавателя древнееврейского языка Александром Болотниковым. Всего вам доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой передаче мы рассмотрели тему любви как одну из потребностей женщин. И сегодня мы также рассмотрим еще несколько потребностей женщин. И поможет нам разобраться в этом вопросе священнослужитель и психолог Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий, расскажите, пожалуйста, какие еще есть потребности у женщин? Что важно знать мужчинам, чтобы восполнять эти потребности?
4: Одна из основных потребностей женщины, помимо того, что она нуждается в любви, в привязанности, в понимании, есть еще такая потребность — потребность в общении. Мы говорили о том, как дети вот устроены, как они растут. Стоит понаблюдать только за мальчиками и девочками. И вот, допустим, мужчины, если вы понаблюдаете в детском садике, как выстраивают взаимоотношения мальчики и девочки, то вы увидите, что девочки, они раньше начинают говорить. У них раньше развито вот чувство речи, правильная речь быстрее развита. Они быстрее находят связи в обществе, они легче сходятся с людьми, они более коммуникабельны, чем ребята. И, допустим, если на мальчиков вы посмотрите, то вы увидите, что они сам тихо сам с собой играют, там конструктор разбирает, собирает машинки, жужжу, танчики, войнушки. То есть мы видим, что девочки устроены, и женщины, да, то есть девочки, а потом они становятся женщинами, они устроены таким образом, что для них очень важно коммуникабельность, для них очень важно общение. И до брака у девушек гораздо больше знакомств и связей, чем у парней. И когда девушка выходит замуж, хотим мы того или нет, в сферу разных обстоятельств, эти связи, которые у нее были, они обрушиваются. Да? Ну, так, не совсем, но их становится гораздо меньше. Но не становится меньше желания общаться.
3: Угу.
4: И поэтому основная потребность женщины в браке – это общение. Она очень нуждается в том, чтобы общаться. Почему это важно, допустим? Да, почему муж должен восполнять эту потребность? Потому что для женщины очень важно осознание ее ценности в отношениях. Допустим, вы пытаетесь поговорить со своим мужем, а он говорит: не сейчас, я занят, отойди, ну еще не время, да, поговорим позже. Вот я бы даже задал вопрос телезрителям, тем же мужчинам вопрос. Вот вы бы как отреагировали, если бы вам сказали: отойди, не мешай, в следующий раз? То есть, что бы вы подумали для себя? Во мне совершенно не заинтересованы, да? Во мне нет никакой ценности. Вот. А для женщины, мы говорили, это очень важно, да, потому что на первом месте стоит на нее любовь, а любовь она воспринимает как желанное, как тот, в ком нуждаются, да, кого любят и кого ценят. Поэтому общение женщина воспринимает в отношениях с мужем или с мужчиной, да, ну, с мужем мы говорим, она воспринимает как она нужна, она значима, она имеет определенную ценность для этого человека. И если муж игнорирует это в отношениях, женщина начинает это воспринимать как ее не любят, ее не ценят, она не нужна и так далее и тому подобное.
3: Вы интересно сказали «игнорировать отношения». То есть наступает такой момент, рано или поздно, когда мужчина начинает, так скажем, затихать, игнорировать, обходить вот эти все комплименты стороной. Ну, в принципе, это все состоялось. Зачем, собственно, мне снова какие-то комплименты говорить? А женщина теряет свою ценность, так получается? То есть она зависимо становится от комплиментов мужчины, а так сама по себе она не чувствует свою самодостаточность? Так выходит?
4: Вопрос не в этом. Вопрос, понимаете, вот, вопрос не в том, что самодостаточно или не самодостаточно, да?
3: Угу.
4: А вопрос именно, мы же говорим о строительстве отношений. Она, жена или и муж, они рассматривают ценность друг друга в этих отношениях. То есть я ценна в этих отношениях, я нужна для этому именно человеку, да? То есть я могу иметь хорошую самооценку и свою ценность понимать, но я могу не видеть эту ценность в этих отношениях. Понимаете? Mm-hmm. И я живу с человеком, я там посвятила ему свою жизнь, мы хотим вместе жить до гробовой доски, да, и согласны ли вы жить, как там, спрашиваешь, когда, в каких
3: обстоятельствах? И в бедности, и в богатстве.
4: В бедности, в богатстве, в горести, mm-hmm. там, и в радостях, mm-hmm. И в счастье, и в несчастье, да. И люди говорят, да, согласны. И тут человеку, перед человеком стоит дилемма, я ему не интересна. Хотя, Аня, ты права, да? Она, женщина может на себя в зеркало смотреть и говорить, да слушай, я классная, я умная, я талантливая, я неинтересна просто этому человеку, он не хочет со мной общаться, да?
3: Хотя при этом человек любит женщину, да?
4: Если он любит, значит, он должен понимать, что у его жены есть эта потребность, и эту потребность нужно восполнять, с ней нужно поговорить, это не занимает много времени. Выслушать жену. Но, опять же, знаете, как нужно разговаривать с женой? Не нужно делать вид, что вы ее слушаете, да? Иногда, вот я, когда разговариваю с людьми и думаю о чем-то своем, да, человек что-то говорит, и делаешь умное лицо, как будто ты слушаешь, на самом деле думаешь о чем-то другом. Но это может быть один раз, два раза и прокатит, но на третий раз женщина все равно почувствует, что ее не слушают. Вот.
3: Женщинам нужно, я думаю, еще уточнять. А ты услышал сейчас, о чем я сказала? Пожалуйста, пожалуйста, озвучь, что я сейчас сказала.
4: Что же я сказала тебе? Вот еще что важно, да, иногда.

0: Вот, допустим, мужчины сейчас могут слушать и говорить, со мной что-то не то, да, мне не хочется слушать, мне не хочется там принимать в этом участие, да, в ее, восполнять ее потребность. И они будут правы. Почему? Дело в том, что мужчина, он устроен не таким образом, как женщина. И мы говорили, что для мужчины очень важно эмоциональное восстановление – это одиночество. В то же время еще мы должны понимать, что мужчина устроен немножко по-другому. Во взаимоотношениях у мужчины есть некая цикличность. То есть он может, ну я как пример приведу, да? Он может один месяц, к примеру, в году проявлять любовь, заботу, быть таким разговорчивым, быть внимательным, там, отсылать смс-ки, понимать, что жена там в чем-то нуждается, цветы ей покупать. А потом бах, такой, как яма, да, провал. И он, к примеру, месяц он никакой реакции, два никакой реакции, три никакой реакции. Вот. То есть мы должны понимать, что мужчина устроен таким образом, он цикличен. Это я говорю для женщин, чтобы они понимали, что муж ее не разлюбил. У него есть периоды активности во взаимоотношениях, есть периоды так называемого отката в этих отношениях.
1: То есть женщина должна понимать, что ага, у него сейчас вот как раз, как вы сказали,
0: да,
1: откат.
0: Да, он так устроен. Такая у него психология, такая у него физиология. Но, тем не менее, мужчины тоже должны понимать, несмотря на то, что у нас, мы так устроены, да, такая у нас психология и такая физиология, мы, это же, как апостол Павел говорит, не тело мной управляет, а я управляю телом. Да? И когда вы понимаете, что ваша жена нуждается в общении, как в Слове Божьем написано, превозмогая, то есть некоторые вещи, да, нужно превозмогать для того, чтобы выстраивать правильные отношения. Если вы хотите, чтобы ваша жена любила вас, отвечала вам взаимностью, если вы хотите, чтобы жена, нуждающаяся в общении, да, я вам говорил, уже не раз и повторяю это, что женщина, нуждаясь в общении, если это общение вы не восполняете, она будет его искать на стороне. Не будет она его искать. Оно само придет. Да? А почему оно придет? Потому что так оно устроено. И,
1: там, поясните, пожалуйста, мы можем интересный
0: говорить,
1: момент.
0: Ну, появится кто-то, кто будет говорить комплименты, кто будет слушать.
1: А что значит само придет? Женщина может как начать сигнализировать о своей неудовлетворенности?
0: Нет, это же происходит как? Вот, допустим, люди общаются, как вот говорят, родственные души, да, там вот пообщалась. Женщина, как она реагирует эмоционально на определенную ситуацию? Она делится. Она разговаривает, она об этом говорит. Подруге сказала, близкому кому-то сказала, говоря, может там использовать соцсети, и сказала не подруге, а сказала как бы по секрету всему свету.
1: То есть причина, получается, кроется непосредственно в ее напарнике, в ее муже.
0: Да,
1: если вдруг она начинает искать...
0: не проявляет или не отвечает на ее потребность в общении. Она нуждается в том, чтобы выговориться, поговорить. Она приходит ко мне, чтобы со мною проговорить некоторые вещи. Я игнорирую. Она воспринимает это как мое нежелание с ней строить отношения. Она не воспринимает это как свой недостаток какой-то. Просто этот человек не хочет со мной строить отношения. Я ему неинтересна. Хочу поделиться, потому что я так устроена. Я делюсь с кем-то. Появляется третий, допустим, Пупкин или там Вася Иванов, который говорит... Какая ты бедняжечка, как я тебя сочувствую, я тебя очень сильно понимаю. И, о, появился кто-то, и там нету никакой там третьей мысли. Просто есть потребность в общении, человек начинает общаться. А потом дообщались до того, что жена говорит, ставит тебя в известность. Ты знаешь, Коля, я решила от тебя уйти. Почему? Я тебя люблю, Коля говорит, я тебя люблю. Я этого не увидел, я этого не почувствовал.
1: А по сути-то получается, вот как вы верно сказали, да, необходимо просто общение вовремя обсуждать со своей женой, да. Выявлять потребности, нужды, то, в чем она нуждается, в чем она заинтересована. Да? Соответственно, если мужчина это понял, прояснил, да, пусть ему несколько раз женщина скажет, но он должен это слышать, понимать и делать.
0: Вот такая проблема есть, да, ну, встречался как бы в практике, что когда начинаешь мужчине говорить, знаете, когда люди приходят, когда уже есть проблема. Вот они приходят, допустим, ко мне приходит муж и говорит, так и так, моя жена начала с кем-то там общаться на стороне. И я ему говорю, ты нарушаешь определенный закон, закономерность нарушена во взаимоотношениях. И он мне заявляет, и что? Теперь если что, если я не буду к ней проявлять вот этих, не буду восполнять ее потребности, мне что, жить как на вулкане, что ли? Она что? Она не может быть верной, а там она не может быть вот так ну, соблюдать вот эту супружескую верность? Может. Может. Ну, другой вопрос. Я вспоминаю, как раввины, ну, еврейские учителя, преподаватели, спрашивая свою паству, да, или еврея, который приходит к нему за семейной консультацией, первый вопрос, который задает раввин женатому мужчине, еврею, он задает ему вопрос такой. Раввина ничего не интересует, он задает ему вопрос. «Счастлива ли твоя жена?» Так начинается беседование, понимаете? То есть если ты берешь женщину замуж, она выходит замуж, и мы говорили о том, что ты зрелый человек, ты берешь на себя определенную ответственность. И помимо вот этих семейных функций, да, мы говорили, что семья, она нужна не только для того, чтобы хозяйственно-бытовые какие-то функции восполнять, а эмоциональные и духовные функции восполнять. Mm-hmm. Человек должен эмоционально восстанавливаться, духовно восстанавливаться. И если ты, находясь в семье, жене не восполняешь ее эмоциональные функции, да, в чем она нуждается, да, эмоциональные потребности, ты делаешь свою жену несчастной. Может она быть верной? Может, но несчастной. А мне хотелось бы, чтобы мы понимали, что Библия говорит, что Бог благословил брак, Он сделал его счастливым. И в браке мы должны быть счастливы оба, и он, и она. И поэтому, ну, не убудет от меня, ну, от меня же не убывает, допустим, да? То есть я узнал это, я долгое время этого не знал. Но сейчас я это узнал. И когда я узнал, я понял, думаю, ой, какой я глупый, да, сколько я времени потерял. И я начинаю восполнять ту потребность жены в общении. Хотя многократно женщина это проговаривает. Вот, Ань, опять же, это к тому, насколько мужчины, мужчины, не обижайтесь, но вот подтормаживаем маленько, да, на ручном тормозе. До нас бесполезно доносить намеки какие-то там, намеки там.
1: Важна прямолинейность.
0: Мне не хватает общения там, мне хочется с подружками пообщаться. Что там с ними общаться? Сидим дома, все нормально, круто сидим. Пойдем телевизор посмотрим. Давай кинцо какое-нибудь, давай в танчики погоняем. То есть вот мужчина не понимает, что ему нужно именно сказать, давай будем общаться, давай пообщаемся. Может, в гости кому-то сходим. То есть иногда женщине важно и общение не только между мужем, да, и женой, а именно общаться там, с подругами, с кем-то вместе, да, раз вы семейная пара. Вот. Это очень важно, и мы должны это понимать. То есть основная потребность женщины, помимо любви, это общение. Она нуждается в этом. И эту потребность надо восполнять. Тогда она счастлива. Кстати, вот я заметил интересную вещь. Если мужчина и женщина восполняют потребности друг друга, восполняют потребности друг друга, то никогда не появляется... То есть если моя жена восполняет мои потребности, то мне нужно быть, ну, полным ненормальным человеком, чтобы от такой жены, да, куда-то там идти или уйти, или быть несчастным в семейных отношениях. Мне будет хотеться бежать туда, где восполняют все мои потребности. Так и женщина, да, то есть муж должен понять, если он восполняет потребности своей жены, ну, надо быть полной...
1: У меня вот вопрос относительно вот этого вот восполнения вот этого общения, да, к примеру, если мужчина часто в командировках, и он занят, у него плотный график, у него все расписано, он не любит писать лишние вот эти смс, как женщине быть, а ей хочется услышать «я люблю тебя», там, «как ты провела свой день».
0: Сейчас есть настолько огромный вектор этот связи от телефона, я не знаю, там интернет, WhatsApp, чего только нет, да, то есть вы можете там, я не знаю, в WhatsApp поговорить, и в Телеграме вы можете пообщаться, вы можете просто по телефону поговорить, но вы должны это делать. То есть сегодня возможность есть пообщаться. Сегодня не только, вот, допустим, вот я как психолог, да, или там христианский психолог об этом говорю. Сегодня даже если вы возьмете какие-нибудь мыльные, там, как они называются, там, сериальчики какие-то, да, даже в этих сериальчиках показывают, насколько женщина, у женщины есть потребность в общении. И вы даже в этих сериалах вы увидите, насколько женщина пытается достучаться до мужчины, чтобы просто с ним поговорить. Просто сказать, вот такая ситуация. Ей три слова надо сказать. Женщине вообще много не надо говорить. Ей просто нужно быстро выговориться, чтобы ее послушали, посочувствовали, переживали, сказали, что ее любят, что у нас все будет хорошо. Я, муж твой, я решу любую проблему, все у нас будет круто. Вперед. И женщина, фу, слава Богу.
1: Но также женщина еще для нее важное, что дела, да? Если мужчина это озвучил, соответственно, будь добр, как говорится, теперь сделай. Тут новая ответственность, да, да,
0: об этом
1: приходит.
0: Это говорим чуть позже. Для женщины, да, это очень важно тоже. Активное участие мужа в семье.
1: Хорошо, Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Дорогие друзья, обратите внимание, как важно общение для женщины. Мужчины, подметьте это в своей жизни и обязательно чаще общайтесь со своей супругой. Оставляйте свои комментарии, пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Давайте поговорим сегодня о воинской обязанности и военной службе. Федеральный закон Российской Федерации говорит о том, что это почетная обязанность каждого российского гражданина мужского пола, достигшего возраста 18 лет, и вот до 27 лет существует так называемая воинская повинность. Что вы скажете по этому поводу? Должен ли верующий человек, христианин, подчиняться этому закону и служить в армии?
2: Лично моя точка зрения, я считаю, что для молодого человека 18 годам как раз самое время пойти немножко сбить свою спесь. Угу. Когда хорошая физическая нагрузка, когда строгий, четкий режим, расписание, дисциплина – это жизненно важно для молодого человека.
1: То есть, несмотря на то, что это и обязанность, и повинность, как называют ее многие, а точнее сказать, почетная обязанность каждого человека, вы еще находите в нем и пользу.
2: Причем пользу очень большую.
1: Воспитание, да?
2: Лично мне армия очень много дала.
1: А можете рассказать о себе, что,
2: да,
1: например, вам армия дала?
2: Ну, я служил в морской авиации на Северном флоте. Вот. Каждодневные подъем в 6 часов, отбой в 10, физические нагрузки, лопинг и так далее,
1: распадская
2: авиация, режим строгий, правильное, сбалансированное питание, между прочим. Вот. Мне армия дала очень много. Я пришел с армии 74 килограмма стальных мышц. Ходил на руках 100 метров.
1: Ничего себе.
2: Благодаря армии. Спокойно и легко.
1: Но вы до сих пор на руках ходите, я знаю.
2: Ну, уже...
1: Не 100 метров, может, но...
2: конечно, уже... Вот. А 100-метровку легко ходил, благодаря армии.
1: То есть та вот закалка, которую вы получили во время воинской службы, до сих пор ваша...
2: Она еще есть. Да, на самом деле, это благодаря армии. Если бы не армия, ничего бы этого не было. Это вот 100%. Поэтому только в этом отношении нужно всем молодым людям идти в армию. А потом вырабатывается ответственность. Армия приучает к ответственности за родину, за отечество, за своих родителей. И это великое дело. Очень много позитивного в армии. Неспроста она придумана. Раньше, вот, когда мой старший брат уходил в армию, он уходил в 20 лет. И срок службы был 3 года. Вот. Казалось, вроде многовато. И вместе с тем, даже и в то время, это было замечательно. Это было почетно, это было здорово. Даже девушки не выходили замуж за того, кто не был в армии. Это был, ну, какой-то больной человек.
1: Ну, вспоминается фильм про Перепелицу, да, Максим Перепелица, как его не хотели отпустить в армию, направить в армию за то, что он хулиганил.
2: Ну, да.
1: Плохо себя вел. И так возмутился он тогда, как это вы лишаете меня такого права?
2: Конечно.
1: Ну да, было такое время, когда, не отслужив в армии, ты считался каким-то неполноценным.
2: Абсолютно верно. И такое понятие было, и правильно оно было. Сегодня границы, конечно, стерлись, но в любом случае это великое дело, служба в армии.
1: Ну да, к сожалению,
2: вот,
1: 90-е годы, может быть, конец 80-х годов, начиная, наверное, с Афганистана, когда матери очень боялись отпускать в армию своих сыновей. Потом первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. Конечно, вот создали такой образ армии, как...
2: Что-то вот, негативное.
1: Да, негативное что-то. Сегодня совершенно иная ситуация. Да? Сегодня армия, российская армия приобрела иной совершенно облик. Но почему-то некоторые христиане, особенно христиане протестантских деноминаций, находят для себя оправдания какие-то в Библии, чтобы в армию не ходить.
2: Да и просто пацифисты. Есть такие люди, которые настроены, они неверующие, они не являются приверженцами какого-либо направления религиозного, но они избирают службу альтернативную. Слава Богу.
1: Есть такая возможность в нашей стране.
2: Да, такая возможность есть. Конечно, там побольше, чем год службы.
1: Два сейчас года. Наверное.
2: Два альтернативные службы. Но человек свободен от клятвы, человек свободен от ношения оружия. Если он так считает, это его право. Вот. Но лично моя позиция, это очень хорошо. Армия – это великое дело. Это моя точка.
1: Ну а как тогда быть с теми двумя моментами, которые вы перечислили? В первую очередь, конечно же, это ношение, применение оружия в армии. То есть, да, сама по себе армия – это неплохо, это закалка, дисциплина и прочее. Но, например, человек верующий, и он говорит о том, что для меня неприемлемо брать в руки оружие. Есть ли так в Священном Писании вообще такая заповедь «не бери в руки оружие».
2: Нет такой заповеди в Священном Писании «не брать в руки оружие». В конце концов, ведь оружием в руках человека может что угодно быть. Палка.
1: Даже Слово Божье может быть оружием.
2: Палка, перочинный ножик, нож кухонный, вилка и так далее. Это тоже оружие, с помощью которого или которой можно убить человека. И не только, там, скажем, карабин СКС или автомат Калашникова и тому подобное. Вот. Поэтому все, что, чем можно отнять жизнь человека, это и есть оружие.
1: Но мы, тем не менее, используем в быту очень многие вещи, которые, в принципе, могут отнять жизнь человека, и мы не видим в этом никаких проблем.
2: Да, а здесь увидели. Вот эта позиция неправильная. Ношение оружия не является грехом. Грехом является убийство человека. Шестая заповедь запрещает убийство подобных себе. Да, это так. Но ношение оружия никоим образом не является грехом.
1: Тем более, что в мирное время оружие призвано больше к тому, чтобы предотвращать как раз военные конфликты. И если бы в свое время при Сталине не усилили тогда вот эту работу над созданием в Советском Союзе водородной бомбы, атомного оружия, то неизвестно еще, как сложился бы баланс сил сегодня в мире. И если бы у Соединенных Штатов на тот момент уже была атомная бомба, а Советский Союз вовремя не смог бы ее создать, что бы произошло? В совсем другом мире мы бы, может быть, сегодня жили совершенно. А благодаря вот этому оружию, страшному оружию, ядерному оружию, который любой здравомыслящий человек понимает, что оно не для того, чтобы им воевать, а оно как раз существует для того, чтобы не было глобальных вот этих вот войн. Именно благодаря этому оружию сегодня мы имеем мир. И Третья мировая война спустя уже сколько, 70 с лишним лет после Второй мировой войны, так и не наступила. И я вот считаю, мое личное мнение, именно благодаря тому, что существует вот такой баланс сил, существует такая система сдержек и противовесов, которая не позволяет какой-то стране начать вот эту глобальную войну, понимая, что последует неотвратимый удар в их сторону, и тогда просто вся планета будет разрушена.
2: Хотя сам факт расщепления атома — это процесс, противоположный творению.
1: Ну,
2: то есть это разрушение.
1: Ну, да.
2: Если на разрушении построена вся защита, система защиты любого государственного строя, конечно, это не лучший выход из ситуации.
1: Мы живем в этом грешном мире,
2: но додеваться
1: и пользуемся этими реалиями. Да. Конечно, Бог хотел бы, чтобы вообще не было конфликтов, чтобы люди вообще не ссорились, не разводились, мужья с женами, семьи не разрушались. Но, к сожалению, это существует. Поэтому в этом грешном мире Бог может использовать в том числе и этот инструмент для того, чтобы сдерживать вот этот вот баланс сил до определенного момента, да, и давая возможность и для проповеди Евангелия, и для того, чтобы как можно больше людей узнавали весть о спасении во Христе. Но вот мы коснулись вопроса, вы сказали, ношение оружия и вообще брать в руки оружие не является грехом, а вот убийство является грехом. Да, есть заповедь «не убивай».
2: Да.
1: И записана она в
2: книге «Исход», 20
1: главе. Но если перелистнуть одну страничку и почитать следующую главу, то там написано: «Кто злословит отца своего и мать свою, того должно предать смерти».
2: Так написано.
1: То есть не любое отнятие жизни у человека является нарушением заповеди «не убивай».
2: Почему эта запись оставлена в Священном Писании? Тот человек, который перешагнул границы почитания родителей, это уже человек, который утратил понятие личности. Это не личность, это деградированный человек.
1: Такого можно и убить.
2: А деградированный человек является угрозой для общества вообще. Его нужно изолировать.
1: В том числе и физически.
2: Ну, такое постановление было принято во время теократии, под Божьим руководством. Все верно. Ведь Бог тоже уничтожил жителей Содома и Гоморры. Целых два города Иорданской долины.
1: Но там сверхъестественным образом это произошло.
2: Имеет систему, это убийство.
1: Понятно.
2: И уничтожение. Почему это убийство Бог совершил сам конкретно? Для того, чтобы защитить последующее поколение от разложения, которое имело место быть там, в Содоме и Гоморре, в этих двух городах Иорданской долины.
1: С той же целью изолировать, да?
2: Абсолютно
1: от
2: верно.
1: Дальнейшего разложения.
2: Абсолютно. И здесь
1: согласен.
2: Точно так же.
1: Вот. Но там это Бог своей силой совершил, и вроде как мы невольны его судить и спорить с этим. Но когда сказано «должно предать смерти», тут-то ведь имеется в виду, что какой-то человек должен будет привести этот смертный приговор в исполнение. Нарушит ли он заповедь «не убей», приводя вот этот смертный приговор в исполнение?
2: А там приговор в исполнение приводил весь народ. Человека выводили за стан,
1: Но весь народ — это конкретные камнями, люди.
2: Конкретные люди.
1: Они должны были брать камни в руки. И кто-то первый народ, должен бросить был камень.
2: Свидетели, которые этого греха об этом видели, это видели, слышали и знают.
1: Но свидетели. Вот этот свидетель, который первый бросает камень на человека виновного, справедливо осужденного по закону Божьему, он нарушает заповедь «Не убей» или нет?
2: В данном случае он не нарушает заповедь «Не убей», потому что это Божье повеление, вот. Это теократия.
1: То есть не любое отнятие жизни у человека является нарушением заповеди «Не убей». Хорошо, что мы к этому выводу пришли. Значит, не любое убийство является нарушением заповеди «Не убей». Например, если убийство на войне, когда на твой народ, на твою страну напал враг с целью поработить, да, с целью взять там, увести в плен, с целью разрушить твои города и так далее. И ты используешь оружие для того, чтобы защитить себя, свою семью, свою жену, мать, свою родину, в конце концов. И ты при этом вынужден убить. Будет ли такое убийство нарушением заповеди «Не убей»?
2: А вот здесь
1: точнее,
2: вопрос...
1: не будет ли такое отнятие жизни у агрессора, у того, кто напал на тебя, у того, кто вторгся, да, в дом в твой, например, вломился, фашист какой-нибудь, да, с оружием. И у тебя есть возможность защититься, у тебя есть возможность предотвратить его, нейтрализовать. Да, ты приложишь усилия, для, допустим, чтобы не лишить его жизни. Но вдруг происходит такое, что ты, используя оружие, лишаешь жизни этого человека.
2: Даже сегодня.
1: Будет ли это нарушение заповеди?
2: Представители правоохранительных органов.
1: Да. При задержании опасного преступника.
2: Да, им запрещено убивать.
1: Да, но он, например, стреляет и убивает.
2: То есть нечаянное убийство.
1: Это нарушение заповеди «Не убей»?
2: В данном случае да, но в ветхозаветные времена для таких людей были предусмотрены города-убежища. И люди вынуждены были выходить из дома, оставлять свои семьи и бежать в этот город-убежище.
1: Нет, там ведь речь касалась не правоохранительного органа, там речь касалась межличных отношений.
2: Мы говорим об убийстве как таковом, убийство по ошибке, например, да?
1: Ну так когда, подождите.
2: Здесь то же самое, полицейский не хотел убивать, но он убил.
1: А если приказ на поражение, и он убивает, это что, нарушение заповеди «Не убей»?
2: Очень сложный вопрос. Если сказать правду, я бы этого не сделал никогда.
1: Ну, скажу прямо. Вы не работаете в правоохранительных органах, вы священнослужителем служите уже всю жизнь.
2: Я служил в армии, носил оружие, но я никого не убивал. И сегодня я убивать не буду никого, потому что шестая заповедь все-таки запрещает отнятие жизни. А вот защитить...
1: На одной странице, а на следующей призывает к отнятию жизни.
2: Кого? Каких? Которые потеряли,
1: тех, кого нужно изолировать.
2: Потеряли человеческий облик.
1: Фашисты потеряли человеческий облик, которые сотнями, тысячами людей сжигали в газовых камерах. Они потеряли человеческий облик? И когда они вторгались в наши города, когда они шли, целые деревни там вырезали, жгли огнем, естественно, наши воины, защищая свою родину, убивали их. Они поступали правильно или нет?
2: Не мне судить. Понятно, что война есть война.
1: А почему мы боимся назвать вещи своими именами? Почему мы боимся сказать, что такое убийство не является нарушением шестой заповеди?
2: А потому что природа происхождения войн, если смотреть опять-таки на основании Священного Писания, берет начало с израильского народа, в первую очередь, да? Когда этот народ должен был завоевать ханаанскую обетованную землю. Вот. Бог дал повеление войти в эту землю и избавить эту землю от хананеев, гергесеев, иусеев и так далее, и так далее. В общем, все хананейские племена эти, да? Они подлежат уничтожению. Но Бог хотел это сделать сам, как жителями Содома и Гоморры, а не посредством участия израильского народа в этих войнах. Он сказал: «Я пошлю впереди вас шершней, и они прогонят эти народы, мало-помалу я буду выгонять их, чтобы вы пришли и заселили эти земли без всяких военных действий». Но народ возгласил: «Нет, мечом и копьем, как все остальные народы, пожалуйста, воюйте, но вы будете погибать, ваши семьи будут страдать». Надо ли это? Вот в чем вопрос.
1: Да это понятно, что военные конфликты, они вообще являются нарушением замысла Божьего. Бог создал жизнь не для того, чтобы мы ее теряли. Мы говорим сейчас не о идеале, который утратили еще Адам и Ева, наши прародители в Эдемском саду. Мы говорим о нашей ситуации, в той, в которой мы сейчас живем. И когда происходят вот такие ситуации, что необходимо отнять жизнь у человека. Ладно, хорошо, войны, я смотрю, вы как бы не соглашаетесь со мной здесь. Давайте коснемся другой ситуации. Приведение в исполнение смертного приговора суда. В нашей стране сегодня действует мораторий на смертную казнь. Да, ну, не знаю, хорошо ли это или нет. Многие считают, что это плохо.
2: Пожизненно,
1: потому что,
2: нормально.
1: Ну, пожизненно никто не сидит. Их отпускают через 15 лет. И они выходят еще более ожесточенные, совершенно в другое общество, в другую страну. И не проходят и там нескольких месяцев, как снова возвращаются, совершив определенные убийства или прочее.
2: Ну, по крайней мере, для них шанс есть.
1: Да, шанс на исправление есть. Например, в тех же Соединенных Штатах Америки, в большинстве штатов, до сих пор действует смертная казнь. И, допустим, приговор суда, справедливейший приговор суда, не за злословие отца или матери, а, допустим, за массовое убийство рецидивиста приговаривают к смертной казни. И кто-то ведь нажимает ту кнопку, которая приводит в действие механизм, благодаря которому жизнь у этого человека отнимается.
2: Вы бы стали нажимать эту кнопку?
1: Так вот, есть
2: конкретно
1: люди...
2: Спрашиваю.
1: Я
2: конкретно
1: не знаю.
2: Конкретно, вот вы стали бы нажимать эту кнопку?
1: У меня другая профессия.
2: Ну вот так вот, стали бы?
1: Я скажу, что если бы я считаю, что если бы мне пришлось, и я бы ее нажал, это не было бы нарушение заповеди «Не убей». Потому что это приведение в исполнение справедливого приговора суда. Да, к сожалению, были случаи, когда смертные приговоры выносились несправедливо. По ошибке, например, по судебной. Бывает и такое.
2: И сколько таких ошибок?
1: Но ведь и на дорогах гибнут по 30 тысяч человек ежегодно в Российской Федерации только. Да, к сожалению, такое бывает. Но значит ли это, что если приговор был вынесен справедливо, человек заслуживает этой смертной казни, то тот, кто ее приводит в исполнение, убивает?
2: Это палачи, да?
1: Да.
2: Во все времена они были.
1: Бог вот установил такую должность в Священном Писании.
2: Спокойно ли они спят, эти палачи? У меня вот большой вопрос. Мне вспоминаются слова Евгения Евтушенко, его стихи об этом, о совести. Мы живем, умереть не готовясь, забываем поэтому стыд. Но Мадонной невидимой совесть на любых перекрестках стоит. И бредут ее дети, и внуки, придорожные клюке и суме. Муки совести, странные муки, на бессовестной к стольким земле. От калитки опять до калитки, от порога опять на порог. Они странствуют, будь то калеки, у которых за пазухой Бог. Палачи понимают прекрасно, тот, кто мучится, тот баламут. Муки совести – это опасно, выбьем совесть, чтоб не было мук. Но как будто набатные звуки, сотрясая их кровь по ночам, муки совести, грозные муки подступают к самим палачам. Наверное, они спокойно не спят, нажимая эти кнопки.
1: Так же, как хирург, который при совершении сложной операции не смог спасти жизнь человека и тоже мучается совестью.
2: Там
1: и
2: разные
1: тоже,
2: вещи.
1: Да, и тоже думает о том, что а ведь я вот мог бы сделать по-другому.
2: Хотел спасти, но не получилось. Это разные вещи совершенно. А здесь приведение приговора... Я не знаю. Я не всезнайка.
1: Угу.
2: Вот, мне никто не поручал знать.
1: Но вы сказали правильно, что это вопрос сложный.
2: Сложный.
1: На одной странице Библии написано «не убей», перелистывая другую, мы говорим «убей того, кто злословит отца и мать».
2: Какая цель вот этого повеления? Только одна – защитить народ от такого разложения.
1: Спасибо большое, Виталий Семенович. К сожалению, время этой программы подошло к концу. Мы продолжим эту интересную беседу в нашей следующей программе. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Ребят, вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты ну, смеешься.
1: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
1: Ну пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
0: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
1: Давай посмотрим. За правду, муха.
0: А ты смеялась.
1: Да, но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
0: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
1: Вообще обещания надо выполнять.
0: Надо-то надо. Ну как?
1: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
0: Вот она.
1: Так, как она у нас выглядит? Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
0: Ну, если бы створил весь мир, то и звезды, конечно.
1: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
0: За 6.
1: А в какой день появились звезды?
0: Во 2.
1: Нет.
0: В 3.
1: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
0: Ну, я так и думал. На 4-й день.
1: Кстати, наш планетарий готов.
0: А как он работает?
1: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
0: Ага, сейчас.
1: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
0: Выключаю!
1: Ну как, нравится?
0: Здорово, только на муху что-то не очень похоже.
1: А ты включи воображение.
0: Включаю!
1: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
0: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
1: Верно, только по сравнению с другими звездами оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
0: Я читала в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
1: Нет, уже 8.
0: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
1: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
0: Он не такой уж большой.
1: Ну, по сравнению с Солнцем, все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
0: Кто у нас следующий после Меркурия?
1: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
0: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
1: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем 4-ю планету Солнечной системы – Марс.
0: Какой он красный!
1: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности звали мифического бога войны. 5-я планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
0: лет за Юпитером у нас идет Сатурн. Моя любимая планета.
2: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
0: Да.
1: Вслед за Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы – Уран, и последняя, восьмая планета – Нептун.
0: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание. Рассказать, что же случилось-то с девятой планетой?
1: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось девятой планетой, называлось Плутон.

0: Сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорее. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим?
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышли в подарок красивой открытки. До свидания, ребят.
1: Пока. До новой встречи.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Нужно развивать качества мужчины в мальчике, женские качества в девочке. И через время мы увидим результаты этих трудов. Если ты хочешь сиять как солнце, сначала ты должен гореть как оно. На красивого глядеть хорошо, с умным жить легко. Профессор юридического факультета завалил весь свой курс одной интересной задачкой. Он задал им такую головоломку и сказал: было два соседа, и они спорили между собой. У одного яблоня как раз так росла, что часть веток попадала на на огород этого второго соседа. И там у него была грядка с тюльпанами. Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие зрители и каждый, кто сегодня живет на этой земле и помышляет о чем-то большем, о горнем, о высоком, о духовном. Хочу, вопреки, может быть, привычной логике, задаться одним важным вопросом и конкретно поговорить сегодня с вами на основании Библии о мужчинах. 23 февраля, не секрет, что это такой день, когда все говорят о мужчинах. Когда-то это задумывалось как праздник или День защитника Отечества. Потом перекочевало в идею, что это праздник мужчин, потому что у женщин есть 8 марта, это женский день, а вот мужского дня как такового вроде бы и нету. Но хочу сказать, что сегодня, когда мы вот коснемся этой мысли, этого вопроса, библейский портрет мужчины, я думаю, мы очень много интересного сможем для себя увидеть. Почему? Потому что когда, скажем, люди начинают искажать то, что Бог определил как норму, то есть сдвигают отвес, сдвигают там уровень, рулетку, да, вот эти судьбоносные вещи, то начинаются так называемые серьезные перекосы. Что можно считать серьезным перекосом? Перекос – это когда сдвигаются нормы, правила и предназначения. И что же получается? Конечно, я не раз сталкивался, что в христианстве появляется ситуация, когда люди начинают спорить, а надо ли нам вообще, скажем, праздновать или уделять внимание таким праздникам, как 23 февраля или там 8 марта, или еще какие-то. Но я бы хотел сказать, да, надо. Почему? Потому что, а когда, как не сейчас, мы можем поговорить о хорошем, настоящем или правильном портрете мужчины? Когда все об этом уже поговорят, а потом через неделю, через месяц мы начнем об этом говорить? Нет. Ну и второй вопрос. Означает ли это, что мы как церковь празднуем этот праздник, там 23 февраля или 8 марта? Тоже нет. Почему? Потому что это не библейский, не какой-то там судьбоносный праздник. Но это повод для того, чтобы поговорить о том, о чем все сегодня говорят, только иногда говорят под своим соусом или под своим углом зрения, но есть и еще другие точки зрения, поэтому почему бы и нет. И я бы больше сказал, что сегодня очень важно понять, насколько важно быть человеку, мужчине, мужчиной. И что включает в себя это понятие, мы сейчас с вами увидим. Потому что в книге «Бытие», в первой главе, и вот здесь 27 стих пишет так: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И вы знаете, что самое интересное? Что во многих языках, современных даже, слово «мужчина» и слово «человек» – это одно и то же слово. В английском «man», французский «homme» и другие, скажем, оно означает «человека». Так вот, что интересно, что слово «мужчина», оно состоит из двух, скажем, составных слов. Корня «муж» и суффикса «чин». То есть, это человек с чином или с определенной честью. Очень интересно получается. Например, если мы посмотрим о том, что же это за честь и вообще, скажем, Между прочим, Михаил Сергеевич Горбачев учредил на, если я не ошибаюсь, на первую субботу ноября вот этот как раз праздник День мужчин. Ну, Всемирный день мужчин, не знаю, прижился он или нет, но как по-нашему, так вроде бы все-таки 23 февраля считается вот днем, когда все мужчины должны получить как минимум пару новых носочков и хорошую пену для бритья. Ну, кто бреется электрической, у них свои подарки, но этот уставной набор, как говорится, никто не отменял. Ну, так что интересно, возвращаемся к тому, что Бог говорит. «Я сотворил мужчину и женщину». Вот так Творец задумал, чтобы был мужчина и была женщина. И, конечно, если анатомически подходить к различиям, и мы увидим, что очень много разных нюансов по силе, по мышечной массе, ну и так далее, и так далее. Уже не говоря о том, что в женщине вообще заложен вот этот завод, детородный, да, такой, скажем, орган, который может вообще воспроизвести новую жизнь, ну и так далее. То есть мы отличаемся значительно. Так вот, что хочу сказать. Как плохо, когда человек со своими грешными руками, я бы так сказал, не надо говорить корявыми, грешными руками, полез, и как вы думаете, куда? В гендерную составную человека. И что произошло? И вдруг мы увидели некий перекос, и причем перекос не маленький, а именно, что женщины наши потянулись в сторону мужчин и стали проявлять свою мужественность. А мужчины со своей стороны, как мы видим на целом ряде континентов, стали проявлять женственность. Помада, повадки, манеры и прочее, прочее. И вопрос, что произошло? Что в итоге можно пожать после того, как это начинает быть? И вот самое интересное, что когда ты смотришь даже, ну, например, в фольклор, старый фольклор там, русского народа или другого народа, а я уже не говорю кавказского народа, то там роль мужчины, она всегда будет очень ярко подчеркнута. Это видно даже в национальных танцах, да, то есть что женщина, девушка, она всегда немножечко такая скромная, стыдливая. Возьмите, например, Осетию, Северная Осетия, и у них есть их местные устои, когда во время свадьбы невеста стоит в углу. То есть все веселятся, а она перед гостями показывает, что она покорная. То есть она находится на своем месте, она не веселится со всеми гостями. То есть вот эти нюансы, когда подчеркивается сила, да, даже там национальный танец, она скромненько там, знаете, как ангелок порхает, а он вокруг нее там исполняет все-все-все свои, скажем, джигитские акробатические элементы. Это о чем говорит? Что каждый, вот развиваясь от рождения своего, начал развивать то, что в него было заложено. Возникает хороший вопрос. А не произошел ли некий сдвиг на уровне хромосом, когда сегодня человек может сказать, я родился мальчиком, но ощущаю себя девочкой? Да, возможно. И мы не раз уже разговаривали, и с врачами я разговаривал на эту тему. Такое может быть. 6000 лет жить на греховной земле и сказать, что такого не может, возможно. Но Писание говорит, что это тоже можно очень хорошо силой Божьей выровнять и, скажем, откорректировать и отреставрировать в правильную сторону. Но то, что это имеет место быть, я бы так сказал, это совершенно не значит, что теперь везде так должно быть. Вот это надо понять. Поэтому норма, норма, патология, патологии. И вот здесь получается, что когда мы начинаем подменять понятия, происходят проблемы. А именно, мужчина, он перестает быть мужчиной и перестает, самое страшное, стремиться к этому. И что потом происходит? Мы потом только видим на протяжении 50 лет, 100 лет, мы увидим, какая это большая проблема. И поэтому, если посмотреть в библейский, скажем, отрывок, то в книге «Бытие», там же, ну, где мы только что читали, есть 19 глава, история про Содом и Гоморру. И вот здесь нам очень четко представляется история, когда ангелы приходят в Содом, для того, чтобы посетить там Лота и, как написано в Библии, посмотреть, действительно ли там такое зло, которое вопиет, люди вопиют к Богу. Конечно, это так и было. И они первые с этим столкнулись, когда два ангела подошли, и Лот, написано, встал, поклонился лицом до земли, сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, ночуйте, умойте ноги ваши, встаньте, поутру пойдете в путь свой». Они сказали: «Нет, мы останемся на улице». Он их сильно упрашивал, и вот написано: «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». Проблема или трагедия в том, что у мужчин произошел некий, скажем, сдвиг того, что является правильным. И если посмотреть, что молодые, у которых гормоны играют, там, я не знаю, опыта нет, тянет их во всякие тяжкие, в разнос. Но вопрос, почему старые пришли с ними? Кто должен был бы остановить вот таких молодых? Конечно, старые. А где они были? Они были вместе с молодыми. И вот тут эта история развивается таким образом, что Лот, говорит, вышел к ним, а они спрашивают: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи к нам их, мы познаем их». То есть сделаем им бесчестие. И вот Лот говорит: «Да вы что, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Ну и они начали на него наезжать, как говорит сегодня молодежь. «Ты будешь учить, ты пришелец и так далее. Мы так живем, нам так нравится, все хорошо». И что делается? Ангелы, вот эти два мужа написано, они забрали Лота в дом, заперли дверь. И всех поразили слепотою. И уже будучи слепыми, эти люди начали, продолжили искать вход в этот дом для того, чтобы сделать зло. И вот тогда уже ангелы говорят и сказали: «Мужите Лоту, кто у тебя есть здесь? Зятья, дочери, уходи, потому что все будет разрушено». Ну, зятьям показалось, что он шутит, потому что зять — это тоже уже мужчина, у которого есть ответственность за свою семью. Но опять же, обратите внимание, когда все идет правильно, вот именно правильно, например, с благословением, то получается, в семью, где есть папа и мама, есть дети, например, дочь и сын, и в этот момент, когда они выросли уже до возраста, когда можно действительно создавать семью, входит сюда, приходит мальчик, сюда приходит еще новая молодая девочка, и они становятся частью одной семьи. Они самостоятельны, но в уважительном подчинении к своей семье. И поэтому получается очень такая красивая гармония. То есть не то, что теперь они до конца своих дней, пока не умрет отец, слушают только, что он скажет. Нет, они свою семью развивают, но у них есть уважительное отношение к этому взрослому человеку. Когда у них появятся уже дети, то вот эти дети точно так же будут попадать под влияние дедушки и бабушки. И, как правило, это очень сильное влияние, потому что дети их воспринимают как абсолютный авторитет. А родители, они могут уже воспринимать, знаете, как небольших каких-то конкурентов, потому что родители запрещают, наставляют, ругают и так далее. Так вот, что интересно, что когда вот здесь мы видим, что зятья не послушались Лота, это как раз тоже одно из свидетельств, что они, знаете, уже впитали в себя вот эту содомскую культуру неподчинения. То есть, да, ты там думай, что хочешь. И в итоге они попрощались с жизнью. Они погибли вместе со всеми остальными жителями Содома. Вот еще интересно, что когда я прочитал исследование, как вообще мужчина, чем он должен отличаться, что люди говорят. Не то, что один может сказать, а вот опрос, когда происходит. И вы знаете, вот такие пункты интересные, отличающие мужчину. Первое, что все ставят, это ответственность. И вот ответственность – это такое качество очень важное, которое взрослит человека. Можно в 5 лет уже быть ответственным. Меня мама послала вот в магазин за покупками. Я иду, мне нужно вернуться. Мне мама там поручила вот это. Я должен корову пойти попасти. Ну, если это сельская жизнь, да. Я должен вот это сделать. То есть в любом возрасте можно быть ответственным. И этому нужно учить. не просто думать, что оно само нарастет. Ответственность никогда сама не нарастет. Нужно доверять что-то ответственное, поощрять за эту ответственность, хвалить, благодарить и взращивать вот это качество. Второе качество, которое тоже поставили люди, это мужественность, сила воли и физическая сила. То есть, ну, это компоненты одного составляющего. Мужественность, сила. То есть, мужчина, это нормально, когда он себя так ведет. Это, конечно, не означает, что все должны быть качками, пить там какие-то стероиды, не знаю, белок и прочее, чтобы, знаете, вот ходить вот, вот так. Нет, вопрос вообще не об этом. Вопрос в том, что все равно ты должен быть сильнее. Ты должен, как написано даже в Библии, развивать силу свою. Или даже про женщину сказано, что она укрепляет силу свою. А мудрый тоже укрепляет свою силу. Поэтому мужественность, смелость определенная. То есть понятно, что любой человек боится. Но все равно, когда ты понимаешь, что тебе страшно, но за тобой еще стоит более слабый человек, твоя жена, ей тоже страшно. Если она увидит, что и тебе страшно, то ей вообще паника будет тогда. Поэтому вот это все заставляет человека немножечко взять себя в руки. И когда мы смотрим на вот эти качества, конечно, они не появляются просто так. Это результат определенных поступков, опытов, побед и так далее, и так далее. Третье, на что обращается сегодня внимание в мужчинах, это ум. Конечно, ум, как говорит народная пословица, на красиво глядеть хорошо, а с умным жить легко. Получается, что ум, конечно, это очень важная составляющая. Когда человек только красивый, ну вы же понимаете, а у него будут проблемы с тем, как тратить деньги, как заботиться о детях, как их воспитывать. А ведь как только люди начали жить совместной жизнью, шансы появиться детям возрастают стремительно. И через 9 месяцев все, уже малыш на руках. А тут еще у самого нет ни ума, ни ответственности. То есть это тоже важное качество, которое нужно в себе развивать. Как его развивать? Общаться с умными людьми, читать умные книги, ну и так далее, и так далее. То есть практиковать себя и развивать в этом направлении. Еще интересная мысль относительно того, что оценили в мужчинах. Это смелость. Смелость в принятии решений, смелость в принятии на себя ответственности. Когда человек говорит, что не ты виновата, ты, вы, дети, о, бабушка, теща, там все плохие. А когда он смелый в том, чтобы взять на себя ответственность, он принимает решения. И он должен принимать решения. И заметьте, что есть люди, которые сами боятся принимать решения, все время склонны обвинять людей в каких-то своих бедах и не только. Следующее очень важное качество, которое отметили очень много людей, это доброта и заботливость. То есть вот этого не хватает. Ты можешь быть очень накачанным, красивым, но если в тебе нет доброты, одна грубость, дерзость, да, нет вот этой заботливости там о детях и так далее, то эти качества потихоньку начинают отталкивать человека. Умение зарабатывать. Еще один важный пункт, потому что действительно, если посмотреть там в психологию, мужчина, его роль это добытчик, защитник семьи и так далее. Но умение зарабатывать, стремление обеспечить свою семью. Как Писание говорит, корень всех зол есть сребролюбие. Но вопрос же не стоит, это крайность, когда человек ради денег, знаете, вот я пашу, чтобы вот вас прокормить, чтобы вам было хорошо, а сам дома и не живут, а толком в семье. Но умение заработать на хлеб насущный, это его непосредственная обязанность. Щедрость. Очень оценили высоко, когда мужчина щедрый, когда он не мелочный, когда он не опускается низко, чтобы, знаете, вот делить вот эти вот крохи, там, я не знаю, как говорится, открытки какие-то. Нет, он щедрый, щедрость украшает мужчину, поэтому щедрость может быть в пожертвованиях, щедрость в помощи, щедрость в каких-то подарках. Я недавно прочитал выражение, подарок должен быть чуть-чуть дороже, чем ты можешь себе позволить. Тогда он становится ценным. И поэтому щедрость в руках мужчины, как бы в его стиле, это о многом говорит. Еще один пункт важный. Нежность и чуткость. И вот эта чуткость, да, когда он может к ребенку встать ночью, когда он нежно там возится с кем-то, терпит что-то и так далее. К сожалению, хочу здесь подметить, некоторые женщины начинают злоупотреблять, когда мужчина проявляет нежность и чуткость. Они это воспринимают как слабость, знаете, как, потому что есть некие такие шаблоны, шоры такие, что мужчина, он грубоватый, он такой, мало куда вникает, а вот эти дети, возня, там, знаете, все вот эти мелочи, косички плести, это все удел женщин. И когда мужчина проявляет вот там какую-то со своей стороны инициативу, будь то кушать, готовить или еще что-то, некоторые женщины, я из опыта говорю своей жизни, наблюдения, то я вижу, что они начинают, ну, скажем такое слово, наглеть. И уже мужчину пытаются, знаете, понукать, как будто это, не знаю, у них подросток какой-то, мальчишка. Но так делать нельзя. Поэтому уважение, которое нужно всегда проявлять мужчине, показывать, что вы его любите и уважаете, оно неотъемлемая часть. Поэтому вот эта нежность и чуткость – это очень трепетные качества. Еще трудолюбие – это тоже очень отличает, потому что когда человек увлечен в труде, он что-то делает, это очень приятно видеть детям, жене, то есть это учит детей такими же быть, а не просто сидеть перед телевизором и так далее. Чувство юмора тоже отмечается, потому что оно помогает снять разрядку, такую сложность. И, конечно же, честность и порядочность. То есть, когда человек порядочный, он, ну, он превосходит всех своих, скажем, соплеменников в разы. Почему? Потому что он развивает себе лучше. И получается очень интересная картина. С детства мальчику говорят: ты мальчик, тебе нельзя плакать. Начинают давить его, и он подавляет эти эмоции. Но опять же, правильное воспитание было бы сказать не просто тебе нельзя плакать, тебе нельзя плакать по пустякам. Но это же не значит, что он не будет плакать. А потом смотришь, он вроде не плачет, но у него какие-то вспышки агрессии, потому что оно накапливается, какая-то там появляется еще, скажем, склонность пить, да, там, снять напряжение. Это тоже результаты вот этого неправильного воспитания. Вот почему сегодня важно, чтобы мы обратили внимание на мальчиков. Как сказал один малыш, да, когда идет и маму спрашивает, говорит: мама, а тебе не страшно? Она говорит: ну нет, конечно, я же с мужчиной. А он идет, держится за руку мамину и говорит: и мужчине не страшно, он же с мамой. Ну, вот так бывает, да, так сформируются вот эти связи, что мы вместе, мы сила, мы друг друга защитим и так далее. Поэтому, когда мы открываем книгу «Исход», 23 глава, вот в 17 стихе написано: «Три раза в год», вот дословно, да, «три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа». То есть главный пошел, вся семья пойдет. Поэтому они на эти праздники три раза в году ходили всеми семьями. Но не нужно всем объяснять. И не жена должна была говорить мужу: ну давай, давай, собирайся, пошли. Да я чё, я... А муж должен быть главой. И вот это важно. А жена должна это понимать и помогать ему в этом. Поэтому очень интересно, что есть даже слово «мужайся». Это что значит? Укрепляйся, будь как мужчина, да, в этом вопросе. Что еще интересно, если мы откроем книгу Иова, и в 38 главе, вот здесь мы читаем 3 стих. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». И Бог начинает беседу с Иовом. Но в оригинале написано: «Встань, припаяшься и будь как мужчина, я буду с тобой разговаривать, как мужчина с мужчиной». В 40 главе, во 2 стихе, то же самое он повторяет и говорит: «Припаяшь, как муж, чресла твои», то есть бедра твои, «я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Вы видите, как Бог себя ведет. Кстати, вот интересно, есть книга «Хижина», да, и там Бог представлен в виде женщины, потому что он добрый. В католической церкви Мария, Матерь Божья, да, там, скажем, Мать Иисуса, она считается самой доброй, и она играет роль посредника между человеком и Богом, потому что у нее женское материнское сердце. Бог представлен как Отец. И вот получается, что мы сегодня должны четко понимать, что роль мужчины – это не просто сила, грубость, строгость, да, вот какие-то такие вещи, а роль мужчины – это когда он как отец, потому что отцом, кстати, может любой называться, а вот папой – это надо еще заслужить. И получается, что когда он себя так ведет, он показывает Иову, что: «Иов, Мы с тобой можем разговаривать не только, знаете, как вот я слышу иногда такие фразы «боженька» там. Ну, что такое «боженька»? Это такое, знаете, уничижительно-ласкательное, какое-то уменьшительное значение «боженька». Ну, это можно про идола сказать. Вот стоит статуэтка, скажет, это «боженька», но не про царя вселенной. И поэтому он представлен для мужчины, как отец, как сила. А для женщин он представляется как любящая мать, потому что написано в Библии, что как утешает кого-либо мать его, так и я утешу народ свой. Поэтому Бог в себе вобрал вот эту всю красоту и одного, и второго гендера. Но что интересно, если посмотреть еще в один текст, Псалом 111:1, то есть все единички, очень легко запомнить, Псалом 111:1, то что мы здесь находим? 1:1. А вот что мы здесь находим. Здесь написано так: «Блажен муж, боящийся Господа» или «благоговеющий перед Богом и крепко любящий заповеди Его». «Блажен муж, который Господа боится, не людей боится, Господа боится и соблюдает Его заповеди». Поэтому, конечно, как сказал Ашот Наданян, мужчины делятся на две категории. Одни бегают за юбками, другие держатся за них. Но нет, конечно, это тоже несовершенно, потому что нам, ну, где там мужчина, там и юбка будет всегда, да, то есть, но это не значит, что ты теряешь свое предназначение Богом, заложенное в тебя. Твоя задача – защищать тех, кто носит юбку, заботиться об этом и, опять же, иметь право не на все юбки, а на только те, за которые ты взял на себя ответственность. Не зря кто-то подметил, что на что ловите мужчин, на то они и клюют. Таким образом, опять же, мы можем выбирать, в каком обществе общаться, какую манеру ведения беседы в своей семье можно взять. Если ты мужчина, то есть семьи, есть мужики такие, знаете, дядьки, которые вот грубые, они в семье. И ты можешь взять эту модель, и у тебя будет так же. А есть другая сторона, когда ты можешь уже использовать немножко другую модель доброго отношения. И вот интересно, мне понравилось, как один профессор юридического факультета завалил свой курс задачкой. И как разделить тяжбу двух соседей? Два соседа ссорились, потому что ветки у одного яблони нависали над грядкой, где росли тюльпаны у другого. И когда они падали, то ломались цветы, соответственно, они ссорились. И вот курс разделился. Одни говорят: прав тот, кто яблоки выращивает, потому что ничего тут страшного нет, там можно было решить, подставить что-то. А другие говорят: да нет, а почему должен страдать этот цветовод, потому что у соседа яблоня сюда идет. И они спорили, поделились. И вы знаете, что произошло в конце? Ни к чему не пришли, и профессор сказал так: нет, яблоки падают осенью, а тюльпаны растут весной. Поэтому этой ситуации в жизни никогда не произойти. И таким образом он сказал еще одну фразу. Здравый смысл надо включать прежде, чем вспоминать статьи и параграфы закона. И вот я хочу, чтобы мы поняли то, о чем говорит Писание. Не сама ли природа учит, что если мужчина растит волосы, для него это бесчестие? Это тоже очень важно. То есть здравый смысл. Бог сотворил нас таким образом, для того, чтобы мы могли вот такими быть. Во Второзаконии 22:5 написано, что на женщине не должно быть мужской одежды. Мужчина не должен одеваться в мужское платье, потому что это мерзость пред Господом. Это не просто не приветствуется, это на любителя. Это мерзость пред Господом, так говорит Господь. Почему? Потому что такой модели поведения совершенно нет будущего. И поэтому от Бытие в 7 главе и везде у нас есть везде напутствие мужской и женский род. Я хочу пожелать всем нашим дорогим мужчинам, будьте мужчинами, чтобы наши женщины, наши жены, наши дочери, они гордились нами, что мы действительно не просто сильные, а мы мужчины в полном смысле этого слова. Пусть Господь вас благословит быть успешными, быть мудрыми, быть нежными, быть терпеливыми и быть хорошими, чтобы вы, как отцы, воспитали хороших сыновей, чтобы вы, как сыновья, были хорошими сыновьями для своих родителей, чтобы наши родители не плакали от того, какие наши сыновья, какие мы сыновья, и наоборот. Но чтобы все могли радоваться и друг друга поддерживать в этом. И как говорят евреи, которые родились мужчинами, они благодарят Всевышнего, что они родились мужчинами. Так и мы не будем искать себе иную плоть, а будем наоборот делать лучше то звание и призвание избрания, какое нам Бог подарил от самого рождения. Пусть Господь нас благословит. И я хочу помолиться за наших дорогих мужчин, чтобы вы были в целости, сохранности, чтобы Господь вас сберег. Отец наш Небесный, благодарны Тебе, что Ты умеешь показать нам и силу, и нежность, и красоту, и любовь, и прощение, и мужество, и стойкость. Мы все это видели в жизни Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы Ты обильно благословил наших дорогих, драгоценных мужчин. И мы просим, Боже, чтобы Ты благословениями Твоими коснулся сыновей наших, чтобы они были покорны своим родителям, чтобы они могли расти с честью мужского достоинства в том, что они будут лучшими представителями своих семей. Пошли хорошее развитие, пошли мудрость воспитания, матерей благослови. И помоги, Господь, чтобы каждая семья могла испытывать радость. Пусть предстанет литься кровь, чтобы не гибли мужчины, но чтобы они с цветами и с радостью приходили домой к своим семьям. Благослови нас, людей, Твой народ. А Тебе да будет вечному Богу слава и хвала и честь, Владыке Небес. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
4: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Про французского писателя Александра Дюма отца ходит легенда, как после путешествия в Москву под влиянием впечатлений он написал книгу «Воспоминания о России». В книге присутствовали описания того, как однажды после утомительного пути он отдыхал в тени развесистой клюквы. Легенда остается легендой, но хочется сказать, что настоящие особенности клюквы ничуть не менее занимательны, чем любые выдумки. Клюква – это уникальная ягода. В Европе ее считают русской, хотя она растет во многих местах. Собирают ее поздней осенью, а еще ранней весной, прямо из-под снега. Клюква содержит такие полезные вещества, которых нет ни в одной другой ягоде. Именно благодаря им клюквенный морс считается прекрасным средством для лечения многих болезней, в том числе простуды и гриппа. Он снижает жар, выводит шлаки и, главное, усиливает действие противопростудных лекарств в несколько раз. Поэтому так полезно пить клюквенный морс при простуде. Клюквенные напитки бодрят и поднимают жизненный тонус. В ее кислой мякоти немало других преимуществ. Например, она может принести много пользы пищеварению. Свежие ягоды, сок, морс, сироп, кисель, варенье – клюква в любом виде усиливает выделение желудочного сока. Поэтому ее часто используют для лечения гастритов с пониженной кислотностью и при воспалении поджелудочной железы. Кушание из нее предупреждают образование камней в почках. Наконец, клюква просто улучшает аппетит, а значит, помогает получить больше пользы от съеденной пищи. И что немаловажно, больше удовольствия. Наверное, самое известное лечебное свойство клюквы – это ее способность бороться с болезнями, вызванными бактериями. К примеру, для профилактики цистита народная медицина рекомендует принимать по 2 столовые ложки свежевыжатого сока клюквы за полчаса до еды. В ходе многолетней исследовательской работы специалистами Института Уорчестера удалось разобраться в механизме действия клюквенного сока. Они пришли к выводу, что под его действием жгутики бактерий укорачиваются и теряют подвижность. Поэтому бактерии не могут присоединиться к клеткам и вымываются из организма. Клюква способна противостоять даже бактерии, вызывающие язву желудка. Она выживает даже в агрессивной среде желудочного сока. Но клюквенный сок лишает ее жизнеспособности. Чем чаще вы пьете клюквенный сок, тем реже болеете. В том числе клюква очень полезна для людей с болезнями сердца и сосудов. Она снижает уровень вредного холестерина в крови и эффективна при гипертонии. К тому же клюква может заменить поваренную соль, которую рекомендуют ограничить при таких заболеваниях. Если вместо соли добавить в пищу сушеные ягоды или сок клюквы, то еда не будет казаться слишком пресной. Ботаническое название этого растения состоит из 2 греческих слов – кислый и шаровидный, то есть дословно «кислый шарик». Нельзя не согласиться, что в случае с клюквой название попало в самую точку. И все-таки кислота ее неразрушительна, в том числе и для зубной эмали. Более того, клюкву можно назвать любимой ягодой стоматологов. Она препятствует размножению бактерий в межзубном пространстве и на поверхности эмали, а значит, сохраняет зубы от кариеса, а десны – от воспаления. Из клюквы можно готовить компоты, варенье и желе. Рецептов приготовления клюквы можно найти много, но все-таки самым любимым и полезным из них можно назвать клюквенный морс. Если вы решили его приготовить, то ягоды лучше не отваривать. Чтобы максимально сохранить витамины, морс лучше всего сделать в 2 этапа. Выдавите из ягод сок, а оставшуюся мякоть и кожицу сварите с сахаром. Помните, что длительное кипячение уничтожает значительную часть полезных компонентов в клюкве. Поэтому варить ягоду в воде рекомендуется не более 50 минут. Когда отвар остынет, процедите его и добавьте сок. Если вы устали после напряженного трудового дня или наоборот, вам предстоит выполнить ответственную работу, побалуйте себя таким клюквенным морсом. Всего пара стаканов этого бодрящего напитка способна вернуть хорошее настроение и снять усталость. Кроме того, клюква может поспособствовать вашей карьере, поскольку она повышает активность мозга и увеличивает работоспособность. Не дожидайтесь очередной волны простудных заболеваний, чтобы сварить клюквенный морс. Эта лесная ягода достойна появляться на столе регулярно, ведь вне зависимости от времени года она поделится с вами своим ярким вкусом и непревзойденной пользой.
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомним, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так это написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация. И, скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я». Терций, писавший это послание. Терций или Терций, это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла, поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы, его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания в Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания Галатам. Оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо. Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть, если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня мы пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности

0: но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
1: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». Благодать и мир. В слове «благодать» тоже тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Столпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашуты, правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили, действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предмет насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмом и служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть 10 заповедей из закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во 2 главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя Эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных, то есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, ну, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. Послание к Галатам, оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу

0: идти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
1: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
0: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
1: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христова так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова».
0: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? «Евангелие» — это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа и Йохошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще неслиянно и нераздельно. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да? Божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца, своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды Он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем Он завершит дело спасения.
1: Наступил день пресных хлебов, в которые надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
0: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь. Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу, и служить спасение? Павел в своем послании говорит, 2 способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано «проклят всякий», кто не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят, вере – это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или вере – это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит, нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит, если законом оправдания Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего 2 пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто вводит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он вводит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается «Все мы сыны Божьи, поверив во Христа Иисуса».
1: «Ибо все вы сыны Божьи, поверив во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе».
0: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так. «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в Духе. Уже в 4 главе он говорит, вы сыны. А каким образом мы становимся сынами? Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче. И он говорит, если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа. Потому что это очень красивое место из послания Галатам.
1: Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это.
2: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была б одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, тлалась, светла масть, очесами демонскими таясь, лила б масла, и на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, очес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некой тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да, тварь с кудрями огненными молвивший, встань, сестра!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Духовное наследие.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством французского писателя-реалиста Гюстава Флобера, известного миру по роману «Госпожа Бовари». Повесть «Иродиада», о которой мы поговорим сегодня, написана по библейскому сюжету о казни Иоанна Крестителя. Иоанн, всю свою жизнь посвятивший проповеди, предтеча, как его называли, потому что его миссией было сделать прямыми стези Господу, человек, крестивший Иисуса, этот самый Иоанн, был заключен в крепость Ирода Антипы. Повествование Флобера начинается с того, как озадаченный Ирод прогуливается по своему замку в ожидании пира. Но мысли его заняты другим. Библия говорит о том, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, многое делал, слушаясь его. Иоанн же непрестанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой его брата. И одно время Ирод слушался пророка, пытаясь разорвать отношения. Но Иродиада воспрепятствовала этому и убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу. Но Ирод понимал, что Иоанн – пророк Божий, и твердо решил освободить его. Но, боясь Иродиады, он откладывал исполнение этого решения. Мысли Ирода прерывает прекрасная девушка, которую он видит. Он поражен ее красотой. Царь узнает, что это Соломея, дочь Иродиады. Во время пира царица посылает свою дочь в зал для пиршеств развлекать гостей. Царь совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял голову. С клятвой он пообещал Соломее дать все, что она попросит, вплоть до половины царства. Соломея, по наущению матери, попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирод был изумлен и смущен. Царя охватил ужас при мысли об убийстве Иоанна Крестителя. Царь давал клятву в угоду гостям, и если бы хотя бы один из них остановил его, Ирод с радостью оставил бы пророка в живых. Но ни один голос не раздавался в защиту посланника небес. Своим молчанием они приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив жажду мести распутной женщины. Вскоре голову Иоанна Крестителя принесли царю и его гостям. В лице Ирода Флобер показывает человека, облеченного властью судить своих ближних, но, предаваясь страстям, он совершает преступление. Все, кто действует от имени закона, сами должны соблюдать закон и своей жизнью являть добродетель окружающим. Голову Иоанна Крестителя отнесли Иродиаде, и она приняла ее с дьявольским злорадством. Утолив жажду мщения, она полагала, что совесть Ирода теперь будет спокойна. Но грех не принес ей счастья. Ее имя вызывало отвращение у людей, а Ирода угрызение совести терзали сильнее, чем предостережение пророка.
0: Духовное наследие.
1: Грех Ирода был всегда перед ним. Царь постоянно пытался заглушить голос больной совести. Даже теперь Ирод верил Иоанну. Он вспоминал его жизнь, и сердце его тревожно билось, терзаемое страхом, что над ним тяготеет проклятие. Ирод понимал, что ничего нельзя утаить от Бога, и это приводило его в еще большее уныние. Для многих судьба Иоанна Крестителя окружена глубокой тайной. Они спрашивают, почему он должен был томиться и умереть в тюрьме? Сложно ответить на этот вопрос, однако стоит вспомнить, что Иоанн был соучастником страданий Христовых и был готов на жертву. А царство зла существует и утверждено для того, чтобы уничтожить саму идею самопожертвования, и силы зла борются с любым его проявлением. Твердость характера и высокая нравственность сопутствовали всей жизни Иоанна. Он должен был испить чашу мученичества ради тех тысяч людей, которым в грядущих веках предстояло идти на смерть. И хотя Иоанну не было даровано чудесное освобождение, он не был оставлен. Бог был с ним на протяжении всей его жизни. Может быть, нам не стоит так часто жаловаться на свою судьбу, ведь Бог ведет человека единственно возможным путем, таким, какой он избрал бы сам, если бы сразу видел конец и понимал ту цель, к достижению которой он призван. Всей своей жизнью стремится приобрести такую любовь, какая была у Бога и его пророков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад приветствовать вас на семинаре «Народ Божий, народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня, она специфическая. В чем ее специфичность, я вам скажу. Когда я еще посещал синагогу, то у меня был хороший друг, библиотекарь, Хаим его звали. Я помню день, когда в 91-м году еще Советский Союз не распался. Я его провожал на вокзале, поезд Киев-Будапешт. Тогда еще прямых рейсов на Израиль не было. И он мне сказал: «Я так рад, что я окажусь в Израиле тогда, когда Мессия придет». Это долгая история. Действительно, в то время многие любавические хасиды, к которым я тогда принадлежал, верили в то, что Мессия должен вот-вот прийти на праздник Рош ха-Шана в 1991 году. И все верили, согласно такому пониманию, что как только Мессия появится в Израиле, то все евреи соберутся в Израиль. Прошло несколько лет, я уверовал в моего Мессию Иисуса, и, повстречавшись с верующими людьми, евангельскими христианами, я услышал вопрос: «Александр, а почему ты не едешь в Израиль?» Знаете, когда такой вопрос задают на Западной Украине нам, евреям, то очень так, не очень хорошо в наших ушах еврейских отзывалось. К большому сожалению, отношения были очень сложные в совсем недавнем прошлом, включая 1941 год, 1942 год, все действия определенных националистических группировок. Ну и, конечно же, можно так отматывать колесо истории. Там и гражданская война, и петлюровцы, и их погромы, а там отматывая дальше гайдамаки, а там отматывая дальше Богдан Хмельницкий. То есть евреям на Украине есть чего вспомнить. Поэтому, когда я услышал такой вопрос, я сразу задаю ему встречный вопрос: а что я тебе, собственно, я тебя чем-то обидел? но он стушевался и говорит: «Нет, нет, что ты, Александр, что ты? Нам просто сегодня в церкви рассказывали, что перед тем, как Христос придет, а там в нашем городе была большая церковь христиан евангельской веры, пятидесятников. Ну, и я вам скажу прямо, это искренние, хорошие люди, у них никакой действительно задней мысли, вот таких вот проблем у этих людей не было. Они тоже были гонимые советской властью. Там я это прекрасно понимал. Но вот он рассказывал, что приехал к ним в церковь проповедник и сказал: надо молиться, чтобы все евреи съехались в Израиль, чтобы Мессия, чтобы Христос пришел. Вот. Через какое-то время я познакомился еще с группой молодежи, которая работала в христианской евангелической миссии в городе Киеве. Миссия специально занималась тем, что помогала евреям выезжать в Израиль. Для меня это вообще было какой-то новостью. Дело в том, что, в принципе, с помощью евреям уехать в Израиль проблем нет. По всем странам мира существуют специальные еврейские агентства. Называется «Сахнут». Они спонсируются государством Израиль. Всякий еврей, кто хочет, пожалуйста, обращается и едет. Ну чё, христианская организация вдруг занимается таким вопросом? Для меня это было непонятно. Но тем не менее, я постоянно общаюсь с моими дорогими друзьями, евангельскими христианами, слышу эти разговоры о том, что все евреи должны съехаться в Израиль, и что они такие съедутся в Израиль. И вот тут, конечно, мне, как еврею, хочется этим искренним христианам немножко рассказать про евреев. Потому что эти люди, они добрые, они хорошие, но представление о реальности вообще, что такое, кто такие евреи, и как они живут, и где они живут, и во что они верят, я увидел, что они нулевые. И поэтому вот эти все теории, они как бы, ну что ли, взяты из каких-то таких фантазий. И многие евреи, раввины, слушая это, ну, мило улыбаются. Знаете, на что это мне эти разговоры напоминают? Я люблю смотреть американские боевики времен Холодной войны. Там у них целая серия боевиков, в которых изображены советские солдаты. И вот эти боевики на английском идут. И вот эти американские актеры играют советских офицеров, советских генералов. Вы понимаете, я без улыбки эти фильмы не могу смотреть. Для меня просто, я просто как бы развлекаюсь тем, что я смотрю на то, ну, понимая и зная Америку, я смотрю на то, как себе американцы представляют советских людей. И мне смешно. Вот эти теории, они о том, что вот евреи, то, другое, третье, они примерно вот такого же порядка. Давайте поговорим прежде всего о том, где проживают евреи. Вот вы видите карта. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Это на 2010 год население евреев в мире. Вот посмотрите, Израиль 5,5 миллиона. А вот посмотрите США и Канада. То есть, если мы возьмем население еврейское, вот, то есть как обстоят, собственно, дела, то вот на вот этой вот диаграмме Израиль обозначен фиолетовым цветом, вы видите, что население евреев мировое, доля Израиля даже не 50%. Даже не 50%. Вот здесь, на этой карте, видно распределение приверженцев иудаизма. Это не совсем национальная карта, она более религиозная карта, потому что в США обычно слово «еврей» и слово «иудей» одинаковые. И мне приходится иногда моим американским друзьям втолковывать, что не все евреи являются приверженцами иудаизма, а некоторые американские христиане открывают на меня широкие глаза. Ну, если он больше не ходит в синагогу, а верит в Иисуса, он, значит, не еврей, а христианин. То есть, получается, путают сапоги с яблоками. Вот, но здесь, если мы возьмем, вот у нас Израиль, а вот у нас США. Видите, я вам скажу больше. Конечно же, благодаря репатриации из стран бывшего Советского Союза население Израиля значительно увеличилось. И, в принципе, если вы захотите отправиться в Израиль сегодня, то вам не следует беспокоиться, что вы не знаете иврита. С вами с удовольствием поговорят по-русски. Вот. Поэтому вот это за счет чего население Израиля, понимаете? Потому что если вы посмотрите Россию, вот сколько евреев осталось в России. Вот. Но мы видим, что на сегодняшний день явно процесс не совсем идет. И вот самый главный вопрос. Довольно прилично. Видите, черным цветом самое большое количество евреев обозначено. США, вот довольно страны с крупным большим еврейским населением. И вот я стрелочками здесь показываю, неужели вот эти все люди съедутся со всех этих стран, тем более из США, где проживает большая часть евреев, вдруг все решат уехать в эту маленькую страну Израиль? я скажу, будет очень тесно. Я люблю Израиль, и я считаю Израиль моей страной. Но она такая маленькая. Вот. Но тем не менее, есть, к сожалению, проблемы. Вот, например, обложка журнала американского сразу же после того, как была ситуация в Париже, ну, вот этот журнал карикатурный «Шарли Абдо», ну, там после этого, что там сразу же эти экстремисты начали и побежали в кошерный супермаркет, начали там стрелять людей. То есть во Франции очень-очень тяжелая обстановка. И я скажу честно, я вижу больше и больше. Во Франции из европейских стран на сегодняшний день еврейское население Франции больше, чем в России, на Украине, в странах бывшего СССР вместе взятых. И обстановка действительно тяжелая, тяжелая. И, естественно, многие евреи Франции переезжают в Израиль. И, естественно, это опять же вызывает вопрос. А пророчество будет исполняться или не будет? То есть я вам показал исторические, вернее, статистические данные, но, конечно же, верующие евангельские христиане, они смотрят больше в Библию. И поэтому нам следует посмотреть в Библию на те тексты, которые они смотрят, из которых они проповедуют, чтобы нам немножечко разобраться, насколько эти тексты соответствуют действительности. Вот у нас библейский текст, друзья мои. Это пророчество Еремии, 16 глава. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, которые я изгнал их, ибо я возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Вот у нас библейский текст, на который ссылаются те, которые считают, что все евреи должны вернуться из всех стран, в которые якобы Господь изгнал их. Ну и особенный упор делается на страну северную. И, конечно же, интерпретация этого текста однозначна. На севере Израиля, я помню это хорошо, когда вот эта большая последняя репатриация, или как называют это евреи, алия началась, то многие христиане говорили: вот это исполнение пророчеств. Земля северная – это Советский Союз. Но вы знаете, что интересно? Советский Союз – это очень большая земля. И когда я слышу это, эти разговоры, это мне напоминает поговорку о том, как попадают пальцем в небо. Дело в том, что Советский Союз находится севернее очень многих стран, если так разобраться по-честному. Он и севернее Китая, и севернее Индии, и севернее Афганистана, не только севернее маленькой земли израильской. Но опять же, давайте посмотрим реальности. А реальность выглядит вот как. Исход евреев из России, из Российской империи, имел место не в 90-е годы 20 века, а начался он в 90-е годы 19 века. Проблема, к сожалению, застаревшая. Проблему эту, конечно же, эта проблема началась по время Екатерины Великой, когда Польша как государство прекратила свое существование, и ее разделили. И таким образом к Российской империи присоединились земли, которые сегодня являются частью Белоруссии и правобережной Украины. И, естественно, оказалось, что на этих землях проживало чуть ли не 6 миллионов евреев. Отношения к евреям в Российской империи были унаследованы еще от князя Владимира. Владимир Красносолнышко в Киеве издал, например, такой указ. «А коли какой русич из жидовкою, абы с басурманкою блуд совершит, отсекать и головы обоим». В чем здесь суть вопроса? Суть вопроса заключалась в том, что фактически князь Владимир, только что принесший из Византии на Русь христианство, запрещал своим указом браки между евреями и русскими. Почему он это делает? А потому что эту неприязнь он унаследовал от учивших его византийских митрополитов. У Византии к евреям давно был большой зуб. Зуб заключался в том, что евреи жили в Византии, евреи жили, в частности, в Крыму, который был частью Византийской империи в то время. И вот византийские миссионеры, они работали и в славянских странах, и на Волге у хазаров. Но по какой-то причине хазарский царь выбрал иудаизм вместо христианства православного. И византийцы поэтому начали на евреев точить зубы. И поэтому такое негативное отношение было передано на Киевскую Русь. Поэтому евреев не пускали вообще в Россию. Петр I заявил однозначно, что видеть евреев в новой столице Санкт-Петербурга, этих христопродавцев, он не намерен. А кто пускал к себе евреев? Со всех стран, Испании, Германии, там были гонения в Европе, польские короли пускали евреев. Они их пускали на земли, которые принадлежали великому литовскому княжеству. Это, естественно, было Турово-Пинское княжество старое, это было Галицко-Волынское княжество, которое, в принципе, после татаро-монгольского нашествия остались за пределами уже нового российского государства, формировавшегося вокруг Москвы. Земли эти были очень ненаселенные, потому что татаро-монголы там сделали большое опустошение. Польским королям было выгодно их заселять. И евреи там заселялись. Естественно, когда прошло 400 лет, как евреи там жили, пришли новые власти, и начались проблемы. Екатерина Великая эту территорию хотела, а вот евреев, которые жили на ней, она не хотела. Поэтому были сделана вот такая черта, вот это перед вами черта оседлости, куда за черту эту евреи нельзя было вселиться в Российской империи. То есть евреи сделались сразу же в Российской империи гражданами второго сорта. В городах, в которых жили евреи, из-за того, что им не разрешали переселяться, были они перенаселенные. Там была бедность страшная. И эти проблемы, они решались очень-очень сложно. И вот, что произошло, вы видите эту стрелочку? В этой стрелочке написано, что полтора миллиона евреев с 90-х годов 19 века по буквально до революции, вот это 20-летний период, они выехали из Российской империи в Соединенные Штаты Америки. И поэтому 70%

Стрелочка, вы видите, куда она идет? Эта стрелочка идет в Палестину, которая в то время, на начало 20 века, принадлежала Османской империи. Видите, какая она тоненькая. И вот здесь у нас показано 1,5 миллиона в Америку, и 40 тысяч в Палестину. Понимаете? И вот теперь вопрос. Вот эти 1,5, которые превратились в 6, вот, поедут ли они из Америки в Израиль жить? Ну вот еще одну вам дам статистику. И вы увидите на этой статистике население Советского Союза еврейское. Немножко ушла, здесь вы не увидите, я вам скажу по табличке. Население Советского Союза еврейское после Второй мировой войны, после Голокоста, вот на момент 1890 года Российская империя — это 6,5 миллионов евреев. На момент переписи 1959 года 2 миллиона 300 тысяч. То есть вы видите, что происходит в реальности. То есть вот этот фактор еще. И поэтому, опять же, мы продолжаем наблюдать одну и ту же самую картину. Текст говорит о том, что из страны северной, дескать, должны все вернуться в Израиль, а статистика показывает опять: вот вам Восточная Европа, вот вам бывший Советский Союз, вот население какое. И что с этим населением происходит? Самый большой отток – США. То есть из Советского Союза опять мы видим: в 90-е годы США выезд 750, Германию выезд 220 тысяч, а Израиль такое же количество. Понимаете? Что-то явно в этом пророчестве не работает. Что-то явно мы не понимаем, когда речь идет о стране северной. Та ли это страна северная? Является ли Советский Союз страной северной, из которой все иудеи должны приехать в Израиль? На этот вопрос мы сможем вам ответить во второй части нашей лекции.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831.

0: телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да. И это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже. Да? Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать. Да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой еще серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мною овладели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил по притонам и сам их организовывал, пока меня не посадили в конце концов. Сына потерял, жену потерял. Вообще, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что с женой разъехали, жилплощадь отнимут и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Ну, в то время мне еще как бы, да, были симпатичные люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали, а у него там был большой срок засижен, он был для меня авторитетом. Вот. Он такой вел активный образ жизни общественный. Я с ним тоже много общался и, по сути дела, вот, можно сказать, первая группа или одна из первых групп него образовалась, да, и мы собирались у него дома, и это стало главной частью моей жизни. Вот, и я сам не заметил, как, в общем-то, эта тяга, она была, но вот уже не физиологическая оставалась, да, к наркотикам, а чисто психологическая, что, ну, скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да. Я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался. Ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я вся моя жизнь уже была запоя до запоя. Да? Запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что... Пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсеткой, с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда... Меня приносили домой, избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень у меня, 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да, я когда там очухался, ночью. Я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые, там в основном наркоманы лежат, откачивают их, да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где. Объяснили, да. Через пару дней так пришел в себя, более-менее вспомнил. Да, вот что, у меня такой хороший эпизод. Я просто ночью так сижу на кровати, вот когда я очухался, да, я так все себе, ну, где я, где я? И ответ такой, как сверху, да на дне. Вот на дне ты. Все, приплыл парень, дальше некуда. И оказался там человек, как бы, да, который мне помог, вот рассказал про гору, про реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать, я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы... Во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно, потому что я когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал, вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. Поехал я все-таки туда, в этот дом «Надежды» на горе. Я понимал, что мне нужно, ну, вот, как бы, самого... мне смирения вообще по жизни, как бы, не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал немножко, узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да. Но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень... страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Там, для меня это было, ну, по моим понятиям, Ну, вообще, чуть ли туалет нельзя мыть. Я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне. Этот режим, распорядок. Да? А потом я же понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе как бы, да, вот послушание... Я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более я приехал туда на машине, да. Вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я в конце концов понял, что там не начальники, там эти консультанты. Не нужно делать для них это ничего, да. Что это все для меня, да. И я в конце концов... воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, по всему прочему, бесплатно помогают. Да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там, вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что придумывать, придумаю сколько угодно, и наговорю сколько угодно. Вот. И поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и... почувствовала радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там, пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле, все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Ну, вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя и в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но... часто испытываю радость, хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся, но нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова, между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвиновского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз Левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «Левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: С вами программа «Найди свой путь», и мы, ваши неизменные ведущие, Сережа
2: и Размик.
1: Да, наш гость сегодня – это Леша. Наша тема – армия. Сереж.
2: И вопрос такой. Стоит ли бояться верующему человеку службы в армии? Стоит ли бояться верующему человеку идти сегодня в армию, так, когда там приходится держать оружие, приходится принимать присягу, повиноваться вышестоящим званиям людей и так далее?
1: Ну вот, насколько я знаю, это противоречит Божьей воле, и человек, который идет в армию, по сути, идет против Божьей воли.
2: Ну, на самом деле, это очень относительно, Размик, то, что ты сейчас сказал. Это спорный вопрос. Вот. Ну, так как он спорный, мы немножко сегодня пообсуждаем его. И как раз у нас наш гость Алексей, он имеет что сказать, он служил в армии. Вот. Он верующий человек, человек, который старается соблюдать закон Божий. И, Леш, тебе вопрос. Скажи, какое мнение у тебя, чем армия может помочь вообще сегодня человеку, и стоит ли бояться верующему человеку служить в армии?
1: Кстати, извините, что насчет... Хотел уточнить, ты пошел в армию уже будучи верующим или в армии стал верующим?
3: Я пошел в армию уже будучи верующим.
1: Ага. Так, ну начнем с этого.
2: Расскажи немного вообще, когда, как это происходило.
1: Развивалось.
3: Ну, вообще, для меня это тоже был вопрос спорный, и я очень переживал за него, потому что я как верующий должен был соблюдать все заповеди, особенно... Мне волновал вопрос шестой заповеди, это «не убей». Но, тем не менее, если углубленно изучать Библию, мы видим, что этот вопрос, он двоякий, и на него можно тоже смотреть под разным углом. Например, существуют такие тексты, которые говорят о том, что в Ветхом Завете израильский народ очень часто вел войны для захвата территории, для того, чтобы отбиться от врагов, от окружающих языческих племен. Это, во-первых, то есть израильскому
2: приходилось
3: народу
2: убивать очень
3: приходилось
2: много людей.
3: Не то, что убивать, им приходилось содержать какую-то свою армию. Во-вторых, есть такие же тексты, которые я вам сейчас хочу зачитать. Вы не против?
2: Конечно.
1: Нет, ты же приготовил, да?
3: Да.
1: Давай.
3: Они записаны в Исходе, 21 глава, и там говорится следующее. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виновен. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти.
2: Так, то есть, интересно, как это относится, да, к армии?
3: Мы видим, что в израильском народе существовали определенные законы, и они настолько были суровыми, что даже за то, что была ответственность за то, что даже если твое домашнее животное нанесло кому-то вред или увечье, тем более смерть, ты должен был взять на него ответственность, и тебя должны были казнить, иными словами.
2: Должны были казнить, это вот во втором случае, я так понял, когда ты увидел, что он такое делает, и не помешал ему, и он еще раз такое сделал.
3: Да, был бодлив, сказано. Есть еще другие тексты, которые говорят, что колдовать запрещено, вызывать мертвых запрещено. Это написано в Левитах. И также люди, которые этим занимаются, должны быть преданы смерти. То есть мы видим, что в израильском народе было какое-то законодательство и были законы, которые должны были регулировать отношения в обществе.
2: Конечно.
3: То есть... Как и в нашем государстве есть определенный свод законов, конечно, они не такие строгие, что у нас за колдовство, за, например, за передачу битвы экстрасенсов всех предадут смерти. Нет, конечно. Но, тем не менее, есть люди, особые категории людей, которые наделены полномочиями все-таки урегулировать эти вопросы и тоже в какой-то степени брать оружие и, возможно, даже его применять. То есть это ведомства различные, это полиция. То есть если взять такую ситуацию, когда на вас напали грабители, и вам нужна помощь, вы звоните в полицию, и в этот момент вы очень хотите, чтобы полиция приехала не с добрыми словами, приехал, возможно, с оружием, чтобы обезвредить грабителей. То есть так и люди военной профессии, они обязаны брать оружие по этой причине, для того, чтобы урегулировать
2: кого-то
3: и защитить конфликты. Когда я учился в школе, была одна интересная, один интересный сериал, назывался «Солдаты». Там рассказывалось про жизнь обычных солдат, их обычный быт. И вот мне там запомнилась одна интересная фраза, когда прапорщик говорил с женщиной и объяснял, в чем суть его работы. Она ему говорит, что я так боюсь, когда война, и вот вы человек военный, я так за это все переживаю. Он говорит, вы знаете, у меня профессия такая, чтобы не было войны. Вот эти слова меня очень зацепили, потому что действительно военный человек, он берет в руки оружие не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы поддерживать мир.
1: Леша, ты очень интересно сказал, как можно поддерживать мир, при этом взять в руки оружие? Это же несопоставимо.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, надо смотреть, так скажем, на ситуацию. Это вот как бы сама эта фраза звучит абсурдно, но в контексте того, что Леша сказал, это имеет смысл. То есть тоже полиция у нас для чего носит оружие с собой? Потому что преступники и всякие жулики, хулиганы на улице, да, которые могут напасть на кого-то, они боятся их, потому что те могут им что-то противопоставить. Ну, то есть оружие, да? То есть если был какой-нибудь такой бугай на улице, да, этот хулиган, и он шел бы тоже с голыми руками на полицейского, у которого нет ничего с собой. Ясно, что он бы его не боялся, и он мог бы спокойно тут делать, что ему захочется. Когда есть оружие, это способствует тому, чтобы это, он боялся, и он не будет этого делать. А за счет этого страха он, ну, как бы этот мир он поддерживается. Это вот в этом контексте можно оправдать вот эту фразу.
3: Но я на самом деле соглашусь с Размиком. Очень интересную мысль
2: вот
3: высказал.
2: Я, Леша, тут оправдывал, он сразу мне казался. Ну, конечно, говори.
3: Дело в том, что действительно этот вопрос спорный именно в этом контексте. Стоит ли поддерживать мир с помощью оружия, и зачем оружие, если как бы без него тогда так и так будет мир. Но действительно мы живем на греховной земле. Несмотря на это, есть очень много интересных случаев. Я читал одну книгу, основанную на реальных событиях, называется она «И падут подле тебя тысячи». Там рассказывается история одного немецкого офицера глазами именно вот изнутри немецкой армии, как он действовал себя, будучи тоже верующим человеком с радикальными взглядами. Он тоже не брал в руки оружие и воевал.
2: Вместо автомата была палка, да, которую он постоянно себе в кобуру засунул.
3: Он в кобуру, да, засунул себе заточенную из какого-то куска фанеры подобие пистолета, да, чтобы была какая-то форма, но это была просто палка, действительно. Вот. И он, несмотря на это, он прошел всю войну, и Бог чудесным образом, на самом деле, спасал его. Это очень все захватывающе было читать. И вот сейчас, я знаю, Мел Гибсон снимает фильм «По соображениям совести», где тоже верующий человек отказался брать в руки оружие, его... Он попал в такую очень сложную ситуацию, когда он хотел отдать долг родине и остаться верующим. Но это, на первый взгляд, казалось невозможным, потому что как он пошел все-таки в армию, сказал, что я хочу быть, я хочу служить, потому что шла война, я хочу именно послужить своей стране, но не могу брать в руки оружие. Над ним все смеялись, его унижали, его избивали, потому что другие сослуживцы думали, что не смогут ощутить от него поддержки, потому что он без оружия, он не сможет прикрыть их спину. Но ситуация обернулась таким удивительным образом, и он стал спасать жизни, не отнимая их, как бы. Он стал просто убирать с поля боя раненых и спас очень много людей.
2: Хотел вот главный вопрос задать. Мы сейчас как-то что-то перекинулись на войну, и на вот основном принцип, хорошо ли там стрелять или участвовать в войне. Но мы сегодня больше говорим об армии, потому что это насущный вопрос, сегодня спорный между, ну, в кругах верующих людей. Вот давай к этому перейдем. Скажи, для тебя, как для верующего человека, была ли какая-то польза от службы в армии? Как ты считаешь?
3: Ну, для меня, как лично, как для верующего человека.
2: Просто как для человека, для себя.
3: Как для человека, это, конечно, тоже вопрос двоякий. Ну, польза однозначно была, как бы, и люди, которые ждали меня здесь, говорили, о, как быстро год прошел. Но когда я был там, этот год длился вечность, и каждый день я думал, зачем мне все это, зачем преодолевать эти все трудности. Но на самом деле в трудностях человек закаляется, а там создаются такие условия, когда человек может раскрыть свой потенциал, потому что он действует на пределе своих возможностей. Именно благодаря этому и закаливается характер, и проверяется, можно сказать, вера. Поэтому с точки зрения и того, как молодой человек, я проверил себя, и с точки зрения как верующий, мне тоже было, это тоже было своего рода испытание.
0: Иди, найди свой путь.
1: Леша, были такие случаи у тебя в армии, когда, допустим, твои христианские касались твоих христианских принципов, вот, и ты как-то отстаивал? Может быть, какие-то драки возникали, ты как-то...
3: Да, вы знаете, я был очень амбициозным верующим. Я тоже хотел последовать принципу того героя, который не брал в руки оружие, не принимал присягу. И первое, что я сделал, я заявил, что я верующий, и все, я ничего не буду делать в субботу, я не буду принимать присягу. Но как бы там тоже люди, и у них тоже есть свои цели. И у нас, конечно, были конфликты интересов. Там... были различные чины, которые меня всячески убеждали, кто-то угрозами, кто-то поощрениями, чтобы я служил, как все, чтобы... И пытались привести даже примеры какие-то, что, в принципе, все это нормально. Вот. Но меня заинтересовала такая ситуация, что я говорю, что я должен соблюдать субботу по закону Божьему, и как мне быть? И вот один из военнослужащих офицеров сказал, что ты должен все делать только по уставу, ты должен жить как все, и начинает открывать устав, и в уставе начинает зачитывать такие строки, что вооруженные силы должны предоставить верующему человеку все условия для соблюдения его вероучения.
2: Ничего себе.
3: И он застыл в этом недоумении, что он сам себе противоречит.
2: Сам
3: сам для себя открыл в уставе, что он должен, в принципе, следовать моим требованиям, а не предъявлять свои. Это было, конечно, так парадоксально, но, тем не менее, там жизнь идет своим ходом, и, конечно же, мне не отказали впрямую, но сделали следующее. Меня просто сослали на север, где там меня уже никто не спрашивал, что я хочу.
2: Вот. Алеша, нам интересно, вот ты держишь в руках конверты с письмами. Что это такое? Расскажи нам, почему ты принес сюда на программу, что ты хочешь рассказать нам?
3: Хочу рассказать, как верующему человеку Бог помогает для службы в армии. Вот для меня одной из такой помощи была поддержка моих друзей, поддержка молитвенная и поддержка именно вот с моих братьев и сестер. Очень большое количество писем я получал, несравнимое ни с кем.
1: Это все или еще есть?
3: Дело в том, что личные вещи там хранить нельзя. Это все, что удалось сохранить. Здесь некоторые письма вложены в один конверт, но их было где-то порядка в два раза больше. Вот, то есть там верующий человек оказывается в условиях агрессивной среды, где у него нет поддержки, и поэтому...
2: Ну, в принципе, он, так скажем, за счет этого он учится доверять Богу, потому что когда у тебя нет людей, на которых ты мог положиться, ты в этой ситуации можешь доверять только Богу. Это тоже так своеобразная такая проверка твоей веры.
1: Ну, мне кажется, бывают и случаи, когда вот при такой проверке, наоборот, уходишь от Бога.
2: Вот это вот вопрос, да. То есть здесь человек, может быть, это способствует тому, чтобы его вера укрепилась, а может быть и наоборот, что он как бы увидит, что эти сложности, и если Бог ему сразу не помогает, а это часто случается, что Бог не будет сразу, так скажем, вот этой палочкой, которая по твоей первой просьбе тебя выручит. Вот. И очень часто люди, наоборот, падают в вере и разочаровываются в Боге. Как это было у тебя?
1: Какое нужно основание, чтобы вот в такие моменты верующему человеку не упасть?
3: Ну, на мой взгляд, вообще в армии не нужно быть каким-то притворщиком или не нужно следовать каким-то идеям. Если у тебя это внутреннее убеждение, твердое внутреннее убеждение, то ты им будешь следовать по

0: но при этом стараться изо всех сил не нарушать Божьих принципов. То есть бывают такие ситуации, когда человек идет в армию, и его принципы противоречат уставу вооруженных сил. Но если мы берем, например, жизнь, в которой жил Иисус, он нам четко говорит о том, что вы должны отдавать кесарю кесарева, а Богу Божье. То есть, когда встает вопрос о службе в армии, мы должны, конечно, всеми силами вкладывать определенные вот эти свои
1: усилия
0: в общий вклад страны. Да? Угу. Но наше законодательство, например, дает нам альтернативу. Мы можем пройти альтернативную службу. То есть, если ваши убеждения настолько крайние, и вы не можете ни в коем случае не брать оружие, не можете вообще переносить вот эти все условия, то вы можете выбрать просто альтернативную службу, и как бы вам не будет никаких препятствий.
1: И служить стране где-нибудь в такой другой сфере, да?
0: Да, также послужить для своей страны. А если, в принципе, вы полны патриотизма, то я считаю, что ничего плохого, что вы пойдете в армию и просто будете как бы отдавать вот этот долг, защищая свою родину. Даже просто служа, например, охраняя какие-то объекты. Там очень много есть функций у армии. Это не обязательно вот как-то сразу брать в руки оружие и идти убивать.
1: Что хорошего ты взял из армии? Что как бы ты посоветовал бы людям, которые сейчас стоят вот на этом вопросе, идти в армию или нет? Ну, вот так вот, в кратком выводе, пожалуйста.
0: Ну, как я уже сказал, что для себя это... Для себя я раскрыл свой потенциал. Попробовал себя в разных сферах деятельности, в работе в команде и попробовал именно пройти вот эти вот сложные условия. А для других я бы посоветовал как бы не бояться этого. Если вам это может быть даже интересно, то дерзайте. А если вы, может, боитесь, то действительно нужно отстаивать свои убеждения до того, как вас уже приняли в армию. То есть нужно идти на альтернативный.
1: И наверняка я бы хотел еще добавить, чтобы вы просили у Бога все-таки помощи, чтобы Он вам помог вот отстоять ваши принципы вот в этих сложных ситуациях. Потому что не только армия, есть много других жизненных ситуаций, которые нам сложно отстаивать нашу веру. Поэтому армия – это всего лишь одно из тех вот мест, которые, там, где может проверяться наша вера в Бога. Ну что ж, на этом мы закончим нашу программу. Да.
2: Спасибо, Алексей, Леш, большое за замечательную историю.
1: Да, за твой опыт, который нам очень сильно помог и поможет тем ребятам, которые стоят сейчас на этом, вот на этом перепутье.
2: Да. Время подошло к концу, и мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрите нас. С вами были мы.
1: Размик, Сергей и наш гость Алексей.
2: Да.
1: Пока.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником наши беседы о святилище. День добрый, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Сегодняшний вопрос будет касаться вот как раз того, что мы здесь видим, херувимов на крышке ковчега. В святилище земном, которое было устроено, были вот такие вот, сказать, статуэтки, изображения. Я знаю, мы уже беседовали на тему изображений в храме, но сейчас я хотел бы коснуться конкретно вот этих вот херувимов. Что это? Кого конкретно они изображают? И зачем они нужны? Зачем их сюда поместили?
2: Вспоминая о том, что земное святилище было своеобразной моделью и образом небесного, и помня, что ковчег Завета представлял собой Божий престол, то, соответственно, эти херувимы представляли собой тех херувимов, которые в небесном святилище около Божьего престола находятся. И в книге пророка Иезекииля, который, напомним, сам был священником, угу, и прекрасно разбирался и в терминологии, и в устройстве святилища и храма, есть вот такое откровение, я читаю из первой главы. «Было слово Господне к Иезекиилю, 3 стих, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хаварии, была на нем там рука Господня». И вот он пишет: «Я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, и из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги тельца, и сверкали, как блестящая медь». Дальше описывается руки, сказано, как человеческие, лица, и вот лица, 10 стих, «Подобие лиц их, лицо человека, лицо льва, дальше лицо тельца и лицо орла». И вот вначале не говорится, что это за существа.
1: Экий Франкенштейн получается вообще. Тут и телец, и человек, и копыта, и все вот это вот.
2: И крылья, и крылья, то есть как бы и ангел, и животное, и человек. Но вот эти существа чуть позже названы херувимами. И в 10 главе книги Иезекииля есть даже и указание того, что является типичным внешним видом для херувимов. В 10 главе 20 стих говорит: «Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хаваре». Он ссылается на первое видение. «И я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих». И так далее. То есть мы находим, что это живые существа. Они названы, к сожалению, в синодальном переводе животными.
1: Ну да, да.
2: Но в подлиннике термин используется, описывающий живое существо.
1: То есть подразумевается даже не столько животное, сколько разумное существо.
2: Они, безусловно, разумные, исходя из того, как они описаны, что они делают и так далее. Угу. То есть именно живое существо, причем, скажем так, высшей категории, потому что это существа, которые непосредственно у Божьего престола. Если мы вернемся к первой главе, то мы найдем, что там вот они и снизу Божьего престола, и вокруг Божьего престола, то есть они полностью окружают вот Божье присутствие. Но если закончить тему внешнего вида херувимов, то вот здесь в 10 главе книги пророка Иезекииля в 14 стихе написано: «И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова».
1: О как!
2: «Второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное». То есть, если сравнить описание лиц по первой главе, то, напоминаю, там было сказано так, что льва лицо есть, тельца, орла и человека.
1: То есть, лицо херувимова, получается, это лицо тельца.
2: Верно, верно.
1: Очень интересно. То есть у нас есть четыре живых существа, четыре названных херувима. У каждого из них есть свое лицо и еще три дополнительных. Угу. Есть вот, вот крылья, копыта, руки человеческие. И вот они вокруг этого престола. Четыре херувима одновременно и сверху, и снизу, и вокруг престола.
2: И колеса в колесе.
1: Да, и как...
2: И они, когда идут, не оборачиваются, и тем не менее движутся в разные стороны. То есть человеку
1: и
2: представить...
1: И одновременно в одну сторону.
2: Да, человеку представить это во всей полноте невозможно. Потому что это видение непосредственной божественной реальности. Мы понятия не имеем, сколько измерений там. Угу. Понятия не имеем, как это в действительности на практике все осуществляется. Потому вот Иезекииль сообщает нам в категориях того языка, который мы можем понять. Угу. Но что совершенно определенно, и главная мысль нам абсолютно ясна, херувимы потому были изображены у Ковчега Завета, или даже были они вмонтированы, они были частью крышки Ковчега Завета, потому что они в непосредственной близости к Богу, и вот эта непосредственная близость к Богу, когда Он восседает на Своем троне, она четко продемонстрирована в книге пророка Иезекииля. В первой главе я хочу прочитать 26 стих. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, и от вида чресл его». От пояса и выше, и от вида чресл его, и ниже. Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. И говорится о том, что это видение славы Господней. То есть Божий престол был показан.
1: Итак, херувимы находятся в непосредственной близости от Божьего престола и в непосредственной близости от его сияния, от его славы.
2: Да, они представлены как божьи служители.
1: А есть ли что общее между вот этим? Потому что вот когда смотрим на образы, которые мы видим, сразу вспоминаются какие-то ассоциации совершенно другие. Там, минотавры или какие-то другие крылатые быки там, из вавилонской какой-то мифологии. Да. Что-то общее между ними есть или это совершенно разные, ну просто случайные совпадения, скажем так?
2: Безусловно, есть. Потому что Божье откровение изначально было достоянием всех землян. Адам и Ева, наши прародители, они херувимов знали лично. Два херувима были поставлены у входа в Эдемский сад. Там осуществлялось служение Господу, жертвоприношение и так далее. То есть у человечества было непосредственное знание этих существ. И когда их потомки продолжали жить, и когда после потопа все расселились в разные места по языкам своим, по народам своим, то, естественно, они унесли с собою и сохранили вот ту сердцевину знания об истинной природе, в том числе и ангельских существ разных чинов. Но, к сожалению, в каждой культуре появились и искажения, и приспособления под свой менталитет, под свою практику, под политические, экономические иные нужды. Вместе с тем вот общее зерно остается. И при сравнении описания Иезекииля и ассирийских вот херувимов, или вавилонских, и в некоторых других культурах мы видим много схожего.
0: Далее в программе.
2: В Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». Они обратились сердцами своими к Египту.
1: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
2: Про Каина написано, что он сын дьявола. Становится известно, что царю новая идея не нравится.
0: Небо на земле.
1: Интересно, вы сказали, что лицо херувимова, то есть вот у нас есть четыре лица, получается, да. У херувима было свое лицо и еще три других. Вот лицо херувима, получается, лицо тельца.
2: Здесь важно уточнить только, что сказано «подобно». То есть Иезекииль постоянно говорит «подобие, подобие, как бы» и так далее.
1: Я думаю, он просто понимает, что он не в силах передать то, что он видит.
2: Конечно.
1: Поэтому ему приходится использовать это слово. Потому что...
2: Ну, я, знаете, что хотел вспомнить бы здесь, что распространена точка зрения, по которой хозяин и собака похоже становится. Уж в силу чего не знаю, и каково влияние, и взаимно ли оно, но, может быть, вам доводилось видеть в интернете фотографию хозяина и фотографию собаки, которую он выбирает. То есть внешнее сходство есть, но сказать, что у хозяина лицо собаки, мы не можем. Может быть, здесь приблизительно что-то такое.
1: Просто вспоминается, допустим, тот же самый Золотой Телец, которого построили прямо под горой, где Моисей давал заповеди.
2: Так.
1: Вот. Не является ли это каким-то таким вот тоже очередным херувимом или видоизмененной версией его?
2: В данном случае, согласно речи Стефана в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда телец был построен, сказано, они обратились сердцами своими к Египту. В Египте телец считался воплощением души бога Осириса. Это было священное животное, который жил в храме, когда жизнь его заканчивалась, точнее, подходил срок определенный, его топили и затем мумифицировали. То есть найдены саркофаги гранитные с мумиями бычьими. То есть считалось, что когда вот тело старело, то душа Осириса переселялась в другое тело, в тело другого быка. Его ходили, там, отыскивали, находили, и он жил в храме, там, украшенный золотом и такое. То есть вот это возврат к египетскому культу.
1: То есть, может, и имеет что-то общее, но немножко из другой серии.
2: Скорее всего.
1: Хорошо. У нас есть еще одно, коль скоро мы читаем из пророка Иезекииля. Он, говоря о царе Тирском, говорит о нем как о помазанном херувиме. Можно ли мы сказать, что херувимы могут принимать вид людей или быть царями, потому что там такое прямое соотношение, это вот в 28 главе Иезекииля.
2: Давайте посмотрим вместе. Начиная с 11 стиха написано: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Первые слова воспринимаются как повествование о человеке.
1: Да,
2: но
1: да,
2: начиная вполне. С 13-го появляются некоторые странности. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Если даже предположить, что Эдем как-то вот сохранился, пережил потоп, во время которого лицо всей земли было деформировано, вот, то географическое расположение Тира на побережье Средиземного моря...
1: Совсем не Эдем и
2: Ефрат.
1: Это
2: явно не междуречье, Тигр и Ефрат и так далее. Да. Да? Потому... Совершенно определенно, царь Тирский в Едеме, в саду Божьем, не находился. Но Едем, о котором тут идет речь, это даже не земной Едем. Если мы продолжим чтение, написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топазы, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего».
1: Напоминает немножко камни первосвященнические.
2: Обязательно, нам нужно будет вернуться к этому. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Несколько моментов. Это существо было сотворено. Существо, которое описывается здесь, было сотворено. Соответственно, царь Тирский был рожден. И из всех существ на земле только двое были сотворены – Адам и Ева. Более того, прямо говорится о том, что речь идет о херувиме. И всякий, кто, дочитав до 28 главы, еще помнит первую, никак не сможет сказать, что это, что человек и херувим – это одно и то же. То есть это существа духовные, это существа небесные, существа, которые у Божьего престола могут находиться. А в Торе написано: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых».
1: Зачем же тогда царя Тирского обозвали херувимом?
2: Вот это вопрос, который связан с тем, как дьявол действует. В Священном Писании говорится о том, что ангелы, все чины, все 9 ангельских чинов, как традиционно учит христианская церковь, все они духи. И дух по природе может принимать любое обличье. А главное, он невиден, невидим. И задача дьявола и всех бесов заключается в том, чтобы действовать за кулисами, Что он делает? Он влияет на мысли. Если удается дальше, он поселяется в человека. Священное Писание, к сожалению, описывает такое явление, как одержимость, бесноватость, при котором человек остается человеком, но внутри этого человека живет другое существо, духовное существо, невидимое, демон, бес, злой, нечистый дух. И задача дьявола – через людей осуществлять свои цели, свое правление. Так вот, в Библии это названо так. Скажем, про Каина написано, что он сын дьявола, дитя дьявола. В том смысле, что он похоти дьявольские и цели дьявольские осуществлял.
1: Ну да, не назвать же Адама теперь дьяволом из-за этого.
2: Естественно, потому что Каин родился от Адама и Евы. Да, то есть задача дьявола заключается именно в том, чтобы действовать через известные структуры, уже на земле созданные. Можно вспомнить быстренько хотя бы книгу Откровения, 16 главу, 14 стих, где написано, что это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей Вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
1: То есть манипулировать ими до такой степени, чтобы они начали воевать друг с другом, ну и так далее.
2: То есть... да, дьявол, он управляет царями, он вселяется в них, и когда человек в своих поступках, мыслях, целях отождествляется с похотями дьявола, то тогда, когда его описываешь, ты не знаешь, кого ты описываешь. Эпизод даже из жизни святого апостола Петра. «Отойди от меня, сатана», – сказал ему Иисус Христос однажды, когда он на тот момент, думая не о том, что Божье, а что человеческое, стал орудием дьявола. То есть причина, по которой соединяются две проекции, первое – описание царя Тирского, второе – описание помазанного Херувима, в том, что духовное существо проявляло себя через плотское существо, и их цели и устремления слились.
1: И таким образом Бог описывает, по большому счету, того, кто управляет этим царем Тирским.
2: Да.
0: Небо на земле.
1: Ну вот сказано здесь, что он был совершен, доколе не нашлось беззакония. И это Херувим. А Херувимы, мы только что читали, они находятся пред престолом Божьим.
2: Да.
1: Неужели в ком-то из тех, кто настолько близко был к Богу, могло появиться что-то, какое-то несовершенство? Да и как Бог это допустил?
2: Да, это один из самых сложных вопросов происхождения зла. Но я думаю, чтобы нашему изумлению позволить еще более углубиться, важно отметить следующий момент. Это не простой херувим, это помазанный херувим. Помазание в Священном Писании – это выделение и посвящение на особое служение. И вот служение, которое мы вкратце, вскользь упомянули, это служение священника, если точнее, служение первосвященника. На груди у первосвященника были как раз драгоценные камни, и здесь и золото упоминается. Угу. То есть они были вот вставлены в
1: золотых ячейках.
2: И дальше здесь упоминается позже святилища.
1: Угу.
2: Вот. То есть, безусловно, налицо контекст храмового служения. То есть у нас, если мы сравним вот терминологию 28 главы книги Иезекииля, мы найдем ее только лишь в книге «Исход», где описывается деяние священника. И затем мы найдем в книге «Откровение», где показана система, узурпирующая служение Божьего священника и обманывающая людей. А здесь 28 глава описывает начало этого процесса. То есть получается, что вот этот вот херувим, который служил в храме небесном, который осуществлял священнические функции, он, когда допустил беззаконие, когда он возгордился, когда в сердце его нашлось беззаконие, когда тщеславие и прочее-прочее, вот все это он не удержал, он начал теперь сквернить. Он начал, здесь уже святилище у нас во множественном числе, святилища твои, он стал свои святилища создавать. То есть получается, вместо Божьей системы правления, вместо того, чтобы вот туда вот к Богу направлять тех, кто был ему подчинен. Если он помазанный херувим, значит, в его подчинении все остальные херувимы, все остальные ангелы.
1: Да.
2: Он теперь сконцентрировал внимание на себе и теперь стал приглашать поклоняться в его святилищах.
1: Вот вы сказали, что он стал свои святилища еще делать. Там написано в этом 18 стихе, что «ты осквернил святилища твои». ну, если свои святилища сделал, то как ты еще и их осквернил? То есть, если это твое святилище, ты как бы его это, в нем и хозяйничаешь, и это по-своему все устраиваешь.
2: Да, но проблема-то в чем, что, как говорит Иисус Христос, служа, делая то-то и то-то, люди будут думать, что этим Богу служат. Угу. Проблема вся заключается в том, что язычники, поклоняющиеся во всевозможных храмах, они искренне верят, что их поклонение истинное. То есть они-то полагают, что они поклоняются истинному Богу. В любой языческой системе, как правило, есть главный Бог, главное угу. божество. Есть там помощники и так далее. Но в любом случае люди полагают, что их поклонение истинное. А вот на самом деле это осквернение того изначального замысла, который Господь установил, и осквернение того служения, которое в действительности в небе происходит, и которое было отражено в истинном служении святилища на земле.
1: Но другой вопрос. Хорошо, раз он начал так действовать, так своевольно и незаконно, и начал осквернять по большому счету и престол Божий, раз он к нему был представлен, да. То почему Бог не положил этому конец? Или положил, и мы просто не знаем об этом, вот нами такая история рассказана.
2: В Библии, в этой 28 главе книги пророка Иезекииля, конец пророческий предвозвещен. Написано в этом же 18 стихе: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». То есть, победа будет одержана, зло будет уничтожено. Вот этот помазанный херувим, который позже превратился в того, кого называют дьявол, клеветник, лжец и сатана, противник, оппозиционер, скажем так. То есть тот, кто с Богом во вражде. Вот о полной победе над ним и об уничтожении его Библия совершенно определенно говорит. Однако вопрос, который у нас уже встал, как это могло вообще произойти и почему Бог не отреагировал сразу, это в действительности один из ключевых и, пожалуй, самых сложных вопросов. Я думаю, здесь
1: усложняется, я думаю, еще и тем, что если бы он положил этому конец раньше, можно было бы избежать очень многих страданий, которые мы видим сейчас здесь.
2: Давайте попытаемся как-то это проиллюстрировать. Потому что божественную реальность, духовную реальность мы можем постигать только лишь как-то сопрягая со своим опытом. По-другому невозможно. Так вот, представим себе, что в каком-то царстве, в каком-то государстве, в идеальных условиях, где нет зла, греха, где все, как говорится, блаженно, есть царь и есть премьер-министр, который от имени царя говорит, который, соответственно, поставлен над всеми остальными, и под его непосредственным, скажем, правлением или организацией и так далее, все чинно и благодатно, тишь да гладь. Да? Вот. И, естественно, у тех, кто находится в подчинении, у тех, кто знает эту систему, у них абсолютное доверие этому существу, потому что он осуществляет, скажем так, непосредственный менеджмент и управление кабинетом министров.
1: Тем более, что доверие уже годами выработано.
2: Да. И вот вдруг это существо говорит: а у меня есть возможность предложить вам еще лучшее нечто. Вот я предлагаю вам программу, которая вашу жизнь, которая и так хороша, еще качественнее сделает, еще более, так сказать, ну, больше горизонта вам даст. Естественная реакция – это доверие. Конечно же, давай послушаем. И вот теперь представьте, что становится известно, что царю новая идея не нравится. А идея такая перспективная, такая хорошая, так? И известно, что конфликт пошел, что вот закон царя эта идея нарушает. И вдруг, неожиданно, это существо либо исчезает, либо, более того, публичную экзекуцию устраивают, и, скажем, там, смертная казнь и так далее. То есть что в сознании появляется у подданных?
1: Если еще учесть то, что они этого министра видели чаще, чем царя,
2: Да, если при такой, да, при такой раскладке событий этот фактор добавить, еще драматичнее картина.
1: Да, потому что там либо бунт будет, либо просто в страхе будут все жить, и все, и на этом все.
2: Да, конечно, то есть тогда однозначный вывод, его убрали. Он не угоден власти, он предложил что-то, что тому не нравится, и в целях сохранения своего престижа ли там, да, своего статуса, статус, гордости, власти, да. Власти и так далее,
1: чего угодно.
2: Его убрали. То есть, если бы остановить зло тогда, когда оно еще не раскрылось, то тогда был бы второй помазанный Херувим, и третий, и пятый, и десятый. То есть не было бы возможности у Вселенной, у ангелов и остальных небожителей понять и осознать и познать, что в действительности то, что предлагалось, это был обман.
1: И причем с каждым следующим доверие к правителю терялось бы еще больше.
2: То есть в Божьей мудрости, и это очень хорошо объяснено в 13 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос рассказывает притчу о добрых семенах и о плевелах, Бог говорит, оставьте расти то и другое до жатвы, потому что только с течением времени зло себя проявляет и добро себя проявляет. И вот Вселенная теперь уже по итогам 6000 лет приблизительно истории греха на земле, она прекрасно понимает, кто прав и какова расстановка сил. В книге Откровения, 12 главе, где продолжается эта история, где описывается, что была война на земле, потом ангелы пошли, одна треть пошла за ним и так далее, говорится, что наступил момент, когда пришел Сын Божий на землю, стал Агнцем Божьим. После того, как кровь Агнца Божия была пролита, сказано, что небеса веселятся. Небеса и обитающие на них веселятся, и горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол сильно ярости, зная, что немного ему осталось времени. То есть этот вопрос теперь в масштабах всей Вселенной решен, и по-другому было невозможно.
1: Ну, если теперь вся Вселенная уже, в принципе, это осознает, то, я думаю, осталось немного для того, чтобы положить уже этому конец, и положить этому конец действительно законно, без опасений, что это повторится в будущем.
2: Поскольку теперь вся Вселенная понимает, и история на Земле продолжается для того, чтобы все люди узнали, то тогда предреченный конец злу скоро осуществится.
1: Спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что внимательно следили за нашей беседой о Херувимах и о родоначальнике зла. Вы видите, что действительно этой земле не так много осталось для того, чтобы Господь пришел и установил свой порядок и, естественно, уничтожил полностью то зло и те страдания, которые мы имеем. Будем надеяться и вместе с апостолом Иоанном восклицать «Ей гряди, Господи Иисусе!»
0: В следующей программе.
2: Можно ли через время мне дослужиться до первосвященника? Это вроде бы как более престижная должность.
1: Он не мог проявить какую-то креативность в своем служении.
2: И священники же тоже жили в разных городах. С книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас две истории. Две истории, авторы которых в один голос, как будто бы они знают друг друга. Как будто они писали свои письма, сидя за одним столом, восклицают: «Я стал другим». Ну а видя в жизни таких людей, как Ахмедов Алмаз, автор нашего первого сегодняшнего письма, с трудом, конечно, верится, что Бог может менять таких людей. Но в действительности я лично встречался с некоторыми бывшими алкоголиками, наркоманами, даже преступниками, которые таки стали другими людьми, жизнь которых свидетельствует сейчас об этом. И история Алмаза лишь одно из доказательств того, что Бог может менять к лучшему любого человека, лишь бы человек позволил ему. Но вот что пишет и вот какими словами начинает свое письмо Ахмедов Алмаз. «Я больше не считаю тебя своим братом. Мой брат для меня умер. Его больше нет». Эти слова до сих пор звучат эхом в моих ушах. Они были сказаны мне, моим младшим братишкой. Я ни в коем случае не осуждаю его за эти слова. Он был прав. Моя жизнь, если можно так ее назвать, совсем не интересна. Она по сценарию похожа на многие, многие другие подобные. Вот сценарий. Украл, выпил, в тюрьму. Да, и вправду, как в фильме. Так уже четвертый раз. Не один раз я задавал себе вопрос, почему так со мной происходит, но ответ не находил. Все шло по одному заданному сценарию. Затем Алмаз не может подобрать слов для того, чтобы описать, сколько горя, сколько бед он причинил своим родителям таким образом жизни. Его отец скончался, когда он, по его выражению, тянул очередной срок. «Мать всю жизнь лила за меня слезы», — продолжает Алмаз свое письмо. «Я удивлен, что эти слезы еще не кончились. Мать любит меня и всю жизнь свою готова за меня отдать. Я же ей отвечал всегда равнодушием». С малых лет Алмаз, отвергая воспитание матери, отвергая ее наставления, ее заботы, воспитывался на улице. Там брал пример, там вырос, и оказалось, что вырос в преступной среде в конечном итоге. И даже на работе своей матери не давал покоя. Обманул многих ее подруг, воспользовавшись их открытостью по отношению к нему. Хотя они, в свою очередь, не раз ему помогали и поддерживали его. «Моя мать», продолжает свое письмо Алмаз, «работает на рынке. Ее окружают замечательные люди. Судя по всему, так оно и есть. Только вот я там был, как волк среди овец. А брат мой натерпелся от меня больше всех». Но вот что пишет в заключении Алмаз. «Но сейчас вся моя жизнь, настоящая жизнь, изменилась. Что же случилось? Я встретил Бога и поверил, доверился Ему. Иисус Христос, мой Спаситель и Господь, простил мне прошлое и переписал мой сценарий жизни. А точнее, уничтожил старый и дал мне новый. И только теперь открылись глаза и сердце на все происходящее. Я осознал, в каком ужасе жил. И теперь вот не знаю, как достучаться до дорогих моему сердцу людей и получить прощение у них. Да, пишет Алмаз, я был мертв, но теперь я жив. Господь оживил меня. Я жил во тьме, теперь же я во свете. Я жил во лжи, а теперь в истине. Я жил в ненависти, теперь в любви. Бог творит чудо в жизни каждого, кто открывает ему свое сердце. Молюсь обо всех вас. Ахмедов Алмаз, станица Свияжск, Татарстан, исправительная колония номер 5.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Другую и в чем-то похожую историю рассказывает нам Евгений Калинин из Челябинской области. Вот первые слова его письма. «Я родился и вырос в городе Златоуст, что в Челябинской области. В 1994 году пошел в армию, принимал участие в боевых действиях, которые проходили в Чечне. После армии устроился на работу в спортивный клуб инструктором. Но однажды вечером на меня напал пьяный человек и ранил ножом. Посетив меня в больнице, приятель предложил понюхать героин. Я попробовал из интереса, и мне понравилось. После больницы Евгений продолжал этим увлекаться, нюхал героин буквально каждый день. Это было для него новое увлечение, новое переживание. Евгений думал, что сможет бросить в любое время. Но он и не предполагал, что все обернется так серьезно, что все зайдет настолько далеко. Евгения много раз предупреждали о пагубных последствиях его увлечения, но он считал, что вот с кем угодно, но с ним ничего плохого не произойдет, с ним ничего не случится. Но время шло, а Евгения затягивала в зависимость наркотическую, с каждым днем все больше и больше. Как будто какая-то неведомая сила увлекала его в этот мир грез, в этот мир наркотических фантазий, наркотических грез. Евгений стал употреблять уже наркотики внутривенно. Каждый день он принимал решение бросить завтрашнего дня. Но наступало утро следующего дня, Евгений опять отправлялся искать дозу. Евгений стал продавать свои вещи, потом ценности родителей, докатился до того, что не осталось ни друзей, ни знакомых. Его жизнь начала превращаться в ад. Евгений не видел никакого выхода из этой наркотической зависимости. Ну, только два – или тюрьма, или кладбище. Но однажды, размышляя о своей жизни, это был 2001 год, Евгений стал на колени и помолился Богу. Вот слова, он их записал, слова своей молитвы. Он произнес: «Если ты есть, Господи, докажи, что ты есть. Помоги мне, я устал, я больше не могу так жить. Вытащи меня из этой проклятой пропасти». Через неделю Евгений поехал на дачу к бабушке. Дачи, видимо, это было садовое какое-то товарищество, охраняли сторожа. И вот эти люди показались Евгению какими-то интересными, необычными. Его потянуло к ним, он хотел с ними познакомиться. И вот однажды он зашел к ним в сторожку. Ему предложили чай, вот за чаем он огляделся и увидел, что стены сторожки уклеены листками с выдержками из Библии. Он стал присматриваться к этим выдержкам, и один из отрывков поразил его, как гром. А внутри все буквально перевернулось. Евгению казалось, что этими словами с ним, вот в этот момент, сейчас говорил сам Бог. Он прочитал этот отрывок библейский, в котором было написано, этот отрывок был из первого послания апостола Петра из 3 главы. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла, уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему». Сторожа, те самые, пригласили Евгения в церковь на богослужение. И вот Евгений принял решение, что нужно обязательно сходить. Богослужение состоялось на следующий день. Евгений пришел в церковь, сел в последнем ряду. Заиграла музыка, запел хор. Евгений пишет, что его вдруг наполнило такое необычное чувство, которое он никогда до этого в жизни не испытывал. Почему-то ему сильно захотелось плакать. На какое-то мгновение он видел, как бы перед ним пронеслась его жизнь. Он увидел, сколько зла он принес людям. Он увидел все плохое, что было в его жизни в один миг. Но внутри говорил с ним некий голос, который убеждал: «Но сейчас ты свободен. Начни новую жизнь». Выйдя из церкви, пишет Евгений, «Я понял, что меня совсем не тянет курить. Мои новые друзья рассказали мне о Боге. Они молились со мной. И в тот день я принял в сердце своего Господа Иисуса Христа. В тот день я стал другим. После того дня я не употреблял наркотики, не пил и не курил. Сегодня я являюсь директором реабилитационного центра «Надежда» для наркозависимых и алкозависимых людей в поселке Ельничное Саткинского района Челябинской области. Мое самое большое желание, пишет Евгений, чтобы люди обрели новую жизнь в Иисусе Христе, как я обрел ее когда-то. Евгений Калинин, поселок Ельничная, Челябинская область.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле, пытаясь постичь незримого Бога, люди опирались на различные символы. Символика света, символика ветра или духа, символика воды, символика, которая использует образы животных и растений, помогала составить представление о Боге, который незрим. В отличие от языческих богов, которых можно было увидеть, потрогать, которым можно было приложиться в целовании, потому что именно так поклонялись, например, Ваалу. Израиль не мог всего этого себе позволить. И язычники нередко осмеивали Израиль за то, что он поклоняется незримому Богу. Но зато Бог Израиля дышал на свой народ. Бог Израиля кормил свой народ. Бог Израиля заботился о своем народе, взаимодействовал с ним, вовлекался в его нужды. И обо всем этом Израилю рассказывали символы, которые Господь избрал, чтобы описать при помощи них свои качества. Итак, очень важную роль в жизни Израиля играл голубь. Голубь использовался не только для жертвоприношений. Голубь использовался также в качестве птицы, которую могли использовать для пищи, а помет голубей использовали для удобрения скудной палестинской земли, ведь земля в Палестине изобилует камнями. Поэтому голубятни строились в пещерах и на открытом пространстве. И мы находим в районе Сикилага одну такую подземную голубятню с огромным количеством ячеек для голубей. Голубь, служа человеку в быту, служил ему также и для ритуальных нужд. Потому что если человек был беден настолько, что не мог в жертву за свой грех принести овцу, ему разрешалось принести в жертву голубя. Голубь участвовал не только в ритуалах очищения от греха, который человек должен был смыть кровью жертвенного животного. Голубь использовался еще в ряде ритуалов. Например, когда совершалось обрезание, люди могли приносить голубя. Или когда совершалась жертва повинности за неосознанный грех, также использовался голубь. В межзаветный период широко распространена была эмблема «голубь», с распростертыми крыльями, сомкнувшимися с распущенным хвостом, парит в воздухе. А под этими крыльями 12 человек, символизирующие колено Израиля. Это означало, что Бог должен опочить на Израиле. Шехина должна царствовать в сердце каждого израильтянина. Эту идею заимствует христианство, когда говорит о Духе Пятидесятницы. Но здесь Дух Святой, как описано во второй главе книги «Деяния апостолов», опочил над молящимися в виде огненных языков. Поэтому символ пламени и символ голубя – это параллельные символы. Не все знают, что в ряде символов, для которых использовались птицы, пеликан наряду с орлом тоже символизировал Бога. Ранние христиане верили в легенду, что пеликаны, когда нет пищи, кормят птенцов своей кровью. Это напоминало им то,

кроме образов птиц, для обозначения свойств Бога использовались и такие сильные животные, как лев. Лев – животное, которое обитало в районе Палестины и наводило ужас на пастухов и на жителей деревень. Но несмотря на то, что лев является грозным существом, Господь избрал это существо для того, чтобы передать о себе некую весть своему народу. Лев считается царем зверей. И, возможно, эта мысль помогала Израилю осознать то, что как лев считается главным среди всех животных издревле, так и Бог царствует над всей землёю. Льву присущи определенные качества, которые сделали возможным амбивалентное использование, то есть двунаправленное использование этого символа. Лев в Писании работает не только для обозначения Иисуса. Вы помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорится «Вот лев от колена Иудина». Об Иисусе говорится в терминах «льва», но и о дьяволе говорится в терминах «льва». Апостол Павел говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Льву противостоит такой удивительный, такой нежный агнец. И агнец тоже используется для того, чтобы символизировать Христа. Агнец смиренный и кроткий, агнец безгласный. Такие выражения можно встретить в христианских гимнах в отношении Иисуса. Иоанн Креститель, являя Иисуса народу, говорит «Вот Агнец Божий». Вероятно, он имеет в виду то, что Исаия сказал о Мессии, когда в 53 главе он изрек: «Как овца он веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен». Агнец использовался в ритуале Пасхи для того, чтобы указать Израилю на то, что их освободителем будет агнец, который предаст себя в жертву за их грехи. Агнец, символизирующий Иисуса Христа, это то, что отвечало нуждам Адама после грехопадения. Адам столкнулся с проблемой наготы. Овцы – это то животное, которое обеспечивало одежду, поскольку шерсть этих животных использовалась для изготовления тканей. Но эти животные – после потопа начинают использоваться с разрешения Бога в пищу и отвечают на вторую проблему – проблема сложности возделывания земли. Ведь Адам был предупрежден о том, что теперь в поте лица нужно будет добывать пропитание. Агнец, который способен напитать, агнец, который способен обогреть – это еще не все. Агнец уже там, у Едемских врат, в день грехопадения сделал самое важное. Агнец омыл грех кровью. Поэтому ритуальное значение этого животного весьма велико. Практически во всех жертвах участвует кровь, кроме одной жертвы. Это жертва курения, бескровная жертва. И когда кровь Агнца вносилась во святое за грех человека и ею кропилась на завесу, это означало, что некогда вина всех людей будет возложена на плоть Иисуса Христа, на воплотившегося Господа. И когда эта ноша будет возложена на Него, завеса порвется под тяжестью наших грехов. Символика

Агнца не исчерпывает собою все то, что Господь готов и может сделать для нас. Поэтому на помощь символу Агнца приходит другой образ — образ пастыря. «Я пастырь добрый», — говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. Давид называет Господа пастырем, но самый первый, кто назвал Господа пастырем, был Иаков. Правда, здесь используется вербальная, то есть глагольная метафора в словах Иакова. Когда он рассказывает о своей жизни сыновьям, он говорит: «Так пас меня Господь». Таким образом, Господь пастырь — образ, который рождается не во времена Давида, но который использовался уже во времена патриархов. Есть еще одно животное, которое символизирует Иисуса Христа. Это козел. Козел приносился в жертву в тех случаях, когда наступал день примирения. Это самое важное годовое служение очищения всего народа от греха. В этот день бросался жребий между двумя козлами, один в жертву Господу, кровью которого кропили на крышку ковчега откровения, а другой — козел отпущения, на которого эти снятые с народа кровью первого козла грехи будут возложены. Христиане редко вспоминают об этом символе. Однако козел и козы играли важную роль в жизни древнего Израиля. Козел отличается от овец своим умом, своей способностью лидировать. Козел, возглавляющий овчье стадо, очень часто изображается на ближневосточных картинах. И когда мы видим козла, который возглавляет такое стадо, мы вспоминаем о том, что образ овцы — это образ Дитя Божьего, образ стада — это образ Церкви, а Господь Иисус возглавляет это стадо. Козел, закланный в жертву за грех в день примирения, символизировал Иисуса. Но тот, который почти ничем не отличался от него, символизировал Люцифера. Мы видим с вами опять амбивалентность использования одного и того же символа. Как лев мог символизировать в Писании и Христа, и дьявола, так же и козел использовался для того, чтобы обозначить эти две такие противоположные личности. Интересно заметить, что в Талмуде говорится о том, что в межзаветний период жертва, которая очищала раз в год Израиль от всех грехов, приносилось немножечко иначе, чем это было в эпоху первого храма. В эпоху первого храма народ, стоящий во дворе во время кропления на крышку ковчега откровения, слышал, как звенят колокольчики на подоле священника. Это помогало им понять, что священник жив, и что свет Шехины во святом святых, куда он раз в год входил с кровью козла, не убил его. Этот свет животворит верующего, но убивает нечестивого. Итак, в период второго храма, когда во святом святых уже не стояло ковчега, ведь он был спрятан Иеремией при разрушении первого храма, и во втором храме священник должен был кропить только на камень, на котором прежде стоял этот ковчег. Народ не был уверен, что Бог простил грехи, ведь Шехина уже не была зрима во втором храме. Интересно, что слава второго храма должна была превзойти славу первого храма. Об этом говорит христианская писатель Елена Вайт. Она говорит, что второй храм должна была наполнить собою
слава Господа Иисуса Христа, воплощенного в человеческую плоть. Интересные записи содержатся в Талмуде в отношении Дня примирения в межзаветний период. Там говорится: «За 40 лет до разрушения храма произошло странное событие. В тот год на Пасху случилось землетрясение, и завеса разорвалась надвое». Там же говорится, что некий вихрь прошел по помещению святилища и погасил светильники. И добавляется: «В тот же год, в день примирения, веревка на рогах козла отпущения перестала из красной становиться белой». Дело в том, что для того, чтобы дать народу понять, что Бог его простил в день примирения, был установлен следующий ритуал. После того, как жребий брошен и определен козел отпущения, ему на рога навязывали червленую, то есть красную веревку. А другого козла закалывали, и когда его кровью кропили во святом святых, веревка на рогах козла отпущения становилась белой. Эту веревку навязывали на ветку дерева, находящегося на излуке дороги от Иерусалима к Вифании, по пути, когда вели козла отпущения в Иерихонскую пустыню. И каждый мог быть уверен, что Бог простил его грех. А если сомневался, он всегда мог прийти к этому дереву, посмотреть на веревку, на множество веревок за многие годы и убедиться в том, что прощение Господа действует. Дорогие друзья, я желаю вам никогда не терять веру в силу Божьего прощения.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Как всегда, мы хотим знать, как улучшить нашу память, как улучшить наши взаимоотношения в семье, как устранить причины плохих взаимоотношений и, может быть, даже трагедии в семейных отношениях. Есть специальный такой библейский подход к проблемам семейных взаимоотношений. Потому что Библия, она решает многие проблемы, возникающие в наших семьях. Семья не может быть благополучной, если нет культуры общения, если нет дисциплины. Библия — божественное слово, написанное Духом Святым через людей. Они излагали это простым человеческим языком, живя в тех обстоятельствах, когда они жили. Но есть особое, что сказано самим Богом, самим Иисусом Христом. Это особая молитва «Отче наш». И, конечно же, ежедневно наши семьи и мы сами должны молиться этой молитвой, потому что мы обращаемся к Богу не мертвому, мы обращаемся к Богу живому, сотворившего небо и землю, Богу, который творит чудеса. А раз Он творит чудеса, Он решает проблемы наши. И не своими силами мы это решаем. Слово Божие говорит: проклят, кто надеется на человека. Бог даст человека, Бог даст обстоятельства, которые помогут вам прожить хорошо юность, средние зрелые годы и старость, но мало того, получить еще жизнь вечную. И Бог сотрудничает с нами через наш разум. Он не сотворил автоматических каких-то роботов, каких он вот заставил соблюдать свои законы и все. Нет, он хочет, чтобы наш разум укреплялся, был свежим и ясным. Железо ржавеет, не находя себе применения. Вода гниет или застывает. Так и ум человека, если он не находит себе применения, он тоже теряет свою силу. Об этом сказал Леонардо да Винчи, об этом говорит нам наша практика, наш опыт. Сегодня у нас с вами интересный закон, закон одновременных впечатлений. Мы им фактически пользуемся. Например, мы забыли где-то ключи, телефон, и мы стараемся вызвать в своем сознании максимум одновременных впечатлений. Кто был рядом? Где я была, где я стояла, что меня окружало, какого цвета там что-то было. И таким образом этот закон одновременных впечатлений помогает нам улучшать нашу память и не терять, и не забывать наши вещи. Точно так и тексты Священного Писания, или математику, или физику. И заучивать нужно тоже, деля на фрагменты, то, что мы с вами и делали. И особо трудные, например, фрагменты, мы им уделяем особое внимание. Итак, дорогие друзья, для этого нужна дисциплина, чтобы что-то учить, что-то заучивать. Но дисциплина нужна и в наших семьях. Дисциплина нужна в государстве. И многие ропщут на эту дисциплину. Но Бог есть Бог порядка, и Он тоже заложил что-то особенное во всем этом мире, чтобы не было того страшного, что происходит сегодня со странами, с сердцами людей, с детьми нашими, которые выходят из повиновения и уже не подчиняются никому и ничему. Потому что вы знаете, как азартны сегодня эти игры, и компьютерная зависимость, и телезависимость, табакокурение, наркомания, алкоголизм. И родители не справляются и говорят: он выбился из дисциплины. Или муж, или жена, или дети. И в основном, конечно, ругают молодежь. Что мы сделали для этой молодежи? Давайте сегодня посмотрим, что же Бог говорит о дисциплине. И вообще, нужен ли закон? Очень популярно мнение в христианстве, да и везде, что мы спасаемся благодатью, и закон нам не нужен. Ну а как же мы узнаем, что такое хорошо, что такое плохо? Вы знаете, что дети когда-то читали это прекрасное стихотворение «Что такое хорошо, что такое плохо?» Ну а нам, взрослым, как объяснить, что хорошо, что плохо? Потому что один говорит: не одевай эту шапочку, это грех. Не носи то или другое, это грех. А где это написано? И поэтому Бог дал основное мерило нравственности, и поэтому апостол Павел дал эти очень интересные тексты, что сила греха – закон. Измеряется грех законом, правилами. И я не иначе узнал грех, как посредством закона, говорит апостол Павел. Вот мы нарушили какую-то заповедь, и сразу же мы и несем и последствия. И есть у людей понятие «большой грех», «маленький грех». Вы знаете, есть один такой рассказ об одном человеке, который делал такие эксперименты циркач. Он засовывал голову в пасть какого-то дикого животного, и один зритель за ним везде ездил, и он говорит: «Что ты ездишь за мной?» Он говорит: «Я жду, господин, когда вы не вытащите голову из этой пасти». Люди, заигрывая с грехом и говоря: «Вот миллионеры там воруют, правители или так далее, а я что, я только немножечко украл, я немножечко не доплатил каких-то налогов, или я еще там, ну, немножко позавидовал». Вы знаете, за любой грех, грех он убивает, маленький или большой. Но беда еще в том, что грех не остается маленьким. Привычка лениться перерастает в обломовщину. Привычка обманывать превращается в лжесвидетельство постоянное. Одна папироса превращается в рак легких. И это все грех. Грех имеет потенциальную силу расти и убивать. Для этого была введена система очищения от греха в виде жертвенных животных до явления Иисуса Христа. Когда Христос пришел, Он взял грехи мира на Себя. И вот здесь ошибка. У многих люди думают: вот он взял грехи на себя и закон отменил. Теперь нам не нужны эти правила, не нужны эти постановления. Ну а зачем же страдал Сын Божий? Вы знаете, очень хорошо говорится в послании к римлянам в 10 главе об этом. У Бога было три выхода. Согрешили Адам и Ева, грех убивает, они должны были умереть, да не простой смертью, которая называется сном, а вечной, вообще не существовать во Вселенной. Но Бог никого не убивает. И Бог есть любовь, и Ему было жалко свое творение. И Он оставляет их жить. Второй выход – отменить закон. Вообще отменить закон. Но Бог не изменяется. И закон Его – это есть основание престола Его. Нам об этом не нужно забывать. Восстание на небе. Люцифер, падший ангел, называемый сегодня дьяволом и сатаной, поднял именно против закона. Он захотел установить свои законы, свои правила для Вселенной. Пошатнул престол Божий. Но это было безуспешно. И он связан сегодня, и его ангелы, узами адского мрака. И поэтому человек всегда стоит либо на стороне дисциплины Божией, либо на стороне того, кто всегда стремится пошатнуть дисциплину. И у Бога остался третий выход – послать Сына Своего в подобие плоти греховной, пишет апостол Павел в этой главе, объясняя ситуацию, которая сложилась на планете Земля. И приходит Сын Божий, и оправдание закона исполнилось в Нем. Не написано, что закон отменился. Христос исполнил этот закон, потому что Он сам законодатель. И поэтому, естественно, нам нужно знать этот закон, если в оправдании этого закона Бог отдает Сына Своего, и тот добровольно идет. И нашелся выход, как спасти планету Земля уже с сотворенными существами. И тем более, что Иисус сказал: «Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Обратите серьезное внимание на эти слова. «И не думайте, что я пришел нарушить закон». Не нарушить я пришел, но исполнить. И здесь люди находят отговорку и говорят: «Вот он за нас все исполнил». Но забывают эти чудесные слова. «В соблюдении заповедей Божьих великая награда». Великая награда. Далее текст Священного Писания, Псалом 18, говорит такие слова: «Закон Господа совершен». Ну вот представьте себе абсолютное совершенство. Бог же не творил что-то не весьма хорошо и не создавал законы, которые не весьма хорошие. Раз совершен, следовательно, Он нуждается в каких-то поправках? Конечно, нет. И укрепляет душу. Как это важно! В наш век, когда душа человека раздваивается, когда люди пьют антидепрессанты, когда люди не находят в себе покоя, оказывается, есть духовное средство, духовный бальзам. Это 10 заповедей Божьих. И Бог эти заповеди не просто дает современным людям новозаветнего времени на каменных скрижалях, а Он говорит: «Вложу законы мои в мысли их, и на сердцах их напишу их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Желаете ли вы быть Божьим народом? Обычно говорят, это обращение к еврейскому народу, к Израилю. О, они хотят быть народом Божьим, А разве мы не хотим быть народом Божьим? Если закон Божий есть основание престола Его, и Он руководит всей вселенной посредством своих правил и постановлений, разве мы не захотим быть в подчинении Богу живому и истинному? Потому что эти 10 заповедей, они отображают Бога. Мы же Его не видим. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 16 стих, говорит, что Бога никто не видел, видеть не может. А я хочу Его видеть, а я хочу знать Его. И многие пророки говорили, я увижу Бога на земле живых. Посредством чего? А вот эти прекрасные 10 заповедей, каждая из них отображает святость и славу Божью. И кто же осмелился делать поправки в этот закон, вы узнаете еще, когда вы будете слушать эти темы. А сегодня давайте поговорим о дисциплине. Множество законов есть вокруг нас. Многие открыты, многие еще не открыты. И их так много, что нельзя и глупо говорить, что законы отменены, законов нет. Вот, например, закон природы. Есть он или нет? Конечно, есть. Да? И Господь говорит, «Я, мои руки сотворили землю, распростерли небеса, сотворили человека». Можно ли отменить закон природы? Конечно, нет. Они есть, эти законы природы, и море Он дал устав, и времена, сезоны меняются тоже по закону, который Господь вложил в природу. Цветы расцветают в определенное время. Есть еще интересный закон, закон дел. И это тоже вечный закон. Что посеет человек или ангелы, то они и пожнут. Люцифер посеял восстание, пожал падение. И этим законам нужно учить детей. Да, законы природы они познают в школах. А законы дел мы, родители, должны им рассказывать. Ты посеял неправду, ты пожнешь обязательно. Ты сделал добро, добро к тебе обязательно вернется. И этот закон действует и работает. Есть интересный закон веры и закон духа жизни. Это не изученные еще христианством законы, но они работают. Читайте послание апостола Павла к евреям, 11 глава. «Поверили и получали умерших воскресшими, поверили и заграждали пасть львам». Это то, о чем Христос сказал. «Если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете горе сей, и она ввергнется в море. Горы препятствий уходят благодаря закону веры. Закон духа жизни во Христе освобождает от злых привычек». И также есть закон греха и смерти. Он работает, но это временный закон, он будет устранен. А действие его заключается в том, что из праха взят, и в прах вернешься. И в закон Божий. Закон Божий – основание престола, которое есть место освящения нашего. Подходим к престолу Божьему и видим его требования, его характер, и видим тогда свои недостатки. И конец закона Христос. Вот это есть начало праведности. Но конец закона Христос, потому что, увидев себя грешной, я бегу к Иисусу Христу, как об этом написано в послании к римлянам, 10 глава, 4 текст. Закон детоводитель до Христа, но он не устраняется. Истинная вера, она закон Божий утверждает, не отменяет. Есть два вида веры. Иакова 2 глава, 19 стих. «Бесы веруют и трепещут». Но не исполняют, они непослушны. И есть вера Божия, которая закон Божий утверждает. И здесь текст говорит конкретно о том, что дела рук Его, истина и суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на правоте и истине. Кто же может их изменить? Это же Божьи законы, как бы мы ни мечтали их отменить. Гора Хариф, гора Синай в Священном Писании – это одно и то же место, где Бог давал свой закон. И некоторые говорят, но это ветхозаветние законы. Читайте книгу «Деяния апостолов», 7 глава. Оказывается, сам Иисус Христос говорил с Моисеем. И сам Иисус Христос написал эти 10 заповедей. Сам Он их вывел из Египта. Дорогие друзья, Бог все то, что касается плана спасения нашей планеты, Он делал через Иисуса Христа и делает. И когда мы знаем, что еще есть книга закона Моисея, мы никогда не будем путаться, читая тексты о законе, что закон якобы отменен, мы будем знать, что отменен закон Моисея. Хотя сам Бог давал эти повеления. Но есть интересная разница между этими законами. Закон Моисея содержит не нравственные принципы, а указания, какую жертву принести за нарушение нравственных принципов закона Божьего. Закон обрядов, церемоний, праздников, символов, указывающих на Иисуса Христа. И в этом же законе Моисея закон о пище. А там нет никакого прообраза и символа, и поэтому это остается в силе на сегодня. Закон о семье, который говорит так, как и в Новом Завете, сказал Иисус, что двое станут одной плотью, никто не имеет права, чтобы разделять семью. И гражданский закон, вот здесь очень многие путают, думая, что написано «око за око», «зуб за зуб», посмотрите, как враждуют племена, имея вот это учение о кровной мести. Как враждуют народы, и восстанет народ на народ, не понимают, что гражданский закон был вписан в книгу закона Моисея на время теократического правления Израиля, когда сам Бог был его правителем. А сегодня Иисус Христос не благословляет это око за око, зуб за зуб. Он говорит, нет, кесарю, правителю отдайте кесарево, а Божие – Богу. То есть мы должны быть послушными, хорошими гражданами той страны, того места, где мы живем, до тех пор, пока законы государства не идут вразрез с законами Божьими. Признавая государственную власть и законы государственные, мы понимаем, что Бог поставляет царей, низлагает их. Что есть человек? Он, как цвет на траве, проходит слава его, и дыхание в ноздрях его, а над человеком Господь и его святые законы. И вот давайте кратко посмотрим разницу между законом Божьим и законом Моисея. И тогда мы не осмелимся говорить, что закон Божий отменен, потому что отменяется закон Моисея. Закон Божий был положен вовнутрь ковчега, закон Моисея был положен одесную, то есть с правой стороны. Вот это и есть то рукописание, которое Христос взял и пригвоздил ко кресту. Та книга проклятий взял клятву закона на себя, но не закон Божий, который был внутри. И второй раз, когда Моисей первый раз разбил эти скрижали, увидев отступление народа израильского и подумав, невозможно соблюдать эти 10 заповедей, Господь говорит, нет, ты иди опять ко мне на гору, и я напишу эти 10 заповедей своим перстом, чтобы вы знали, что и для грешной, и для безгрешной ситуации закон был, есть и будет. И снова принеси его народу, снова положи в этот ковчег, как и те разбитые осколки. По иудейской традиции говорится, что они тоже были собраны, положены в ковчег, как символ того, что мы нарушаем закон, но он не отменен. Мы опять должны стремиться к совершенству. И здесь конкретно говорится о 10 заповедях. Второзаконие, 10 глава, с 1 по 5 текст. Те 10 слов. То есть по смыслу действительно 10 заповедей, с которыми, по сути дела, мир знаком. И вы видите, что когда Господь давал свой закон, все это было в торжественной такой ситуации. Когда Моисей писал книгу законов, никаких потрясений не происходило. И, конечно же, это было явление славы Божией, когда писался закон Божий. Игнорировать это никогда нельзя, потому что это не человеческие законы. И закон Божий был отображением характера Божьего. И вы видите, что закон Божий совершен, а закон Моисея ничего не довел до совершенства. И самое главное, чтобы мы знали содержание этого закона, потому что это должно быть в мыслях наших. Это и есть укрепление памяти нашей, но и в сердце. Мы должны любить эти заповеди Божьи и дать возможность Господу работать с нами. И Моисею Господь сказал: «Положи откровение в ковчег». То есть закон Божий назван откровением, откровением его воли, конституция его царства, откровение его характера. Вот начало дисциплины в наших семьях. Если первые 4 заповеди нарушаются, регулирующие отношения человека с Богом, то как же можно говорить ребенку «не воруй, не кради, не обманывай»? Как же можно найти дисциплину для государства, если проигнорированы первые 4 заповеди? Нет, мы что сеем, то будем пожинать. И это не вера, если она притязает на благоволение неба, но не выполняет условий, на которых дается эта милость. Истинная вера основывается на обетованиях, утвержденных на установлениях Слова Божьего. И как же распознавать истину? Оказывается, закон в этом помогает. Обращайтесь к закону и откровению. Если они, люди, книги, учения, философия не говорят, как это слово, то нет в них света. Да, мы можем извлекать драгоценное из ничтожного, но тем не менее основополагающее – это милость Иисуса Христа, благодать и закон Божий, вера и дела, которые идут вместе. Вы знаете, Иисус Христос провозгласил, Матфея 7 глава с 21 по 23 текст, «Многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем бесов изгоняли? Чудеса творили?» А Господь говорит, «Отойдите от меня, я не знал вас, делающий беззаконие». Дорогие друзья, вы видите, что мы духа истины, духа заблуждения узнаем, если дух истины, он принимает Иисуса Христа. Сегодня все почти христиане говорят, мы знаем Иисуса Христа. А где же закон? Законом же мы тоже распознаем истину. Итак, вы видите, закон Божий совершен, он укрепляет государство. Если бы закон Божий был, начиная с первой заповеди и кончая последней, в основе государственного правления, в том числе и четвертая заповедь, и вторая, вы знаете, какие бы благословения пришли для этой нации, необыкновенные. И вот этим законом можно регулировать все межконфессиональные отношения, потому что, по сути дела, Бог дал принципы нравственного закона, и лидеры мировых религий, они знают об этом. Закон Божий для иудаизма, но он же и для христианства. Все заповеди повторены в Новом Завете. И люди, которые говорят, что мы духовные, мы получили Духа Святого, тоже критерий есть очень хороший, о котором говорится в послании к римлянам, 8 глава, 7 стих, что духовные люди, они покоряются закону Божьему. Они духовные не могут, не покоряются, да и не могут. Проверяйте сами себя. И вы видите, что Моисей получил эти заповеди лично от Господа. В устной форме до Моисея Авраам соблюдал эти заповеди, потому что разум человека был высокоинтеллектуален, и не нужно было записывать где-то этот закон. И Адам и Ева знали этот закон в устной форме. И мало того, еще дано повеление, чтобы опекать подрастающее поколение. Мы ответственны не только за детей, за внуков. Родители опекают, говорят о законе Божьем, о заповедях на детском уровне, на детском языке. А потом еще и дедушка с бабушкой. Представьте, какое было бы поколение росло в нашей стране, если бы дети, зная слово «не убивай», заповедь Божью, понимали, что нельзя употреблять то, что разрушает организм. Никакой бы ребенок не тянулся к наркотикам, к алкоголю, к табаку, и не надо было бы говорить «вот я тебе этого не разрешаю». Дети бы были привязаны к закону Божьему. Вы знаете, в Архангельске есть улица, где все деревья как бы повалены к низу. И я удивлялась, сидя по этой улице, почему так. Когда были эти деревья маленькими, их не привязали к колышкам. И дул ветер со стороны реки, и так они росли, как бы расстилаясь по земле. Вот 10 заповедей – это те колышки, к которым мы должны привязать себя, детей наших. И тогда бури жизни не смогут поколебать веру наших детей. Все заповеди Божьи верны, тверды на веки и веки. Давайте запомним этот текст Священного Писания. Потому что для возвеличивания закона Божьего пришел Сын Божий. И оправдал Он этот закон. Он сказал, я его не отменяю. Я оставляю его для вас, потому что я в подобии плоти греховной был, но я был послушен. Да, я был рожден безгрешным. В моих жилах текла святая кровь. Поэтому она имеет силу омывать ваши грехи. Но я ведь был послушен. Я тоже имел возможность согрешить. Он имел возможность согрешить, Сын Божий, но он не согрешил. Потому что эти заповеди глубоко были написаны в его сердце. Нельзя предавать себя в орудие вот этой опасной философии дешевой благодати. Вот он меня спас, и я теперь никому ничем не обязан. Нет, дорогие друзья, заповеди Божии неизменны. Но вот заповеди для христиан, которые отрицают авторитет ветхозаветных книг. А хотя Слово Божие не ветшает, У Бога не остается бессильным ни одно слово. Как может обвещать эти слова? Вначале сотворил Бог небо и землю. Эти слова не могут быть ветхими. Или вот эти 10 заповедей, провозглашенные самим Иисусом Христом на Синае. Но Христос открывает нам истину, эти же 10 заповедей в разброс в Новом Завете. Первая заповедь: «Я, Господь, Бог един, и да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Когда Христос отвечает сатане этой же заповедью и говорит: «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи», мы находим эту заповедь. Вторая заповедь написана в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, что мы, будучи родом Божьим, какая честь, не должны думать, что божество подобно образу сотворенному, какая разница, из камня, из дерева, из золота. Нет. Никто Бога не видел, видеть не может, не имеет права изображать Его. И поэтому вторая заповедь конкретно говорит: не делай себе кумира никакого изображения и не поклоняйся. Суть-то состоит в поклонении. Третья заповедь тоже находится. И апостол Иаков, и Христос сказал об этом, о том, что мы должны следить за своими словами, чтобы напрасно не произносить имя Божие. Четвертая заповедь. Сам Христос позаботился и сказал: когда будет великая скорбь при разрушении Иерусалима и при последней странице истории нашей земли, и это будет, и уже были темные средневековые гонения, тоже была скорбь. Молитесь, чтобы не бежать вам зимой или в субботу. Господь никогда не думал отменить заповедь, которая должна напоминать человеку о том, что Христос – Творец нашей планеты, и сам Господь Бог и Дух Святой. И далее повторяются все заповеди в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 19 главе, конкретно. О родителях заповедь, о почтении к ним. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй, да, не пожелай ничего, что у ближнего твоего». Дорогие друзья, все заповеди не отменены, они все названы конкретно. И согласитесь, если бы Христос пригвоздил ко кресту четвертую заповедь, вторую, а остальные оставил, да нет, Он бы, наверное, пригвоздил все ко кресту, и мы бы не знали таких понятий: не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Почему же нам не нравится вторая или четвертая заповедь? Это другой разговор. В Коране тоже дано указание и намеки конкретные на 10 заповедей Божьих. Посмотрите, как говорится в Коране о четвертой заповеди: «Поистине Аллах наш велик, Он восседает на троне, и о тех, которые нарушают субботу, Он сказал: будьте обезьянами презренными». И в разброс повторяются также все 10 заповедей, потому что они, по сути дела, от рождения вложены Богом в сердце человека. Ну, некоторые говорят, надо просто ближних любить. Дорогие друзья, любовь есть исполнение закона. 4 заповеди регулируют отношения человека с Богом, а остальные 6 – с ближними. Что толку, если я буду говорить: «Я тебя люблю», а потихоньку твой телефон мобильный окажется в моем кармане? Нет, я тебя люблю так, что я не возьму ничего у тебя. Я буду тебе не завидовать, я буду радоваться твоему успеху. И поэтому на вопрос, какая из заповедей больше, Христос сказал: эти заповеди утверждаются на любви. И наибольшее, чтобы вы возлюбили Бога, а тогда вам легче будет любить ближних. То есть первые 4 заповеди, они выделены особенно, потому что это наше отношение с Богом. О, если бы христианский мир прозрел и, наконец-то, понял, что эти первые 4 заповеди о том, что Бога изображать нельзя, что надо помнить день, установленный Богом в честь творения всей земли, принадлежит Ему, что Он един, что имя Его нельзя вот просто так произносить по всякому поводу, наверное, все остальные заповеди просто приложились бы к нам и к нашим детям. И мы еще будем говорить, какая из этих 10 заповедей ограждает от проклятия, от оккультизма и спиритизма. Итак, дорогие друзья, Бог желает записать эти 10 заповедей в наше сердце. Мы есть храм Духа Святого, и ковчег – это наше сердце. И Господь говорит: грех не должен над вами господствовать. И многие говорят: вот мы теперь не под законом, мы под благодатью. не читая ниже текст Священного Писания. Давайте посмотрим один отрывок из Библии, где говорится о грешнице. Очень тогда понятна работа этих законов. Женщина была взята в прелюбодеянии. Она нарушила закон Божий. Закон Моисея говорил: «Побить ее камнями». Христос дает ей благодать, прощение. Как и мы, нарушаем, нуждаемся в благодати, в прощении, идем ко Христу. Но Он же ей сказал слова: «Иди и впредь что? Впредь не греши, не нарушай эту седьмую заповедь». А мне Он может сказать: «Не нарушай десятую или девятую, а вам, может быть, другую заповедь». И ты начинаешь расти духовно, ты возрождаешься словом истины. Восхотев, родил нас словом истины. И поэтому мы закон Божий верою своей не отменяем, но утверждаем. Послание к римлянам, 3 глава, 31 текст. Итак, если нет этих заповедей в наших сердцах, то, дорогие друзья, оно пустым не будет, оно будет занято всякой суетой, всякими другими грехами мира. Итак, все то, что было во святилище, весь этот свет, все это совершенство, все это должно быть в наших телах, чтобы не происходило замыкания. Бог руководит этим законом всей вселенной. Да, там нет земли египетской, но там есть принцип, что Бог един. У Него нет разногласий, Он един. И внутри себя Он един. И там нет, может быть, седьмого дня субботнего, но все знают, что Он Творец. Для нас остался принцип: седьмой день Господу Богу твоему. И мы, как земные дети, должны быть послушны этому принципу. И вот когда Он руководит этим законом, а Он записан в нашем сердце и в разуме, не происходит замыкание. Тогда мы дважды слышим. Не только мы молимся, мы говорим: «Господи, ответь!» И Он отвечает. Но дважды слышал, то есть проверял Словом Божьим. Поэтому, дорогие друзья, проверьте, записаны ли заповеди в ваших сердцах. И кроме того, в этих 10 заповедях Божьих находятся и имена Божьи. Очень чудесные имена, имена, которые говорят его, о Его святости, о Его верности, о чистоте, о благодати и о Его ревности, потому что Он оберегает нас от греховных ситуаций и хочет, чтобы мы подчинялись закону, по которому идет суд. И суд начался с Дома Божьего, поэтому проверим себя по каждой заповеди. И в чем мы виноваты? Мы не безнадежны. Есть кровь Иисуса Христа, пожалуйста, пользуйтесь этой великой благодатью, берите ее ежедневно, ведь мы ежедневно согрешаем. Кто нарушит одну, виновен во всем. О, я только подумала плохо о человеке, я нарушила весь закон. И поэтому мы будем носить этот грех, может быть, до дня нашего изменения по образу, подобию Божьему. И поэтому каждый день нуждаемся в пролитой крови Агнца Божьего, который сказал: «Закон твой у меня в сердце». Сатана ненавидит заповеди Божьи. И вот это то мерило, посредством которого мы налаживаем дисциплину в наших семьях и узнаем, что такое грех. Закон Божий – это щит и ограждение по живым помощям, по 90-му псалму. «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали», – говорит апостол. «Но если кто согрешил, не надо устранять закон. Вы просто обратитесь к ходатаю». И Он совершает сегодня оправдание вас и вашей семьи, которая должна быть духовной. Когда Господь Иисус Христос будет идти на нашу планету, с правой стороны Его будет сиять огонь закона. Мы же, не понимая эти принципы отношений любви и справедливости, часто берем ремень в наши руки и бьем наших детей. И дети говорят: «За что? Берегите слезы ваших детей, чтобы они потом проливали их на вашей могиле», — сказал Пифагор. И вот есть интересный случай в Библии об отношениях Есфири и ее мужа Артаксеркса. Муж выбился из дисциплины. Как вернуть его в дисциплину? Как наладить отношения? И она пошла интересным путем. Она 3 дня постилась, молилась. То есть если в семьях серьезная проблема, подойдите серьезно. Есть пост и молитва. Но она оделась по-царски. Как часто родители в тапочках стоптанных, бегуди там где-то, отец не брит и говорит: «Ты что там делаешь, так поздно пришел домой, я вот тебе покажу». Нет, оденьтесь по-царски. Потом она идет к нему и ловит его взгляд. Взгляд у нее был просящий, молящий о пощаде, молящий о том, чтобы что-то мирное произошло между ними. А далее прикосновение, он скипетр к ней протягивает, и более подробное описание его встречи с ней, он прикасается к ней. А потом она говорит: «Ах ты такой, подписал указ, по которому все евреи должны погибнуть, я в том числе нет». Она говорит: «Приди на пир ко мне». Пристальное внимание, дорогие друзья, это удивительно. Мы хотим добиться дисциплины, не сделав ничего особенного, выделив этого ребенка из троих или из двоих, или мужа, или жену. А вы сделаете пир для него. А она сделала два пира, а потом только говорит свои претензии. И был налажен мир, и были спасены евреи. Дорогие друзья, вот эти пункты, они очень важны. Пост, молитва, одежда, как мы выглядим, контакт глаз, прикосновение, пристальное внимание. Уделите вашему ребенку хотя бы один день в квартал, ну, чтобы он знал, что он особенный. Тогда между детьми не будет возникать ревности. Уделите ваше внимание вашему мужу, а муж жене, а тогда что-то от нее требуете, да? И вы видите все важное в дисциплине, и пример взрослых, и обучение, и похвала, и вы видите просьбы, инструкции, моделирование ситуации. Вся Библия полна моделирования ситуации. Примеры. Рассказывайте им примеры, но не призывайте и не говорите: «Вот ты делай так, а вот так не делай». Пусть он, выслушав пример, подумает и изберет сам, каким путем ему идти. И только седьмой метод в дисциплине – наказания. Христос говорит: «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». Сначала все обучение, обличение, которые предоставлены в Слове Божьем в огромном количестве. И начало всех начал – это его любовь, его благодать – и закон Божий. Научите 10 заповедям в неискаженном виде, в оригинальном, ваших детей и самих себя, и вашу страну, и все будет хорошо. И тогда вы избежите и наказания. И наказание, оно должно быть с молитвой, а не просто так. И тогда, может быть, ваша блудная дочь, ваш блудный сын скажет: «Встану, пойду к отцу моему, возвращусь к нему снова». И поэтому, дорогие друзья, если мы в отчаянии, если мы видим, что у нас дети в тюрьмах, дети идут не тем путем, муж алкоголик, если я сама небрежная или несобранная, подумайте о том, что может нас дисциплинировать. Покайтесь в нарушении этих заповедей и умирайте для грехов своих ежедневно. «Господи, за мной еще вот такой грех. Не хочу больше иметь с ним никакой связи, чтобы ты мне не сказал: отойдите от меня, делающий беззаконие». Поэтому пусть простит нас Господь Всевышний и омоет кровью Сына Своего Иисуса Христа от грехов наших, нас и детей наших. Давайте поверим в это прощение. Всего вам наилучшего.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Ветхий Завет, Новый Завет. Сегодня эти слова, пожалуй, знакомы даже далеким от религии людям. Что представляют собой эти два завета? В чем заключается разница между ними и какова их ценность для верующего человека? Сегодня на эти вопросы отвечает пастор Эдуард Семенюк. Прежде чем мы приступим к характеристикам этих двух заветов, давайте расскажем, что же представляет собой вообще слово «завет».
3: В первую очередь, наверное, первое, о чем думают люди, когда слышат вот эти вот слова, словосочетания «Ветхий Завет», «Новый Завет», чаще всего думают о частях Библии, частях Священного Писания, что вот они у нас ведь так и называются. Когда открываешь Библию, то написано «Библия», «Книги Священного Писания», «Ветхого и Нового Завета». Первая часть, она так и называется, «Ветхий Завет», вторая часть Библии, которая описывает уже земную жизнь Христа и Писание апостолов, «Новый Завет». И когда возникает вопрос, например, об отмене там, завета какого-то, то чаще всего, поскольку думают о том, что речь идет о частях Священного Писания, то вот вывод делается, что первая часть Писания, она какой-то ценности особой не имеет и отменена. Хотя это не совсем так, потому что в послании к Тимофею, когда апостол

0: вывода не будет, как только Ветхий Завет, вот, который мы называем как частью Библии Ветхий Завет, первой частью Библии. Потому что Нового Завета как такового еще не существовало. Он, если во времена апостолов он только в процессе написания был, вот где-то со второй половины первого века нашей эры, то Ветхий Завет – это был их Библия, на которую они ссылаются, цитируют это Писание и пишут. И для них, когда Павел говорит, что все Писание Богу духновенно, он как раз-таки говорит о первой части Библии, которую иногда называют Ветхим Заветом.
1: Но... А что касается тех людей, которые жили до нашей эры и задолго до этого, в те времена еще, в общем-то, и Ветхий Завет не был сформирован,
0: да,
1: до конца.
0: Как Писание.
1: Да.
0: Вот, поэтому, когда мы говорим о понятиях Ветхий и Новый Завет, то нам действительно нужно понять, что такое Завет. Завет – это соглашение, это не книга, это договор, это соглашение, это союз, который, в который вступают две стороны на определенных условиях. И в данном случае, когда мы говорим о библейских заветах, то это отношение Бога и человека – отношения Бога и Божьего народа. И позже, уже сегодня, мы можем говорить не просто отношения Бога с целым народом, а уже персонально с каждой личностью в отдельности. Но это уже, когда мы говорим об изменениях заветах, чем отличается Ветхий от Нового. Как раз-таки одно из отличий, о котором мы сейчас сказали, что в Ветхом Завете Бог в основном вот этот завет заключает с целым народом, то в Новом Завете он уже больше имеет отношение с каждой личностью, с каждым человеком персонально. Но, возвращаясь вот к нашему вопросу, разница между Ветхим и Новым Заветом, вот когда мы говорим о Завете как о договоре или о союзе Бога с человеком, то мы понимаем, что здесь он должен, какие-то другие категории должны использоваться для понимания вот этих терминов, когда мы говорим «завет». Почему Бог использует эти слова, и в Писании не часто используются? Реже встречается Ветхий Завет, Новый Завет, но само слово «завет» достаточно часто в Писании встречается. Почему? Потому что Бог, когда Он общается с человеком, общается на понятном для Него языке. И язык завета был понятен для тех народов древности, когда они жили. Сегодня, может быть, для нас нужно было бы другое слово – понятнее договор слова, потому что это мы часто, когда заключаем какой-то договор аренды квартиры, договор заключается еще, может быть, для поставки электроэнергии с электроснабжающими организациями, тоже мы заключаем договор, нам это понятней. Для них это аналог этого слова, в прошлом это было слово «завет», договор. Договор, определенные соглашения на определенных условиях. Есть еще другой момент, как многие думают о том, что Ветхий Завет, это, если мы говорим о соглашении, это соглашение было с Израилем, с тем народом древности, а Новый Завет – это уже новое соглашение с новозаветней церковью, с христианской церковью. Но это только отчасти верно. Почему? Потому что, когда мы читаем Писание и посмотрим, например, а где впервые Бог говорит о Новом Завете, кому он его предлагает заключить, то, может быть, многие будут удивлены, узнав о том, что Новый Завет вообще Богом предлагается не христианской церкви изначально, а как раз-таки Израилю, народу Ветхого Завета, его народу, и Бог предлагает им Новый Завет. Почему? На каких условиях? Это как раз предстоит нам сейчас посмотреть, в чем разница и что значит. Давайте посмотрим еще вот на это другое слово. Слово «завет», как бы мы уже так в общем где-то дали определение. А вот слово «ветхий» — «новый». «Ветхий» означает «старый», да, «новый» означает «новый». «Ветхий завет» или «ветхий договор» старым, недействительным, когда он становится? Мы можем назвать два, наверное, основных случая, когда ветхий, когда договор становится недействительным или старым, прошлым. Первый случай – это когда истекает срок его действия. Например, договор заключается сроком на один год, этот год прошел, и договор потерял свою силу, потому что он всего на год был. Но в случае с Божьим заветом, который он заключает со своим народом, вот этот момент не проходит, потому что, например, в Псалме 88, стих 35, там автор этого псалма говорит, слова Бога передает. Прямая речь, Бог говорит, «не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». То есть Бог не меняет, и у него нет срока действия его обещаний. Если Бог сказал, поскольку он не меняется,

0: слова свои не меняет, то это навсегда. Его слова, они как вечность, незыблемы. И в Псалме 104, стих 8, тоже интересные слова о Боге говорится. «Вечно помнит завет свой». Бог вечно помнит завет свой. Слово, которое заповедал в тысячу родов. То есть оно, в общем, можно другое слово использовать на вечность. То есть нет ему окончания. Поэтому вот истечение срока годности к этому завету, к Божьим отношениям с человечеством не подходит, вот это определение. Есть второе значение, о котором мы можем говорить, когда истекает, вернее, когда завет теряет свою силу или договор и становится ветхим. Как раз-таки второе, мы об этом мы тоже можем узнать, если прочитаем и книгу пророка Иеремии, глава 31, 31 и 32 стихи. И здесь, кстати, вот этот текст, который будем читать, здесь впервые встречается вот в Священном Писании вот это выражение «Новый Завет». Прочитаем мы эти тексты, 31 глава Иеремии, 31 и 32 стихи. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». И стих, а в 33-м Господь говорит, что вот новый завет будет таким, что я на сердцах их напишу вот заповеди, законы мои. И вот когда мы говорим здесь, в этих текстах, смотрим, во-первых, здесь мы видим, что Бог говорит о Новом Завете, и Бог говорит здесь, почему Он стал ветхим в 32 стихе. Он говорит, не такой завет, как я с отцами их там, когда выводил их из египетского рабства, заключил. Тот завет, Бог говорит, они нарушили. Он предлагает теперь новый, потому что тот стал старым по какой причине? По причине нарушения. Они его нарушили. Вот вторая причина, по какой завет становится старым, ветхим, по причине нарушения. Другими словами, если Бог со мной, я вступаю в соглашение с Богом. И для христиан сегодня вот аналог ветхозаветнего завета, вот того, это крещение сегодня. Если я через крещение вступаю в определенные отношения с Богом, определенный договор, на определенных условиях, и если я нарушаю эти условия, то даже и сегодня, когда я живу в это время, я, получаю, делаю этот завет ветхим, нарушенным, потому что я его нарушен, он теперь недействителен. Я не сдержал своих обещаний Богу. И Бог тогда, как и Израилю, говорит, я хочу с тобой заключить новый завет на новых условиях, для того, чтобы он не был больше нарушен.
1: Открытая книга.
2: Но если вы говорите о новых условиях, значит, это дает нам повод думать, что условия меняются. Возможно, они смягчаются. Смягчаются требования Бога по отношению к людям. Это так?
0: Для этого нам нужно посмотреть, а что Бог об этом говорит? Что Он меняет в этом Новом Завете? Меняются ли условия? И если меняются, что-то меняется, то каковы эти условия в Новом Завете? Смягчаются ли требования? Или они остаются теми же, а что-то другое Бог меняет для того, чтобы Он был действительным? Итак, мы отметили, что он становится недействительным по причине нарушения. И, между прочим, когда мы посмотрим, например, в книге Левит, 26 главе, Господь говорит, когда о нарушении завета, он говорит, что именно нарушается, почему он нарушается. Нарушаются заповеди, условия завета или вот эти заповеди Божии, законы его, которые нерушимы. И они нарушены, потому, поскольку они даже во Второзаконии, в 4 главе, Бог вот эти 10 заповедей называет конкретно их заветом. Говорит, вот эти 10 заповедей, которые на двух скрижалях, это и есть мой завет, который они нарушили. Но отменяет ли их Бог? Изменяет ли их, когда он заключает новый завет? Что меняется с изменением договора или завета? Давайте посмотрим на эти моменты. Во-первых, мы прочитали вот эти тексты из Иеремии 31 главы. И мы здесь видим, что Господь, первое, что нужно отметить, и мы об этом уже говорили, повторим еще раз, этот Новый Завет обещан не какому-то новому, другому народу, может быть, новозаветней церкви, христианам, а Бог говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. То есть народ остается тем же, но новое соглашение заключается между ними. В новые отношения они с Богом вступают. Поэтому это говорит о чем нам? Что поскольку это еще речь идет о Новом Завете, скажем так, в первой части Библии, Ветхом Завете, то это еще одно подтверждение того, что не может быть эта часть Библии отменена, потому что там идет речь о Новом Завете тоже. Вот, речь идет о новых отношениях. Ветхий Завет, второе, что мы отметили, он стал ветхим, потому что его нарушили, хотя Бог и оставался верным своим обещаниям, и Бог это тоже подмечает, отмечает. Следующий момент. Суть Нового Завета не в изменении условий, не в отмене, вот условий имеется, подразумевается под этим заповеди, не в изменении заповедей и требований, стандартов, скажем, которые Бог ожидает от своего народа, и не в отмене закона, а в перемене места его хранения. И об этом здесь же, если мы продолжаем читать у пророка Иеремии, эту же 31 главу, стих 33, Господь говорит, вот завет, который я заключу с домом Израиля в те дни, после тех дней, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу их. То же самое повторяет пророк Иезекииль в 36 главе. О Новом Завете говорит практически в тех же словах, и эту мысль опять акцентирует на ней внимание, что Бог не отменяет закон, не меняет его, а он меняет место его хранения. Потому что если раньше эти 10 заповедей хранились в ковчеге Завета, вот там они его носили на руках, и во святилище был, то теперь Бог говорит, он будет в сердце вашем. А сердце в библейском понимании – это вся личность, средоточие личности, целостная личность. А в частности, мы можем говорить о таких вот значимых определяющих чертах личности, как разум, способность мыслить, это способность, эмоциональная сторона личности, вот эмоционально на что-то реагировать, чувственная вот эта сфера наша. И третье – это наша способность выбирать, воля наша. Вот то, что основные моменты, что характеризуют личность. Бог говорит, что я вот эти законы в вашем сердце напишу. Это значит, что мысли будут думать в подобном ключе. Вы будете думать, для вас это будет естественно. Это ваша форма мышления будет. Я, говорит, ваши чувства в соответствие приведу, эмоциональную сферу. И вы будете, вы захотите выбирать положительное. Я дам вам силы для того, чтобы вы выбирали хорошее, соответствующее Божьей воле, Божьим заповедям. Вот этот момент. И интересно, что Бог помещает в Новом Завете этот закон теперь хранит в сердце, и вот можно добавить такой элемент, любящим Бога. Потому что когда мы читаем в посланиях уже апостолов, например, в первом послании от Иоанна, он говорит о том, что и мотив для исполнения законов Божьих или заповедей не награда, не желание вот заслужить что-то, расположение Бога, не страх с другой стороны, потому что я боюсь Бога, он меня накажет, а потому я буду исполнять его законы. А мотив в Новом Завете – это любовь к Богу. И в Евангелии от Иоанна Иисус говорит такие слова, записанные его слова. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А в посланиях от Иоанна апостол уже Иоанн говорит об этом же. Слова Иисуса передает уже, пишет своей христианской церкви, пишет, что любовь к Богу в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его. А в другом месте он тоже в своем же первом послании пишет, если мы говорим, что пребываем в Нем, то должны поступать, как Он поступал. То есть наша жизнь меняется. И как раз-таки мотив для Нового Завета быть подобным Богу – это любовь, благодарность Ему из любви. То есть Бог помещает свой закон теперь в любящее Бога сердце. И у пророка Иезекииля в 36 главе Бог говорит вот такие слова, когда говорит о Новом Завете, что я вот ваше каменное сердце заберу и дам вам другое новое сердце, из плоти сделанное. То есть Бог дает новое сердце. Вот чем еще отличается Новый Завет, получается. О сердце мы уже говорили, это новые отношения к Богу, которые выражаются во всей личности, что меняется отношение к Богу. Мы можем говорить еще о важной перемене в Новом Завете. Ветхий Завет чем был отмечен еще для вот этот старый договор с Израилем, с тем народом Божьим? Они, когда Бог рассказал им о своих ожиданиях, вот эти 10 заповедей вслух озвучил. И, между прочим, когда Бог говорил к народу, единственное, что Он вслух всего народа сказал, это 10 заповедей. И написано, что больше не говорил им. Все остальное Бог передавал через Моисея. А вот это настолько важно было для Бога, что Он своим голосом вслух народа произносит вот этот завет свой, вот эти 10 заповедей. И когда они услышали, они говорят, все, что сказал Господь, исполним. Понадеялись на себя, но исполнить не смогли. И теперь, когда Бог говорит о Новом Завете, Он говорит о очень важном изменении, о чем они тогда забыли на себя, понадеявшись. Бог говорит, вот что я сделаю. Я вложу внутрь вас Дух Мой, и я сделаю то, что вы теперь будете жить по заповедям Моим и законы Мои исполнять. Бог своей силой, силой присутствующего в верующем человеке Духа Святого, будет совершать вот эти изменения. И опять-таки мы видим, что речь не идет об изменении закона, а об изменении мотивов, изменении отношения к Богу, изменении силы, которой мы действуем, и для того, чтобы быть, соответствовать вот этому завету, соглашению с Богом. Еще один момент, в чем отличается Ветхий Завет от Нового. Когда, вот, например, сегодня приходят в банк для того, чтобы взять какой-то денежный кредит, у человека нет ни дома, ни машины, ни какого-то другого имущества, которое он мог бы в залог предложить. Тогда о чем ему говорят? Пойди и найди поручителя. Почему поручитель нужен? Потому что этому человеку доверия нет. Ну как ты вернешь нам деньги, когда у тебя не с чего их возвращать? Нужен поручитель. Смысл поручителя каков? Если вдруг этот человек действительно вернуть деньги не сможет, эти деньги будут требовать с поручителя. Он теперь должен их возвращать.
1: Открытая книга.
0: И теперь, когда Ветхий Завет или тот Первый Завет стал недействительным по причине нарушения, нет уже доверия вот этой стороне, которая нарушает Завет. И Бог говорит, Новый Завет будет отличаться тем, что теперь у вас будет поручитель. У вас есть поручитель. И кто этот поручитель? Мы читаем Евреям, 9 глава, стих 15. Прочитаем, и там красиво апостол Павел, посланник Евреям, пишет вот об этом поручителе и о Новом Завете. 9 глава, стих 15. Прочитаем. «И потому он, речь идет об Иисусе, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». И здесь апостол отмечает именно, что преступления сделаны в Первом Завете. И мы говорили, что Первый Завет теряет свою силу по причине нарушения преступлений. И здесь тоже связывается, что в Первом Завете. А здесь же чуть раньше, в 7 главе, он говорит о том же, «То лучшего завета поручителем соделался Иисус» в 22 стихе 7 главы. И использует вот это слово «поручитель». Он как взаимозаменяемо. Поручитель, ходатай использует одно слово. Иисус – поручитель, поскольку нам доверия теперь нет. У нас есть поручитель Иисус Христос. Вот в этом еще одно отличие Нового Завета. И еще один момент, который нужно отметить, что поскольку вот в Первом Завете он отмечал преступлениями, вот, может быть, непокорностью, можно сказать, народа, который не покорялся Богу, не подчинялся Его заповедям, нарушал Завет, он этим отмечен был, то Новый Завет отличается как раз противоположным – покорностью, послушанием. И даже апостол Павел, Петр, когда говорит о том, что Дух Святой кому дается, Бог обещает, что в Новом Завете говорит «Я дам вам Дух Мой, вложу в ваши сердца». А Петр говорит, кому Дух дается? Тем, которые послушны Богу, во время своей проповеди, говорит Петр. Послушным, покоряющимся Богу приходит Дух Святой и помогает в этом, дает для этого силы. Поэтому Новый Завет отличается покорностью, послушанием. И если мы продолжаем грешить или мы восстаем против Божьего закона, то мы, получается, в каком завете? Живем даже во времени, которое называется новым, но фактически мы пребываем в Ветхом Завете, в Старом, потому что он нарушен нашими грехами.
2: А может ли быть нарушен и Новый Завет?
0: Теперь вот этот тоже действительно очень важный вопрос. И именно в этом ключе, как мы рассуждали, именно так апостолы и понимали Завет. И в послании к евреям, если изучить, Павел об этом в 7, 8 главе, в 9 говорит о завете, об отношениях завета, что изменилось, благодаря чему это изменилось. И как раз-таки в 10 главе, 26 вот и 29 текст мы даже прочитаем сейчас вместе с вами, апостол Павел здесь, посланник евреям, говорит о том, что Новый Завет тоже может быть нарушен, но только в этом случае очень серьезные последствия. Итак, 10 глава, послание к евреям и стихи 26 и 29. Мы весь отрывок не будем читать, а только вот эти два текста. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть по собственному желанию, да, осознанно, то не остается более жертвы за грехи». И потом продолжает 29 стих. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Вот здесь, когда продолжает развивать мысль о завете апостол Павел, он говорит, что если Новый Завет, который на новых уже условиях он существует, Бог теперь новые возможности для исполнения дает, дает свою силу, он во всячески помогает, и люди открыты, информация вся дана, когда они понимают. И если после этого продолжают жить, речь идет не просто о каких-то случайных вот таких грехах, когда человек неосознанно, может быть, или не собирался согрешить, но вот так получилось, говорит, ну вот вырвалось у меня это слово, или что-то произошло. Не об этом речь идет, а речь идет о вот целенаправленном состоянии противодействия, противления Богу, бунта Богу. Когда Дух Святой мне через совесть мою говорит, вот твой образ жизни, он к хорошему не приведет, ты потеряешь спасение. Тебе нужно изменить свою жизнь, или другими словами, покаяться, изменить направление своей жизни. Он говорит, нет, мне это нравится, и не нужно мне твоих, образно говоря, Богу отвечает, советов, я хочу жить так. И вот когда человек в этом состоянии, уже будучи, дав новое обещание Богу, приняв крещение, вступив в Новый Завет с Богом, то Павел говорит, что после этого не остается жертвы за грехи, потому что та жертва, которую ты принял, которая принесена, ты ее попираешь, отказываешься от этих возможностей, которые Бог дает, то какое прощение ты можешь теперь? Благодаря чему ты получишь это прощение? Если ты кровь Иисуса Христа, которая может быть залогом как раз-таки за твой долг, ты отвергаешь, когда ты решаешь быть сам, оплатить свои долги самостоятельно, а у тебя таких возможностей нет, то он говорит, что больше не остается тогда надежды. Поэтому, когда мы говорим о нарушении Нового Завета, это гораздо серьезнее, потому что тогда больше возможностей не остается. И, конечно, Бог делает все для того, чтобы в жизни человека этого не произошло. И говорят даже так, что труднее погибнуть, чем быть спасенным. Потому что когда человек идет к погибели, Бог множество препятствий на этом пути устанавливает, чтобы человек опомнился, что подумай, куда ты идешь, тебе видишь, как трудно, я хочу, чтобы ты был спасен. И напротив, когда мы идем путем спасения, Бог всячески помогает. Он не только берет за руку и не только указывает путь, но он, где нужно, берет нас на руки и несет, чтобы просто облегчить этот путь. Поэтому, когда вот мы говорим о Новом Завете, и вот еще один текст, который, наверное, мы прочитаем, Римлянам 8 глава, 7 по 9 стих. Интересно, здесь апостол Павел тоже говорит о состоянии Нового Завета, что вот обобщает эти моменты покорности, послушания Богу и изменений силой Святого Духа, которые происходят в жизни любящих Бога людей. Мы прочитаем 8 главу, послание к Римлянам 7 по 9 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Вот как раз о вражде речь. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И можно сделать обратный вывод из этого текста, что те, которые Христовы, они имеют Дух Божий и живут по Духу. А жизнь по Духу, говорит апостол Павел, это жизнь в состоянии не вражды, но дружбы с Богом и в состоянии покорности закону Божьему. И, соответственно, обратно, если я отвергаю закон Божий или говорю, что он мне не нужен, или своей жизнью его нарушаю, то я живу в состоянии противления, непокорности Богу, я живу не по духу, и Духа Божьего я не имею, потому что он ведет меня к покорности. Соответственно, я не Христов. И тогда вопрос, могу ли я называться христианином, не говоря уже о том, состою ли я с Богом в этих новых отношениях Нового Завета. Все очень серьезно. И можно называться христианином, но это еще не значит быть таковым. Христианин – это тот, кто в своей жизни отражает образ того, кто присутствует в нем. И мне нравятся красивые, но простые слова, которые как-то я услышал. Один человек говорил так: «Если в тебе живет Христос, и если во мне живет Христос, то твой Христос с моим Христом никогда не будут ссориться, никогда не будут причинять боль друг другу». Действительно, оно так. Если мы движимы Духом Божьим, если мы в особых отношениях с Богом, то это будет отражаться даже на нашем лице, в нашем выражении лица, в жизнерадостности, которую Бог дает, в добром отношении друг к другу. Потому что Бог будет производить это в нас. Поэтому мы нуждаемся не в новом законе, а в Новом Завете, который дает новые отношения, новую силу, новые мотивы, Дух Святой, который направляет нас к новой жизни, угодной Богу.
2: Эдуард, я благодарю вас за беседу. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Зарядка – это хорошее средство взбодриться и улучшить настроение. Правда, Марин?
1: Да.
0: Сегодня мы продолжим разучивать комплекс упражнений с гимнастической палкой. Итак, пожалуйста, встаем и делаем разминку. Руки на поясе. Упражнение «Птичка чистит перышки». Хорошо. Теперь упражнение «Маятник» к правому плечу и к левому плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Хорошо. Упражнение «Сова» крутит головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Замечательно. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Хорошо. Упражнение для рук. Мельница. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И упражнение «Обними себя». И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! Закончили. Теперь нам понадобится гимнастическая палка. Возьмем ее в правую руку, вот так посередине. И поворачиваем вправо, влево, вправо, влево. Мы тем самым разминаем кисти рук. Так, хорошенько, хорошо. Возьмем другую руку. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь мы возьмем палку обеими руками. Пожалуйста, поворачиваем ее. Здесь пошире немного. Так. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение «Поднимаемся на носки». Называется оно «Деревья стройные». Поднимаем палку вверх, поднимаемся на носки. Вдох, выдох, опустились. И вдох, выдох, просто на носочках. Вдох, выдох. Пошире, Юля, палку возьми. Вдох, выдох. Можно не смотреть на палку, но просто ее поднимать вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох, выдох, вдох, выдох. Марина, не отставай. Вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Теперь отставляем ногу назад. Палку поднимаем вверх, прогибаемся, смотрим на нее. Назад нога. Опустили. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Смотрим на палку. Вдох, выдох. Еще по разу. Вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. Хорошо. Теперь положили палку на лопатки. И наклоны вправо-влево. И раз вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Перехватили палку назад. Взялись за нее. Сзади, вот так пошире. Наклоняемся, смотрим прямо перед собой. И руки прямые назад отводим. Раз, два. Выпрямились. Наклонились. Раз, два. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Хорошо. Выдох. Вдохнули. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрим прям. Хорошо. Следующее упражнение. Взяли палку вот так в локти. Локтями держим. Крепко держим. И повороты вправо, и влево, и вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрим прямо. Хорошо. И раз, два, три, четыре. Закончили. Палку перед собой. Пружинящие движения. Вперед. 16 раз. И раз, два, три, четыре, пять. Спина прямая. Смотрим прямо перед собой. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы. Приседания. Палка перед собой. Приседаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Не наклоняемся вперед. Прямо. Хорошо. Еще приседаем. Так. Замечательно. Угу. Закончили. И немножко расслабились, потрясли ногами. Хорошо. Продолжаем зарядку. Палка у нас перед собой внизу. Перешагиваем через нее туда и обратно. Пожалуйста. Раз. Перешагнули. Назад. И еще. Так, хорошо. Еще перешагнули. И еще по разику. Туда и обратно. Хорошо. Палка вверху, над головой. Махи ногами вперед. И раз, достаем палку. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Теперь палка у нас также перед собой. И мы садимся, не касаясь пола руками. Пожалуйста, садимся. Аккуратно ноги вытянули. Хорошо. Встаем. Молодцы. Это нагрузка, конечно, солидная. Садимся. Вытянули. Встаем. Вот как Олег резво это делать. Садимся. Хорошо, вытянули. И теперь мы ложимся на спину. И подтягиваем палкой колено к груди. И правую. Хорошенько. Так, вытянулись. Левая нога. Носочки тянем. Хорошо. Выдох, когда подтягиваем колено. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И закончили. Так, а теперь из этого же положения мы садимся и вытягиваем руки перед собой. Вот так. Руки за голову и садимся. Упражнение на пресс. И последний раз. Хорошо. Легли. Немножко полежали, расслабились. Так. И становимся на колени. На колени. Садимся на пятки. У нас гребля. Взяли палку пошире. И, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Хорошенько работаем плечами вперед. У нас напрягаются мышцы талии. Так, плывем, плывем. А ну-ка теперь быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Молодцы, закончили. Встаем. Прыжки. Палка у нас вверху. Ноги в стороны. И прыгнули вниз. Ноги вместе. И, пожалуйста. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо. Теперь палка у нас впереди. И мы бежим с высоко поднятыми ногами. Пожалуйста. И Хорошо. Положили палку. Немножко восстановим дыхание. Руки вверх. Вдох. Опустились. Выдох. Повисели. Повисели. Ну вот, наша зарядка закончена, но только на сегодня. Мы очень хотим встретиться с вами завтра. Будьте с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Наша тема исследования – это божество в Священном Писании. Мы начали в прошлый раз разговор о том, как Бог рассказывает о себе, используя разные имена в подлиннике, в оригинале Ветхого Завета в древнееврейском языке, потому что имя на Древнем Востоке отражает сущность личности, сущность характера. Мы упомянули три имени. Первое – это Эль, Элохим, это общее имя для божества. Второе – Яхве или Иегова, Господь, Сущий, которое говорит о верности Бога, Его обещаниям, и говорит о Нем как о первоисточнике, о том, который всегда есть и который имеет жизнь сам в себе. И третье имя, которое мы упомянули, это древнееврейское «Элион», которое переводится чаще всего в русской Библии как «Всевышний» и отражает Божье положение. Посмотрим, как оно используется в книге «Бытие» в 14 главе, в стихах с 18 по 20. «Бытие», 14 глава, стихи с 18 по 20. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Итак, этот термин «Элион» показывает положение Бога по отношению ко всему сотворенному, по отношению ко всем иным существам во Вселенной. Четвертое имя Божье, которое мы рассматриваем в нашем исследовании, это древнееврейское слово «Адонай», и оно переводится словом «Господь» в синодальном переводе. Этот термин передает идею господства, владычества. «Адонай» — это господин, тот, который управляет, владычествует. Посмотрим, например, книгу пророка Исаии, 6 главу, 1 стих. Исаия 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Итак, здесь картина Бога представлена как владыки. Он восседает на престоле как царь, как правитель. Далее книга «Псалтирь», 34 глава, стих 23. Книга «Псалтирь», 34 глава, стих 23. «Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой». Когда мы читаем синодальный перевод и встречаем слово «Господь», у нас нет возможности знать, какое слово стоит в оригинале. «Адонай», который передает идею владычества и господства, или же «Иегова», «Яхве», которое передает идею верности завету, обещаниям и идею безначальности Бога. Поскольку и слово «Иегова», и слово «Адонай» переводится в русском переводе термином «Господь», мы очень многое теряем в понимании текста, потому что в каждом конкретном случае Бог открывает себя путем разных своих имен каким-то особым образом. То есть знание того, что говорит оригинал в каждом конкретном случае, помогает нам лучше понять, что же Бог желает передать в том или ином месте Священного Писания. И в случае с термином «Господь» у нас нет возможности знать, какое конкретное слово используется в оригинале. Посему весьма полезно читать Библию в других переводах, если есть возможность обращаться непосредственно к первоисточнику, для того, чтобы расширить свое представление о значении текста Библии. Пятое имя, которое Господь дает в Священном Писании, это древнееврейское слово «Шаддай». «Эль-Шаддай», часто именно в таком сочетании. Слово «Шаддай» означает «всемогущий», «Бог всемогущий». Посмотрим на книгу «Исход», 6 главу, 3 стих. «Исход», 6 глава, 3 стих. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Итак, когда Авраам услышал призыв идти туда, куда он не знал, идти в страну, в которой никогда не был, когда он услышал обетование от Бога, что у него будут потомки, когда уже и Сара, и Авраам были в преклонном возрасте, тогда вот именно это имя Божье для них стало опорой. Бог всемогущий. Господь говорит: «Есть ли что-нибудь невозможное для меня?» Вот это Божье имя передает потенциал Божьих благословений для человека, который обращается к Господу с верой в Его всемогущество. В книге «Псалтирь» в 90 главе в известной молитве «Живые помощи» в первом стихе также используется это имя. Книга «Псалтирь», 90 глава, 1 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Итак, здесь у нас два слова в оригинале. «Всевышний» — это «Элион», и «Всемогущий» — это «Шаддай». «Под сенью Всемогущего покоится». Это имя передает очень важную идею неограниченности Божьих возможностей, в частности, для того, чтобы посылать благословения, чтобы защищать, охранять, ограждать и так далее. Шестое имя Божье, которое мы рассматриваем в контексте нашего изучения природы Божества, это имя Саваоф. Саваоф, которое используется по отношению к Богу и представляет собой форму множественного числа древнееврейского слова «саба» или «сава». «Цебаот» по-древнееврейски – это «воинства» или «армии». И этот термин Бог использует для обозначения себя тогда, когда хочет сказать о себе как о Боге воинств, как о повелителе ангелов. Во второй книге царств, в 5 главе, в 10 стихе есть информация, которая полезна будет для нашего исследования. Вторая книга царств, 5 глава, 10 стих. «И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». Когда Бог представлен в качестве предводителя воинств ангельских, всего небесного воинства, тогда Библия передает идею защиты, идею охраны, идею защищенности верующего вот этими могущественными существами. То есть Господь здесь представлен как повелитель огромного войска. Однако для Божьих врагов, для тех, кто противостоит Ему, для тех, кто упорно идет против Него, кто борется с Ним, это имя и это слово призвано напомнить о реальности Божьего наказания. Потому что ангелы Господни не только ополчаются вокруг боящихся Его, но они еще и, защищая праведных, приносят Божьи суды возмездия на нечестивых. Еще одно имя, которое Господь использует для описания своей природы, своего характера, своей сущности в Ветхом Завете, это слово «отец», «аб» по-древнееврейски. Книга «Исход», 4 глава, 22 стих, рассказывает об этой идее. «Исход», 4 глава, стих 22, говорит так. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Бог описывает себя как отца. Книга «Второзаконие», 32 глава, стих 6, говорит так. Книга «Второзаконие», 32 глава, стих 6. «Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Бог еще в Ветхом Завете открывается как Отец, и таким образом передается очень важная идея любви, заботы, защиты, сострадания, помощи. Идея таких любящих, заботливых взаимоотношений между отцом и детьми. Есть и иные имена, которые встречаются в Ветхом Завете для обозначения Бога. Это и Господь-целитель, и Иегова Ире, Господь усмотрит, и многие-многие иные. Но мы указали те, которые встречаются чаще всего и передают главные измерения Божьего естества. Таким образом, мы видим, как Бог, рассказывая о себе, представляет себя, свою сущность с разных граней, с разных сторон, для того, чтобы внимательный читатель мог яснее представить себе картину Божества. Когда вы, уважаемые радиослушатели, читаете Библию, обращайте внимание на то, как Бог себя называет. Когда вы встречаете термин «Господь», постарайтесь выяснить, идет ли речь там об Иегове или об Адонае, потому что чем больше мы знаем об этом, тем полнее и ярче перед нами образ Божий. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-1111. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Живой источник.
3: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы замечали, что в большинстве случаев предложение бросить курить не вызывает у курящих людей ожидаемого энтузиазма? Почему? Казалось бы, но почему не привести свою жизнь в соответствии с логикой и здравым смыслом? Думаю, что раскрыть некоторые причины поможет сегодняшняя встреча с Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
5: Здравствуйте!
4: Итак, курение – это простая привычка или все-таки зависимость?
5: Я бы убрал слово «или», потому что в этой проблеме присутствует и то, и другое. Я соглашусь с тем, что это привычка, и соглашусь с тем, что это уже физиологическая потребность. То есть это у дракона две головы, и они составляют такого, скажем, тандем из психологической и физиологической основы.
4: Таким образом, это становится уже зависимостью даже.
5: Да, это уже становится зависимость, которая охватывает всего человека. Она захватывает его и на клеточном уровне, и на психологическом.
4: Сегодня мне хотелось бы поподробнее остановиться на физиологической зависимости, потому что все, что связано с нашей физиологией, это, мне кажется, не зависит от нас и становится уже над нами, и мы не можем это преодолеть. Но вы говорили о том, что каждый человек мечтает быть независимым, а курение – это зависимость. Значит, логично предположить, что каждый человек хочет освободиться от этой зависимости. На самом деле это так. Хочет ли курящий человек бросить курить?
5: Да, я задумывался так же, как и вы, над этим вопросом, и у меня есть ответ, и он звучит примерно так. Каждый курящий мечтает стать некурящим.
4: Неужели?
5: При всем при том, что мы можем встречать тех людей, которые вроде бы говорят, что ну, мне это не мешает, мне это нравится или даже помогает. Я делал такой эксперимент, очень такой несложный, легко его повторить, и самое главное, он дает стабильные результаты. Можно остановить первовстречного человека, совершенно нам незнакомого. Если у него нет атрибутов, которые бы нам говорили об образе жизни,
4: о курении,
5: то можно поинтересоваться, курите ли вы? Удивительно, когда я так спрашиваю, человек не слышит вопроса и сразу лезет в карман, протягивает мне пачку сигарет, угощает. Он услышал что-то. Ну, есть такое правило.
4: Не найдется закурить.
5: Помочь, да, человеку в трудной ситуации. Хочется, не хочется, это уже другой вопрос. Я, конечно же, отказываюсь от предложенного и задаю потом главный вопрос, ради чего все затеялось. Я спрашиваю, а пробовали вы бросить курить? Удивительно, в разных формах, но все говорят примерно одно и то же. Пробовал, не получилось. И так мы можем спрашивать, и примерно один и тот же результат будем получать.
2: Живой источник.
5: Человеку, который не знаком совершенно, ему ничего не стоит сказать ту вещь, которая в действительности есть. Ведь по большей части люди стараются презентовать себя с положительной стороны. Если он говорит перед значимыми для него людьми, он, конечно же, постарается скрыть истинную проблему, проблему неспособности совершить в своей жизни это. И, как правило, говорит о каких-то других сторонах этого. Там,
4: выделяет положительные моменты.
5: Да, ссылается на сложности жизни, говорит о том, что сигарета может помогать, там, прочее, и никаких последствий он не ощущает. У каждого есть, наверное, пример какого-то дяди Коли, который прожил всю свою долгую жизнь, прошел там фронт, всю жизнь курил и дожил до 90 лет.
4: Да.
5: Обязательно такой пример найдется. Конечно же, я не исключаю, что такие люди есть. И могу с этим согласиться. У меня даже есть сосед, который также фронтовик, прожил всю жизнь курил, и ему тоже около 90 лет что-то. Но при этом я знаю и многие судьбы, которые закончились очень скоро и печально. И мы можем легко попасть в заблуждение, если будем сравнивать двух людей совершенно с разными организмами. У одного человека одно свойство организма, и он, может быть, противостоит вредным факторам, а другой не подастся. Скорее всего, выход в другом. Если мы будем сравнивать вероятность одного и того же человека в состоянии курящего и некурящего. Насколько бы лучше себя чувствовал мой сосед, который сейчас уже все-таки болеет, и сколько бы он тогда прожил, мы можем предположить, если бы он не курил.
4: И какое было бы качество его жизни?
5: И какое было бы качество этой жизни? Поэтому, когда я проводил...

0: Жаю взглядом того прохожего, которого остановил, который мне ответил, пробовал, не получилось, я задаюсь другим вопросом. Пробовал. Это о чем говорит?
1: Значит, хотел бросить.
0: А что, сейчас он не хочет стать некурящим человеком?
1: Ну, наверное, какие-то неудачи, они разочаровывают.
0: Ну да, но при этом желание освободиться, оно все равно присутствует. Другое дело, что он с этим делает. Ведь есть такая стратегия поведения. Если проблема не поддается решению, а каждый курящий многократно пытался, и мы слышим это от многочисленных ответов на этот вопрос, то выход другой можно найти. Посчитать, что это не проблема. Сказать, что это не проблема, это комфортное состояние, которое выгодно, которое удобно и с положительной стороны презентует себя в глазах других людей. Сказать,
1: то есть закрыть глаза на все отрицательные моменты.
0: Ну, может быть, их признавать, но при этом для себя сказать, что для меня это не проблема. Мой организм адаптировался, мой организм, допустим, уже нуждается в этом, это вписалось в мою жизнь, так что даже, может, мне и хуже будет от того, что у меня не будет сигарет. Понимаете, есть такая точка зрения.
1: Да, есть такая точка зрения. Особенно я знаю женщины, когда ждут ребенка и курят, они не бросают курить. Они говорят, если сейчас я брошу, будет плохо моему ребенку.
0: Это глубокое заблуждение. Ребенку будет только от этого лучше, потому что в этом случае он будет полнокровно дышать, и ребенок курит вместе с матерью. Все, что закладывается в начале, очень важно потом в осознании того, как будет развиваться человек.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
0: Так вот, я прихожу к такому заключению, что каждый курящий мечтает стать некурящим. Другое дело, что он с этим желанием делает. Он его трамбует где-то глубоко в себя для того, чтобы оно не возникало. Потому что в очередной раз, когда редкий раз, но оно возникает, оно вызывает вот это вот желание, о котором вы сказали, стремиться освободиться, стремиться стать свободными. Но многократные попытки, неудачи очень больно хлестнули по щеке самомнения. И в этом случае человек уже один, два, три раза разочаровавшись в себе, он не ищет еще раз. Каждый человек, наверное, не хочет испытать огорчение своей неспособности, несостоятельности в этом вопросе. Поэтому вот в этом новом осознании, что это не проблема, человек утверждается, с годами костенеет и начинает в это верить. Он видит это многочисленные примеры вокруг,
1: да,
0: и он становится убежденным в том, что это не проблема, и старается совершенно не предпринимать уже попыток.
1: Хорошо, вы поставили диагноз, что курение – это зависимость. Есть ли какой-то выход? Можете ли вы предложить какой-то выход людям?
0: Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что все курящие делятся на три категории. Первая категория говорит, что это в принципе невозможно.
1: Бросить курить.
0: Бросить курить. И таких людей немало. Они убеждены, что все попытки абсолютно бесполезны, это невозможно. Но есть и другая категория людей, которые все-таки принимают объективную часть этого явления и видят многочисленные все-таки примеры успешного преодоления зависимости. И они говорят, да, это в принципе возможно. То есть такая вероятность. Но в силу моих качеств каких-то, в силу моих особенностей, там, свойств характера, это для меня невозможно. Это вторая категория людей. И есть третья категория курящих людей, которые говорят, это возможно, и я это могу, но не хочу. Не пришло еще время.
1: Пока мне это не надо.
0: Да, пока меня это не волнует. Вот три категории людей. И в зависимости от того, кто какую позицию занимает, для них тогда и строится ответ, возможно выйти на свободу или нет. Как вы понимаете, первая категория совершенно не видит выхода из создавшейся ситуации, потому что она считает, что его просто нет. Но, опять же, мы можем обратиться к примеру второй категории, которые говорят, все-таки есть выход, просто не для всех. Ну и третья категория говорит, что в принципе это не проблема. Ну, здесь они заблуждаются, это проблема, но просто для них еще это не открыто. Они просто еще в нем не нуждаются, и поэтому для них вопрос так не стоит. Те программы, которые я провожу, многократно на протяжении многих лет уже подтверждают, что выход есть, независимо от стажа курения, независимо от возраста или, там, может быть, социальной принадлежности, выход есть.
1: И все зависит, получается, не от какой-то наследственности человека, а зависит от его мнения, от его выбора, от его мышления.
0: Совершенно верно. Все специалисты, которые предлагают разные способы освобождения от никотиновой зависимости, все в один голос утверждают, что самое главное основание для успеха – это мотивация. Это собственное желание и стремление курящего человека взять и изменить образ жизни.
1: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он – живой источник сил. Всего вам самого доброго.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Науки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Сергей Николаевич Ларионов, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы в предыдущих программах коснулись темы о том, что в Коране Иисус Христос представлен как великая жертва, как заместительная жертва. Uh-huh. Да? И на примере с Авраамом, его сыном, которого он должен был по повелению Божьему принести в жертву, Бог испытывал его верность, была принесена иная жертва.
2: Uh-huh.
1: Агнец или баран, запутавшийся вот в чаще. И это указывало на истинную жертву, на великую жертву Иисуса Христа.
2: Да, на ту милость Аллаха, которую он должен оказать.
1: Да. И получается, что Иса или Иисус в Коране представлен как достаточно могущественный пророк. Но почему-то сегодня в современном исламе его роль, его место, оно не столь велико, не столь высоко.
2: Угу.
1: Почему?
2: Да, есть два величайших пророка. Один пророк Мухаммед, саля алейху, алейху вассалам. И второй Иса Масих, алейхи ссалам. Эти два величайших пророка, они вот на самом деле стоят в исламском мире. И есть, к сожалению, может быть, некоторое даже соперничество. Но не между ними самими, а вот между тем, как люди преподносят вот эту весть, которая звучала. В принципе, интересно, что если мы читаем об Исе Масихе, то есть удивительный текст, который показывает и его отличие даже от пророка Мухаммеда, даже по факту рождения. Есть история, записанная в суре 19, суре Марьям, где показано именно рождение, о том, что Аллах говорит слово, и вот это слово, оно воплощается в Марии. Слово Аллаха, оно дает жизнь, и благодаря этому слову Аллаха появляется Иса Масих. То есть в данном случае мы видим, что в Инжиле, в Евангелии от Иоанна написано «И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины». И здесь мы видим, Аллах говорит «будь», Аллах говорит это слово, и это слово воплощается, вочеловечивается. И поэтому то, что говорил Иса, фактически он говорил слова Аллаха. Он фактически был передатчиком его вести. Фактически от первого лица, можно сказать, от лица Аллаха он вещал. И все, что он говорил, это было Слово Божие на тот момент. Иса точно так же назван признаком часа.
1: Признак
2: часа? Это значит, идет речь о том, что будет возвращение Исы. Что Иса, он вернется, и Иса как раз, когда вернется, он приготовит этот мир для того, чтобы Аллах уже окончательно здесь правил.
1: А признак часа — это признак последнего времени?
2: Да,
1: получается?
2: Признак последнего времени, признак суда. И чуть позже мы в этой передаче, уже ближе к концу, мы подойдем еще раз к этому признаку часа, увидим его более подробно, что значит правление Исы. Интересно, что Коран все-таки говорит о том, что именно Иса вернется, что не будет Мухаммед, не будет второй раз он здесь, на этой планете, он сегодня уже ждет своей участи, ожидая вознаграждения Всевышнего, а вот Иса вернется. Иса, мы читаем, что он был воскрешен, Аллах его забрал к себе, и Иса опять вернется сюда, на эту землю. А точно так же вот в этой же суре, в 19-й Марьям, написано, что это не только слово Аллаха, а еще есть интересный текст, который гласит, сура 19, аят 19, сура Марьям. Джибриил говорит: «Воистину я послан твоим Господом к тебе, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
1: А Джибриил — это евангельский
2: ангел Гавриил. Да, та же самая история фактически. Угу. Также вот он приходит к Марии. Но вот это вот очень интересное выражение «чистый мальчик». Есть такое выражение в исламе, как «субхана Аллах», то есть Аллах причист, к нему ничего, вот, он пресвят, он всегда все делает правильно, он самый могущественный. И тут вдруг рождается мальчик, который тоже чист. Есть хадис в отношении пророка Мухаммеда, что когда он был маленьким мальчиком, когда он был в детстве, то играл с детьми, проходило мимо несколько человек. И они уложили Мухаммеда на лопатки, и один вырвал его сердце, вытащил оттуда грязный кусочек, и опять сердце положил туда и говорит: «Вот это было в тебе от шайтана». То есть вот идет речь как бы о пересадке сердца, очень близкая к пророку Иеремии, когда говорит: «Возьму у вас сердце каменное, дам сердце плотяное». То есть речь идет о том, что Мухаммед родился, но его сердце не было до конца чистым, пока Бог его не очистил сам. Иса же был по факту уже рожден чистым.
1: Но чистым уже... сердцем каждый человек, подобно пророку Давиду, да, должен просить сердце чистое.
2: Да, да, да. То есть мы все рождаемся уже со склонностью к греху. У Исаии не было этой склонности. Изначально это вот как раз вот этот термин субхана, это значит причист. То есть однозначно к ним он не был грешен.
1: Но даже вот исходя из этих признаков, можно сказать, что Иса, он величайший из пророков?
2: Однозначно. По Корану он величайший из пророков, но сегодня в мире ислама все-таки, конечно, величайшим считается Мухаммед, поскольку, ну, даже если мы читаем Википедию, то там, допустим, вы вводите вопрос, величайший человек, который когда-либо жил на земле, то самый первый ответ – это Мухаммед. Но мы понимаем, что у Исы необычное рождение, поэтому...
1: Он не просто человек.
2: Да, да, да. И поэтому он не стоит в этом списке, но если взять просто человек, то Мухаммед. И действительно, поражаюсь тому, что он сделал на тот момент. Вот, допустим, до этого Авраам принес единобожие. После Авраама был Моисей, который открыл Божьи законы для народа. После этого был царь Давид, который установил теократию. И таким образом аж целая такая плеяда героев на протяжении многих времен они сделали, чтобы было единобожие, была теократия, и народ знал Божьи законы. И то, что сделали эти три человека, Мухаммед сумел сделать за вот эту свою короткую жизнь, которая у него была. Ну, короткая вот в нашем земном летоисчислении. То есть он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Везде также сообщается, что именно Мухаммед был очень чистый. Интересно, что он смог примирить все племена, которые на тот момент враждовали между собой. Да, все арабские племена. На тот момент женщины не совсем были в почете, и, к сожалению, есть факт, что даже новорожденных девочек убивали, ну, потому что это лишний род, и там много других проблем возникало с этим, сохраняли мальчиков. Именно как раз-таки Мухаммед, он возвысил роль женщины. И есть целая сура, посвящена женщинам, как относиться. И если даже ты хочешь развестись, то она должна быть в твоем доме 3 месяца еще, потому что вдруг она беременна, а может быть, ты за это время передумаешь. И много-много других вот таких вещей, которые на самом деле на тот момент было откровением для этого народа, который тогда жил. Поэтому действительно он принес большой свет. Но и сам мы видим, если взять все-таки Коран, это тот, который по-особому выделен Всевышним, по-особому благословлен Всевышним.
1: И вот сейчас... Но он даже и обладает свойствами такими, которыми никто из людей не обладает.
2: Да-да-да.
1: Глиняную птицу оживить.
2: Да, то есть фактически это чуть ли не книга Бытия, когда вылетел из глины
1: Это творческая функция фактически, он творец.
2: Он точно так же, мы видим, что он исцелял, да, скажем, он давал зрение слепым. Более того, Иса, когда пришел, он сказал, что я разрешу вам недозволенное и запрещу что-то. То есть он принес новое знание какое-то, он принес какое-то определенное новое учение, и в Коране тоже об этом говорится. То есть он на самом деле принес новый свет. И вот в отношении нового света хотелось бы тоже несколько текстов буквально прочитать о том, что вот как раз именно Иса сделал. Вот еще один текст, мы уже его читали. «Воистину, он Иса – признак часа. И ничуть не сомневайтесь в этом часе, и следуйте за мной, это прямой путь». Давайте вот сейчас мы потихоньку, наверное, подойдем к прямому пути, а потом именно к возвращению Исы.
1: Ну да, в исламе понятие «прямой путь», оно достаточно вот такое устоявшееся, для зрителей наших, которые далеки, может быть, от ислама и не знакомы с ним, нужно пояснить, что значит «прямой путь».
2: Да, «прямой путь», прежде всего, это путь правильный, то есть это путь верный, путь к Аллаху.
1: То есть это истинная вера, можно
2: сказать. Да, истинная вера, и прямой путь, он складывается из нескольких вещей. Любой мусульманин, когда произносит молитву «Аль-Фатиха», а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «Веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И вот у меня есть несколько небольшая выборка в отношении прямого пути, есть несколько текстов, которые хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. И этот прямой путь, он слагается из многого. Допустим, прямой путь – это Писание. Первое всего отношение к Священному Писанию. Посмотрите, как сказано. Это 2 сура, 53 аят. «Мы даровали Мусе, то есть Моисею, Писание и различие». А уже в 5 суре, в трапезе, говорится так. «О люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом и Инжилом и тем, что ниспослано вам от вашего Господа».
1: То есть фактически... все было ниспослано от того же Бога.
2: Да, и посмотрите, оказывается, и Таурат, и Инжил, они тоже направляют.
1: Таурат, Тора, Инжил,
2: да,
1: Евангелие.
2: Да, то есть,
1: и Ветхие, и Новые Заветы были.
2: Направляет на прямой путь, Богом, точно да. так же. Mm-hmm. То есть, смотрите, это две книги, допустим, Тора и Коран, которые вот показывают, вот там прямой путь. Это два указательных знака mm-hmm. в данном случае. И здесь они дополняют друг друга, дублируют друг друга, можно так даже сказать. И Коран — это священное писание, для данное на арабском языке, а именно Библия — это священное писание, данное на еврейском и на греческом языке.
1: Наоборот, на греческом
2: и на еврейском. Да, на греческом и на еврейском языке. Но фактически вот и та, и другая книга показывает, что именно нужно читать священное писание, нужно соблюдать, что там написано, нужно через них познавать волю Аллаха. Это первый шаг на прямой путь. Следующий шаг — это вера, именно вера Всевышнего. Еще один текст. «Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути». Это вторая сура, 137 аят. «Кто сменил веру на неверие, тот сбился с прямого пути». Поэтому настоящий правоверный мусульманин всегда должен не только верить в Аллаха, но и доверять Аллаху, что Аллах делает все в его жизни. И если Аллах говорит «харам», то есть запрещено, то есть это однозначно запрещено. Если именно он говорит, что это разрешено, то это значит тот путь действия. Тебе не только разрешается это делать, но ты должен так делать. Если тебе разрешается делать добро, это не значит, что только иногда. Это значит, ты постоянно должен его делать в своей жизни. То есть вера всегда должна в делах каких-то определенных выражаться. Еще один момент в отношении прямого пути — это поклонение. Тут же Иса говорит: «Воистину Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему — это прямой путь». Итак, поклонение единому Богу — это прямой путь. Но вот следующий текст очень интересен, потому что он как раз-таки показывает значение Исы в этом прямом пути.
0: Пророки в Коране.
2: Итак, мы читаем вместе с вами 43-ю суру, 61 по 64 аяты. Сказано: «Он — признак часа, и не сомневайтесь в этом», то есть в отношении Исы. «И пусть не отклонит вас сатана, ведь он для вас враг явный. И когда пришел Иса с явными знамениями, он сказал: „Я пришел к вам с мудростью и разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногласите. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Это прямой путь». Итак, мы видим, оказывается, следование за Исой
1: и повиновение,
2: Исы. Вот это и есть прямой путь.
1: То есть повиновение не просто ему, как его повелением данным лично, а повиновение ему — это значит исполнение его заповедей, записанных в Евангелии.
2: Да, слышание Инжила, чтение Инжила, потому что там больше как раз-таки слов Исы записано в данный момент. И мы видим, что Коран он отсылает по-прежнему, он говорит: обращайтесь к людям Писания, обращайтесь к книге. И мы уже говорили в одной из передач, что эта книга, она сохранена, она не повреждена, и сегодня археологические раскопки не доказывают подлинность текста Писания.
1: Ну, просто существует какой-то даже, я бы вам сказал, какой-то барьер для человека, исповедующего ислам, вдруг взять и начать читать Евангелие.
2: Да, но это барьер, заложенный вот этими многовековыми, может быть, предрассудками, когда тебя всегда говорили...
1: Противоборством.
2: Да, неправильно, это она изменена, она искажена. Ну, сегодня люди науки, а ислам очень любит науку, и вот сегодня научные мужи, они говорят: нет, это не так. И мы знаем, что Аллах, Он силен сохранить свое слово, поэтому здесь...
1: Так мало того, Он призывает читать.
2: Да, поэтому надо отважиться просто верить, отважиться верить то, что принес Иса, и просто идти вот этим прямым путем, следовать за ним. И в отношении прямого пути хотелось бы уже ближе к заканчиванию, к концу нашей передачи, еще посмотреть о возвращении Иса, о чем мы и говорили.
1: Итак, возвращение, имеете в виду,
2: второе пришествие? Да, второе пришествие, что Иса вернется, здесь установит свое царство. Интересно, что в Коране просто назван он признаком часа, то есть он как раз тот, который будет вот при втором пришествии, но есть хадисы. То есть это предание, это то, что еще также говорил Мухаммед или говорили первые пять праведных халифов. И именно вот как раз хадисы собрали вот этот сборник высказываний великих людей об Исе. И вот буквально, может быть, несколько слов о том, что будет в тот момент, когда Иса вернется. Вот посмотрите тоже, насколько это вообще похоже описанию вот именно того рая или той вечной жизни, которая открыта нам, ну, в той же Торе, скажем, да, или в том же Инжиле, в той же Библии. Есть несколько таких моментов, а я хотел бы их сегодня вместе с вами почитать. Значит, богатство настолько приумножится, что никто не будет желать их. Спуститься с неба сын Майрам, и убьет Даджаля, то есть Антихриста. Угу. И мы видим, что также в книге «Великая борьба», извиняюсь, книга «Откровение»
1: сказано, что спустится с неба
2: Иса и убьет Даджаля.
1: И убьет Антихриста.
2: Да, то есть будет вот это противоборство.
1: Так это фактически послание новозаветнее, апостольское, то же самое.
2: Да, что Павел об этом пишет, что книга «Откровение» об этом говорит, в частности, 12 глава, она заявляет просто об этом. И после этого 40 лет вы будете жить в обилии и достатке. Но надо понять, что 40 лет на Востоке это еще и некоторый пророческий такой возраст.
1: Символический.
2: Да, символический, поскольку в 40 лет мужчина достигает своей зрелости, скажем, полноты. Он достаточно мудрый, достаточно уже развитый, но при этом еще и достаточно молодой, чтобы, у него есть жизненная энергия, чтобы что-то делать. Поэтому это, число полноты, скажем так, в данном случае. И дальше. «Повсюду будут кипеть казаны с едой. Будет исполнена невиданным достатком жизнь, и не будет стремления к богатству». А вот дальше еще интересней. «После Иса будет править своей умой по справедливости, исправит все ереси в вере, объединит христиан и мусульман в единой вере, устранит налог взымавшийся с немусульман, к баранам и верблюдам не будут более посылать сборщика закята, между людьми не останется ни вражды, ни злобы, у скорпионов и змей не будет яда, так что ребенок будет играть со змеей, и змея не будет жалить его. Девочка захочет поиграть со львом, и лев не причинит ей вреда. Волки будут ходить среди овец, словно сторожевые собаки. Как чаще наполняется водой, так и мир преисполнится единством веры. Не останется войн и конфликтов. Земля станет, как серебряное блюдо. Растения и плоды будут произрастать, как во время пророка Адама. И одной гроздью винограда будет насыщаться тысячи человек, и группа людей будет насыщаться одним гранатом».
1: Это из какого источника вы прочли сейчас?
2: Это, значит, наши хадисы передал Абу Ума, большое собрание хадисов. Это Рудани, и некоторые другие.
1: Ну, а ссылку конкретную можно прямо индекс на эти тексты?
2: Значит, у меня стоит так. Большое собрание хадисов, Рудани, том 5, страница 370, 371, 372.
1: То есть, чтобы наши телезрители, если вдруг у них возникнет необходимость, они могли бы уточнить и прочитать. Ведь это фактически слова пророка Исаии.
2: Да, однозначно.
1: Ветхозаветного.
2: Малое дитя будет водить и там вола, и льва, и все остальные. И ребенок будет играть на дорой аспид, и аспид не ужалит его. То есть мы видим вот в данном случае опять вот эту, скажем так, может быть, конгруентность или как сказать, то есть вот однополярность и Корана, и Священного Писания в отношении именно описания той вечной жизни. И мы видим, что в данном случае Иса будет править своим народом.
1: И он, именно он придет, и он установит новое царство, которое вовеки не разрушится и не будет передано другому народу, но будет стоять вечно. Если говорить словами книги пророка Даниила, что, в принципе, полностью суть вот этого отрывка повторяет. Это удивительно, насколько все-таки между Библией, между Священным Писанием христиан, иудеев и Кораном существуют вот такие... Параллели.
2: Да.
1: Фактически это можно назвать одним и тем же писанием, но через Коран, но пересказанным уже.
2: На понятном языке.
1: На понятном языке для арабов. Mm-hmm. Да?
2: Да, однозначно. И самое здесь мне интересное, что он объединит христиан и мусульман. И вот как бы хотелось вот сегодня вот именно достичь вот этого единства, чтобы христиане и мусульмане не смотрели друг на друга как вот какие-то противоборствующие, воинствующие религиозные группы.
1: Слава Богу, в нашей стране это не так.
2: Да,
1: в нашей стране христианство и мусульманство веками существуют и взаимодействуют, и постоянно на разных площадках встречаются духовенство и Русской Православной Церкви, и других представителей христианских церквей традиционных России, протестантских, католических, и мусульманские. Лидеры, присутствуют. Поэтому Россия как раз является тем примером взаимодействия вот такого многовекового между исламом и христианством. И вы говорите, что в хадисах сказано, что еще больше это взаимодействие со временем усилится.
2: Да, оно однозначно усилится. Мне вспоминается еще одна история, очень короткая. А так, когда первые мусульмане убегали от притеснения от рода курайшитов, убегали именно в Африку, в Абиссинию, то там был один царь по имени Евус. Этот царь, он принял этих беглецов, и когда за ними приехала целая делегация, чтобы он их выдал, он говорит: «Я сначала хочу услышать их учение, чему они учат». И тогда первые мусульмане начали объяснять христианскому царю Невусу свое вероучение. И после того, когда они высказали все то, что они вот имеют как особое откровение как от Аллаха, он на земле начертил черту и говорит: разница между нами и вами не более этой черты. К сожалению, сегодня люди эту черту превращают в пропасть. Угу. А через пропасть можно бросать камни, ругаться, кричать. Угу. Но как важно свести ее опять до черты, ибо через черту можно здороваться, ходить в гости, можно сотрудничать.
1: При
2: можно
1: этом сохраняя делать. Свои традиции, да, при этом да, сохраняя свою да, самобытность. Однозначно. Не обязательно нужно переходить из одной религии да, в другую, да. Но то понимать, допускать, что очень много общего.
2: Допускать друг друга. И это будет важно сегодня. Поэтому есть текст «Блаженные миротворцы». Поэтому я всем желаю вот этого миротворчества.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Дорогие друзья, мы уверены, что вас не оставляют равнодушными эти темы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Для вас поет группа «Мост-Х».

жизнь как сон растворится в тумане, но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты, ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания, но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе с вами в программе «Библия, люди и судьбы». Как непостижимы судьбы его? Так записано в Священном Писании. И следующая судьба, о которой мы с вами будем говорить, это судьба апостола Павла. Многие великие богословы, в том числе и протоиерей Александр Мень, называют Павла вторым сюжетом в Евангелии после Христа. И действительно, Павел был человек великий, потому что о нем очень много говорится в Священном Евангелии. Он был одним из основателей христианской религии, несмотря на то, что когда-то он был гонителем христианской церкви, именем которому было Савл. Именно это имя вгоняло ужас в сердца многих христиан, потому что Савл был человеком, который, воспитанный, будучи на иудейских традициях, ревностно отстаивал веру своих отцов, которая допускала гонения вплоть до смертоубийства последователей христиан. Священное Писание говорит о том, что Савл навсегда мог остаться Савлом, как прославиться как яростный гонитель христианской церкви, если бы в его жизни не произошло одного интересного случая, о котором говорит 9 глава книги Деяния. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Итак, Савл шел в Дамаск для того, чтобы в этом отдаленном от Иерусалима городе связывать последователей Христа, для того, чтобы их вести в Иерусалим на судилище, для того, чтобы искоренить религию Христа не только в Иерусалиме, не только в Израиле и Иудее, а это сделать в отдаленных городах, для того, чтобы не было никакой христианской ячейки, никакого, по его мнению, метастаза, который мог бы впоследствии развиться и заполонить Иудею, Израиль и Ближний Восток христианским учением. И поэтому Савл идет в Дамаск для того, чтобы связывать верующих людей, для того, чтобы волочить их в темницы, в судилище и на казнь. Это происходит до тех пор, пока Савл, идя со своими стражниками, со своими единомышленниками, не получает освобождения. Написано, что внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Так бывает в жизни, что иногда нам кажется, будто мы знаем абсолютно все. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что мы делаем. Мы иногда думаем, что служим Богу ровно так, как думал и Савл, что он служит Богу. А оказалось, что, увидев яркий свет, он ослеп. И Господь сказал: «Савл, почему ты меня гонишь? Почему ты делаешь то, что противно мне, и то, что хочешь делать ты?» И тогда Савл задает ему банальный вопрос: «Кто ты, Господи?» Этим вопросом он дает понять Господу и себе самому, что всю свою жизнь он не знал Бога. Всю свою жизнь он только лишь почитал законы своих отцов, но не знал живого Бога, против которого он боролся, против которого он сейчас идет в Дамаск для того, чтобы связывать верующих людей и казнить их. И Господь говорит: «Почему ты гонишь меня, Савл? То, что ты воспитан на законах своих отцов, то, что ты являешься одним из мудрых людей в Израиле, то, что у тебя есть определенные привилегии в твоем городе, в твоем народе, в твоем государстве, это еще не значит, что ты меня знаешь. Сейчас ты идешь в Дамаск для того, чтобы бороться со мной и с последователями моего учения, и поэтому я хочу тебе сказать, Савл, почему ты меня гонишь?» И Савл говорит: «Да, Господи, я действительно тебя не знаю. Я не знаю, кому я служу. Я не знаю, почему долгое время я опираюсь только лишь на законы своих отцов, только лишь на какие-то предания приношу тебе одни неприятности и одни проблемы для твоего святого дела». И Господь говорит: «Савл, Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Замечательная фраза, которая очень часто возвращается и аукается каждому из нас, когда мы сами не знаем, куда мы идем. Сами не знаем, что мы делаем. Мы думаем, что служим Богу и делаем Ему богоугодные дела. Но на самом деле Господь говорит, ты не знаешь, куда ты идешь. Трудно тебе идти против рожна. Дорогие друзья, не самое ли время посмотреть, куда мы идем? Не самое ли время дождаться от Бога, пока нас не осияет внутренний свет, для того, чтобы мы задумались, Господи, кто ты? Не трудно ли нам идти против рожна, когда у нас ничего не получается в нашей жизни? Мы не видим какого-то благословения, но самое время посмотреть, где мы идем, куда мы идем, куда мы движемся, и что с нами происходит, не вроди ли мы стали нашему Богу? Божье Слово продолжает нам повествование и говорит о том, что Павел в страхе и трепете закричал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, и слышал голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и привели его за руку, и привели его в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел и не пил. Все эти 3 дня он думал о своей жизни, пытаясь понять, а чему же он служил. Пытался понять, а что от него ждет завтрашний день и каким образом в своей жизни он может быть угодным Господу человеком. Писание говорит нам о том, что в Дамаске жил другой человек по имени Анания. Анания был удивлен видением Господа, когда Господь сказал ему: «Анания, иди на улицу прямую, там, где живет Савл Тарсянин, и ты помолись над ним». Анания был очень удивлен и сказал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько надлежит ему пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился. И с этого момента Священное Писание говорит, что тот час стал проповедовать Савл в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме церковь и призывающих имя сие? Не тот ли этот человек, который когда-то был Савлом, а теперь стал человеком с новым именем, именем Павел? Божье Слово нам говорит о том, что у Павла была сложная жизненная история. Он был побиваем камнями, он был притесняем, и в конце жизни он закончил свою жизнь мученической смертью. И тем не менее Павел был великим проповедником, который обратил многие тысячи людей ко Христу и написал множество книг Священного Писания. В одной из книг он говорит: «Но я, невзираю ни на что, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к почести высшего звания». Дорогие друзья, пусть эта чудная история обращения Савла, превращение в святого апостола Павла будет добрым примером нам для того, что Господь может изменить жизнь каждого из нас и сделать из нас новых людей. Пусть опыт Павла будет добрым примером для нашей жизни и нашего обращения, и пусть милость и благодать Господа всегда пребудут с нами.

0: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
1: Пассажиры заняли свои места в ожидании взлета. Но вдруг в конце салона послышался шум. Кое-кто из пассажиров оглянулся назад и увидел, как пилот и его помощник в больших солнцезащитных очках идут по проходу в направлении кабины. В руках у пилота была белая трость, которую он ощупывал дорогу, ударяя ей по пассажирским креслам то слева, то справа. А его помощника вела собака-поводырь. Когда они шли по проходу, среди пассажиров раздался нервный смешок. Они решили, что перед ними разыгрывается какая-то странная шутка. Но через несколько минут после того, как за пилотами закрылась дверь кабины, раздалось гудение моторов, и самолет начал выруливать на взлетную полосу. Пассажиры с беспокойством смотрели друг на друга, перешептываясь. Некоторые неловко ерзали в своих креслах, другие крепко вцепились в ручки кресел. По мере того, как самолет набирал скорость, паника пассажиров росла. Некоторые молились. Паника переросла в истерию, когда самолет достиг конца взлетной полосы. За несколько метров до конца полосы в салоне раздались крики ужаса. Это закричали одновременно все пассажиры. Но в последний момент самолет оторвался от земли и взлетел в воздух. В кабине помощник облегченно вздохнул и сказал, обернувшись к пилоту: «Знаешь, когда-нибудь они закричат слишком поздно, и мы разобьемся прежде, чем взлетим». Эта вымышленная история неплохо иллюстрирует подход многих людей к семье. Многие люди ориентируются только на крик в последний момент, чтобы сохранить семью. Мы много времени посвящаем тому, чтобы учиться, потому что хотим стать, например, инженерами. Сначала 11 лет школы, потом 5 лет университета, затем практика, и после этого мы можем сказать, что стали инженером. А сколько времени мы уделяем тому, чтобы стать хорошим мужем, женой или родителем? Большинство людей предполагают, что все должно получиться само собой. Но когда самолет под названием «семья» все же разбивается, то люди переживают непереносимую боль. Возможно ли иметь счастливые отношения в семье, существующей в обществе, где 80% семей распадаются? Ответ – да. Но как? Надо учиться быть женой, мужем или родителем. Но как этому научиться? Увы, нет такого вуза, поэтому придется заниматься самообразованием. Кто-то спросит, какие книги почитать и когда надо начинать это делать? Лучше начинать готовиться к этому заблаговременно. Пока у вас еще нет семьи, начните изучать эту тему. Слушать семинары, читать книги, смотреть лекции. Посмотрите на модель вашей семьи, на отношения ваших родителей. Проанализируйте,

Библию, что забывал жить так, как там написано. Да? А как? Просто. Делать для других больше, чем для себя. Вот что я понял из нее. Обучение заключается не только в чтении и желании жить так, как написано. Надо действительно принять эти рекомендации и применять их в своей жизни. Следуя этим советам, ты сможешь избежать многих ошибок, пройти через временные трудности и стать хорошим супругом и родителем.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.
3: Великий Бог, когда на мир смотрю я,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
3: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались. То есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5.

0: И они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали, потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал, вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают ноги смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах, о каких-то там еще о ком-то. Вот. Но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Вот. Но мама долгое время ничего не видела, потому что была занята работой младшей сестрой. Я начала не приходить домой, и тогда у мамы появились уже какие-то подозрения. И где-то вот через года два употребления наркотиков, после того, как я неделю не была дома, я пришла домой отсыпаться, потому что на эфедрине можно не спать по несколько дней, когда колешься эфедрином. И я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый, а у меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, но даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Тогда я, не знаю, обманывала сама себя, что я не буду пользоваться наркотиками иглой, то есть ни маком, ни эфедрином, но курить гашиш – это ничего страшного, и я смогу на море так отдыхать и забыть иглу. Конечно, иглу я не забыла, я буквально 3 недели пробыла на юге, вернулась в город, и первая с аэропорта я поехала к своим друзьям на Некрасовский рынок и сразу же купила наркотик, опий, сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома, так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. На тот момент у меня были уже попадания в милицию. И один раз меня забрали в милицию с большим количеством мака, с 8 стаканами. И как бы мне грозило уголовное дело и грозило лишение свободы. Тогда я из милиции опять позвонила, опять же, маме, отцу. Вот, и сказала, ну, попросила, чтобы они меня выкупили. Они помогли мне выйти из милиции. И, наверное, только в тот момент я как бы устала уже колоться, потому что уже здоровье как бы и сил не было на то, чтобы добывать деньги. То есть наркоманов становилось все больше, наркотики становились все дороже. И как бы а сама я становилась все страшнее. Уже на моем лице была печать наркоманки. То есть уже когда я заходила куда-то в какие-то хорошие магазины, где я раньше могла свободно украсть, сейчас уже я заходила, и все обращали на меня внимание. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, ее гонят отовсюду. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков. И в это время я забеременела. И я на тот момент я очень хотела ребенка, то есть я не была замужем, а просто вот у меня был сожитель, который тоже был наркоманом, в принципе, но на тот момент тоже не кололся. Я не скажу, что я любила его, но просто когда я забеременела, я была счастлива, потому что я думала, что это, наверное, остановит меня, и я смогу нормально жить, у меня будет нормальная семья, у меня будет ребенок, как бы, и все будет хорошо, и наркотики, они останутся в прошлом. Все это я думала, при том, что я все равно продолжала курить и ношу, но не обращаясь к игле. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было 7 месяцев беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было, как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках, и детей, которых ломало, они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была, но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила: «Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать?» Когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: Когда моему сыну было 5 лет, меня в конечном итоге за воровство арестовали. Ребенок остался с мамой, а меня и вот моего сожителя нас посадили в тюрьму. И в тюрьме я сидела где-то полгода. Первый раз там в камере я услышала всерьез о Христе. Пришли ребята, которые проповедуют, ну, по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но, знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им: где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, ну если ты действительно есть, как говорят эти ребята, ну пусть что-то изменится в моей жизни». И в моей жизни стали происходить изменения. На тот момент я не понимала этого. Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет у меня, потому что было 8 краж, был принуд лечения от наркомании, но чудом меня освободили. И перед центром уже моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, как бы, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. Напиши отказ, короче, от него, пока ты наркоманка. И я знала, понимала, что это правда, потому что мама на инвалидности, я уже не способна была кормить ребенка, я только обворовывала его. И я написала отказ, написала, что пока я наркоманка, я отказываюсь от ребенка и доверяю маме воспитывать его. И легла в больницу. То есть легла в больницу переломаться. И когда в больнице я лежала, моя мама пришла и рассказала мне, что есть христианский центр, вот «Новая жизнь» под Кингисеппом. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, как бы и любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, как, не знаю, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала вот в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. Ну и я даже не знаю, это просто, наверное, знаете, вот как утопающий человек. Вот он тонет, да, и уже понимает, что как бы закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Вот он все пошел ко дну, думает: все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и как бы его выдергивает. Вот у меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая и ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было вот как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой, тоже обрести спасение. Просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила, может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться, и для меня это было чудо. Я думала, Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше, и тут мне не хочется ничего этого. Я слышала притчу о 10 прокаженных, такая притча есть, что 10 прокаженных, они пришли к Иисусу, и Он каждого исцелил. И только один из них остался с Иисусом и последовал за Ним, а 9 ушли и жили своей жизнью. И у меня вот, когда я только услышала эту притчу, у меня было в сердце такое, что, Господи, я хочу быть вот этим одним прокаженным, который останется как бы с Тобой. И знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, как бы, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, она, когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, короче, вот ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала, конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. Для меня это было просто тоже подарок такой. Я поняла, что Бог меня простил за то, что я столько горя причинила своей маме, потому что Бог исцелил ее сердце и сердце отца моего, то есть он счастлив, и сердце моего сына. И Бог чудом опять же сделал так, что дал мне мужа. То есть теперь у меня есть муж, у моего сына есть отец, и вообще как бы мы полная такая семья в Господе. И самое главное, что с нами Господь есть. То есть, знаете, хочу правда сказать, может, уже в конце вот так заключить. Есть в Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано, мы радовались. И вот сейчас я могу сказать как бы действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном. И вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
2: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Сейчас, когда многие люди находятся на самоизоляции, это время, когда можно подумать, поразмышлять над смыслом жизни, над качеством нашей жизни, над отношениями. Хотя я понимаю, что у каждого человека своя ситуация и свои обстоятельства, но тем не менее это время, когда мы можем обратиться и к Священному Писанию, чтобы его почитать. Сегодня я хотел бы поднять еще одну важную тему. Это как слышать и понимать Священное Писание на самоизоляции. У Гилберта Кейта Честертона есть интересный рассказ, ну даже серия рассказов про священника, отца Брауна. Кстати, даже по его роману, по его рассказам сняли целый сериал про отца Брауна. И вот в одном из рассказов, который называется «Сломанная шпага», Честертон в слова своего героя, то есть отца Брауна, такое передает рассуждение. Отец Браун говорит своему товарищу, которому он вместе проводит разные расследования. Интересно, что священник, отец Браун, он, с одной стороны, является священником, а с другой стороны, у него есть такое занятие или хобби. Он всегда оказывается в каких-то ситуациях, когда проводит разные расследования. Ну и своего рода он становится таким детективом, да, который находит потом, в конце концов, преступника, распутывает его и делает такие духовные, нравственные выводы. Так вот построены его рассказы. Так вот, в рассказе «Сломанная шпага» отец Браун как раз проводит вот такое историческое расследование про одного полководца Артура Сент-Клера. И вот что отец Браун говорит. «Сэр Артур Сент-Клер, как я уже упоминал, был одним из тех, кто читает свою Библию. Этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей. Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки. Мормон читает свою Библию и находит многобрачие. Последователь христианской науки читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги – только видимость». Интересно, что здесь упоминается одно выражение или словосочетание «читать свою Библию». Что это значит – читать свою Библию? Вообще, в протестантской традиции есть такая дисциплина, как ежедневное чтение Библии. Я отношусь к этой дисциплине положительно. На самом деле, действительно, очень важно читать Библию, читать ее каждый день. Ну, во всяком случае, стараться находить время для того, чтобы действительно побыть наедине с самим собой, с Богом, почитать какой-то небольшой отрывок, поразмышлять над ним, подумать. Потому что иногда библейские истории, в которых встречаются различные проблемы, порой актуальны и для нас, современных людей, которые живут в 21 веке. И можно иногда над такими историями подумать, задуматься, и они что-то могут в нас хорошее привнести. Поэтому в самой вот такой дисциплине христианской я не вижу ничего плохого. Но здесь есть одна проблема, с которой я как служитель церкви постоянно сталкиваюсь. Когда люди читают Библию сами, вот изолированно от христианской традиции, изолированно от опыта христианской церкви, им почему-то очень часто в голову приходят разные идеи. Порой фантастические, порой радикальные. И люди приходят ко мне и делятся иногда этими идеями и говорят: «О, вот смотрите, вот то-то, то-то, то-то должно произойти». Я спрашиваю человека: «А ты где это прочитал? Ну, откуда ты узнал, что вот то-то, то-то должно произойти?» Или: «Вот-вот-вот-вот так надо делать, вот это надо соблюдать, вот это надо соблюдать». Спрашиваю: «Откуда ты взял, что это надо соблюдать, что это надо все делать?» «Ну как? В Библии написано». «Где ты, говорю, это вычитал? Откуда ты взял это в Библии?» «Ну вот-вот такое-то место, такой-то текст». Говорю: «Давай читаем, открываем, смотрим». Читаем, открываем, смотрим, разъясняя, вовсе не о том. И слава Богу, если человек прислушивается к мнению человека, да, к мнению служителей церкви прислушивается, или человека, который, ну, является в той или иной области там, экспертом или специалистом, может быть, это действительно богослов, который занимается исследованием, который знает языки оригинала, еврейский, греческий, потому что, надеюсь, вы понимаете, что Священное Писание, Библия, она не родилась сегодня, то есть она не написана была в 21 веке. Ветхий Завет на древнееврейском языке написан, Новый Завет на греческом языке. И очень важно понимать то, что было тогда, а не только то, что сейчас. Так вот, вот это выражение «читать свою Библию» – это как раз фраза, которая относится к эгоистичному чтению Библии. Как раз к чтению, когда человек видит в библейском тексте то, что он хочет там видеть, что он хочет там найти. То есть у человека уже есть какой-то набор сложившихся и устоявшихся привычек. Уже есть какое-то мировоззрение, какое-то понимание мира, окружающей действительности. И человек порой не хочет исправиться, поменять свое мировоззрение. Он хочет найти, чтобы такая авторитетная книга, как Библия, тоже ему поспособствовала. То есть, чтобы Библия, она помогла ему, ну, в кавычках, раскрутить его идеи, их растиражировать. Вот это вот и есть читать свою Библию. Когда человек не готов и не слышит другой точки зрения, не пытается понять то, что в библейском тексте или библейский текст можно понимать по-разному, что среди ученых и исследователей есть разные точки зрения на этот библейский текст, что не всегда библейский текст говорит именно то, что на поверхности может показаться. Я прочитал, я так понял, так надо делать, так надо поступать, флаг в руки и побежали. Стоп, минутку. Это важно, действительно, читать Библию. Важно ее понимать, важно действительно исполнять, что говорит Слово Божие. Но важно научиться слушать и понимать в том числе и Священное Писание. И вот время на время в самоизоляции – это как раз тот период, который может спровоцировать в людях вот такое эгоистичное чтение. Да, нужно читать Библию, как я уже сказал, надо ее читать, я не отрицаю этого. Но поскольку люди начинают видеть окружающие события, наблюдать за миром и смотреть, сколько зараженных во всем мире, сколько умерших, и это по всему миру происходит, и этот несчастный коронавирус, будь он неладен, сколько уносит жизни людей, человек почему-то в эти минуты вдруг вспоминает о каких-то последних днях, о апокалипсисе. начинает вычитывать библейские тексты о том, что все это последнее время, конец света, все, и начинает ссылаться на Библию, приводить, что это все было предсказано, все, все совсем уже закончится, и начинает еще больше вот эту обстановку нагнетать, не только в самом себе, но еще и окружающих в эту обстановку загоняет. И, возможно, начинает еще как-то эти взгляды свои тиражировать, распространять, особенно в социальных сетях. Да? Потому что сейчас чем заняться дома? Это я иду в интернет, да, и я начинаю во всех социальных сетях или мессенджерах присылать и так далее свои соображения на этот счет. Читать свою Библию – это читать ее эгоистично. Читать ее в отрыве от христианской традиции и опыта, в отрыве от контекста культурного, исторического, временного, да, это важно. Как же тогда все-таки читать Библию? Первый момент. В книге «Деяния апостолов» есть одна история. Я прочитаю 8 главу с 30 по 31 текст, но в современном переводе. Здесь рассказывается история про одного ученика Иисуса Христа, Филиппа, который проповедовал Евангелие. И вот его Господь Бог посылает на пустынную дорогу. Непонятно пока Филиппу для чего. Он находится на пустой дороге, ждет кого-то, и вдруг видит и едет колесница. Колесница с ним поравнялась, он видит, в колеснице едет евнух, такой серьезный, знатный человек. И он что-то читает. Он услышал, что тот читает книгу пророка Исаия. Поскольку раньше люди не читали про себя, как это делаем мы, а люди раньше читали вслух. Поэтому он услышал. То есть не переживайте, что он не заглянул, скажем так, не запрыгнул и не посмотрел. Ну-ка, дай-ка посмотрю, что ты читаешь там. Нет, он услышал как раз это чтение и задал человеку вопрос. Ты понимаешь, что ты читаешь? И вот что говорит библейский текст. Филипп, подбежав к колеснице, услышал, что тот читает пророка Исаию. «А тебе понятно то, что ты читаешь?» – спросил он евнуха. «Как мне понять, если некому объяснить?» – ответил тот и пригласил Филиппа подняться в колесницу и сесть с ним рядом. Первый момент, деталь. Это хорошо, когда ты читаешь Библию, но очень важно, чтобы был человек, который смог бы тебе все-таки разъяснить, как-то объяснить. И человек, который это должен сделать, это все-таки должен быть человек компетентный. Человек, который разбирается в Священном Писании, разбирается в истории, в культуре, в археологии и так далее. То есть все, что поможет понять лучше и глубже библейский текст. То есть кто-то должен мне все-таки разъяснить. Сам понимать Библию я, конечно, могу, но это может иногда быть чревато. Второй момент. Вы можете спросить, а если... Человек, который разъясняет, сам ошибается. Такое может быть. Вот пример из той же самой книги «Деяния апостолов», уже 17 глава, тоже в современном переводе прочитаю. Здесь история про апостола Павла, который посещает некоторые города, проповедует там Евангелие. И вот он приходит в один город, это город Верия, и там... Люди слушают Павла. И вот что мы читаем. Люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалонике. Они с полной готовностью приняли весть и целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли, говорит Павел. Интересно. Жители этого города охотно восприняли проповедь Павла с интересом, с открытым сердцем. Но, тем не менее, они все-таки читая, Священное Писание и сравнивали. То есть в какой-то степени люди рассуждали. Они слушали, что говорит апостол Павел, да? А в то же время они пытались думать, размышлять. Но в другом месте, в 18 главе этого же самого, этой же самой книги «Деяний», есть сцена про одного человека, который тоже проповедовал Евангелие, Благую Весть. Однако не совсем все правильно истолковывал. Послушайте. В Эфесе появился один иудей по имени Аполлос, родом из Александрии. Человек красноречивый и знаток Писания. Но он, хотя и был наставлен в пути, проповедовал с большим жаром и очень верно учил всему, что касалось Иисуса, знал только крещение Иоанна. Он смело стал проповедовать в синагоге. Прискилла и Аквила, послушав его, пригласили его к себе и более точно изложили ему путь Божий. Вот интересно. Человек был сведущ в Писании, то есть он хорошо его читал, хорошо его понимал, готов был проповедовать и это делал. Однако в плане христианской жизни, христианского учения, он знал вот какие-то такие азы, такие основные моменты только Иоанново крещение. И теперь уже другие христиане помогают Аполлосу, рассказывают ему и что-то корректируют. То есть, смотрите, с одной стороны, я не могу один поднять библейский текст, только один. Все равно мне нужен другой человек, с которым я могу обменяться своими мыслями, чтобы другой человек, послушав, мог сказать, все ли я учел и так далее. Но с другой стороны, есть люди, которые могут тоже ошибаться. Вообще мы все люди порой делаем ошибки. Мы делаем иногда посмешные какие-то выводы, прочитали какой-то библейский текст, недостаточно его поняли, стали об этом говорить. Ну и порой действительно стали говорить или учить чему-то ошибочному. Поэтому тоже нуждаемся в корректировке. Поэтому здесь какая-то есть взаимность. С одной стороны, никто не отменял чтение Библии личное, но с другой стороны, никто и не отменил опыт чтения Библии совместный. Конечно, во время самоизоляции я не могу с кем-то читать Библию, в смысле собравшись. Этого не нужно делать. Но сегодня есть много средств связи, есть разные приложения, тот же самый Skype или Zoom, или другие платформы, с помощью которых можно спокойно выходить с человеком на связь, и каждый находится дома, и друг с другом люди могут читать Священное Писание, обмениваться своими мыслями, изучать вместе и так далее. И, конечно, это немного не так привычно, как, допустим, людям, ну, привыкли изучать Библию в каком-то кругу, да, то есть в какой-то группе, или приходить в церковь, где проходят специальные такие библейские курсы или встречи, которые помогают изъяснить Священное Писание. Это нельзя сделать, но это можно сделать, в принципе, вот в таком, на такой платформе. Но это делать необходимо. Еще раз я подчеркну. С одной стороны, читать Библию нужно каждый день. Это действительно необходимо. Но, с другой стороны, когда что я там начитаю в этой самоизоляции? Что мне там может прийти в голову? Что может родиться, если я бегло читаю невнимательно, поверхностно? Это может привести к каким-то идеям, каким-то взглядам, которым я буду подвержен. Важный момент, на который я хотел еще обратить внимание. Иногда люди со стажем, то есть люди верующие, могут сказать: мы уже в церкви давно, мы истину знаем. Вот как приняли, так и верим. Есть один интересный пример из Евангелия от Матфея, где Иисус обращается тоже к людям, которые со стажем, давно, скажем, читает Священное Писание, и что говорит им Иисус? Иисус ответил, я все читаю в современном переводе, вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни силы Божьей. Интересно, что эти слова Иисус адресует саддукеям, то есть люди, которые, в принципе, должны были и понимали хорошо Священное Писание. То есть адресует людям, которые уже со стажем, но он им говорит, что вы заблуждаетесь. Поэтому не надо думать, что если я давно верю в Бога, что если я давно хожу в церковь, я теперь не застрахован от какого-то заблуждения. Как раз это опасная вещь, что я могу ошибаться. Потому что я настолько привык что-то понимать или как-то себе давным-давно вот так понял, что надо так понимать и так жить. Это осталось у меня в голове. Я пережил, пусть даже положительный опыт. Но теперь не готов принять никакой другой точки зрения, принять никакого другого толкования. И поэтому все, что ты мне там новое скажешь, а это сделано в результате исследования, действительно, я это уже принимать не буду. Потому что на самом деле иногда в нас, в людях, которые приступают к Библии, которые пытаются ее читать, есть такое понятие, как страсти. Мы не всегда можем быть чистыми сердцем. В нас может появляться гневливость, раздражительность. Мы конфликтуем, мы иногда, может быть, поступаем не всегда так, как учит слово, где-то что-то хитрим, обманываем, что-то себе присваиваем и так далее. И поэтому, когда мы пытаемся читать Библию, в нас могут жить вот эти страсти. Настолько сильно жить, что они искажают и преломляют наши взоры, мы читаем Библию уже под себя. То есть мы подгоняем Слово Бога под себя, под то, что мы хотим услышать, чтобы оправдать свои действия, чтобы оправдать свои поступки. Не исправить их, а оправдать. Есть интересная такая история про одного старика, который ел финики. Однажды он пришел, собирал корзину фиников, пришел в свою хижину, зажег свечу, сел и стал кушать финики. Берет один финик, а он червивый. Он его выкидывает в сторону. Берет второй финик, тоже червивый, тоже выкидывает в сторону. Третий берет, опять червивый. Не выдержал старик, задул свечу и стал есть финики в темноте. Вот иногда с нами тоже такое же происходит. Когда наше сердце нечисто, но мы читаем Библию, и мы не хотим услышать, выйти на этот свет. Мы хотим задуть эту свечу, да, задуть Слово Божие, его затереть своими идеями и представить все так, как нам хочется. Это первый момент, это первое условие, которое нам необходимо для чтения Библии. Даже если мы находимся в самоизоляции, даже если мы ее читаем совместно с кем-то, первое – это чистая совесть. Она нужна. Чистая совесть. А второй момент – это открытый ум. Иногда мы уже что-то себе установили, уже в что-то поверили и что-то не хотим исправить и поменять. Может быть, это нам дорого, может быть, это ценно, может быть, мы так привыкли. Так жить, так верить, так считать. Но Библия об этом не говорит. А мы в самом начале нашего христианского пути этот библейский текст так поняли. И на нем так строим свою жизнь. Но мы неправильно поняли, не так истолковали. И что, если это время, пора как раз что-то начать менять в себе? Если вдруг Бог что-то нам показывает или открывает через свое Священное Писание, почему бы не начать пора менять? Но иногда мы боимся этого сделать, потому что вот эти привычки старые, закостенелый наш разум, скажем так, уже сложившийся шаблон, замыленный вот этот взгляд, он лишает нас возможности увидеть и услышать то, что говорит Бог. Открытый ум. Когда я подхожу к тексту Священного Писания, когда я открываю Библию, нужно настроиться на то и читать Библию так, как будто я ничего не знаю. Как будто я впервые открыл эту книгу, и быть готовым к чему-то новому. Да, что-то новое может быть для меня неожиданным, но в этом и есть сила слова, что оно обновляет нас, обновляет нашу христианскую жизнь, обновляет наше мировоззрение, обновляет наш ум. Поэтому, если наш ум будет открытым и совесть чистой, мы будем расти в понимании Бога и Его Слова. Мы сможем лучше понимать других людей. Наше чтение Библии не будет эгоистичным. И мы сможем избежать многих ошибок. Пусть Господь благословит вас и поможет вам с открытым умом и чистым сердцем понимать Священное Писание.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Здравствуйте, дорогие зрители. Я предлагаю сейчас вам подумать, что вы можете успеть сделать за 8 секунд. Ну а пока вы думаете, мы вам кое-что предложим. Я приветствую также дорогих участников нашей беседы. И сегодня мы будем с вами говорить по теме «8 секунд с Библией». О том, как читать Писание и восхищаться им. Вообще, само название, звучание темы «8 секунд с Библией», оно как-то похоже на развлечение, да? Да. И тогда вопрос. Какую роль в нашей жизни играют развлечения? Вот как вы считаете, как вы думаете?
3: Второстепенные. Так, как отдых вечерком. А может, не только вечерком.
2: Угу. Для кого-то это второстепенная роль. Как бы, когда нету дел, можно поразвлекаться. Хорошо, спасибо. Еще какие мнения есть?
4: Ну, отдых бывает разный, развлечения бывают разными. Он может нести себе функцию как познавательную, да, это настольные игры. Либо это просто отдых, веселое времяпрепровождение, получение новых эмоций.
2: Спасибо. Действительно, да, развлечение может быть и полезная какая-то деятельность, которая человека созидает. Еще что можно сказать о развлечении? Какую роль?
5: Развлечения, они также формируют некую культуру человека. Ну, то есть как-то влияют на то, как он развивается культурно.
2: Угу, спасибо большое. Так, еще есть ли мнения какие-то? Все ли мы охватили все сферы? Роль развлечения в нашей жизни? Действительно, мы как христиане, наверное, выбираем, какие развлечения, да, в своей жизни практиковать. И их достаточно много, немало. Мы также любим фильмы, мы также любим активные игры, там, парк аттракционов и так далее, и так далее. И более того, многие люди вообще воспринимают самообразование, познание чего-то нового, воспринимают это как развлечение. Вы с этим согласны? И такой способ познания, он как бы даже весьма приятным становится. Но вот здесь есть такой интересный нюанс. Скажите, пожалуйста, информацию, полученную в процессе самообразования, мы можем использовать в любой момент или никак? Вот у кого какие есть на этот счет мнения, а может быть даже опыт? Информация, которую вы получили в процессе самообразования, можете ли вы ее использовать в любой момент?
4: Самообразование по какой-то либо профессии или это да просто неважно, развитие неважно. Себя?
2: Неважно.
4: Вообще неважно. Угу. Это очень важно и полезно. Мы развиваемся как разносторонние личности. Ну, то есть мы развиваем только не одну, к примеру, сферу, по которой мы выучились, да, по профессии, но также мы развиваем себя в других сферах с помощью самообразования, потому что, мне кажется, учиться там по 5 лет в различных сферах, это же очень сложно. Угу. А узнать что-то новое, интересное, это в то же время развитие креативного мышления, когда мы постоянно пытаемся узнать какие-то новости в различных областях. Угу. Это важно, нужно и, в принципе, несет какую-то даже пользу для человека в плане общения с другими людьми.
2: Спасибо. Ну да, как бы польза этого дела, она не отрицается, я думаю. Вопрос состоит в другом. Вопрос состоит в том, можем ли мы эти знания, да, можем ли мы эту информацию, полученную в результате самообразования, использовать в любой момент времени.
3: А почему нет? Мы любую информацию, которую получаем, можем использовать. Неважно, откуда она была взята.
2: Угу.
3: Если я в ней уверен, я могу ее использовать. Почему нет?
2: Угу. Спасибо.
6: Мы даже можем ее использовать в своей профессии. Потому что большинство людей, помимо обычной учебы, также следуют данную область где-то там в интернете или просто в каком-то своем хобби. То есть они привносят что-то в свою профессию новое из того, что узнают сами.
7: Мне кажется, вообще человек, который не занимается самообразованием, это человек, который рано или поздно остановится в своем развитии. То есть, ну, можно сказать про него, что он не будет столь успешен, как человек, который постоянно занимается своим самообразованием.
2: Спасибо.
7: Мне кажется, так.
2: То есть получается, что информацию, которую мы получаем в процессе самообразования, мы, в принципе, можем использовать в любой момент времени, да? А, к примеру, давайте представим другую ситуацию. Вы наблюдаете, занимаетесь самообразованием, наблюдаете за человеком, выполняющим какие-то комплексы физических упражнений. Вы за этим наблюдаете, вы тщательно запоминаете, что он делает, фиксируете в своей памяти все его движения, но не применяете это на практике. Польза от такого самообразования? Какова она?
3: Я бы не сказал, что это

0: делают. Поэтому здесь нужно думать, на самом деле, на кого ты смотришь. И уже тогда выполнять их, соответственно, и действовать.
1: Ну,
0: потому
1: кстати,
0: что если
1: я
0: просто...
1: вот говорю о том, что мы не выполняем, мы только фиксируем.
0: Вот. Да, это если только фиксируем и смотрим, то какой толк они приносят? Мы можем... Знания не делают человека счастливым. Счастливым уже делают его действия, которые он получает от этих знаний.
1: Знания даже часто говорят, человека к несчастью приводят. Спасибо, еще есть.
2: Мне кажется, если взять конкретно этот случай, здесь возможно применить системный подход к изучению. То есть ты, если ты только смотришь на одного человека и смотришь, как он это делает, и хочешь таких же результатов добиться, ну, повторением его же действий, это маловероятный вариант. Почему? Потому что ты, как человек, в принципе, состоишь из многих факторов. То есть, чтобы достичь тех же результатов, ты должен быть абсолютно таким же человеком. Ну, там, генетически предрасположенным, иметь такие же там, физические параметры, чтобы стать таким же. Соответственно, чтобы, если ты хочешь повторить результат, ты должен изучить строение собственного тела, его биохимию, ты должен понять, собственно, какие есть у тебя заболевания, если как они влияют на это все дело. То есть ты должен применить системный подход к изучению вопроса.
1: Угу, спасибо. Я переформулирую вопрос, дабы он стал более понятным, что ли. В процессе созерцания, фиксации вот такой, да, умственной, каких-то определенных действий, да, со стороны другого человека. Приобретаем ли мы навык?
3: Да нет. Наверное. Ну нет, нет, точно нет. Вряд ли. Потому что ты должен что-то сделать сам, и тогда у тебя это отложится в голове. А если ты не будешь делать, то как большой процент он уходит. Вот то, что даже сегодня мы с вами пообщаемся, мы можем просто поговорить и уйти домой. И про это все забыть, все, что мы выводы какие сделаем. А можем, например, как-то их начать применять в жизни, и тогда небольшой процент, там, 30-40 какой-то усвоится.
1: Интересно, спасибо. Все согласны с этим мнением?
4: Да, я согласен. Ведь навык — это какое-то умение, которое ты укрепляешь день за днем, постоянно учишься чему-то, усовершенствуешь его.
1: А, спасибо.
5: Но мне кажется, наблюдать за другими — это тоже важно. Есть такие сферы, в которых... Ну, ты можешь посмотреть на другого человека и каким-то навыком у него научиться. Например, ну, игра на скрипке. То есть ребенок смотрит на преподавателя себе. И смотрит, как он ведет руку, как он ставит смычок. То есть это тоже очень важный навык, поэтому люди ходят на концерты, люди музыки. Они смотрят, как играют, смотрят, как стоит рука.
1: Ну, то есть
5: рука.
1: Это опять же идет речь о том, что
5: да.
1: ты практикуешь.
5: То есть как бы навык подражания, он тоже имеет место в каких-то сферах. Или, например, на заводе, когда работают люди, да, они смотрят, как другой человек обращается с оборудованием, что он делает именно на практике. То есть я думаю, что это тоже хороший способ, метод.
1: Спасибо.
5: В отдельных сферах.
1: Спасибо. Ну, в принципе, это та же мысль, немножко под другим углом. Я хочу вам рассказать о эксперименте, который поставили исследователи. Было взято 3 группы людей в этот раз. И задача была в том, чтобы они научились забрасывать баскетбольный мяч в корзину. И первая группа ребят должна была каждый день этим заниматься, закидывать, ну, тренироваться, полноценно тренироваться. А вторая группа должна была просто наблюдать за этим процессом, неважно, по телевизору, смотреть за этой командой в зале, но не притрагиваться к мячу. И последняя группа, они вообще не должны были ни смотреть, ни играть. И по итогам эксперимента выяснилось, что, естественно, та группа, которая тренировалась, они были самыми успешными в забрасывании мяча. Те, кто просто наблюдал или даже просто думал о том, как он забрасывает мяч, у них результативность тоже была весьма высокая. Она не на очень много отличалась от тех результатов, которые были у тех, кто ежедневно тренировался в течение этого времени. Ну, а третья группа ребят, которые вообще никаким образом не думали, не видели и не пробовали, они, естественно, показали самые худшие варианты. Это нам говорит о том, что если мы даже просто наблюдаем за кем-то или за чем-то, да, то, попробовав, мы можем приобрести какой-то вот приблизительный хотя бы навык, да? Но если ты даже и не пробуешь, то

0: тогда ничего не произойдет, ничего не случится. Спасибо большое. Современные исследователи также выяснили, что поколение, которое родилось после 2000 года, среди нас есть такие? Есть только до 2000-го, да? Все постарше.
1: Угу. Ну, 2000 считается или нет?
0: Ну, пусть считается, да, включительно. Есть один человек, да? Даже два. Отлично. Ну и вот исследователи говорят, что те люди, которые родились с 2000 года, они умеют оценивать информацию в течение 8 секунд. То есть они увидели, за 8 секунд они определили, что и как, и дальше они уже решают, уделять ли этому объекту больше времени, сил, ресурсов для того, чтобы обратить на него внимание и вникнуть. Поэтому мы говорим сегодня о том, что 8 секунд с Библией, да? И здесь возникает вопрос, что можно сделать с Библией за 8 секунд?
2: Открыть.
3: Потрогать.
0: Потрогать, даже меньше ушло. Открыть, тоже меньше.
2: Полистать.
0: Ну да, уже тут смотря сколько будешь листать, да, можно и час листать.
2: Ну, можно прочитать какой-то текст небольшой.
0: Да, в принципе, 8 секунд будет достаточно открыть случайное место в Писании, и если это небольшой текст, успеть прочитать его. Вот все, что можно сделать за 8 секунд с Библией. Ну и как бы отсюда следующий вопрос. Что можно сделать с той информацией, которую ты получишь за 8 секунд из Священного Писания? Ваши соображения, вот самые смелые, да?
1: Если прочитаю короткий текст, я его знаю, то без проблем.
0: То что?
1: Я его сразу пойму.
0: А, понял. Угу.
2: Анализ. Проанализировать. Ну или, по крайней мере, начать мыслить то, что ты прочитал.
0: Угу. Запустить какой-то мыслительный процесс, да?
2: Да, запустить, ну, либо какой-то процесс восприятия, воображения. Ну, то есть запуск процесса в твоей голове.
3: Угу. А можно ничего не успеть сделать. Просто прочитал, и все, время вышло.
0: Да, можно просто отнестись к этому как проходящему мимо автомобилю, да? Ты не обратил внимания, ты не посмотрел, ничего не запомнил, и так и оставил где-то там, в задворках подсознания. Угу, спасибо большое. Еще что-то можно сделать с этой информацией за 8 секунд? Полученной за 8 секунд?
4: На 9-й секунде я могу просто ее забыть.
0: Спасибо. Да-да, можно забыть. Можно проигнорировать, можно забыть, а можно запустить мыслительный процесс, да? Спасибо. Действительно, за 8 секунд на самом деле с Библией очень мало что можно сделать. И максимум — это получить вот какой-то отрывок, обрывок информации из Священного Писания. Ну и если тебе повезет, тебе попадется какой-то такой отрывок, где мысль начинается и где заканчивается. Да? Вот в одном стихе она будет выражена. Вот. Но чаще будет случаться наоборот другое. Ты прочитаешь какой-то отрывок, который имеет связь с контекстом, и ты не уловишь смысл и так далее. Ну, давайте теперь подумаем, если мы все же запустили мыслительный процесс, да, и тот стих, который мы прочитали, мы начинаем, что с ним делать, тут уже было сказано, анализировать, да. А что в себя включает этот анализ? Как это проанализировать? Это взять пробирку, колбу, что за анализ?
2: Да-да, именно так, только в голове. Мы воспринимаем информацию, да, то есть мы ее читаем, и когда она попадает нам в голову, возможно, мы включаем свое воображение в плане, если это исторический какой-то факт, мы начинаем думать, а как это было, а возможно ли это сейчас, да. У нас появляются различного рода мысли по этому поводу, ну, по поводу вообще прочитанного текста, да, то есть включается вот этот мыслительный процесс того, почему или относится ли это ко мне, и тому подобные вопросы. То есть у всех по-разному.
0: Угу, спасибо. То есть можно задать ряд вопросов, да, к этому тексту, к этой мысли, и попытаться ответить на эти вопросы, опять же, у себя где-то в голове, размышляя. Очень важной предпосылкой вообще к исследованию Писания является вера. Да? Потому что если мы верим, что Писание является Словом Божьим, то оно абсолютно по-другому будет восприниматься нами. не так, как художественная литература или научная, к примеру. Когда мы придаем статус Слова Божьего, тогда это совсем иное восприятие, да, и тогда ты можешь рассчитывать на какую-то открытость в человеке, на то, что он готов принять это и практиковать в своей жизни. Но еще очень важная предпосылка в изучении Писаний является, как бы это странно ни звучало, но медлительность и наблюдательность. Писание категорически воспрещено читать так вот бегло, быстро. Ну, то есть за 8 секунд, да? Прочитал — и все. Обязательно должен быть анализ, обязательно должно быть наблюдение. Известный случай. Один профессор, когда начинал свою лекцию, все студенты уселись по местам, на своих стульях, за партами. Он взял пробирку, взял емкость, в которой был конский пот, налил этот конский пот в пробирку, и дальше он сделал следующее. Он взял эту пробирочку, окунул туда палец и сказал: «Повторяйте все за мной». У всех на столах были пробирки с конским потом уже налитым. Все взяли эти пробирки и тоже окунули палец. Все были в недоумении. Все были в недоумении. И когда он вытащил палец, он его облизнул. И многие последовали его примеру. И вы представляете, какая реакция была. И тогда профессор сказал: «Вот видите, здесь очень важно было наблюдать за мной и повторять за мной. Дело в том, что я опустил указательный палец, а облизнул средний». Так получается и с Писанием. Нужно быть очень внимательным, нужно быть очень наблюдательным, чтобы не упустить важных деталей, которые могут повлиять на твое восприятие вообще этого слова, этого текста, этого отрывка. Итак, мы сказали о том, что важно начать анализ, да, даже с тем текстом, который мы успели прочитать всего лишь за 8 секунд. Мы сказали, что в этом анализе могут быть вопросы: кому этот текст, да? Что он говорит мне, да? Что еще может входить в анализ? Какие вопросы мы можем задать тексту?
3: В какой ситуации находится там человек, который пишет, например, послание?
0: Да.
2: Или в какой жизненной ситуации может помочь мне тот или иной текст? Да, если мы говорим о том, что это книга книг, то, соответственно, оттуда мы берем порой какие-то советы или какое-то изречение, которое помогает нам в трудной ситуации.
0: Спасибо. Ну, для того, чтобы нам быть более конкретным, что же нужно делать в анализе, важно выделить три момента. В Писании преобладают три типа текстов. Это речь, да, речь, прямая речь кого-то, или повесть. И когда мы сталкиваемся с Писанием, в Писании с речью, то мы должны понимать, что сейчас все внимание должно быть уделено именно этой речи, а не тем обстоятельствам, в которых она была озвучена. То есть это центр. Если мы прочитали вот текст, да, какой-то, и мы понимаем, что это часть чьей-то речи, там Иисус Христос, к примеру, говорит, тогда мы должны обратить внимание на саму речь, на детали слов, мыслей, идей, которые там присутствуют. Также в Писании есть еще категория текстов, которые называются описания, то есть описание событий. И здесь мы уже с вами должны обратить внимание на обстановку, какие были настроения, какая была ситуация и так далее. И есть еще такой прием в Священном Писании, как дискурс, то есть когда идет какая-то полемика, идут обсуждения, да? Ну, это, конечно, более сложный уже прием, который используется в Писании, но к нему также необходимо задавать вопросы. Кто с кем полемизирует, кто какие идеи выдвигает и так далее. Вот, поэтому, когда мы прочитали текст и быстро попытались определить, какой категории он принадлежит, мы можем уже задавать более конкретные вопросы к нему. Хорошо, спасибо. Что еще мы можем сделать для того, чтобы текст для нас стал более понятным? Вот он нас заинтересовал, да? Что еще мы можем сделать, кроме того, что начать анализировать?
2: Посмотреть, какие предыдущие или предстоящие, или какие противоположные есть тексты для более логичного и ясного рассуждения. Или прочитать какой-то, ну, анализ к этому тексту, который был сделан вместо тебя или до тебя.
0: Спасибо.
3: Посмотреть другой перевод. Например, ты читаешь в одном переводе. Есть несколько переводов Библии. Ты можешь в другом переводе посмотреть.
0: Угу.
3: Может, там по-другому как-то откроются тебе эти тексты.
0: Спасибо, да. То есть мы можем посмотреть в контекст, да, уделить уже более такое пристальное внимание, посмотреть на контекст этого текста и определить. Контекст бывает тоже двух типов в Писании. Он бывает литературный, и он бывает исторический. Есть какой-то...
4: У меня вопрос. Как мы можем знать, или не так, мы можем только знать или только верить в то, что написано в Библии? То есть вот мы же говорим сейчас о Библии, о Писании, то есть то, что там написано, мы можем применять в своей жизни. Откуда мы знаем, что это правда? Или откуда, ну как нам понять, истинно это или нет?
0: Так, здесь не совсем для меня понятен вопрос. Понять, что это правда?
4: Да,
0: или
4: мы можем как-то это узнать, или мы можем только в это верить? То есть что вот то, что написано в Библии, это вот истина и правда, и так вот оно и должно быть.
0: Ну, помните, я сказал, что важная предпосылка к восприятию Писания является вера. Писание — это не сборник научных статей, это не изложение каких-то фактов. Это скорее спасительная деятельность Бога по отношению к людям. Поэтому здесь первостепенным является именно момент веры. Ну, а что касается исторических событий, которые там описаны, например, то какие-то события археология раскрывает нам, да? А о каких-то событиях археология молчит и не может подтвердить или опровергнуть. Поэтому тут вопрос веры все-таки первостепенен. Мы сказали, что мы можем посмотреть в контекст, а контекстов бывает два — литературный и исторический. Ну и здесь понятно, да, что литературный контекст — это связь этого текста с тем, что идет перед ним, что идет после него. То есть какая вообще тема там затронута, о чем идет речь, какой литературный контекст. И исторический контекст — это, опять же, политическая обстановка, да, это, может быть, какие-то интересные инструменты упоминаемые или какие-то вещи, которые упоминаются в тексте, мы тоже можем на них обратить внимание, и они нам могут пролить свет на понимание этого текста. Хорошо. Ну, для некоторых людей чтение Библии — это, знаете, как прочитать инструкцию по ремонту самолета. То есть вообще ничего не понятно. Вообще не ясно, о чем идет речь. Вот если мы не знакомы с предметом, то когда ты читаешь, ты абсолютно не можешь сориентироваться в этом. Как можно решить эту проблему?
2: Как и в любом предмете, спроси учителя.
0: Так, можно обратиться за мнением другого человека, который изучает.
2: Это вопрос компетентен,
0: писания,
2: да?
0: Угу, спасибо. Еще есть какие-то методы?
5: Есть книги различных исследователей по вопросам Библии, и как бы там очень подробно разъясняются какие-то темы, которые непонятны, стихи, которые непонятны. Вот, прям по конкретным книгам из Библии, например.
0: Да, то есть мы можем использовать, во-первых, к примеру, мнение человека, да, который более знаком с Писанием. Во-вторых, мы можем использовать доступную нам литературу. Словари, комментарии какие-то для того, чтобы прояснить вообще, о чем идет речь. Да? Ну, непонятные слова, к примеру. Спасибо. Еще очень важно, чтобы понять текст и увидеть, так скажем, его красоту, посмотреть его связь с остальными текстами в Писании. Ну, к примеру, если текст, который вы прочитали за эти короткие 8 секунд, говорил о вере, да, то вы можете в Писании найти практически все места, где упоминается вот эта тема веры. Для этого можно использовать симфонию, поисковик, да, вот, и посмотреть, как же в других местах Писания эта тема раскрывается. И, возможно, тот текст, который вы прочитали, он станет для вас более доступным и понятным. Окей. Теперь, что еще важно, чтобы текст стал для тебя действительно живым, и ты бы мог получить от него максимум вот всего того, что может он дать?
2: Если он попал в твою больную точку. Ты читаешь, и у тебя внутри просто отображается каждое слово, прочитанное тобой.
0: Да, он тебя зацепил прям вообще, вот схватил за самое живое. Но можно получить еще больше. Каким
2: можно,
0: образом?
2: А возможно, если ты разбираешь его с кем-то более компетентным в этом вопросе, наверное.
0: Хорошо. Если ты его начинаешь применять, если ты его начинаешь применять к своим обстоятельствам жизни, да? И здесь мы понимаем, что изучение Писания — это тоже навык. Это не просто накопление информации. Изучение Писания — это навык. И поэтому, если мы просто знаем о методах трактования, методах исследования Писания, то это нам очень мало пользы даст, если мы не приступим действительно к его исследованию и изучению. Поэтому очень важно применить это в своей жизни. Ну и, конечно же, когда ты применяешь, он раскрывается наиболее полным образом. Ты уже видишь, как он в твоей жизни, в твоих ситуациях работает. И ты можешь дальше еще пойти. Ты можешь поразмышлять. Ты можешь посмотреть, как через твой собственный опыт преломляется вот этот принцип, который ты найдешь в Писании. Я благодарю вас за то, что вы сегодня помогли разобраться в этой теме интересной. И мы с вами увидели, что даже тот небольшой отрывок информации, который мы можем получить из Священного Писания за 8 секунд, мы можем его раскрыть и получить максимум пользы. Для этого мы обязательно смотрим в контекст, для этого мы задаем вопросы анализа, мы обозначаем проблему этого текста, смотрим на его тему, применяем в жизни и размышляем. Вот это те шаги, которые помогут нам Писание увидеть по-новому. В изучении Писания очень важно сосредоточить свое внимание медленно, вдумчиво и применить, а не прочитать огромный объем. Это вот такая есть одна очень важная особенность. Поэтому пусть это будет маленький текст в течение 8 секунд, но тщательно вами проработанный, и он принесет очень много пользы. Еще раз благодарю, спасибо большое. Я также благодарю тех, кто с нами сегодня был. Я надеюсь, те методы, которые мы здесь озвучили, помогут вам в изучении Писания, даже если вы уделяете чтению всего лишь 8 секунд в день.
6: Вы слушали программу «Иначе говоря».
7: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Какая интересная заповедь. Жены повинуются мужьям. Ну, какой-нибудь муж скажет своей жене: «Так, дорогая, видишь, что написано в Библии? И если ты говоришь, что ты христианка, то с завтрашнего дня, что я скажу, чтоб скоренько так и со старанием, чтоб было выполнено, иначе сама понимаешь». Так может подумать только очень недалекий муж. И подобный взгляд на такие взаимоотношения реально приведет к кризису. О чем же речь? Давайте все-таки прочитаем, что написано в послании к Ефесянам в 5 главе. «Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна, так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Видите, все не так просто. Жена и муж – это не просто жена и муж, а символ Господа Иисуса Христа и церкви. А Иисус для церкви сделал много. Он умер за нее, он заботится о ней. И Библия учит, что все, что Иисус сделал и делает для церкви, является образом для мужей, чтобы они для своих жен делали то же самое. Если муж от жены требует подчинения, то к себе самому надо бы тоже присмотреться и взять на заметку, что требуется мужьям, прежде чем пожениться. Нужно научиться любить. Апостол Павел ведь назидал не жен, но жен и мужей, как символ отношений церкви и Бога. Причем он написал об этом как о великой тайне. Жена – это люди, люди Божии. Сегодня это церковь. Но мы видим, что сегодня церквей много, и каждая претендует на какую-то особую исключительность. Есть ли в Библии какие-то ориентиры, ну, для сравнения, чтобы можно было как-то разобраться, что ли? Ну, и чтобы можно было об этом сказать в двух словах. Да, кое-что есть, и причем очень определенное. Об этом сегодня поговорим. Во всем Священном Писании взаимоотношения Бога и его народа представлены в виде взаимоотношения мужа и жены. И так уж получилось, что у этих взаимоотношений с самого начала не обошлось без кризиса. Только проблемы, конечно, были связаны со стороны жены. Ведь жена – это люди, муж. Муж в данном случае безупречен – это сам Господь. Когда представители Божьего народа начинали поклоняться другим богам, идолам, такой народ Господь сравнивал с блудной женой, которая изменяет своему мужу. Вот цитата из Ветхого Завета о том, как описал идолопоклонство пророк Иезекииль. И в 16 главе его книги есть следующее. «И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась. Блудила с ними, но тем не удовольствовалась и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади. Вот так написано. Конечно же, под возвышениями и блудилищами подразумевается капище, в которых происходило поклонение идолам. Если так происходило, что Божьи люди начинали проявлять неверность Богу, то народ становился блудной женой, которая описывается как блудница. Что же происходит в том случае, когда жена изменяет мужу? Конечно же, дело пахнет разводом, хотя Бог не торопится разводиться и реагировать подобным образом. Он обличал, посылал вестников, он ждал, может быть, жена опомнится и поменяет свои взгляды. Во всяком случае, не все люди были идолопоклонниками. И благодаря этому обстоятельству не все потеряно. Есть возможность поправить положение. Господь вновь желает соединиться со своим народом, со своей женой, говоря языком метафоры. И вот, что он предпринял. Об этом написано в книге Иеремии в 31 главе. «Вот наступают дни, когда, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Давайте попробуем все по порядку. Господь заключает новый завет, новый повторный брак со своим народом. Ну, для простоты понимания можно представить, что муж, то есть Господь, заключает брак, то есть завет, с невестой, то есть с народом, и невеста становится женой. И все бы хорошо, но вот эта жена оказывается неверна своему мужу. Она изменяет ему с другими мужчинами, то есть с богами. Истинный муж, Господь, не хочет расставаться со своей женой. Ну как же быть, если она упорствует в своей измене? И чтобы совсем не потерять свою жену, муж желает снова вступить в повторный брак, то есть в Новый Завет. Но что делать с грехами, за которые закон требует смерти? Нужна заместительная жертва, и ей становится родившийся Иисус Христос. Получается, что блудная жена получает возможность расстаться с грехами и вновь стать невестой. Прежде чем пожениться, нужно научиться любить. Для чего я выбрал из Библии вот эти все метафоричные высказывания о народе Божьем? Дело в том, что именно так представлена церковь. В книге Откровения мы видим ее как невесту, которая готовит себя для брака. Но не везде. В 12 главе это не невеста, а жена, которая при этом еще и беременна. И там она рождает младенца, без которого нет никакого смысла. Откровение Иоанна, 12 глава. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, и под ногами ее луна, и на голове венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали там ее 1260 дней». Женщина облечена в солнце, она стоит на луне. Что это значит? На этот счет есть только один ответ. Дело в том, что луна своего света не излучает. Она отражает свет солнца, то есть погаснет солнце, и луна станет темным пятном. Это, разумеется, символично. И вот так, как луна отражает свет солнца, так люди Божии отражают свет Бога. Не свой, а Божий. И если жена – это люди, то в данном случае эти люди находятся в тесном общении с их Богом. Они учатся у Него, отражают Его свет. Да, в Нагорной проповеди Иисус так и назвал верующих людей светильником, который ставят на подсвечники для того, чтобы этот светильник светил всем. Конечно, если только люди Божии таковым светильником являются. Но продолжим разговор о жене из Откровения. Эта женщина из 12 главы Откровения – такой плавный переход от народа Божьего из Ветхого Завета к невесте Церкви Нового Завета. На эту женщину восстает дракон, названный древним змием или сатаной. Этому дракону не по душе тот, кого жена держит на руках, там младенец у нее. Дракон хочет его пожрать. Но у него это сделать не получается. Я думаю, что не стоит долго говорить о том, что дитя – это, разумеется, Иисус. Можно, конечно, подумать, что жена – это Дева Мария, которая родила Иисуса. Но тогда появится противоречие. Дело в том, что дракон преследует вот эту жену, которая убегает от него в пустыню. Но при чем тут Мария? И при этом говорится не о женщине, а о людях, причем о разных. Давайте прочитаем, где это сказано. 12 глава Откровения, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Женщина – это люди. Одни из них – имеют свидетельство Иисуса Христа и заповеди. Но не все другие не имеют. Пожрать младенца Христа у дракона не получилось. И тогда он вступает в брань с теми представителями жены, которые имеют свидетельство Христа, того Христа, который вознесся к престолу Бога и которого пожрать не получилось. Интересно, что другие представители церкви его никак не расстраивают. Он спорит с определенным контингентом, с теми, кто сохраняет заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. Почему это так его заботит? Да потому что эти люди победили его. И только они, и никто другой. Смотрите, как победили дракона, сатану. Откровение Иоанна, 12 глава, продолжим читать. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Агнец – это Христос, и, судя по всему, свидетельство связано с заместительной жертвой. Эти прочие от семени жены победили сатану, дракона. Но как при этом не вспомнить древнейшее пророчество, которое Бог сказал еще в Едемском саду? Бытие, 3 глава, помните? «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены – это сам Иисус и его последователи, которые победили дракона, приняв заместительную жертву Христа за них. Бог, получается, ковал победу над силой, управляющей древним змеем и драконом еще в самом начале. И тогда уже Иисус был предназначен для победы. Он победил, умерев на кресте, и дал победу нам, людям. Как важно уповать на кровь Иисуса Христа, ведь благодаря ей люди очищены от грехов, а значит, стали чистыми, и вот этот-то дракон и излит. В этом-то победа и заключается. Он, как написано, пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Его не беспокоят те, у кого нет чего-то, либо закона, либо Христа. Смотрите-ка, без Христа и его жертвы нет спасения от грехов. Тут соблюдать закон бестолку. А без закона же нет определения греха. И тогда от чего очищаться? Потом Христос – это тот, кто придал закону его истинный смысл. Свидетельство Христа и закон важны вместе. Плохо, если нет чего-то. Важно и то, и другое одновременно. Дракон, преследовавший жену, со временем с арены уходит. На его месте появляется некий зверь, причем не один. Все вот эти звери и дракон – это символично представленные силы, власти, через которые действует сатана. Не все, разумеется. В 14 главе книги Откровения есть характеристика тех, кто противостоит зверю, власти, переданной драконом. Ну, сегодня, конечно, спорят о том, кто они, эти звери, кто этот дракон. Я сейчас не берусь пытаться в подробностях определить в точности, кто они, боюсь ошибиться. Но есть нечто вполне ясное. Дело в том, что до 4 века церковь была гонима властью языческого Рима. Дракон – это бесспорно язычество. Но этот дракон передает власть другим властям, выраженным в виде зверей. Сегодня нет на земле каких-то властей и идеологий, которые бы доминировали во всемирном масштабе, связанных при этом напрямую с верой языческой. Но в книге Откровения эти звери поклоняются дракону, который так или иначе с язычеством связан. Язычество представляется как-то завуалированным, спрятанным, но действующим. А теперь вообще интересная деталь. Вы только посмотрите Откровение Иоанна, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодействуя ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Смотрите, жена убегает от дракона в пустыню. А теперь она в этой пустыне сидит и управляет зверем, к которому перешла власть от языческого дракона. Складывается такое впечатление, что когда не получилось дракону уничтожить жену, он поменял тактику. Он сделал ее чем-то вроде управляющей своими делами. Какой была жена, когда убегала в пустыню? Сама чистота и святость. И что с ней стало после? Что-то изменилось. Жена уже другая. Изгонимой жена стала гонителем. Она сидит на звере, и управляет этим зверем, который получил власть от дракона. Того, кому не по душе те, кто противостоит ему, имея две вещи – заповеди Божии и свидетельство Иисуса. И странно, что теперь сама жена упоена кровью этих свидетелей Иисуса. Интересная картина. Бог, то есть муж, никак не может быть счастлив со своей женой. Ну вот, вроде бы, состоялся брак. Нет, жена заблудила с другими богами. Хорошо, муж организует повторный брак. И вроде бы вот, его жена чиста, непорочна, но снова что-то происходит, и он снова выглядит не лучшим образом. И всякий раз это связано с язычеством. И всякий раз, когда жена впадает в блуд язычества, есть представители народа Божьего, которые этому сопротивляются. Эти люди противостоят искушениям и побеждают. Чем побеждают? А вот характеристика тех, кто победили зверя из книги Откровения. В 14 главе есть свидетельство. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Смотрите-ка, опять заповеди и вера. Но неужели в истинной церкви возможно отступление? Именно в истинной церкви оно и возможно, потому что в ложной оно уже произошло. И эти люди сатану не беспокоят. У него проблемы с теми, кто может ему противостоять. С теми, у кого есть Христос и заповеди. Соблюдать заповеди. Соблюдать заповеди – это как? Мы поженились с моей женой, и спустя некоторое время я как-то перебирал старые вещи и нашел пачечку вкладышей от жевательной резинки. Она называлась «Love is». Вы, наверное, помните, была такая, наверное, и сейчас есть. Так вот, суть в том, что каждая жевательная резинка была упакована в такой вкладыш, на котором была нарисована смешная картинка, изображающие взаимоотношения мальчика и девочки. И каждая картинка содержала, ну, какое-то наблюдение из жизни влюбленных. Моя супруга, когда была девочкой, коллекционировала эти картинки. Ну, и вот теперь я перебирал их. Они все были разные. На каждой из них была какая-то мудрость о любви. Кстати, мало кто знает, но сюжеты этих картинок были составлены из взаимоотношений реальных людей, Ким и Роберто из Новой Зеландии. Каждая картинка – это что-то новое. Ну, например, любовь – это когда улыбаешься друг к другу. Или так, любовь – это вечное желание упрочить взаимоотношения. Или вот так, любовь – это когда это положить дольку лимона в его стакан с чаем. Или любовь – это когда ты отдаешь куртку ей, даже если тебе самому холодно. Ну, а теперь представьте себе, если кто-то, начитавшись этих высказываний, реально попробует действовать так, как написано, не думая о том, к чему это все. Ну, а просто следуя указаниям, как какому-то списку, навязывая девушке куртку или букет цветов, только станет непонятно, почему эта девушка шарахается от тебя, не зная, куда деться. А что, разве эти слова не верны? Верны. Может быть, нужно просто понять, к чему они написаны. Часто свойственно к соблюдению заповедей подходить так, не понимая, к чему они. Слепо так действовать, составив себе список самых разных запретов и требований. И не просто действовать, но требовать того же и от других. Только непонятно, от чего люди сторонятся и избегают взаимоотношений с подобным, да еще и сектантами называют. Ведь заповеди – это не просто заповеди, это отражение Божьего характера, его сущности. Но стоит пытаться понять, почему нужно помнить день субботний, зачем чтить отца и мать. Почему убивать не нужно? Это не просто соблюдение, а наука любить. так, как Бог любит, а не так, как тот муж, который в стремлении соблюдать заповеди и не думая об истинном значении слов, и прочитав о том, что жены должны повиноваться мужьям, уже требует к себе повиновения. Истинное соблюдение заповедей – это стремление невесты, церкви, приготовить себя для встречи с женихом, со Христом. Эта встреча с Богом названа свадьбой. А это истинное счастье. И это обязательно будет. Я этого хочу. Откровение Иоанна, 19 глава. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: В моей жизни был один очень радостный день. Скорее это были сутки, даже немножко более. Это было время нашей дороги в поезде с человеком, который на тот момент мне очень нравился. Это моя будущая жена, сейчас мы женаты. Но тогда мы даже не дружили, не встречались, просто она мне очень нравилась. И так получилось, конечно же, не без нашего участия, что ее пригласили в Краснодар, она пишет песни, стихи, провести там ее творческий вечер-концерт. И она попросила меня, то есть я предложил ей помощь, подыграть ей на гитаре. И вы представляете, то есть целый день в поезде. Мы ехали из города Саранск в Краснодар. Это была дальняя поездка на поезде. И вот мы поехали вместе с ней в плацкартном вагоне в одном купе вот в эту поездку. И, конечно же, это была очень трепетная поездка, потому что она мне очень нравилась. Ну, я не знаю, вот был интересен, конечно. Но вот на тот момент я пытался построить как-то отношения с ней. И вы знаете, я был счастлив, потому что у меня есть целые сутки, чтобы пообщаться с человеком, который мне очень нравится, с которым я хочу строить отношения, который мне интересен. Там, конечно же, мы репетировали ее песни, какие-то стихи. И вы знаете, у меня были такие желания, думаю, ну вот целые сутки, я столько всего ей скажу, мы о стольком поговорим, какие-то вопросы решим. Но, конечно, когда ты находишься с человеком, который тебе очень нравится, бывает, теряешь голову и забываешь обо всем, что тебе нужно сказать, или боишься чего-то. Так же я не очень смело тогда говорил о каких-то вещах, там, касательно отношений, и боялся заводить эту тему, но мы провели это классное время в поезде. Общались, то есть репетировали, играли какие-то песни, потому что мы вместе, действительно, нам это нравилось. И время было классно. Конечно, я не смог сказать все, что я хотел, и поговорить обо всем. И, наверное, надо все-таки больше ценить время, которое мы имеем. Мы думаем иногда, целые сутки, там, целый год, целые 5 лет у меня есть на это. Но проходит это время, мы понимаем, что как-то вот мы откладывали. И в итоге о том, о чем я хотел важно поговорить, мы поговорили только там, в Краснодаре, да, когда у нас там было там 5 или сколько, 10 минут, там еще что-то. Вот. Поэтому цените время, будьте счастливы в том моменте, в котором вы находитесь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. В глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и душ высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостного входа, и братья меч вам отдадут. Эти стихи Александр Сергеевич Пушкин написал в 1827 году, давая надежду узникам-декабристам. Сегодня мы также ждем избавления от нищеты и обмана, от депрессии и боли, от насилия и вседозволенности. Мы жаждем быть свободными от страха, скорби, чувства вины, то есть от всего того, что влечет за собой грех. Мы ждем освободителя Иисуса Христа, грядущего на облаках. Однажды Он сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Свободны ли мы сегодня? Имеем ли истинную свободу? И для чего мы свободны? Послание в Евангелии от Иоанна мы можем найти слова Иисуса Христа. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы, семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете“. Истина сделает вас свободными. Что это значит? Что такое свобода во Христе? Что значит быть свободным в Нем? Давайте откроем другое место Библии. Послание апостола Павла к римлянам. И прочитаем 16 текста 6 главы. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушными тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная». Жизнь или смерть? Грех или праведность? У нас есть выбор только из этих двух вариантов. Третьего не дано. Мы свободны в выборе. Никто не заставляет нас выбирать то или другое. Какая свобода есть у нас вне Христа и Его Церкви? Свобода грешить. Захотел — выпил, захотел — выругался, оскорбил или ударил кого-то. Захотел — и сам обиделся, и замкнулся в себе. Можно ли назвать такую свободу действительно свободой? Пожалуй, нет. Мы рабы греха. Но наше положение еще хуже, потому что при этом нас ждет расплата за наши грехи, вечная смерть. Можно ли назвать смерть свободой? Разве только свободы от жизни? Смерть — это абсолютное небытие. А жизнь во грехе – это самое страшное рабство, не приносящее ни радости, ни смысла, ни надежды. Хочется вспомнить еще одно стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. «Здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ерем до гроба все влекут, надежд и склонности в душе питать не смея». Что же сделал Иисус Христос? Он избавил нас от рабства смерти, взяв наши цепи на себя. Он прошел наш каторжный путь до конца, вкусив смерть за нас. Что же мы получили взамен? Другое рабство. Свободны ли мы во Христе? Иисус сказал: «Раб не пребывает вечно в доме, сын пребывает вечно. Если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Сыновство – это конкретная цель освобождения нас от греха. Бог дал человеку свободу от греха, чтобы мы стали вновь детьми Божьими, чтобы обрели статус наследников Небесного Царства. Что значит быть Детем Божьим? В послании к Галатам написано об этом. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Нет закона, то есть нет ограничений в проявлении этих качеств, нет запрета и осуждения. Рабство же греха налагает запрет на любовь, радость, мир, долготерпение, веру. Во грехах мы лишены всех этих качеств, имея взамен них лишь вражду, ссоры, распри, гнев, ненависть и так далее. Бог освобождает нас от конкретного греха и наделяет конкретным качеством характера Иисуса Христа. В какой свободе вы хотите жить? В свободе грешить или в свободе не грешить? Говорить: «Я свободен и поэтому грешу» или «Я свободен и поэтому не грешу»? Итак, Спаситель делает нас свободными проявлять Его любовь, Его милосердие, Его долготерпение. На такое проявление у нас нет никаких ограничений. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Жизнь вечная – это вечное проявление нами Христовой любви. И конкретных вариантов ее проявления – бесконечное множество. Для чего Господь освобождает нас от греха? Каковы цели нашей свободы? Для того, чтобы мы свободно поклонялись Богу. Нам становится радостно и приятно приходить к Христу, в церковь, на поклонение, особенно в день Господний, субботу. Нам становится понятным, почему на небесах все падают ниц перед Создателем и с восторженным трепетом воздают Ему славу. Эти чувства становятся близки нам, потому что мы познали истину, величие Божьей любви к нам. Мы познали благотворное влияние на наш разум, познали Его благость и милость, которые обновляются каждое утро, и познали Его постоянную заботу о нас, охрану нашу. Слава и хвала Ему вовеки! Для чего еще Христос освободил нас? Для общения друг с другом. Сегодня становится все больше замкнутых людей. Мы переживаем, держим все внутри, потому что не видим, кому бы мы могли доверять и с кем делиться нашими проблемами. Отсюда седые волосы, язвенные болезни, инфаркты. Спаситель создал свою церковь, чтобы мы учились общаться друг с другом, доверять людям и оказывать взаимную помощь. Бог создал церковь для общения, чтобы мы такие разные, чужие, незнакомые, стали родными и близкими по духу. Христос освободил нас от неприязни друг к другу. Наше братство и сестринство в церкви — это проявление свободы во Христе. Воспользуйтесь этой свободой, дорогие друзья. Идите в церковь и не подвергайте себя опять игу рабства, вражды и распрей. Иисус освободил вас. Любите же друг друга, как Он любит вас. Для чего еще Христос освобождает нас? Для служения окружающим. В рабстве греха мы служили в основном только себе. Во Христе мы способны, то есть имеем свободу служить нашим ближним и делаем это с радостью. Почему? потому что свободны от эгоизма. Освободил ли нас Христос от нашего эгоизма? «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Все, что нам нужно сделать, чтобы избавиться от эгоизма, это постоянное общение с Иисусом, постоянная молитва, то есть жизнь в молитвенном состоянии. Свободны ли мы для такой жизни? И что мешает Сыну Божьему сделать нас свободными? Доверьтесь Богу. Отдайте себя Ему. Позвольте Ему постоянно жить в ваших мыслях. И все мы, в конце концов, окончательно освободимся от запинающего нас эгоизма. Какую еще цель преследовал Христос, освобождая нас от греха? Для чего нам дана свобода? Для наставления в праведности. Жизнь с Богом нас нужно обучать. Как практически соблюдать Его заповеди? Господь каждого человека наделил каким-то духовным даром. Нет обойденных им людей. Просто нам нужно научиться пользоваться этими дарами. И Спаситель на протяжении всей нашей жизни учит нас, как проявлять милосердие, дружелюбие, мудрость, терпение, воздержание. То есть Он учит практически проявлять любовь к ближнему. И обучение в школе Христа имеет наибольший эффект, когда мы свободны от силы греха. И, наконец, что еще ставит целью Сын Человеческий, давая нам свободу? Он хочет, чтобы мы были свидетелями Его преобразующей любви. Если сердце наше открыто перед Богом, для нас станет естественным нести благую весть окружающим. И целью нашей жизни станет освободить и их из рабства греха. Если мы вкусили, как благ Господь, если на собственном опыте, на своей жизни убедились, насколько прекрасно чувствовать себя свободными от безысходности, от безнадежности, отчаяния, страха, мы постараемся, чтобы и ближние наши также обрели свободу во Христе, не правда ли? Итак, от чего освобождает нас истина? От заблуждений, от эгоизма, от греха и смерти. Для чего Бог освобождает нас? Для вечной жизни, которая включает в себя 5 конкретных целей. Поклонение Спасителю, общение с верующими, служение ближнему, обучение проявлять свои дары и благовестие миру. Именно эти 5 целей имеет жизнь во Христе. Именно для такой жизни избрал всех нас Господь, освобождая от греха и смерти. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостного входа, и братья меч вам отдадут. Божий Сын вручает нам меч Евангелия, чтобы мы, свободны от эгоизма, сребролюбия, лукавства, похоти и мирских страстей, вели войну за души окружающих нас. Свободны ли мы сегодня? Готовы ли реализовать нашу свободу во Христе? Да благословит на этом всех нас Господь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Так, что это там такое блестящее лежит? Фу, зачем я за этой грязной бутылкой полезла? Странная этикетка какая-то. Никогда такую не видела. Старинная, может? Коллекционеры за нее, небось, дадут пару баксов. Кто это?
3: Кто?
2: Я? Где? Спокойно держим себя в руках. Это, наверное, шутка какая-то. Наверное, скрытые камеры снимают.
3: Скрытые камеры. Что за народ?
2: Слушайте, кто бы вы там ни были, я не попадусь на ваши дурацкие приколы.
3: Какие приколы? Это мой счастливый день. Я же жив. Настоящий. Я исполню твое любое желание. Загадай!
2: Джин? Настоящий? Но постойте, я всегда думала, что джинны из бутылки исполняют не одно, а три желания.
3: Какие еще джинны? Джин – это я, единственный и неповторимый. Говори, что хочешь, пока я не придумал.
2: Дайте подумать. Всего одно желание. А, придумала. Нет, не то. Нет, не то. А, ведь вы сказали любое желание, так? О, тогда слушайте. Я хочу все-все, что я когда-либо хотела, и все-все, что я когда-либо буду хотеть. Ну как, слабо?
3: Не слабо. Красавица, ты уверена, что жизнь сделает тебя счастливее?
2: Конечно. Что же еще для счастья нужно? Выполняйте.
3: Хорошо, хорошо. Закрывай глаза и считай до четырех.
2: Разве не до трех?
3: Считай.
2: Так, никто не смотрит? Раз, два...

0: это зверя?
1: Кайлан, смотри, какую я бутылку старинную нашла.
2: Ну-ка покажи.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Мост-Х».

Искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову, я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв, но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас. Я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас, давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: «Отдай мне кое-что,
для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей Вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Марья Ивановна, вы готовите наполеоновские планы.
4: Ой, здрасте, Афанасий Филиппович.
3: Никак хотите завоевать весь мир.
4: Да какой там? Я просто хочу снабдить всех бедняков одеждой.
3: Ну, это достойная цель.
4: Вот и мне нравится.
3: Ну и с какой же страны вы хотите начать?
4: Да я вот... Да ведь все зависит от того.
3: Ну?
4: Вот что бы вы мне посоветовали, Афанасий Филиппович, а?
3: Ну, я посоветовал бы начать с нашего городка.
4: С нашего? А почему?
3: Ну, во-первых, начинать лучше с простого. Во-вторых, здесь вы сможете создать нужную базу и найти единомышленников.
4: Слушайте, Афанасий Филиппович, а вы ведь, как всегда, правы. Телефон у вас есть?
3: Да, дайте, пожалуйста.
4: Дайте позвонить,
3: вот,
4: а?
3: Пожалуйста, очень рад.
4: Сейчас Ефимки наберу. Алло! Алло! Ефимка, давай тащи скорее карту. Да быстро бегом, все потом объясню. Города тащи, да, карту города. Давай, пока.
3: Ой, вот,
4: спасибо,
3: видите,
4: Афанасий Филиппович.
3: У вас уже и единомышленники есть.
4: Ой.
5: К сожалению, это все, что мы сумели набрать.
4: Да не густо.
3: Ну, не надо отчаиваться. Первые шаги, они всегда трудные. Главное, нам надо выработать план действий.
5: С чего начать?
3: Ну, я думаю, для начала нужно расклеить объявление, что так, мол, и так, в таком-то месте, в такое-то время будет организован сбор вещей в помощь нуждающимся.
4: Так.
3: Когда мы наберем много вещей, достаточное количество, то мы дадим другое объявление для нуждающихся. Или в противном случае можно будет их отнести в дом престарелых или в какое-нибудь другое место.
4: Ой, отличная идея, Афанасий Филиппович, отличная. Да вам, Афанасий Филиппович, нужно было генералом быть.
3: Ну, спасибо, спасибо.
5: Я могу напечатать и раскрыть объявление.
4: А я могу организовать пункт по приему этих вещей.
3: А я пойду ремонтировать обувь. Ну, если что, обращайтесь.
4: Хорошо.
5: Спасибо.
3: Ну что, много собрали?
4: Да 2 пакета всего. И то я принесла.
5: Никто не пришел.
4: И что только за люди пошли? Им что, носков жалко? Жестокие, равнодушные, жадные.
3: Ну, но еще рано расстраиваться, Марья Ивановна. Вы лучше проверьте, правильно ли вы написали объявление. Ну, там точно ли указали дату, день, время. Ну.
4: Да мы что уж, вообще что ли никчемные?
3: Ну, я не об этом сейчас. Может быть, опечатка какая-нибудь. Мало ли что могло произойти.
5: Не может быть. Может, другой город выберем для нашей акции?
4: Ну а что, пошли за картой.
3: Ну, пойдемте, заодно прогуляемся.
4: Пошли.
3: Ух ты! Смотрите!
5: Откуда это?
3: Смотрите!
4: Чудо! Произошло чудо!
3: Ну, все правильно! Здесь опечатка, смотрите-ка.
4: Да не может быть.
3: Время указано неправильно.
4: А, ты посмотри-ка.
5: Я не специально.
4: Не специально.
3: Марья Ивановна, да ладно вам. Ведь главное не в этом. Произошло настоящее чудо. Было всего 2 пакета, а сейчас...
4: Ой, да.
3: Произошло чудо.
4: Чудо.
3: Вы знаете, это все напоминает мне одну историю.
4: Какую, Афанасий Филиппович?
3: О пророке Елисее. Знаете такого?
4: Ну да, вы рассказывали.
5: Вы что-то о нем рассказывали.
3: Вот. В одном городе жила очень бедная женщина. Ее муж умер, оставив после себя большой долг. И вот к ней пришел тот человек, которому должен был ее муж. Пришел и стал требовать вернуть деньги. Но женщине нечего было ему дать. Тогда он пригрозил отнять у нее детей и сделать рабами. Напугалась бедная вдова и обратилась за помощью к пророку Елисею. Поведала она ему о своем несчастье. Елисей спросил ее: «Скажи, что есть у тебя в доме?» Она ответила: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме разве что кувшина с маслом». Тогда он попросил ее набрать как можно больше пустых емкостей и принести их к себе в дом. Женщина послушалась пророка и сделала так, как он сказал. Закрылась она у себя дома с сыновьями и стала из кувшинчика разливать масло в другие емкости. Масло лилось и не заканчивалось. После этого случая удивленная женщина пришла к Елисею и пересказала все, что с ней произошло. Пророк сказал ей: «Продай масло и заплати долги свои. А что останется, на то будешь жить с сыновьями своими». Вдова была несказанно счастлива. Да, Господь чудным образом позаботился об этой бедной женщине. Был всего один кувшинчик, а стало много сосудов.
5: Было всего два пакета, а стало столько пакетов.
6: Господь помнит о своих детях, и сегодня Он не оставляет своих детей в нужде. Он слышит их молитвы и заботится. И как о ней Он позаботился руками Елисея, так и сегодня Он о многих позаботился при помощи ваших рук.
4: Ой, Афанасий Филиппович, а люди-то, люди-то у нас какие хорошие в городе, а вы только подумайте, добрые, щедрые, отзывчивые, да. Ничего-то им не жалко, а?
6: Да, сейчас нужно разработать план раздачи этих вещей.
5: Согласен. Да.
6: Дорогие ребята, а вашими руками Господь совершает добрые дела? Напишите нам об этом. Мы очень любим получать ваши письма. Ну а сейчас мы с вами вынуждены проститься. Пишите нам. До свидания, всего вам доброго, до скорых-скорых встреч!
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Радуйтесь всегда в Господе.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей.
2: Отец – личность Божества, неразрывно связанная с двумя другими ипостасями – Сыном и Святым Духом, и обладающая единой с ними сущностью, атрибутами и волей. Библейское определение Бога как Отца показывает Его отечески заботливое отношение ко всем людям. Богу Отцу присуще все то лучшее, что можно представить в человеке, как учит притча о блудном сыне, записанная в 15 главе Евангелия от Луки. Свой любящий характер Бог Отец в полной мере открыл в Своем Сыне, Иисусе Христе. Сам Христос говорит: «Видевший Меня, видел Отца». В Своих молитвах Спаситель называл Бога Отцом и учил Своих последователей обращаться к Богу так же. Верующие в Иисуса Христа становятся детьми Божьими посредством духовного рождения от Бога. Об этом говорится в первой главе послания Иакова. Бог проявляет к ним свою любовь и заботу, воспитывает их и назначает своими наследниками, согласно 8 главе послания к римлянам. Он также ожидает, что на его любовь люди ответят своей любовью и послушанием. Он хочет, чтобы среди его детей царила взаимная любовь. «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга».
1: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими.

0: Ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Хотя изготовители утверждают, что энергетические напитки могут улучшить вашу выносливость и работоспособность, многие из докторов с этим не соглашаются. Энергетические напитки – бодрость взаймы. Прием энергетического напитка дает заметное взбодрение, увеличивает скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, повышает работоспособность. Большие дозы могут дать эффект, сравнимый с легким наркотическим опьянением, так как это приводит к перегрузке нервной системы. Но за счет чего все это происходит? На самом деле энергетический напиток не содержит в себе никакой энергии. Достаточно внимательно почитать этикетку. Бодрящий эффект приходит из-за высвобождения энергии, которую приберегал на черный день ваш организм. Взяв в долг силу у организма, рано или поздно вам придется ее возвращать.
2: Полезная минутка.
3: Кофеин сужает сосуды и повышает артериальное давление, поэтому человек ощущает прилив бодрости. Но через какое-то время действие напитка прекращается, наступает вялость, слабость, и организм начинает требовать добавки. Доказано, что энергетики вызывают настоящую зависимость, сродни алкогольной или наркотической. Человек подсаживается на них, его организм работает на износ и, как следствие, быстрее стареет. Состояние сопровождается повышенной нервной возбудимостью и бессонницей, а также нарушением сердечной деятельности. Учитывая данный факт, такие напитки противопоказаны беременным женщинам, детям, лицам с повышенным артериальным давлением и людям, страдающим повышенной тревожностью. Также при гипертонии, заболевании сердечно-сосудистой системы, глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. Помимо прочих неприятностей для здоровья, энергетические напитки наносят вред и нашим зубам, так как содержат большое количество кислот, разрушающих эмаль. Сочетание напитков, содержащих кофеин и другие стимуляторы с алкоголем, может привести к инфарктам, инсультам, нервным срывам. На упаковках энергетиков можно встретить описание содержащихся в напитке витаминов, таких как С, ПП, В2, В5, В6, В12. Но наличие полезных веществ ни в коем случае не компенсирует собой вредное воздействие этих напитков. Лучше не употреблять энергетические напитки после физических нагрузок, так как сердце уже работает на повышенной частоте, а напиток заставит его разогнаться еще больше. По утверждению специалистов Белорусского государственного медицинского университета, клинические исследования показали, что при длительном употреблении энергетических напитков у человека снижаются показатели умственной деятельности, истощаются защитные силы организма и ослабевает иммунитет. Вместо того, чтобы искать бодрость на стороне, лучше действовать более безопасными и проверенными способами. Например, выспаться. Если спать не менее 8 часов в сутки, соблюдая режим, организм не будет испытывать недостатка в энергии. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе – это реальные пути борьбы со стрессами и утомлением. Панацея от усталости не существует. Часто мы устаем не от чрезмерных нагрузок, а по причине неправильного и несбалансированного питания. Кроме него, других путей для поступления энергии в организм нет. Энергетики запастись ею не помогут. Для подзарядки полезны цитрусовые фрукты. Чтобы быть бодрым по утрам, нужен витамин С. Для этого можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок или теплую воду с соком лимона. Конечно, они не дают такого экстремального эффекта, как энергетики, но результатами правильного питания вы будете наслаждаться долгие годы. Итак, будьте внимательны и здоровы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Сегодня теория эволюции Дарвина изучается как основная теория о происхождении жизни на Земле. Но изначально взгляды Дарвина не вызвали принятия в среде ученых. Почему? Сегодня это предмет нашего разговора, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, изначально взгляды Дарвина подверглись жесткой критике.
3: Совершенно верно. В прошлый раз мы говорили о том, что совместная статья Дарвина и Уоллеса, опубликованная в Линнеевском обществе, не вызвала никакого интереса у ученых. Даже сам Дарвин вспоминал о том, что по результатам доклада совместных этих статей отзыв единственным был такой, что все новое в наших статьях неверно, а все верное не ново. Однако выход происхождения видов, в общем-то, взбудоражил общественность. И после издания этой книги Дарвин стал получать массу писем. И большая их часть, конечно же, это была критика. С критикой теории Дарвина выступили известные на то время ученые. Это Агассиз, Вигант, Картфадж. Это, ну, довольно весомые. Конечно, сейчас они нам ни о чем не говорят, но тогда эти имена были очень известны. И чтобы не быть голословным, я приведу несколько выражений из их писем. Ну вот, например, что пишет известный ученый того времени палеонтолог и морфолог Ричард Оуэн. «Мистер Дарвин редко цитирует труды своих предшественников, из которых он, можно полагать, более вывел свои идеи происхождения видов, чем из феноменов распределения обитателей Южной Америки». Это как раз-таки то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз.
2: То есть он пользовался трудами своих предшественников.
3: Да, да? Совершенно верно.
2: А не наблюдениями, не какими-то,
3: да,
2: результатами.
3: Да, говорили, что он знакомился с трудом своего деда, да, с трудами Ламарка, и из них именно выводил свою теорию. Вот, например, что говорит учитель Дарвина в Кембридже, Адам Седжвик, это профессор геологии, то есть довольно авторитетный для него человек. Вот что он написал ему. «Чтение вашей книги доставило мне много удовольствий, но и много боли. Часть книги привела меня в восхищение, над другой частью я смеялся до колика в боках, и еще одна часть вызвала у меня глубокое сожаление. Поскольку ваши утверждения не только ложны, но и чрезвычайно вредны, начав со стройных физических формул, вы сбились с пути и оказались в дебрях дикой механики, такой же дикой, как локомотив Уиклина, с помощью которого он обещал довести нас до Луны».
2: Вот вообще были... очень красочно так, достаточно,
3: да,
2: сильно написано.
3: Еще один ученый, Ричард Оуэн, тоже знаменитый морфолог, анатом, он опубликовал рецензию на происхождение видов, где назвал ее надругательством над наукой. После этого Дарвин не мог заснуть в течение нескольких ночей.
2: Да, представляю состояние Дарвина. Вы говорили как-то о том, что он был человек достаточно непубличный. Да, а здесь он взялся, да, за такой труд, который вызывает такой общественный резонанс, причем отрицательные отзывы.
3: Да, он очень был чувствителен к молве, к критике, поэтому воспринимал это довольно болезненно.
2: Интересно, почему же все-таки теория Дарвина не умерла там же, где она и родилась, и когда она родилась? Она приобрела популярность.
3: Дело в том, что с выходом происхождения видов Дарвин приобрел и много последователей, друзей. В частности, это был Аза Грей, это был Эрнст Геккель в Германии. Но одним из самых известных и яростных таких сподвижников дарвинизма был английский зоолог Томас Гэксли. Его называли бульдогом Дарвина или цепным псом дарвинизма. Поскольку Дарвин не участвовал практически ни в каких заседаниях, ни в каких съездах, ни в каких диспутах, ввиду своей антипатии к этим мероприятиям и по состоянию здоровья, однако на всех этих мероприятиях он имел своего представителя, своего посла в лице Томаса Гэксли, которого сам в шутку называл главным апостолом Евангелия сатаны. Это фраза самого Дарвина.
2: Самого Дарвина, да? То есть он считал свою теорию, в общем-то, антибожественной сам.
3: Да, да, да, да. Ну, в шутку так даже называл своего друга Гексли. И Гексли не упускал возможности прорекламировать это учение, особенно среди простого населения Англии. Он устраивал публичные лекции, он участвовал во всех диспутах. В общем, где была возможность, в печати, везде он вот пропагандировал это учение. И это возымело...
2: Да, кстати, мы про ученых говорили, а вы говорите, Гексли, он среди простого населения, да. Да, проводил лекции. Как простой народ относился к
3: простой
2: труду Дарвина?
3: Простой народ стал принимать, вы знаете, стал принимать это учение, оно им нравилось. Почему он стал принимать, у нас будет отдельный разговор на эту тему. Что же хотелось мне отметить здесь? Когда простое население, простые люди стали принимать это учение, Дарвин, конечно же, ожидал, что и ученые тоже последуют. Пройдет какое-то время, и они поймут, что его теория верна. Но, вы знаете, к сожалению, долгожданного признания в ученой среде он так и не дождался. Ну вот, например, в 1864 году, это уже через 5 лет после выхода первого издания «Происхождение видов», Королевское общество, присуждая медаль, высшую награду, медаль Копли за труд по систематике усоногих раков, который, в общем-то, написал Дарвин. Это был хороший труд, и поэтому он удостоился этой вот премии и медали. Перечисляя заслуги Дарвина, она ни одним словом не упомянула о теории эволюции. В 1878 году Дарвин был избран членом-корреспондентом Французской академии наук по ботанической секции. А в 1872 году он провалился на выборах в зоологическую секцию, получив всего 15 из 48 голосов. И один из членов Французской академии писал: «То, что закрыло двери академии перед Дарвином, был тот факт, что научное значение книжек, на которых главным образом опирается его слава, а именно происхождение видов и в еще большей степени происхождение человека, не имеет ничего общего с наукой, а заключается в целой массе утверждений и произвольных гипотез, часто явно фальшивых».
2: То есть Дарвин был голословен.
3: Да, то есть наука, ученые его, к сожалению, взглядов не разделяли. Довольно долгое время.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: И как мы видим, что критиков довольно было много и в Англии, и в других странах.
2: Ну, а что касается России, там тоже критиковали труд Дарвина?
3: Конечно. В России труд Дарвина также подвергся критике и довольно такой суровой критике. Одним из самых известных критиков того времени был русский ученый, философ, зоолог Николай Данилевский. Вот на его труде мне бы хотелось остановиться более подробно. Его труд называется «Дарвинизм. Критическое исследование». Это довольно объемное произведение, 1500 страниц объемом. Писал его Данилевский 25 лет. Тщательнейшим образом он собирал доказательства, проанализировал буквально каждое положение Дарвина. Но, к сожалению, его труд оборвался, Данилевский умер, и, в общем-то, успело выйти только вот эти вот 1500 страниц его книги. Это два тома критического исследования.
2: О чем он писал?
3: Он смог, вы знаете, я вот читал, к сожалению, не полностью, но отдельные главы из его труда. Он вот берет книгу Дарвина, вначале он полностью характеризует, описывает логику изложения самой теории, да, какими методами пользовался Дарвин, что он приводит доказательства. И вот берет каждый пункт его учения и анализирует, и приводит примеры с других ученых, приводит примеры даже из области своих собственных наблюдений и показывает вот ложность каждого положения, показывает, где Дарвин заблуждался. И современные ученые, вот наши сегодняшние современники, выдающиеся ученые, даже эволюционисты, зоологи, вот, они пишут о том, что труд Данилевского – это действительно был всеобъемлющая, полная критика теории Дарвина, даже называют убийственным для дарвинизма. Трудом,
2: то есть его потому, критика что... была здравая, да?
3: Совершенно верно, потому что каждый человек, который будет ее читать, который будет углубляться в это произведение, он поймет, он увидит ошибочность. Потому что, когда читаешь «Происхождение видов», Дарвин написал все так красиво, лаконично, и у человека складывается впечатление, что ой, ну все так правильно, все так красиво изложено. Да? Вот мы с вами говорили, когда перечисляли основные постулаты. То есть они как бы все правильны. Изменчивые существуют, геометрические прогрессии размножения, тоже такое явление есть. Да, и борьба за существование как бы есть. И люди не видят, а в чем же проблема? Что же тут неправильно? И вот Данилевский берет и показывает каждый этот пункт. Каждый пункт разбирает очень подробно, в чем же заключается ошибка. И этот, в общем-то, труд, он и сегодня на высоте, несмотря на то, что написан 130 лет назад, его актуальность по-прежнему не теряется.
2: Олег Викторович, имела ли успех критика Данилевского?
3: К сожалению, должного успеха она не возымела. Дело в том, что сторонники теории эволюции приложили все усилия для того, чтобы эта книга не получила широкого распространения. Она, к сожалению, не была переведена на английский язык, и о ней очень мало кто знал. И даже в России, в общем-то, можно сказать, что ее оклеветали. Писали они, что там содержится масса ненаучной информации, какие-то тенденциозные фразы оскорбительные, хотя, в общем-то, ничего этого в книге Данилевского не было.
2: То есть критиковали, в общем-то, и Дарвина, и критиковали его критиков.
3: Да, совершенно верно. И вот я бы хотел, чтобы, опять-таки, не быть голословным, привести тоже одну цитату выдающегося русского ученого Льва Семеновича Берга. Он тоже критиковал, несмотря на то, что был эволюционистом, он критиковал теорию Дарвина. И в своем предисловии к книге «Номогенез» он вспоминает книгу Данилевского «Дарвинизм. Критическое исследование». И вот что он пишет. «К примеру, укажу, что некоторые мои взгляды и доводы схожи с тем, что говорит Николай Данилевский в своем «Дарвинизме». Книга эта, конечно, всем естествоиспытателям понаслышке известно, но из людей моего возраста, я думаю, найдется в России едва 5-6 человек, которые бы ее читали. За ней имеется слава Герострата. Такова сила предубеждения, что первоначально я не находил нужды даже обращаться к ней, считая это произведение ненаучным и тенденциозным, и взял ее в руки как бы для очистки совести, лишь тогда, когда вся моя книга была написана. Прочитав ее, я с радостным удивлением убедился, что наши взгляды во многом одинаковы». То есть вы видите, какое положение. Казалось бы, парадокс, да?
2: Ну, в общем, видно, что ученые ломают копья. С одной стороны, с другой стороны, их взгляды сталкиваются, они никак не придут к общему пониманию, к общему мнению, и у одних находятся свои аргументы, и у других. А в конечном итоге мы приходим к выводу, что происхождение жизни на Земле – это, в общем-то, на самом деле тайна. Там никогда никто не присутствовал. Как написано в Священном Писании, ни одно живое существо не видело. Человека тогда не было, как Бог творил Землю. Солнце, луну, деревья, потом появляются животные, птицы, уже потом человек, венец творения. Мы никогда не проникнем в эту тайну до конца, никогда не сможем познать это, живя здесь на Земле.
3: Да, совершенно верно.
2: Итак, вносил ли какие-то коррективы в свой труд Чарльз Дарвин на основании вот критики, которая звучала в его адрес?
3: Да, конечно. Дарвин не был равнодушен к критике, как я уже это отметил. И ввиду того, что он не участвовал ни в каких диспутах, в никаких заседаниях, поэтому как бы узнать его реакцию на то или иное замечание, да, на ту или иную критику довольно сложно. Единственное, о чем мы можем узнать, это по тем изменениям, которые он вносил в новое издание «Происхождение видов» и письма, которые он писал своим друзьям. Потому что на критические письма вначале он собирал, даже набрал за первые годы там около 260 штук и затем бросил в отчаянии это дело. Он отвечал очень мало, очень сухо. Вот поэтому как бы сложно было судить. Но вот по тем изменениям, которые он вносил в «Происхождение видов», мы можем увидеть, что все-таки действительно взгляды Дарвина на протяжении вот этого всего времени, на протяжении его жизни, можем сказать, они изменялись.
2: Насколько серьезные изменения он вносил?
3: Знаете, современные ученые говорят, что первое издание «Происхождение видов» и шестое издание «Происхождение видов» — это две совершенно разные книги.
2: Да, и уже в пользу Дарвина как ученого?
3: Ну, скорее всего, нет. То есть он ушел в прошлое. Он вернулся к Ламарку, он вернулся к своему деду Эразму Дарвину, то есть то, что было отвергнуто, поскольку иначе он поступить не мог. Критика, в общем-то, она забладала.
2: Вот среди критических замечаний в адрес Дарвина в том числе звучало и такое: где, собственно, в его книге «Происхождение видов» само происхождение видов? Дарвин не доказывает.
3: Совершенно верно.
2: Действительно не приводит аргументы.
3: Этот вопрос задал ему Пьер Флуранс. Он писал: «Дарвин написал книгу о происхождении видов, а в этой книге отсутствует именно происхождение видов». То есть самого факта, каких-то доказательств происхождения видов он не привел. Он писал очень много об изменчивости, об естественном отборе, о борьбе за существование и говорил, что это приводит к формированию новых видов. Но примера, реального примера, когда бы вот эти факторы они бы привели, он
2: вот в реальной,
3: своих страницах,
2: да,
3: он не оставил.
2: Да, поэтому, в живой жизни.
3: Поэтому его труд воспринимали, ну, как софизм. И не более того.
2: То есть он описывал следствие, а почему так происходит? Это вот, ну, уже кто как придумает, да, грубо говоря, тот так и придумает. Вот Дарвин решил, что к этому, вот к изменчивости, привело
3: то и то.
2: На самом деле, да,
3: опять
2: же, повторяю, что это тайна. Это каждый может истолковать.
3: Мы можем только предполагать, а как на самом деле происходит, к сожалению, проверить это очень тяжело, очень тяжело.
2: В общем-то, каждый верит в то, что ему удобно, каждый выбирает, во что верить. Дарвин решил верить до последнего, наверное, вот в правильность своей теории. Наверное, было уже и неудобно-то потом, спустя многие годы, от этого отказаться, да.
3: Конечно, всю жизнь посвятил, и это психологически тяжело видеть, что, в общем-то, его труд рушится под гнетом вот критики, что очень многого он не учел в своем произведении. И, к сожалению, вот он вынужден был все-таки идти до конца.
2: Я благодарю вас за участие в нашей программе, Олег Викторович. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема данной передачи, заходите на наш сайт, оставляйте сообщение на нашем форуме. Мы будем рады вашим откликам, пожеланиям и вопросам. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетке?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет... Это в институте Склифосовского в Москве. Вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Сдавать? Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, гудите, гудите, спокойнее давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского был. Очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел. В штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом в прошлый год я решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела в прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал... Что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть. Зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди. Иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш. Мой сладкий. Поцелуй маму.
2: Поцелуй,
0: поцелуй
2: маму.
0: Поцелуй. Ну,
2: поцелуй
0: маму.
2: Поцелуй.
0: Поцелуй. Ну-ка, целуй маму. Поцелуй
2: он
0: маму.
2: Хочет, чтобы ну, мы его поцелуй.
0: Да, нет, нет. Поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу, я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди, иди, иди, иди, иди в кабинетик, иди, иди, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи, заходи, заходи, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду та же. Ой, помоги, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всех всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне вот надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучшей жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже не ступенька.
1: Уже здесь.
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование 9 главы 1 послания к Коринфянам. Тема наша – опасность дисквалификации христианина. В Священном Писании нет ни одного подтверждения тому, что спасенные Христом через веру могут лишиться спасения или наследия, которое Бог обещал своим детям. И все же высказываются весьма строгие предостережения против отступления народа от Бога и против злоупотребления Его благодатью. Потеря веры. Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Что весьма примечательно, что Павел называет коринфских верующих, из язычников в основном, братьями, а отцов израильского народа – отцами нашими, что указывает на единство народов Ветхого и Нового Завета. Таким образом, история ветхозаветнего народа – это история нашей церкви. Когда Оливер Кромвель обдумывал, какое образование дать своему сыну, он сказал: «Я хотел бы, чтобы он получил немного историю». Павел также обращается к урокам истории, чтобы мы увидели, что произошло с древним народом, которому самим Богом были даны великие преимущества. Апостол приводит примеры, взятые из Писания. Что за чудный пример! Когда израильтяне вышли из Египта, они наслаждались всеми полученными от Бога благословениями и преимуществами. Первое. «Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Днем облако защищало их от палящего солнца пустыни, и ночью огненный столб давал им свет и тепло». Эти символы учат нас истине, что Бог защищает свой народ и указывает им путь. Море – это Красное море, которое они перешли, спасаясь от египтян. Когда Бог защищал их, какое потрясающее свидетельство проявления силы Божьей пережил народ израильский, когда сам Бог освободил их от рабства. Затем мы проводим параллель с опытом переживаний христиан в последующем, которые также претерпели рабство и были освобождены от власти дьявола и выведены из царства тьмы в царство света. И далее народ Божий находится под защитой Божьей и его водительством. Он ведет их в обетованную землю. Второе. «И все крестились Моисея в облаке и море». Что означает эта странная фраза «крестились в Моисея»? Указывает на крещение во Христа. Галатам 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа

к народу. Через Моисея народ получал доступ к Богу. Для нас это является истиной во Христе. Как народ иудейский был послушен Моисею, так и народ Нового Завета послушен своему учителю. Креститься во Христа означает облечься в Него, заключить с Ним завет. Апостол Павел говорит в послании к римлянам в 5 главе, во 2 стихе, «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Третье. Духовная пища и питье. Читаем. 3 и 4 стих 10 главы. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Здесь речь идет о манне, которую Бог посылал народу с неба, а питьем была вода, которую Бог давал народу из скалы через Моисея. Это был прообраз, потому что камень же был Христос, манна указывала на истинный хлеб, который должен был сойти с неба, Иоанна 6 глава 48 стиха. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Неверным будет мнение, что древний народ ничего не знал о Христе, потому что они имели множество прообразов, которые указывали на Христа. Они видели Его посредством веры во всех этих символах. Они были в таких же родственных отношениях с Ним, как и мы, и таким же образом, как Он кормил и поил их, так и мы, накормленные и напоенные Христом. Когда Павел говорит «пили из духовного последующего камня», это не означает вовсе, что огромная скала следовала за скинией по пустыне в течение 40 лет. Всякий раз, когда Моисей источал воду из скалы, это был символ, который указывал на истинную скалу Иисуса Христа. 7 глава Евангелия от Иоанна, 37 и 38 стихи. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Эти пищи и питье, о которых говорил Христос, указывали на Его праведность. Вот почему в Нагорной проповеди Христос произносит блаженство на тех, кто будет алкать и жаждать праведности Его. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Скала, из которой текут реки воды живой, представляет Христа – и является скалой убежища, на которой мы можем найти спасение от стихийных бедствий. Самуил однажды воздвигнул камень и назвал его «камень помощи», потому что это был символ Христа, который помогал им в то время. 1 Царств, 7 глава, 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил между Мисифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав, «До сего места помог нам Господь». Этот древний народ имел огромные преимущества и символы, которые указывали на Христа. Насколько же большие преимущества имеем мы, пребывая в самом Христе? Второе. Опасность существует потерять преимущество. Говоря о преимуществах, апостол Павел говорит об этом. Первое послание об опасности потерять их. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих.
но не о многих из них

0: благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Сколько взрослых израильтян вышло из Египта? Много. 600 тысяч человек. Сколько вошли в обетованную землю? 2 человека. Иисус Навин и Халев. Что случилось с остальными? Они умерли в пустыне. Почему? Они потеряли свою пригодность для той миссии, которую Бог намеревался возложить на них в обетованной земле. Опять же, это были образы для нас. Как и читаем в 6 стихе. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Это очень серьезное предостережение для нас. Один молодой человек, христианин, дружил с девушкой-христианкой, и она предложила ему вступить с ней в небрачные отношения. Он спросил ее, как ты, христианка, можешь предлагать подобное? Она сказала в ответ, а в чем же дело? Разве мы не получаем всегда прощение от Бога? Почему мы не можем позволить себе жить в свое удовольствие? Это едва уловимая дьявольская ложь приводит некоторых христиан к действиям, которые делают их непригодными для Царства Божьего. Это то, чего не хотел Павел, говоря об опасности некоторых действий, которые также неуместны для нас, как и для коринфян. Обратите внимание, очень серьезное предостережение от идолопоклонства. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть». Павел напоминает о том, что произошло возле горы Синай. Когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить от Бога закон, он отсутствовал 40 дней, так что народ устал его ждать. По примеру языческих народов, они захотели видеть Бога, который бы шел перед ними. Аарон послушал голоса народа и сделал золотого тельца. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Тогда Аарон провозгласил, завтра праздник Господу. Дело не в празднике и не в танцах, а в том, что праздники языческим богам сопровождались похотью и сладострастью. Так как это был праздник не истинному Богу, а изделию рук человеческих, золотому тельцу, которого сделал для них Аарон, израильтяне поклонялись ему, падали пред ним ниц и говорили, «Вот Бог наш, который вывел нас из земли египетской». Поклонение тельцу было самой низкой формой идолопоклонства, о чем Павел и желает предостеречь нас. От чего? От идолопоклонства. Все, что мы любим больше Бога в этом мире и чему поклоняемся, машинам, фазендам, идолам искусства и музыки, следует рассматривать как идолопоклонство. Даже собственных детей мы можем превратить в маленьких идолов. Удивительно, что некоторые христиане, которые лишь в работе видят смысл жизни, хотя в этом нет ничего предосудительного, не понимают, что качество их христианства может быть низким. Далее, опасность не только от идолопоклонства, еще и блуд. 8 стих. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи». Это ссылка на события, которые изложены в 25 главе книги «Чисел». Когда некоторые израильтяне воспротивились руководству Божьему, и женщины моавитские и мадиамские искушали их. Если человек не признает водительство Божьего в своей жизни, ему трудно противостоять искушениям. Это привело многих израильтян к идолопоклонству. Язва в израильском стане не прекращалась до тех пор, пока Финеес, внук Аарона, не взял копье и не поразил двух виновников этого греха. Греха блуда. Читая эту историю, можно подумать, как это ужасно. Неужели такое возможно? Возможно. когда люди отступают от Господа. Павел делает серьезное предостережение. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И еще искушение Христа. Как мы можем искушать Господа нашего Иисуса Христа? 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Израильтяне осмелились обвинять Бога в неверности. Они заявили Богу и Моисею, «Зачем вывели нас вы из Египта, чтобы нам умереть в пустыне?» Другими словами, Бог и Моисей преднамеренно якобы обрекли их на верную смерть в пустыне. Не случалось ли подобного с нами? Не обвиняем ли мы Бога во всех наших страданиях и переживаниях? Разве в подобных случаях мы не бросаем вызов Богу? Древний народ потерял веру в водительство Божье, и как результат подобного недоверия подвергся нападению змей. Очень серьезное предостережение для нас. Змеи напали на народ, и это нашествие прекратилось только после того, как Моисей вознес медного змея на знамени. Еще одна опасность, которая предостерегает народ Божий – ропот. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Восстание Корея, Дафана и Аверона. Эти вожди израильского народа восстали против правления Моисея. Чем мы хуже Моисея? Почему мы не можем иметь тот же авторитет в народе? Он ничем не превосходит нас. Они начали возмущать народ. Так что Бог вынужден был вмешаться, чтобы указать всем на того, кого Он избрал руководить народом израильским. Конец возмутителей и спокойствия был ужасным. Земля разверзлась и поглотила зачинщиков восстания. Они оказались непригодными для служения. Что может быть печальней? Нечто подобное происходило и в Коринфской церкви. Многие из них восстали против Павла и роптали. Разве они не искушали Христа? Павел предостерегает нас, послание к евреям. 4 глава, 1 стих, 2 и 11. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Грехи ветхозаветнего народа ничем не отличались от тех, которые зловещим образом повторились среди коринфских христиан. Похотливость, идолопоклонство, моральное разложение, ропот против Божьего руководства и многое другое. Павел весьма убедительно показывает коринфянам, что им не следует особо уповать на свои духовные достижения. Они подвергают себя весьма большой опасности, если позволяют себе снисходительное отношение к греху. Коринфяне были уверены, что их приверженность некоторым принципам, сообща с их духовным опытом, поможет им избежать падения. Они полагались на дарованную благодать больше, чем на самого Бога во Христе. Апостол стремился убедить их в том, что их рожденный свыше дух должен контролировать желание плоти, усмирять и порабощать тело. И еще, все это написано в наставлении нам. Читаем. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть». Все изложенное в Ветхом Завете является для нас образами. Те же грехи, которые омрачали жизнь народа Божьего во времена Моисея, разрушают христианское сообщество и в наши дни. Все, что произошло с отцами нашими в пустыне, должно оказать благотворное воздействие на наш разум и привести нас в чувство. духовное здоровье всемирной церкви и вся полнота ее свидетельства для Царства Божьего во многом зависит от того, насколько точно и верно мы будем истолковывать и проводить в жизнь опыт народа израильского в пустыне. Когда мы читаем ветхозаветные истории, нам следует быть очень внимательными. Враги, с которыми сражались израильтяне, те же враги, с которыми сражаемся и мы. Власти и силы тьмы, которые желают победить нас, те же, которые наносили поражение древнему народу. Когда мы видим, как народ доверял Богу, уповал на Его обетование, обновлял свои силы через веру, а затем усердно исполнял то, что Бог повелевал делать, каким примером верности для нас они были, эти герои веры, научившие нас, как одерживать победу в ежедневной борьбе с силами тьмы. Будучи образами и согласно 12 стиху, имея цель, они устояли и победили. В то же время мы можем наблюдать и печальные опыты героев веры, которые потеряли чувство зависимости от Бога и попали в круговорот мощных и неуправляемых событий. Тоже, к сожалению, происходит и с многими из нас. Враг постоянно атакует детей Божьих. Мы не живем в прекрасном и приятном мире иллюзий, созданным воображением и для нашего удовольствия. И чем скорее мы избавимся от его обманчивых картин, тем лучше. Мы живем на поле брани и постоянно подвергаемся атакам врага. Мы бежим поприще, чтобы победить. Мы сражаемся с безжалостным врагом, и нам небезызвестны его умыслы и стратегия, благодаря которым очень легко поскользнуться и упасть. Читая историю Реформации, мы удивляемся, что ее прославленные лидеры и герои веры были сражены этими дьявольскими хитростями. Один руководитель информации, обладающий величайшим теологическим умом, был жестоким, холодным и безжалостным законником, который равнодушно смотрел на страдания своего лучшего друга, приговоренного ним к ужасной смерти на медленном огне. Другой руководитель реформации, который был тверд, как скала, и непоколебим в своем убеждении, который не боялся ни сейма, ни императоров, ни царей, был грубым, вспыльчивым и безжалостным к своим оппонентам, братьям во Христе. Апостол Павел пишет: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Почему? «Потому что нам противостоит жестокий враг, который может уловить нас в свои сети». Каждый христианин, который думает, что он неуязвим для сил зла, должен остерегаться грозящей ему смертельной опасности. Для христианина есть только одно безопасное место в этом хаотичном мире – престол благодати Божьей. Исаии, 53 глава, 33 глава, 5 и 6 стихи. «Высок Господь, живущий в вышних. Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Если мы говорим о древнем израильском народе, получившем духовное благословение в Боге, но впавшим в грех и оставшимся в этом грехе, не считаем ли мы себя, как и христиане из Коринфа, намного выше израильтян? Чем же объяснить отсутствие у нас иммунитета ко греху? Наша вера непременно будет испытана, но кто устоит? Павел не заканчивает этим свои предостережения. Он не оставляет нас без надежды. Бог не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, говорит апостол. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Если нам кажется, что это слишком тяжелое бремя для нас. Подвергать испытанию веру, прислушаемся к словам утешения, которые произносит Бог. Верен Бог. Мы можем неизменно полагаться на Него. Сатана будет внушать нам, что испытания слишком тяжелые, чтобы выдержать, что мы оставлены Богом. Но знайте, что Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Бог сам прошел этот путь во Христе и знает меру, сколько может выдержать человек. Победа нам уже гарантирована. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стихи. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Разве это не должно ободрять нас? Проходя через испытания, мы переступаем то, что для многих осталось в прошлом по милости Божьей. Слово «облегчение» означает путь, выход из ущелья, горный проход. Оно тесно перекликается со словом «исход». Евангелист Лука дает определение искупительной победоносной смерти Христа как исход, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Евангелие от Луки, 9 глава, с 29 по 31 стих. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе. Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Бог сам дарует избавление всем, находящимся в стесненных обстоятельствах и испытаниях. Допуская испытания в нашей жизни, Он не стремится поразить нас, но помогает нам, чтобы не оскудела вера наша. И сказал Господь, помните предостережение, данное Петру: «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Нужно признать, что искушение общее для всех людей. Нам бывает очень трудно согласиться с этим, особенно когда мы подвергаемся искушениям. Мы часто думаем, почему это не случается с теми, кто заслужил это более, чем я? Почему это происходит именно со мной? Однако Павел говорит, каждый человек сталкивается с искушениями. Мы просто не видим этого. Искушение общее для всех. Нам нельзя думать, что только мы подвергаемся искушениям. Обратите внимание на обетование. Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Бог верен. И Его благодати достаточно для каждого, кто подвергается искушению, чтобы не упасть. Неужели в это трудно поверить? Не думаем ли мы часто, что наши искушения – это искушение сверх сил? Нет, это не так. Бог знает ваши силы лучше, чем вы их знаете. Он знает, на что мы способны, а на что нет. Основным принципом тренировочного процесса в контексте атлетических соревнований является совершенствование своих возможностей. Постоянные тренировки под наблюдением опытного тренера позволяют спортсмену делать то, о чем он раньше и помышлять не смел. Это то, что Бог делает и с нами. Он допускает искушения в нашей жизни для нашего же блага, но не допускает, чтобы они сломили нас или подорвали наши силы. И еще, нам предусмотрена побеждающая благодать. Так, чтобы вы могли перенести, говорит апостол, и не упали. Что означает слова «так, чтобы вы могли перенести»? Мы уже говорили об этом. Наша зависимость от Бога Дисциплина необходима, но без чувства зависимости от силы Божьей невозможно устоять. Герои и героини веры Ветхого Завета учат нас, что в час испытания Бог желает, чтобы мы потеряли всякое упование на колесницы человеческие и научились молиться, ибо у Него достаточно сил. Он – наше убежище и защита, и Он может помочь нам в час бедствия. Только тогда мы начинаем осознавать, что Бог может всегда поддерживать и укреплять нас, чтобы мы могли перенести. Вот почему нас постигают искушения. Да поможет нам Господь по достоинству оценить все те преимущества, которые мы получили во Христе, и дорожить ними, не позволяя дьяволу искушать нас, чтобы не потерять свою пригодность для Царства Божия и не быть снятыми Богом с дистанции. Не позволяйте никому, ни святому, ни грешному повредить вашу веру. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Любой идиот может смело встретить беду. Обыденная жизнь – вот что изнуряет человека». В своих произведениях он очень часто поднимает эту тему. Действительно, для некоторых русских людей обыденная жизнь является настоящим бременем. Наша работа может стать для нас бременем. Работа, которая не требует ответственности, частого принятия решений, становящаяся однообразной, она укорачивает жизнь человека даже. К такому заключению, например, пришли американские ученые из Центра медицинской науки Университета Техаса в Хьюстоне. Эти выводы они основывают на результатах наблюдения за членами 5000 семей. Исследование проводилось с 1968 по 1991 год. Ученые обнаружили, что у людей, чья профессия не требовала принятия решений, риск смерти был на 43% больше, чем у тех, кому постоянно приходилось принимать решения. Оказалось также, что те люди, к чьему труду предъявлялись невысокие требования, умирали на 35% чаще. Эти закономерности прослеживались в течение 10 лет после окончания работы. Как отметил автор исследования доктор Бенджамин Амик, подобная работа обычно требует постоянного повторения одинаковых действий и не предусматривает применение особых навыков. Вы делаете постоянно монотонную, рутинную работу. И это приводит к тому, что человек не заинтересован в своей работе, а в свою очередь это влияет на здоровье. Интересно заметить, что в своих работах по стрессу к подобному заключению приходил однажды первооткрыватель стресса Ганс Селье. Его работы в последующей переработке другого доктора Гюнтера Райса показаны на графике, представленной вам сейчас. На горизонтальной оси отмечается, как вы видите, объем стимуляции, которой подвергается человек, а вертикальная ось отображает объем стресса. Вы наверняка обратите внимание, что точка оптимального стресса, в которой достигается наивысший уровень производительности и удовольствия, соответствует оптимальному уровню стимуляции. Но затем, по мере того, как уровень стимуляции поднимается выше этой точки, возрастает и уровень стресса. Мы говорили с вами уже, что слишком интенсивный труд приводит к этому. Тогда наступает состояние переутомления, перенапряжения и истощения, которое ведет к ощущению гнетущего стресса. А теперь обратите внимание, что происходит в том случае, когда стимуляция опускается ниже оптимального уровня. Вместо того, чтобы вызывать меньше стресс, как нам кажется, более низкая стимуляция на самом деле ведет к усилению стресса. Когда же уровень стимуляции опускается до точки крайней скуки и невостребованности, мы видим возникновение гнетущего стресса. Таково состояние человека, слишком освоившегося, когда он или она полностью владеет ситуацией и просто автоматически совершает привычные действия, в которых уже не осталось никакой новизны и привлекательности. Кто же больше всего страдает? Уже было отмечено, что в большинстве своем работа на производстве ведет к подобным результатам. Но только подумайте об огромной массе женского человечества, которое приходится находиться дома, возможно, в декретном отпуске, как домохозяйкам или людям, совершающим однотипную работу. Подумайте о людях, находящихся под тяжелым прессом рекламы и телесериалов, которые заставляют их быть всегда на первых позициях в жизни. И тогда их жизнь кажется какая-то неинтересная, скучная. Где же выход? Чтобы помочь людям, страдающим от гнетущего стресса, наступившего в результате изнеможения, от обыденности жизни следует сменить обстановку, по крайней мере на время, и дать им возможность восстановиться в другом амплуа, в других более спокойных условиях. В семье мужчина может помочь жене облегчить ее однообразный труд домохозяйки. Полноценный отпуск будет самым лучшим подарком для супруги. Еще большим подарком будет использование выходных дней в другой обстановке. Это могут быть выезды на природу, встречи с подругами, участие в общественных мероприятиях, в клубе, в церкви. Важно также поддерживать хобби своей жены. Простой пример. Женщина купила себе аквариум. Муж поддержал ее в этом увлечении. С интересом выслушал ее рассказы о том, как ее продвигается увлечение. Вот и все, так просто. Но это спасает женщин от обыденности. Важно помочь выразить и раскрыть себя как личность. Подобное действие, как глоток свежего воздуха для многих людей. Тем людям, которые страдают от гнетущего стресса, наступившего в результате скуки, лучше всего помогает переключение на активную фазу деятельности. Быть слишком требовательным, выполнение монотонной работы в семье – большая ошибка, влияющая не только на взаимоотношения, но и на совершение самой простой работы. Муж приходит с работы, застает супругу, болтающую по телефону. Или заглажкой белья, и в то же самое время она смотрит телевизор. Он говорит: так, я тут работаю, ты телевизор смотришь, с подругами болтаешь. Такой поступок – большая ошибка. Ведь такого рода однообразная деятельность очень утомляет. Присутствие окружающих подстегивает и одновременно отвлекает внимание. Не лучше ли будет заметить труд супруги, оценивая его по достоинству, награждая тем самым жену благотворным стрессом? Состояние неудовлетворения собой и своей работой, построенное лишь на материальном стимуле, не может привести ни к чему хорошему. Поэтому слова Иисуса Христа все еще живы и действенны. Когда Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», подходят не только для тех, кто угнетен излишней работы, но также и для тех, кто не находит удовлетворения в своем труде. Духовное насыщение помогает нам преодолеть рубеж обыденности и неудовлетворенности в жизни, чем все остальное. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава начинается Багалотеха, она начинается у нас в 8 главе, 1 стихе, где Аарону дается дополнительные инструкции по зажиганию светильника. Постепенно законодательные тексты книги чисел опять сменяются на повествовательные. И у нас идет как бы такая чересполосица законодательных и повествовательных текстов. 9 глава говорит о дополнительных обязанностях левитов, вернее, 8 глава, 9 глава говорит о том, как совершать Пасху, и о том, что Пасху те, которые нечистые, в состоянии нечистоты, мы говорили, это серьезная, это была проблема, которую мы обсуждали в прошлых наших недельных главах, когда говорили о ритуальной нечистоте. И мы говорили в 12 главе Исход, никто нечистый не может соблюсти и праздновать Пасху. И что у нас в 9 главе написано, что если у человека такое случилось, нет проблем. Давался следующий месяц, и в течение следующего месяца назначалась дата Пасхи и совершалось ее празднование. Это очень важный момент, говорящий о том, что Бог понимал две вещи и дает нам понимание двух вещей. Первое, ритуальная нечистота не является грехом. Это еще одно подтверждение. Человек не может совершить Пасху, потому что он болен, не потому что он чем-то виноват или Бог его чем-то наказал. Ну и как только человек исцеляется от своей болезни и очищается, Бог предоставляет ему право исполнить Пасху. Мы видим, проходит уже второй год, и поэтому левитам уже даются серебряные трубы, которыми они должны трубить, ибо наступает праздник труб. То есть книга чисел дает нам очень красивое, подробное описание того, как сыны Израилева начинают втягиваться в новую жизнь и становиться уже сформированным вот этим народом Божьим, у которого определенные задачи и определенная миссия. И как только законодательные тексты заканчиваются, начинается повествование, и весьма нелестное. Начинается ропот. Ропот был сразу же после исхода, ропот начинается сразу же после их отхода от горы Синай. Ропот – это характерная особенность. Мы будем о нем постоянно читать в книге чисел. Но особое внимание в этой главе недельной уделено одному очень интересному эпизоду. Этот эпизод записан у нас в 12 главе книги чисел. Вот как звучит, вот о чем говорит этот эпизод. «И упрекали Мириам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо взял за себя ефиоплянку». Что эти слова в реальности означают? Еврейское слово «куши» означает буквально «чернокожий». Удивительно, но в начале книги, еще в конце книги «Бытие» мы говорили о том, как Тора нам описывает первый случай антисемитизма, когда жена Потифара заявляет своему мужу: «Вот этот еврей, которого ты привел, а он меня пытался обесчестить». И, то есть, вот это первый случай, можно так сказать, антисемитизма. Мы говорили о том, что жена Потифара, скорее всего, была египтянкой, и она питала большую неприязнь к гиксосам, семитам, ну и, естественно, выместила это на Иосифе. А здесь у нас ситуация другая. Это у нас первый случай расизма, когда Моисея упрекают в том, что его жена является черной и не той национальности. Проблема межнациональных и межрасовых браков очень остро стоит сегодня, особенно в иудаизме, особенно в Израиле. Периодичностью большой в русскоязычной израильской прессе появляются статьи, описывающие страшные случаи межнациональной дискриминации. Дело в том, что входят в конфликт два закона. С одной стороны, есть израильский закон о возвращении. Этот закон о возвращении, он действует по обратному принципу, который применял Гитлер в уничтожении еврейского населения Европы. Дело в том, что уничтожению и отсылке в концлагеря и притеснениям подвергался всякий, у кого евреями считается хотя бы бабушка, то есть до четвертого поколения. Когда Израиль начал приглашать евреев для приезда в страну, то фактически закон о возвращении, он работал таким образом. Если человек мог доказать, что хотя бы бабушка или дедушка у него еврей, он имел право быть в Израиле. Однако получается здесь интересный парадокс. Дело в том, что этот закон прямо входил в конфликт с средневековым постановлением, которое существовало в иудаизме. Это постановление о том, что евреем считается тот, у которого мать еврейка. И если человека отец еврей, то он не еврей по галахе, по иудейскому законодательству, а это значит, что он должен иметь обращение в иудаизм. И действительно, происхождение этого закона, оно весьма интересно. Корни этого закона уходят в средние века, где обстановка была такая, что евреи находились на территории феодальной Европы, где феодал имел право первой ночи. И зачастую случались ситуации, когда женщин похищали и обесчещивали. Естественно, когда рождались от такой ситуации дети, возникала серьезная проблема. Эта женщина была частью еврейского общества, еврейской общины. Ее никуда деть было невозможно. Ее христианская община не принимала. Даже если ей вот так воспользовался и надругался феодал, имевший средства, его не интересовал, кто родится от этого веселья. Для него это веселье. Поэтому раввины собрались на совет и начали думать, что нам делать с этими женщинами, что нам делать с этими детьми. И пришли к очень разумному и гуманному выводу о том, что если такое случается, то еврейская община берет этого ребенка к себе и считает его евреем. Это был гуманный выход из той ситуации, которая имела место в средние века. Однако же Так как эта ситуация была перенесена на сегодняшний день, это выглядит несколько уродливо. Несколько лет назад была опубликована статья о нескольких солдатах, детях выходцев из бывшего СССР, которые приехали в эту страну. Эти солдаты воевали, обороняли Израиль и героически погибли. Двое из этих солдат, их матери были еврейки, а у двоих из этих солдат евреями были их отцы. И получилась очень неприятная ситуация. Эти оба четверо солдат героически сражались и совершили подвиги. Но раввины отказались хоронить двоих на кладбище боевой славы, потому что это было еврейское кладбище, и на этом кладбище не могли хоронить тех, кто по галахе не считал. Считался евреями. А в данной ситуации мы видим вот в Торе отголоски этой проблемы. Вот такая вот отношение, такая позиция, которую занимали Мириам и Аарон, говоря, что ты сделал, зачем ты взял в жены себе черную женщину не нашего происхождения. Да, эта женщина, она, в общем-то, не была негритянка, она не была черная, она была, в общем-то, мадианитянка, потому что Яфор, он не был африканского происхождения. Он, кстати говоря, был тоже из мадианитян, детей Авраама. Здесь мы видим, насколько несостоятельна вообще расовая теория. Если мы посмотрим на то, как Господь что Господь делал после Вавилонской башни, то мы увидим, что никакого упоминания о расах вообще не встречается в Библии. Бог не создавал и не делил людей на группы по признаку цвета кожи или формы лица, или прически, или цвета глаз. Согласно книге «Бытие», 11 глава, Бог разделил людей по языковому признаку. И когда сегодня мы видим любой народ – и смотрим на него как народ, который характеризуется с определенным языком, то это прекрасно изучать этнографию. Я вообще люблю этнографию, и меня всегда интересует. Я люблю ездить в разные страны. Меня интересуют всегда особенности языка того или иного народа и особенности этой культуры или той культуры. Но вопрос разделения людей по расам – это исключительно вопрос, который встал в средние века, особенно во времена покорения Америки. Именно тогда из Африки в Новый Свет вывозились сотни тысяч людей, которые незаконным образом захватывались в плен, грузились на корабли и держались в условиях хуже скота. Потом их привозили и в Северную, и в Южную Америку, и они там не имели никаких прав. Именно поэтому была разработана вот эта расовая теория, где на основании которой, например, обосновывалось, что вот, дескать, все африканцы, все негры – это потомки Хама. И написано «проклят был Ханаан». Но если мы даже посмотрим на то, что происходило в книге Бытия, 11 глава, то мы увидим, что хамиты далеко не все люди, имеющие черную кожу, черный цвет кожи, являются хамитами. Что делать, например, с жителями Южной Индии, цвет кожи которых такой же черный, как и у жителей экваториальной Африки? Но это совершенно другой народ, это совершенно другая языковая семья. Туда входят, например, тамилы и другие народы. Это примерно население состоящее

Библии это были соседи персов, они жили на востоке Персии, и, возможно, часть из них переместилась на юг Индии. Очень удивительно нам изучать перемещение народов. Еще в 80-е годы известный норвежский исследователь Тур Хейердал показал, как, в общем-то, весь мир, он заселялся в определенном порядке. Так, например, он доказал, что возможно было переселение из Африки в Индию, используя пассатные течения на тех лодках или кораблях, сделанных из папируса, фактически из Западной Африки можно было переехать в Южную Америку. И на своем судне Ра он фактически сделал этот переход. Он также доказал возможность того, что из Южной Америки определенные люди могли переселиться на острова Полинезии. И опять же мы видим, африканцы, южноамериканцы, полинезийцы, у всех у них темная кожа, но далеко не все они являются потомками Хама. Если нам взять работы Игоря Николаевича Дьяконова, известного филолога и куратора Ленинградского Эрмитажа, то мы увидим, что, оказывается, хамиты представляли лишь только часть населения Африки, в частности, так называемая афроазиатская группа, в основном жители Египта, коренные египтяне, а также жители районов Сахары и субсахары, то есть население Мали, население, например, Нигерии, население такой страны, как Чад или Судан, это народы афроазиатские. Однако же, если посмотреть, например, юг Африки, где народы тоже чернокожие, эти языки не имеют никакого отношения к хамитским языкам. Народы банту и афроазиатские языки не имеют никаких общих корней. И если мы посмотрим на то, как Библия говорит о населениях, то мы увидим, что самое крупное население, разрастающийся, может быть, так сказать, народ, это был народ Иофета. Написано, и размножит Господь шатры Иофета. То есть, зная о том, кто принадлежит к потомкам Сима, семитская группа, а, кстати, была небольшая, также зная, откуда имеют происхождение народы потомки Хама, мы можем прийти к заключению, что потомки Иофета, которые, например, включают в себя такую семью, которой принадлежат славяне, индоевропейская, они выглядят по-разному. Точно так же, как алтайская семья выглядит по-разному. Турки выглядят как европейцы, а якуты, которые говорят на таких же языках алтайской семьи, выглядят совершенно по-другому. Мы не знаем, почему люди выглядят по-разному. На это можно изобретать разные причины. Более того, подобные причины зачастую эксплуатировались. И известный конфликт в Руанде, в результате которого погибло более миллиона человек, был между двумя африканскими племенами одного и того же происхождения – тутси и хуту. И мы, например, те, кто проживает в России, в жизни не отличим, чем, как выглядит тутси и чем он отличается от хуту. Как-то они между собой это отличали. Как сказал мне один мой друг, семья которого погибла в этой гражданской войне, нас убивали исключительно за форму нашего носа.
Вот какой.

И кошмар пытается предотвратить Господь. И вот почему Он начинает действовать. Господь решает эту проблему сразу и раз и навсегда. Моисей был кратчайший человек из всех людей на земле, записано нам в 3 стихе. Как много библейских критиков подвергают этот текст насмешкой. Как Моисей мог про себя такое написать? Но то, что написано здесь, это не хвастовство Моисея. Представьте себе ситуация в вашей семье, когда ваш брат и ваша сестра обвиняет вас, когда уже у вас есть семья, уже у вас дети, и вас начинают упрекать, что вы не за тем замужем и не за тем, и не на том женились. И мы видим, что ситуация в семье Моисея нормальная. Сифора – верующий человек. Ее отец пришел, он помог Моисею основать государственные структуры. Да, они не обрезали своих детей, но на пути в Египет, когда Господь, может быть, даже в какой-то жесткой форме напомнил им об этом, они это сделали. И сейчас начинать эти разговоры, конечно же, это Моисею очень больно. Вот почему в данном случае слова «Моисей – кратчайший человек на земле» многие мудрецы их истолковывают только лишь в одном смысле. Моисей просто на это ничего не ответил. И правильно сделал. Потому что Бог вступился Моисею. И говорит Господь внезапно Моисею, Аарону и Мириаме: «Выйдите вы трое к скине и собрание». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мириам, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним. Явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит так же. Вы не убоялись упрекать раба моего Моисея». Господь показывает, что у каждого из семьи Моисея есть определенная роль. Точно так же, как мы видели в начале книги чисел, в 3 главе, когда Господь говорит сынам Каафовым: «У вас есть вот такое поручение, а вы сыны Аароновы». Тогда, когда сыны Каафовы накрывают ковчег и несут его: «Вы, пожалуйста, туда не подходите, потому что вы умрете». Точно так же и здесь Господь говорит: «Тебе, Аарон, я дал определенное поручение, тебе, Мириам, я дал определенное поручение, а Моисею я даю определенное поручение». И дальше Бог очень интересным образом решает проблему Мириаме. Мириам покрылась проказою, как снегом. Очень удивительная аналогия здесь. Начинается речь Мириаме с того, что она обвиняет в том, что у Моисея жена черная. А Бог говорит: «Хорошо, если тебе не нравится черный цвет кожи, то побудь белой». И, естественно, когда Мириам стала белая, она вынуждена была выполнить закон, который Господь дал Моисею, и должна была удалиться из стана. Вот таким образом Господь показал, что у него нет лицеприятия, и что нет народа, и что нет населения, и что нет человека, которого бы Господь бы каким-то образом не любил за то, что он как-то не так выглядит.
Господь любит всех, и намерение Божье бы спасти всех, не только кого-то избранного. И мы уже говорили с вами неоднократно, что избрание израильского народа – это избрание на проповедь славы Божьей, а не на то, чтобы быть любимчиками у Бога. И мудрецы понимают это. Поэтому они подбирают Гафтару из книги пророка Захарии, одного из последних пророков, который писал свою книгу уже после возвращения израильского народа из вавилонского плена. И вторая глава, 11 стих, говорит нам о том, что «прибегут к Господу многие народы». Это был план Божий. План Божий в Ветхом Завете, который распространялся не только на израильский народ, но на весь мир. И в Новом Завете он подтверждается. Вот почему мы рекомендуем, как дополнение к чтению Гафтары и нашей недельной главы, читать книгу Откровения, 14 глава, где ангел в 6 стихе летит посреди неба и имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. Ибо спасение идет всем, независимо от расы, которой Бог не планировал, независимо от языка и культуры. Господь желает всех привести к себе.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Твоему проекту нужна команда, но у тебя есть только группа неорганизованных людей. Что же делать? Как тебе решить конфликт внутри команды, если избежать его не получилось? Если обратиться к опыту гигантов нашего мира, то несложно увидеть простую закономерность. За крупными достижениями стояла команда преданных делу людей. Самые яркие идеи воплощались в жизнь исключительно совместными усилиями. Как организовать отличную команду для решения тех или иных задач? Оставайся с нами, и ты узнаешь. Друзья, мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Итак, сегодня мы будем говорить с вами на тему того, как организовать эффективную команду. Эффективная работа команды зависит от множества факторов, от личности руководителя до наличия какой-то общей цели. Но без нормальных взаимоотношений между членами команды слаженной работы не будет. Как этому научиться или попытаться хотя бы сделать первые шаги в этом направлении? Для этого я приглашаю на эту сцену инициатора создания редакции «Сокрытые сокровища», учредителя организации «Ключи к здоровью» и предпринимателя Наталью Воронину. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Наталья. Мечта каждого руководителя – создать механизм, который будет работать как швейцарские часы и без какого-то вмешательства вообще со стороны. А сплоченный коллектив – это надежная основа такого механизма. Так где же сегодня вообще взять таких людей?
2: Ну, это живые люди, которые живут среди нас. Действительно, каждый человек, он играет большую роль в команде, но также большая роль и руководителя, который помогает раскрыться каждому человеку в команде. Поэтому тут работа комплексная. Об этом сегодня поговорим.
1: Отлично. Друзья, будьте активными, пишите свои вопросы, задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях, а после программы мы все в прямом эфире эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Наталья, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Действительно ли в каждом проекте так важна команда? Возможно, достаточно лишь яркого лидера для того, чтобы все заработало, закрутилось и завертелось. В моей жизни мне приходилось руководить разными коллективами. Когда я была еще совсем молодым человеком, я работала на производственном предприятии и была начальником отдела, и руководила технологами. Для молодого человека это было непросто, когда твое мнение важно, твое мнение первостепенно. И руководить людьми, равными с тобой по возрасту, не просто, еще и потому, что они не очень хотят признавать в тебе лидера. Затем мы, когда создали редакцию газеты «Сокрытое сокровище», то коллектив постепенно рос. Работа начиналась с одной газеты, потом мы добавили еще одну газету «Ваши ключи к здоровью», потом был создан журнал «Чудесные странички для детей», молодежная газета, добавились сайты, и коллектив рос. Поэтому нужно было находить пути, возможности, чтобы руководить коллективом. Кроме того, к этому коллективу, небольшому редакции, присоединялось большое количество тысяч распространителей наших газет, с которыми тоже нужно было работать, которых нужно было мотивировать. И такая работа для руководителя – это большая школа. Затем приходилось работать в некоммерческой организации. За время существования нашей некоммерческой организации «Ключи к здоровью» нам удалось в течение 2 лет реализовать 2 президентских гранта. А это работа с волонтерами. Это тоже особый опыт, потому что волонтер – это человек максимально свободный. Он не получает зарплату, и, собственно, он тебе ничего не должен. Он работает по своей инициативе, но тем сложнее руководителю, чтобы организовать и сделать из таких людей тоже слаженную и сплоченную команду. А затем мне пришлось организовать новый коллектив. Это магазин здорового питания и кафе. И это совсем маленький был коллектив, 5-6 человек, может быть, 7 человек. И когда я начала работать в этом коллективе, я думала, что это будет просто, потому что уже был достаточный опыт и достаточный возраст у меня. И мне казалось, что здесь я справлюсь. Но это оказалось самым сложным. Потому что если на прежней работе у тебя был большой авторитет, если люди понимали тебя с полуслова, если все твои задумки осуществлялись, то здесь я столкнулась с тем, что люди тебя просто не слушают, потому что ты пока для них не авторитет. И вот здесь я поняла, что действительно результат работы любого проекта – это совместная работа. Это не только лидер, но это каждый член команды, который умеет прислушиваться к другому и умеет реализовывать свою функцию для того, чтобы весь организм, скажем так, работал как часы. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как организовать команду, что необходимо сделать лидеру, руководителю для того, чтобы его команда стала действительно работоспособной. И первое, если у вас есть проект, и если у вас еще нет команды, то вам нужно искать единомышленников. Вам нужно искать людей, которые заинтересуются этим проектом так же, как заинтересованы в нем вы. Нередко приходится встречать людей, которые горят замечательными идеями. Но эти идеи не находят воплощения просто потому, что люди не умеют договариваться между собой. Люди не умеют, ну, может быть, вдохновить других людей или просто донести свою идею до других. И опускают руки и бросают замечательные проекты на половине недоделанными, потому что не удалось сплотить коллектив. Ищите единомышленников, подбирайте свою команду по одному человеку. Нам иногда кажется, что стоит кинуть призыв, да, или разместить в соцсетях какой-то пост вдохновляющий и изложить свою идею. Вот сейчас люди просто потекут к тебе под твою замечательную идею. Но далеко не всегда так получается. Чаще всего, из моего опыта, самая эффективная работа – это работа личная, это работа индивидуальная. Если тебе удалось привлечь одного человека, как ты можешь привлечь одного человека? Пригласить его к себе в гости на чай, да, и рассказать ему в домашней обстановке, что тебя волнует, какой у тебя есть замечательный проект. Я говорю это сейчас тем, кто не имеет еще, да, собственной команды. Начинайте строить ее по одному. Один человек, второй человек, третий человек. И вот вы уже становитесь вдвое, втрое и вчетверо сильнее, организуя свой, пусть маленький коллектив. Пусть вас не смущает, что ваша команда совсем маленькая. Пусть вас не смущает, что она небольшая, потому что из малого развиваются часто очень большие крупные проекты. Почему также важна команда? Потому что мы так созданы, что мы люди разные. И для любого проекта очень важен взгляд разных людей. У нас разные способности, разные. Кто-то аналитически оценивает, да, проект, кто-то оценивает его эмоционально. У кого-то есть организаторские способности, кто-то, наоборот, умеет детализировать. И разные люди нужны в команде. Более того, иногда в команде нужны люди разных возрастов. И я всегда вот всем коллективам, в которых мне удавалось работать, я всегда стремилась к тому, чтобы команда молодела. Нельзя допустить того, чтобы вот средний возраст, наоборот, увеличивался, потому что, ну, это говорит о старении, и это не очень хорошо. Но это замечательная ситуация, когда молодые члены команды могут сосуществовать в ней с людьми более старшего возраста, которые имеют опыт, не подавляя при этом друг друга, да, а помогая, наоборот, друг другу раскрыться. Для того, чтобы понять, каких людей привлечь в свою команду, безусловно, нужно научиться оценивать их мотивацию. А мотивация – это очень и очень важно. Какого человека вы бы пригласили? Человека, который является суперспециалистом в своей области. Человек, да, который очень нужен вашей команде, именно такой специалист, но он не разделяет, допустим, ваши идеи. С таким человеком будет работать сложнее, чем если вы возьмете человека, который будет гореть вашей идеей, но, может быть, он не имеет такой высокой квалификации, но стремится учиться. Не воспримите мои слова как такое воинствующее невежество, как будто бы я пренебрегаю специалистами, но я знаю, что замотивированный сотрудник, он может принести команде, компании вашей гораздо больше пользы, чем немотивированный специалист. Вообще, какие различают степени мотивации персонала, да, если говорить о каком-то коллективе? Первый и самый низкий мотиватор – это деньги. Это самая первая и самая низшая ступень мотивации человека. Если человек пришел в коллектив работать за деньги, он может быть, как я говорила, уже замечательным специалистом, но это в первую очередь ненадежный человек. Да, вы будете пользоваться услугами таких людей, такие люди будут в вашем коллективе, но каждый руководитель должен знать, что человек, который пришел к вам работать за деньги, также быстро может и покинуть вашу команду. Если где-то ему предложили зарплату там, на 1000 рублей больше, он может уйти просто потому, что его мотиватор – деньги. И все завязано именно на этом. Поэтому из таких людей чаще всего не получаются и не вырастают руководители. В любом коллективе лидер должен заботиться о том, чтобы растить руководителей, да, руководителей среднего звена. Но из человека, который замотивирован только на деньги, вырастить руководителя невозможно, потому что руководитель, он не может дать своим подчиненным мотивации больше, чем он имеет сам. Он и вырастет таких же подчиненных, как он сам. Следующая степень мотивации – это личные выгоды. Это то, что не выражается в материальном выражении, да, непосредственно там, в бумажных купюрах, но то, что делает работу человека удобной. Ну, например, он недалеко живет от места работы. Или вы предоставляете бесплатный спортзал там, или абонемент в бассейн. Или его устраивают какие-то дополнительные социальные выплаты. Может быть, вы отправляете в санаторий, там даете путевку. Или что-то такое. Его устраивает офис, в котором вы работаете, он удобный, и так далее. Это уже более высокая, как бы, мотивация, потому что уже человек более привязан к вашему именно месту, к вашей компании, к вашей организации, к вашему проекту. Но, тем не менее, это все-таки низкая степень мотивации, потому что, ну, она достаточно эгоистична. Пока на этих двух уровнях человек думает не о вашем проекте, а человек думает о себе в вашем проекте, что он может получить от вашего проекта. А любой проект, он движен теми людьми, которые что-то могут дать этому проекту. Да? Давайте посмотрим. Третья степень мотивации – это уже интерес к работе. Когда человек идет на работу с радостью, когда ему нравится то, чем он занимается, когда он с удовольствием оценивает результаты своего труда, когда он получает от этого дополнительный, ну, драйв какой-то, да, дополнительный стимул, и это то, что не измеряется никакими материальными выгодами, это человек, который стремится расти профессионально в вашем проекте. И это замечательно. Вот из таких людей уже можно подбирать руководителей среднего звена для того, чтобы ставить их и мотивировать, там, ну, допустим, более молодых сотрудников, ну, молодых в плане стажа работы, не обязательно по возрасту, да, в вашей организации, в вашем проекте, для того, чтобы эти люди подтягивали за собой других. Ну и четвертая степень мотивации, ну, я ее называю так, кто, если не я. И в любом проекте есть хотя бы один человек, который замотивирован именно так. Кто, если не я, это руководитель проекта, это инициатор проекта, это его глава, скажем так. Но если в вашем проекте появляется хотя бы один еще человек, который становится вместе с вами на эту же ступенечку и который говорит, ну кто, если не я, тогда это большая удача. Тогда ваш проект, ну, можно сказать, обречен на успех, потому что у него уже есть хорошая основа. Если таких людей большинство, то это просто замечательно, и это отличная мотивация, значит, вашего персонала. Когда я работала в редакции газеты «Сокрытое сокровище», это примерно 20-летний опыт работы, я была уверена в каждом сотруднике. Вот можно сказать, что можно назвать меня таким счастливым руководителем, и вот этот вот весь практически период работы, он был именно ознаменован тем, что каждый сотрудник вносил свой колоссальный вклад в проект. Кроме того, каждый сотрудник, он и поддерживал меня как руководителя, потому что руководители, они тоже обыкновенные люди, они могут падать, они, ну, эмоциональные какие-то всплески испытывать. И это замечательно, когда команда поддерживает своего руководителя, как в Библии написано, поддерживает его руки. Да, это тот вот высочайший, может быть, высочайшая степень сплоченности команды. Что еще необходимо делать руководителю для того, чтобы его команда состоялась? Вот когда вы набрали людей, да, в вашу команду, вы распределили между ними роли, распределили обязанности. Бывает проблема, связанная с тем, что люди не до конца понимают свои обязанности. И это крах руководителя, и это проблема руководителя. Когда сотрудник, он уверен, что он делает правильно, а руководитель его ругает при этом. Проблема не сотрудника, чаще всего бывает. Проблема руководителя, который не смог донести сотруднику свою идею, во-первых, да, и не смог составить для сотрудника четкий план его обязанностей, потому что сотрудник не обязан читать мысли, и мало вы найдете, наверное, таких сотрудников, которые обладают такими замечательными способностями читать ваши мысли. Чем более детальная проработка обязанностей, тем легче справляться сотруднику. Но очень важно, как написано на этом слайде, завоевывать доверие людей. Доверие людей – вот это то, что невозможно купить за деньги, да? Но это то, что помогает вашим сотрудникам подниматься с самой низшей степени мотивации до самой высокой. Как я уже сказала, ни один руководитель не может дать своей команде больше, чем он имеет сам. Я была однажды на одном бизнес-тренинге, на котором он был для руководителей, о том, как мотивировать свою команду. И когда спикер стала говорить о нефинансовых средствах мотивации, половина владельцев бизнеса, они стали возмущаться и говорить: а как, а чем еще мотивировать? Ведь деньги, собственно, бизнес и делается ради денег, и деньги – это то, что мы должны получать. Но как-то мне стало грустно от этого, если человек вообще живет и делает свой бизнес только ради денег, то это действительно, ну, наверное, грустно, и, наверное, ему очень скучно жить, мне показалось, и неинтересно. И действительно, такой человек не сможет замотивировать своих сотрудников ничем иным, как только деньгами. Но если ты горишь своей идеей, если тебе нравится то дело, которое ты делаешь, если ты испытываешь, ну, наслаждение от того, что что-то меняется, ну, допустим, в результате той продукции, которую ты делаешь, или в результате тех передач, которые снимает телерадиокомпания «Три ангела», да, и так далее, то это вдохновляет, и это радует, и это должно мотивировать. Как завоевать доверие коллектива? Не только тем, что ты видишь цель и можешь ее донести, но люди очень внимательно смотрят и на то, как ты живешь, и кем ты являешься, и насколько справедливо ты действуешь. В Библии, в книге пророка Михея, есть такие замечательные слова, которые говорят человеку, как он должен жить. Три пункта. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом своим. Вот эта вот мудрость, милосердие и справедливость – это и есть те замечательные качества руководителя, которые располагают команду к нему. Если ты несправедлив, если у тебя есть любимчики и, наоборот, нелюбимчики, да, которым ты как-то иначе относишься, это чувствуется сразу. Если ты не милосерден, да, если ты как робот требуешь от всех сотрудников одинаковой отдачи, не учитывая то, что там у кого-то есть ребенок, и он, ну, вынужден, допустим, отвлекаться от работы, у кого-то есть другие какие-то, может быть, особенности его личности. Если ты не милосерден, если тебе не интересны нужды твоих сотрудников, то люди это очень чувствуют. И, ну, опять же, если ты нечестен, если ты, ну, так себе человек, да, то люди тоже это очень, очень сильно чувствуют, и это тоже влияет на их мотивацию. Я всегда придерживаюсь такого правила, что в моей команде мы должны быть не просто сотрудниками, мы должны быть друзьями. И не всегда это получается, не всегда в любом коллективе будут абсолютно дружеские взаимоотношения, но стремиться к этому нужно. И кто как руководитель, кто, если не руководитель, должен прилагать какие-то усилия для того, чтобы, ну, организовать, может быть, какое-то мероприятие в нерабочее время, да, какой-то корпоратив, позаботиться о нуждах коллектива, услышать, в чем проблемы у коллектива. Это очень и очень важно. Еще одно важное правило – это не пренебрегать ни одним членом команды. Я приведу вам сначала пример, не мой, а тоже, который я услышала на одном бизнес-тренинге. В одной компании клиентов приглашали в офис и обслуживали в офисе. Все операторы, которые работали с клиентами, они были проинформированы, обучены, как радушно встречать клиентов, да, как, чтобы клиент был доволен. И все вроде бы было хорошо, но клиенты все равно уходили. И потом, когда проанализировали работу этой компании, то обнаружили, что есть один человек в компании, который не проинформирован о том, как нужно обращаться с клиентами. Это была техслужащая. Когда техслужащую спросили, какие цели в твоей работе, она сказала: «Моя цель, чтобы было чисто». И вы понимаете, что если у человека цель, чтобы было чисто, то она бесцеремонно, значит, могла подтолкнуть там какого-то клиента, могла сказать: «Отойдите, мне тут нужно прибраться» и так далее. И это создавало, ну, неприятную и некомфортную обстановку в этом офисе. Когда человека пригласили на собеседование и объяснили ей, что цель наша общая – это позаботиться о том, чтобы клиент был доволен, и человек это понял, то теперь она встречала клиентов вот с большим уважением, да, ничем им не мешала, и результаты пошли вверх. В моей практике, ну, как-то Господь меня научил, что нельзя пренебрегать ни одним человеком, потому что, ну, знаете, в этом мире принято делить, да, людей там, по степени их влияния, но я сталкивалась с тем, что человек, который занимает самую, может быть, маленькую должность в своем коллективе, он приносит самую большую пользу тем, что он может быть очень предан. Он может за тебя больше всех молиться. Он может иногда дать такой совет, которого ты не услышишь ни от какого другого, там, может быть, более образованного или более уважаемого члена коллектива. Поэтому я верю, что коллективы, они создаются тоже под влиянием Бога, да, что Господь заботится о том, чтобы, как в организме есть разные органы, и они все сотрудничают друг с другом, так вот идеальный коллектив – это тот, где все люди разные, и они сотрудничают друг с другом, и каждый, выполняя свою функцию, не мешает функции другого человека, но наоборот помогает. Поэтому мудрость руководителя часто в том, чтобы иногда отступить назад и дать возможность самому коллективу принять какое-то решение. А иногда нужно наоборот шагнуть вперед. И если коллектив, ну, в замешательстве, если, ну, люди бывают немножечко трусят перед какими-то новыми начинаниями, то ты должен взять флаг и шагать вперед, потому что понимая, что кто, если не ты, сделаешь это. И это очень и очень важно. И четвертое правило эффективного руководителя, лидера – это повышать эффективность каждого своего сотрудника. Ты не сможешь сделать это, если ты не знаком со своими сотрудниками. Если твой уровень общения с ними – это только, ну, ты пришел на работу и ушел с работы. Потому что ты должен понять, какие условия труда ты должен создать для человека, для того, чтобы он максимально раскрылся. Знаете, была у меня в жизни такая история, как-то пришла одна сотрудница и говорит: вот я должна тебе сказать, ты несправедлива. Вот посмотри, вот этот работник приходит всегда вовремя, но стоит ему опоздать, ты делаешь ему замечание. А вот этот вот, бывает, не приходит вовремя, и ты смотришь сквозь пальцы и даже разрешаешь ему работать дома. Да, я извинилась за то, что у сотрудников сложилось такое впечатление, но постаралась объяснить, почему. Каждый индивидуален. Для кого-то прийти вовремя – это норма. И когда он вовремя не пришел, то это уже для него это уже нарушение дисциплины, это уже как бы какой-то бунт против правил коллектива. А другой сотрудник, он гораздо эффективнее работает, например, в домашних условиях. От него больше пользы. Например, ребенок, да, есть у человека, или какие-то другие обстоятельства. И вот я всегда видела свою задачу в том, чтобы найти найти тропиночку к сердцу каждого сотрудника для того, чтобы извлечь максимум пользы для проекта из его талантов, из его способностей. Ни в коем случае не стричь всех под одну гребенку, потому что мы разные все. И индивидуальный подход, я думаю, что это особая мудрость руководителя, которой нужно учиться, учиться и учиться. Очень важно прислушиваться к мнению коллектива. И очень важно не мешать инициативе. Знаете, часто рушатся команды замечательных проектов от того, что руководитель слишком авторитарен, от того, что иногда он говорит «будет по-моему» и больше никак. Но каждый член команды видит свою задачу, если он действительно заинтересован, да, он видит ее со своей стороны. И дать человеку инициативу, когда ты даешь человеку инициативу, не бояться дать человеку проявить свою инициативу, это замечательно, потому что любой проект от этого обогащается. Но если ты такой руководитель, который, говорит, что вот делаешь отсюда до сюда и ни шагу вправо, ни шагу влево, делаешь только так, как я сказала, то это обедняет вообще всю работу коллектива, потому что, получается, что ты решил, что твой мозг, он единственный правильный, но ни один человек не может мыслить настолько широко, как, например, 10 человек, сидящих вместе и думающих об одном. Вот, поэтому инициатива сотрудников – это тоже очень и очень важно. Но при этом нужно создать условия человеку, нужно доверять человеку, но обязанность руководителя еще и проверять. А вот это бывает сложно. Проверить и добиться все-таки, чтобы твое задание было выполнено, для этого нужно иметь авторитет. Да, скажем так, не только власть. Если ты только на власти держишь свой авторитет, это сложно. Но если ты на предыдущем пункте добился доверия у коллектива, то тогда ты можешь сказать: нет, знаешь что, ты сделаешь, ты доведешь эту работу до конца. Я потребую у тебя, и ты выполнишь эту работу до конца так, как мы договорились, так, как задание было тебе дано. И человек, если он тебя уважает, да, то он сделает это, не обидевшись, и сделает это естественно и со всей душой. И что еще очень важно, как руководителю, так и членам любой команды, это заботиться о том, чтобы не допускать выгорания членов вашего коллектива. А для этого нужно быть друзьями, быть чуткими друг к другу и подставлять плечо, если кому-то сложно. И также заботиться о том, чтобы ваша команда была командой не только на работе, да, но и командой, может быть, во внерабочее время. Пусть Господь поможет вам становиться лидерами, пусть маленьких проектов. Знаете, у каждого из вас есть такой проект небольшой, это ваша семья. да, в котором тоже можно применить все эти же принципы. И до больших проектов. Пусть Господь поможет вам в этом.
0: Ответы на вопросы.
1: Наталья, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Как руководитель может заработать авторитет?
2: Действовать справедливо, быть милосердным к своим сотрудникам. Но и чтобы твои слова не расходились с твоими делами. Люди очень хорошо чувствуют фальшь. Если ты говоришь, мотивируешь и говоришь красивые слова, и при этом сам так не поступаешь, то грош цена твоим словам.
1: А что лучше, иметь в команде одинаково мыслящих людей или разные взгляды идут на пользу делу, открывая новые какие-то грани, возможности?
2: Я так скажу, что люди должны быть едины в стратегии, едины вот в определении глобальной цели. Угу. Если цели разные у вас, то вам в любом случае не по пути. А вот в тактических вопросах люди, ну, и должны быть разными. Не нужно всех мерить одной линеечкой, да, должны быть разные. То есть в стратегических вопросах единство, а в тактике различные мнения, которые нужно выслушивать и вместе составлять какой-то план действий.
1: А если любишь работать в одиночку, то есть в тишине, без единого звука, шороха, это нормально?
2: Да, это нормально. Это даже очень неплохо. Но тогда получается, что, скорее всего, это качество не лидера. Да, не лидера. Потому что лидер, он должен находить коммуникацию, вступать в коммуникацию с людьми. Есть люди, которым гораздо легче быть исполнителями, и это совершенно неплохо, это очень даже хорошо, и это очень даже большая находка для руководителя, для лидера, для работодателя найти такого замечательного исполнителя, который тихонечко сидит и делает свою работу. Вот. Но если говорить о руководстве проектом, то нужно учиться, даже если ты интроверт, да, и черпаешь силы от одиночества, то нужно учиться все-таки взаимодействию.
1: Любовь пишет: благодарю за прекрасную информацию.
2: Спасибо.
1: А что, если человек уходит в другую компанию, где его труд ценится больше? Для человека это естественное развитие.
2: Ну что ж, так бывает. Мне приходилось, не один раз людей отпускать, хотя, честно говоря, я болезненно, естественно, переношу, когда человек уходит, но жизнь тоже научила меня людей отпускать. Ну, например, вот недавно была такая ситуация. Уже вот в нашем новом коллективе, в нашем магазинчике небольшом, очень эффективный, замечательный работник, молодая девушка, которая трудилась, она трудилась кассиром, барменом, но это был человек такой универсал. Она могла и готовить, и с людьми общаться. Замечательный человек. И она решила поступать в вуз, учиться. И я ее всячески в этом поддерживала, хотя даже ее мама была, говорила ей: зачем тебе, у тебя есть работа, работай, все нормально, хорошо. Вот, а я ее очень поддерживала, говорю: давай, надо поступать. И она поступила подавала документы на заочное отделение. У нее там были какие-то проблемы, я даже пришла к ней в приемную комиссию, мы стали разбираться, и в этот момент подходит человек с другого факультета и приглашает ее на очное отделение. Вот это для меня была катастрофа просто. Я, получается, сама же ее смотивировала, человека, чтобы она вот оставила работу и пошла учиться, но я ее отпустила, и до сих пор это человек, член нашего коллектива, потому что в любую свободную минуточку она бежит к нам и чем-то помогает, и это очень приятно.
1: А может быть, просто нужно расписать должностные обязанности, техпроцесс, а команда образуется сама собой?
2: Угу. Обязательно нужно расписать должностные обязанности. И обязательно нужно расписать техпроцесс для того, чтобы понимать, какие люди тебе нужны. Угу. Вот в первую очередь в голове руководителя должен быть этот техпроцесс и должностные обязанности для того, чтобы ты сам для себя сформулировал, люди с какими качествами тебе необходимы. Но сами они не всегда появляются, угу. Нужно искать.
1: А как вы оцениваете опасность для сотрудника засидеться в компании и не способствует ли это потере мотивации, выгоранию?
2: Не очень поняла вопрос.
1: Как вы оцениваете опасность для сотрудника засидеться в компании, засидеться в кавычках?
2: Я поняла. Ну, я думаю, что если это компания развивающаяся, то засидеться там сложно, потому что руководитель... Он всегда нуждается в людях с более высоким уровнем ответственности. Всегда нужны люди-универсалы, которым можно поручить больше, которые могут работать более эффективно. Поэтому, если это мудрый, грамотный руководитель, то он всегда найдет для человека, который стремится к росту, он всегда найдет место с более широкими обязанностями. Я думаю, так.
1: Анна пишет: спасибо за яркий пример с техслужащей. Театр начинается с вешалки. Игорь пишет: психологи рекомендуют менять место работы каждые несколько лет, иначе человек может утратить способность к переменам, адаптации к новому. Это верно?
2: Я так скажу, отчасти это верно. Потому что, когда коллектив так срабатывается, есть проблемы. Что мы привыкли вот так, да, знаете, мы привыкли вот сидеть в этом кабинете, и не нужно тут нам передвигать мебель там или еще что-то делать. Это, конечно, негативно отражается на эффективность работы. Бывает, что штат растет непомерно, да. Человек, например, занимается одной должностью, вот он пришел молодым специалистом, у него были одни обязанности, он проработал уже 10 лет, он вырос профессионально, а новые обязанности брать не хочет на себя. Он говорит: нанимайте еще кого-то. И начинает расти штат, и люди, получается, что это неэффективная работа уже. Поэтому изменения в компаниях должны быть, но чаще всего...

0: И ты всегда можешь повышать свою эффективность, находясь на одном месте работы. Не обязательно менять что-то.
1: А людей с мотивацией «кто, если не я» нужно находить или растить?
0: Вот спасибо за этот вопрос. Всегда людей нужно растить. И всегда, даже если приходит человек вот с самой низкой степенью мотивации, нужно всегда стремиться их растить, безусловно. Это большая удача, если вам встретится человек, вот, которому ваши идеи откликнутся вот сразу и мгновенно, и он встанет рядом с вами там, плечом к плечу. Чаще всего получается не так. Ты растишь коллектив.
1: Алексей спрашивает, что делать руководителю, если результат подчиненного его не устраивает?
0: Если руководителя не устраивает то, что делает подчиненный.
1: Да, что делать этому руководителю?
0: В первую очередь нужно понять причину. Почему человек не выполнил задание? И чаще всего причина бывает в том, что человек просто его не понял. Вторая причина может быть, что у человека не хватает квалификации. Да, или он просто не способен, ты даешь ему задание, как помните у «Маленького принца», да, ты у меня просишь то, что я не могу сделать, это твоя проблема. То есть мудрость руководителя в том, чтобы дать задание каждому человеку по его, знаете, не по его способностям, а по его способностям и еще чуть-чуть. И вот тогда каждый сотрудник будет расти. То есть он не просто выполнил то, что он знает и умеет, и ему это легко, а он выполнил то, ради чего ему пришлось немножечко потрудиться, углубиться, и он будет доволен своим результатом, и вы будете довольны.
1: А должен ли начальник быть профессионалом своего дела? Или ему достаточно иметь хорошие навыки управления? Как это влияет на мотивацию коллектива?
0: Знаете, вот в последнее время, да, уже есть и вузы такие, которые учат управленцев, да, то есть если раньше, в советские времена, все руководители, они вырастали из специалистов, там, да, директор завода, из инженера, там, может быть, из слесаря вырос, там, главный врач из обычного врача и так далее, то сегодня уже растет вот такая вот плеяда управленцев. Но если говорить обо мне, если я берусь за какой-то новый проект, то я его изучаю досконально. Потому что я должна понимать, что делает человек, чтобы ему помочь, если он будет не справляться, например.
1: У нас есть два вопроса от разных людей. Первый вопрос. Многие специалисты и успешные люди говорят, что дружба, наоборот, плохо влияет на рабочий процесс. И второй вопрос. Разве дружеские отношения не разрушают деловой настрой? Как сохранить баланс?
0: Я соглашусь с автором этого вопроса. Но существует такая точка зрения, и даже я ее разделяю, что очень сложно строить бизнес с родственниками, очень сложно строить бизнес с близкими друзьями. Потому что большой риск разрушить отношения при этом. Да? Или, наоборот, сделать бизнес неэффективным, потому что к родственнику у тебя будет какое-то особое отношение.
1: Предвзятое.
0: Это не очень хорошо. Поэтому, наверное, действительно нужно иметь какую-то золотую середину. У меня, например, был опыт, когда я работала под руководством своей мамы. Вот первое мое место работы было, я работала под руководством своей мамы. И если дома это для меня была мама, то на работе это была Анна Владимировна. И моя мама, когда я пришла еще молодым специалистом на работу, она мне говорила, что вот с тебя я буду спрашивать больше всех. Потому что к тебе самое пристальное внимание. Потому что ты там дочка руководителя.
1: Со стороны коллег имеется в виду.
0: Да, со стороны коллег. И поэтому ни одной поблажки, если кому-то будут поблажки, то тебе поблажек не будет. Вот это была позиция моей мамы, за что я ей очень благодарна, потому что это помогало мне профессионально расти. И при этом строить хорошие отношения в коллективе, потому что люди

0: увидели, что тут действительно каких-то привилегий к дочери нет.
1: А можно ли совместить индивидуальный подход с объективностью?
0: Ну, обязательно. Индивидуальный подход с объективностью. Понимаете, вот я считаю, что, ну, наверное, и Бог так делает. Ведь Он совмещает индивидуальный подход к каждому из нас с объективностью. То есть требования, они одинаковые для каждого. Да? Ну, например, требования Божьего закона, они для каждого одинаковы. Но каждому из нас Господь создает условия для того, чтобы мы могли вот от чистого сердца, да, с правильной мотивацией эти требования выполнить. Вот точно так же и в коллективе. Я знаю особенности своих сотрудников и знаю, какие создать для них условия, чтобы они могли выполнить свою работу от чистого сердца, со всем своим старанием. Вот. У кого-то, у одного это будет получаться так, у другого будет получаться по-другому.
1: Анна спрашивает, все ли инициативы нужно поддерживать? В конечном итоге ответственность на руководителей, еще есть финансовые затраты.
0: Угу. Да, когда у нас, ну, в любом коллективе, да, когда сотрудник выходит с какой-то инициативой, я сразу спрашиваю цена вопроса. Вы проработали цену этого вопроса? Потому что идеи, как бы кидать, это очень хорошо, когда есть идеи, но следующий пункт вы прорабатываете, вы должны узнать, а сколько это будет стоить, чтобы реализовать вашу инициативу, эффективна ли она, какой она принесет в итоге эффект. Угу. Мы вместе это анализируем и тогда поддерживаем те инициативы, которые действительно идут на благо там, предприятию, компании, проекту.
1: Спасибо большое, Наталья, за эту тему. Спасибо большое за то, как вы ее раскрыли. И спасибо за ответы на те вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Да, благодарю вас.
1: В сплоченном коллективе каждый чувствует свою ценность и важность, в то время как в разобщенной команде все решают свои собственные проблемы. Это влияет на успех организации и личностный рост каждого сотрудника. Пусть Господь даст вам мудрости грамотно строить взаимоотношения в команде. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Оставляйте комментарии. И мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: В чем сила учителя? В знаниях, в авторитете, в профессионализме. А в чем сила ученика? Итак, дорогие друзья, сегодня говорим о том, в чем сила ученика. Наверное, учителям, которые нас смотрят, интересно будет услышать наше мнение на этот счет. Мы сегодня вновь собрались с Еленой Валентиновной Варнавской, с Николаем Генриховичем Кунцевичем, и я с вами, Юлия Ефимовна Уткина. И мы в ознаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» продолжаем исследовать Евангелие от Луки. Потому что может быть более важным, более значимым в деятельности телекомпании «Три ангела», чем размышления о нашем Господе, чем исследование Священного Писания. Итак, как мы уже обозначили, в чем сила учеников, но не просто учеников, а учеников Христа. И говорить мы будем об учениках Христа, подразумевая, что и мы с вами, дорогие друзья, как бы, может быть, мы сами себе не казались совершенными и недостойными, но мы тоже являемся учениками Христа.
2: Да, по вере нашей, просто когда человек откликается на Божий призыв со страниц Священного Писания или по голосу совести своей, когда он узнает, кто такой Христос и какой он, то, конечно, хочется быть его последователем, иметь такие же качества характера, как он, отношение к людям, как он. И, наверное, это отличает ученика Иисуса Христа в первую очередь.
1: А можно сказать, что есть верующие люди, которые не ученики Христа, что есть христиане, которые не являются при этом учениками Христа?
2: Ну, трудно судить об этом.
3: Да, но по большому счету, наверное, мы далеки от идеала. Я имею в виду от характера Иисуса Христа, в котором выразилась любовь, самой высшей такой степени. Да, частичка любви, я думаю, есть в каждом из нас, но она слишком мала, и только Господь может явить эту любовь в каждом из нас, любовь к нам и любовь через нас к другому человеку.
2: Наверное, может быть так еще, что ученики бывают разные. Бывает, внимательно слушают учителя, а кто-то с чем-то другим занимается во время уроков или просто балбесничает, что ли. И когда бы это кончилось все, когда бы он наконец закончил, и все, мы пошли бы свободно домой. Может, это неправильный ученик, что ли?
1: Но подчас из таких балбесов вырастают очень-очень талантливые и преданные именно этому самому делу люди. Давайте сегодня порассуждаем, тогда почитаем Священное Писание и поговорим об учениках Христа и в чем же их сила.
2: Мы открываем 6 главу с 12 стиха. «В те дни, написано здесь, взошел он, то есть Христос, на гору помолиться и пробыл всю ночь».
1: В те дни, немножечко давайте остановимся, в те дни – это в какие дни? Было просто, чтобы немножечко восстановить последовательность, хронологию, как это идет у нас по Евангелию от Луки. Мы сейчас дошли до 6 главы.
2: Это в те дни, когда описана первая суббота, когда они шли с учениками по полям, они срывали колосья и ели, были за это осуждаемы фарисеями. Потом в другую субботу...
1: И Иисус тогда им объяснил сущность субботы, этой четвертой заповеди закона Божьего, именно на этом примере, прямо на практике.
2: Да, то есть не нарушаем мы этим субботу, а мы соблюдаем. Просто суббота – это милость, это вера, это человеколюбие.
1: Любовь, как Лена сейчас сказала. То есть Господь проявил любовь к ученикам, и она была очень даже правильным празднованием субботы.
2: И они уже здесь набирались от Христа опыта, понимания. И это уже была школа для них. Следующую субботу он был в синагоге и исцелил там человека немощного. Тоже был осуждаем за это. И...
1: Что это якобы дело в субботу, потому что да. по заповеди сказано, не делай никакого дела в день субботний, а Иисус Христос исцелил человека в субботу.
2: И опять же, вот тех людей, которые должны были учить милосердию, вот начальник синагоги там возмутился этому действию Христа.
1: Которые вообще-то учителями должны
2: да,
1: быть.
2: Да, они должны были учить вот этому в законе. Суд, милость и вера. Милость превозносится прежде над судом. То есть эти люди воспротивились, и Иисус показал, что соблюдение субботы вот как раз оказание милости. Угу. И это видели также ученики. И
1: вот, то есть вот в эти дни,
2: в
1: когда...
2: Эти дни, да, в это
1: ну,
2: время.
1: Понятно, да. Вот мы восстановили с вами, когда же, когда идет эта часть повествования Евангелия от Луки.
2: А здесь мы видим Христа, взошедшего на гору, и подчеркивает Лука, что он пробыл там всю ночь в молитве с Отцом к Богу. Это, значит, нечто было важное какое-то для Иисуса, потому что мы редко читаем такое, что вот подчеркивает, что он именно всю ночь пробыл в молитве. А вот здесь следующий текст говорит о том, что настал день после этой молитвы, когда он призвал учеников, и из них потом избрал 12.
1: То есть это впервые было избрание учеников, учеников Христа?
2: Это было избрание из несколько, какой-то группы, может быть, из 70, может быть, больше.
1: Которые следовали за ним, да?
2: Которые за ним следовали. Избрал именно вот 12. Не больше, не меньше, а 12. Вот так он пожелал. Мы не знаем, почему это число 12. Можно предположения разные делать, но мы не будем, наверное. А вот то, что потребовалось избрание, не всех он пригласил, вот какое-то особое избрание. Он их ведь назвал потом еще особым именем или титулом апостолами. Угу. То есть посланниками, посланниками. То есть он намеревался куда-то их послать.
1: Это греческое слово «апостол» означает «посланник»?
2: Посланник. Угу. Вестник, может быть. Но скорее посланник. И ученики должны вот эти были выполнить какую-то миссию, какое-то назначение, угу. которое Христос доверил только 12. И вот ту молитву, которую он всю ночь общался с Богом, той молитвой, скорее всего, это был совет Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Кого? Кто достоин этих 12? Кого мне избавить? Вот тех, на кого можно полностью было положиться на земле, оставить после своей смерти. Он же знал же, что идет на крест. И кого я оставлю после себя, и кто продолжит дело проповеди Евангелия дальше? Это должны быть верные люди, на которых даже сам Бог мог положиться. Очень важно.
1: То есть это все-таки ученики были особенные. Вот та да. параллель, которую я пытаюсь провести, что ученики Христа, и мы с вами, как верующие люди, тоже являемся учениками Христа. Все-таки эта параллель не совсем такая, ну, что ли, корректная?
2: Ну, со средней школой нашей как-то не очень сопоставляется, потому что там хочется, наоборот, отлынить от уроков-то. А здесь...
1: А разве мы не можем про учеников Христа сказать, что они не отлынивали от уроков? Ну, если уж использовать ту терминологию, которую ты говоришь.
2: Я думаю, что учеников Христос испытывал. Они не просто так за ним шли. Он говорит, ну-ка за мной пошли все, вот тут пойдемте. Все, вот сколько у вас, 70? Давайте-ка за мной все, я сейчас вас буду учить. Они шли добровольно, во-первых, сами... Их что-то привлекало в Иисусе.
1: Угу. То есть вот первое, что ли, характеристика ученичества – это сам человек хочет быть учеником Христа, да? Правильно?
3: Ну, наверное, нечто особенное, да, в Иисусе привлекает людей. Вот сила, которая вот недаром, по-моему, тоже в одном из Евангелий сказано, что он говорил как власть имеющий. Он не просто говорил, как книжники и фарисеи, а было в нем нечто живое.
1: Сила как, какая-то.
3: Да, именно что привлекало человека.
4: Сила притягивающая.
3: Да, да, вот как магнит. Как магнит, притягивающая сила такая. Вот было нечто такое, но действительно мы видим, что даже во взгляде, да, Иисуса людей трогает сердца, да, когда он посмотрел на Петра. Ну, далее вот мы,
1: это
3: если читаем...
1: Это в Библии так написано.
3: Да, да. Посмотрел на Петра, и Петр понял, что он неправильно поступил, и Иисус предупреждал его об этом, и только взгляда хватило. Поэтому вот была действительно во взгляде, в манере говорить, ну, во всем было нечто, что привлекало вот этот вот власть имеющий. То есть не просто говорящий, и что можно пропустить мимо ушей, а именно то, что хочется оставить в сердце, и то, что хочется воплотить в своей жизни, а не просто...
1: То есть вот таковы ученики. Но мне все равно хочется продолжить эту параллель, что когда то, что ты читаешь со страниц Священного Писания, то, что ты ощущаешь в молитве, тебя... сила Христа притягивает, то мне кажется, что можно говорить, что мы тоже ученики, пусть мы не 12 апостолов.
2: Ну, во всяком случае, нас никто не заставлял идти за Христом и исследовать вот так вот скрупулезно Библию или там в церковь ходить, например. Ну, это же все делается добровольно по воле, ну, по зову сердца.
1: Да.
2: Ты же потом еще и думаешь все-таки. А что это значит для меня, для моей личной судьбы, для судьбы моей семьи, для тех, с кем я общаюсь? Это же очень важно. Mm-hmm. Если этому я не верю, то я должен подумать, а если в самом деле все, что тут правда, чем я тогда рискую, что тогда я теряю?
1: Mm-hmm. И что приобретаю?
2: Что приобретаю, да, опять же.
1: Mm-hmm. Понятно.
2: Ученики Христа, они вот... следовали за Христом, но Иисус, он их испытывал все время. Вот когда читаешь Евангелие, они то в одну ситуацию попадают с Иисусом. Вот мы это не рассматривали в Евангелии от Матфея, ловля рыбы та же. Или там ночь он спит на корме лодки, бушует там это озеро, ученики в панике, мы тонем. А Иисус спит и спит себе. То есть это тоже было для них испытание какое-то. И вот, или вот еще, например, не только в действиях, а еще он словами, например, такие слова он произносит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Для многих это было шоком. Это что, каннибализм, что ли? Это что, вот кровь должна пить? И многие соблазнились.
1: То есть они не поняли, и они даже вопроса не задали, каков глубинный смысл. Уж очевидно, что Господь не призывает к...
2: Ну да. Это было испытание. Вещам. И после таких слов многие ученики его просто оставили.
1: Угу. Вместо того, чтобы, ну вот, поисследовать это все поглубже.
2: Ну да, вместо доверия, вместо как бы, хотя бы, ну, спросить у него: «Господь, а что это значит?» Вот как вот многие же ученики, то есть не многие, а некоторые ученики спрашивали же: «А скажи нам, вот разъясни теперь притчу, вот, что ты сказал людям, теперь нам отдельно разъясни, мы что-то не очень понимаем тут».
1: Можем провести параллель, что когда что-то нас смущает, что-то нам непонятно, надо обязательно обращаться к Священному Писанию, искать тех людей, которые могут объяснить. Ну, то есть стремиться быть вот тоже такими учениками, которые черпают именно из Слова Божьего свои знания, свою силу.
2: Ну да, у нас просто другого источника-то нет.
3: Ну да.
2: Которому можно всецело доверять, кроме вот этого. И потом, о Христе-то мы знаем только отсюда, больше нигде.
3: Да, его последователей уже нет, к сожалению, в настоящем. Я имею в виду последователей, которые непосредственно были с Иисусом.
2: Ну вот они оставили свидетельство свое. Да, вот один из них Лука. Хотя он сам лично не общался с Иисусом, но он общался с учениками и научился от них, и собрал их свидетельство, и заложил в свое Евангелие. Поэтому, конечно... мы должны смотреть на Священное Писание и все-таки размышлять над ним. А что же это все значит? А насколько я это понимаю? Насколько это мне близко? Может быть.
3: Ну и самый главный, конечно, свидетель об Иисусе Христе – это третья личность Божества, Дух Святой, да, который призван пребывать с каждым из нас. И это... То есть если с Иисусом ходили только 12, да, но и те, кто были в то время, жили в Израиле, да, то Дух Святой пребывает с каждым человеком, где бы он ни жил, в каком бы месте он ни пребывал. То есть Дух Святой пребывает, и он свидетельствует об Иисусе, о Спасителе. То есть и это как бы его миссия Духа Святого – привлекать нас ко Христу, и чтобы мы были последователями, и помогать нам в этом.
2: И все-таки у Христа было особое избрание вот здесь, особенных людей. 12 человек, он видел их возможности, видел их дары, таланты, что ли, как мы говорим, человек, на что они способны. Но главное, он видел их сердца, что эти люди, они меня не оставят, они до конца будут. И после меня, когда я вознесусь к престолу Отца опять, они, на них я могу положиться. Я это вижу сейчас уже, потому что Иисус все-таки он был Бог. Да. Не только человек.
3: Угу. Вот интересно, мне вспомнился послание апостола Павла к римлянам, да, где он говорит: «А кто вы, которых я избрал? Немного из вас мудрых, немного разумных, немного сильных в чем-то, да? А именно что-то другое. Может быть, даже я вот сейчас этот текст, но я его не до конца как бы процитировала, может быть, полно. Это не в послании к римлянам, а в послании к коринфянам. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».
1: Ой, как это сильно звучит, да. Что немощное мира, немудрое мира Бог избрал, чтобы посрамить мудрых. Ну вот в этом пытаемся разбираться.
2: Да, основную массу составляли рыбаки из этих 12. Хотя были и другие. Вот имена, кстати, все оставлены здесь Лукой, и не только Лукой, этих людей. Ну, наверное, это потому, что люди все-таки пошли за ним до конца. И свою дальнейшую жизнь после того, как Иисус воскрес и вознесся, они посвятили проповеди Евангелия и отдали, практически все они отдали свою жизнь за это. Отдали добровольно. Их никто не заставлял это делать.
3: С радостью, мало того.
2: Да, еще
3: потому что это было дело их жизни, дело, ну, всей их жизни, не только их жизни, но прежде всего Иисуса Христа жизни. Это дело было.
2: То есть не вызывает сомнений, вот 11 из них, которых мы читаем, потому по преданию там они в разных странах заканчивали свои жизненные пути. Но вот вызывает сомнение и вопрос, один ученик. Из 12.
1: Ну, я думаю, что сейчас, наверное, когда нас смотрят, наверняка догадываются, о каком же ученике сейчас пойдет речь.
2: Это вот почему? Это вот неужели Христос не знал, что Иисус предаст, что Иуда его предаст, Искариот? Неужели он, как бы сказать, это специально сделал, чтобы Иуда... Вот есть такие вот точки зрения, что он специально выбрал этого ученика, чтобы там совершилось предательство, чтобы он там... Вот все вот это вот произошло...
1: Чтобы Иисус мог выполнить свою миссию.
2: Чтобы его взяли, да. Послали. Ну, в это, конечно, мы не верим, что Иисус это сделал вот с этой целью. Он сделал это с другой целью.
1: Иуда.
2: Иуда. И Иисус, избирая Иуду, чтобы он его специально предал. Почему он его выбрал в число 12? Ну, есть такое... Я вот так в этом убежден, что ученики Христа, они как раз ценили силу человеческих знаний, человеческого опыта, человеческой сметливости, вот там деловые мудрости. Какие-то вот такие вот качества, да, мудрости, может быть, человеческой. Иуда был как раз такой, то есть он был сообразительный ночью, он был опытный человек. Он
3: умел считать деньги.
2: Умел считать деньги, не зря его поставили на кассу ответственным. То есть, ну, вот ученики как раз и просили Иисуса, скорее всего, вот смотрите, вот есть вот один, он сам просится даже.
1: Профессионал.
2: И, да, профессиональный ученик уже, все, он отличник, он все на пятерке знает. Надо, как же мы без него обойдемся, он же нам очень нужен. И вот в виде вот этого вот горячего желания учеников, Иисус просто их удовлетворил, вот это желание, их просьбу. Чтобы не разочаровывать, может, их.
1: А может быть, он Иуде дал этим самым шанс?
2: Это вторая причина, я тоже думаю, да, что Иисус дал Иуде шанс спастись, потому что ведь он знал, что это сын погибели. То есть уже лукавство вот это вот, оно насквозь было в разуме Иуды, в сердце его, в чувствах. И Иисус его взял для того, чтобы приблизить к себе и дать ему действительно еще вот шанс, вот иначе бы просто бы погиб, вот вообще, это точно погиб. А здесь у него был еще какой-то шанс все-таки остаться, может быть, верным Иисусу и спастись. Угу. Вот вопрос спасения тут играл роль.
1: То есть можно сказать, что Господь призывает в свои ученики, в свои последователи, всех людей, каждого человека для того, чтобы каждому дать шанс. Можно так сказать, да?
3: Ну, конечно. Да, если мы посмотрим, ну, в дальнейшем будем читать, да, ведь каждый из учеников было нечто в них, что требовало очень, ну, там, изменения, отказа от этого. Там, ну, Петр, горячность его, он там всегда был горячий, да, но даже был такой текст в Библии, да, когда Иисус говорит Петру: «Отойди от меня, сатана». То есть он видел, то есть в тебе не своего... то, что Божье, а то, что человеческое. И вот эти вот там гордость или еще что-то, желание сделать лучше, чем Бог сам себе может сделать, да, то есть это все-таки обличается Иисусом Христом. Да и все, и если и Иоанна, и Якова вспомнить, да, то есть те, которые хотели сесть рядом с ним и быть одному по правую, другому по левую сторону.
1: В Царстве Небесном.
3: Да, в Царстве Небесном. То есть тут каждый из учеников нуждался в изменении, в очень сильном изменении.
2: И потом в защиту Иуды можно сказать, что он был искренен с Иисусом, он искренне желал быть с ним. Он, вот здесь он не лукавил. Он действительно, Иисус ему действительно нравился, импонировал. И он, возможно, даже считал его Сыном Божьим уже вот тут. Вполне возможно. Но и Иисус видел в Иуде вот эти задатки. Если бы он поддался влиянию Святого Духа, если не сопротивлялся так, как он это делал, то это был бы великий ученик.
1: Да. А что значит просто... сопротивлялся? То есть он по-своему, что ли? В чем дело? В чем дело, опять же, ну вот нам с вами понять, то есть как не стать иудами?
2: Ну, когда тебя призывает совесть быть честным, то нужно быть честным. Иуда был нечестный. Как, какую-то зарплату себе отчислял из этой кассы, да, самостоятельно.
3: Но, наверное, вот именно честность в чем составляет, что, ну, как Господь говорил, что искать прежде всего Божьего, а не человеческого. То есть не то, что для меня важно, а то, что важно для Бога. А все-таки в Иуде, наверное, проявилось, вот и она поборола вот это качество, да, желание приобретения для себя нечто такого, что ему хотелось.
2: И еще вот то, что погубило Иуда, это его гордость. Он решил, что вот Иисус должен действовать так, как хотелось бы Иуде. А Иисус совсем по-другому себя повел, и царский венец земного царства он сразу отверг, что Иуду, ну, в общем, возмутило, да, в глубине души, и он потом действительно стал предателем.
1: А в чем же тогда сила учеников? Давайте об этом поговорим.
2: Ну, сила учеников Христа – это, наверное, в послушании Ему. Вот то, что Христос просит делать.
1: В смирении перед Ним?
2: Да.
3: В желании следовать за Ним, куда бы Он ни пошел.
1: Это не сила? То... А разве это не слабость?
3: Это вот именно сила, она проявляется тогда, когда человек действует не по своему желанию, а по воле Божией.
1: И в этом
3: вот
1: сила?
3: В этом сила, да.
1: А где тут
3: смириться,
1: сила?
3: Смирение.
2: Признать себя немощным – это первое, да, наверное, условие силы, приобретение силы Божией. Потому что в нас-то сил нет. Где мы возьмем?
3: Да.
2: Вот кто пойдет на такой, например, как апостол Петр, которого распяли вниз головой, и он сам об этом просил. Это же сила была в нем такая, что вот он спокойно принял смерть в итоге. Ну, если я не признаю себя немощным, тогда силы во мне не будет.
1: Вот такой тогда парадокс. Будет во мне человеческая сила.
2: Ну да, я буду полагаться на себя, я буду делать все, как я хочу, как мне удобней, выгодней, там, понятней.
1: И я буду при этом мешать Божьей силе действовать во мне. Ведь вот такое тоже есть в Священном Писании, да? Что Бог действует в нас своею силою.
3: Да.
1: Но в каких случаях это происходит?
2: В случае, когда я признаю себя беспомощным перед Его лицом и говорю: «Господи, да будет воля Твоя». Иисус сам говорил, помните, молитве. В Гефсимании, да? Это, кстати, мы с вами говорили, когда о Марии, она же тоже самые, те же самые слова да. и произнесла.
3: Да будет мне по воле твоей.
2: Да будет мне по слову твоему, да. А Иисус говорил, не моя воля будет, впрочем, но твоя.
1: Это сам Иисус говорил Богу Отцу.
2: Да. То есть он себя смирял вот перед волей Божьей. Хотя ему не хотелось идти на крест. Он всей душой стремился как бы избежать этого, но... Воля такая, другого пути спасения человечества нет. Угу. А я его люблю больше себя.
3: А вот как раз ты вспомнил сейчас Гефсиманию, да, и говорил в начале, да, что Иисус перед избранием учеников молился всю ночь, да, и ночь Гефсимании тоже была, и именно тоже такой шаг был очень серьезный, да, смирение Иисуса перед Богом и исполнение Его воли в своей жизни. И Он тоже молился всю ночь, потому что невозможно. Невозможно. Ну, то есть он как был Бог на 100%, так же был и на 100% человеком. И вот эта немощь человеческая, она все-таки давала о себе знать. Но в молитве к Богу он принимает не свою волю, да, а волю Божию,
2: вот
3: волю
2: этом, Отца. Наверное, заключается главная сила ученика. Да. Признать себя немощным перед Божьей волей и смирить себя... Ну, не знаю, до какой степени.
1: И принять эту волю как что-то вынужденное. Ну, вот я верю, что Бог – это Бог, я буду принимать Его волю, хотя меня она совершенно не вдохновляет, вот Его план для моей жизни. Или как в каких-то обстоятельствах, что я должен вот именно так поступить. То есть это смирить себя, что ли, сломать себя, или это что-то другое?
2: Нет, это другое, конечно. Ломать себя, ну, Господь не хочет, чтобы мы себя ломали. Он просит просто доверия. Вот чистого доверия. Вот доверься мне, дитя мое. И я знаю, как тебя спасти. Ты не сможешь этого сделать. И тем более человеком это вообще невозможно. А Богу возможно все. И если я это принимаю верой, да, то есть доверием Богу. Ведь вот, может быть, это второй уже пункт. Что есть ученичество и в чем сила ученика. Доверие к Богу полное, 100%. Вот это, в этом сила. Насколько...
1: А почему мы не можем довериться Богу? Ведь вот мы, будучи верующими, мы не хотим Ему доверяться. Мы, наш весь опыт, вот жизненный, человеческий, он как-то нас не влечет к тому, чтобы довериться Богу.
2: Мы же не видели Его. Даже кто-то говорит, есть ли он вообще, есть, нет ли он. Мы же никто с ним не общался, никто из того света не приходил, не рассказывал нам, что там такое, и есть ли Бог на самом деле. То есть это чисто вера. Да. Мы не можем доказать.
1: Это тоже сила.
2: Не можем доказать существование Бога. Вот нет такой формулы, по которой можно сказать, вот поставь вот сюда вот это вот число, вот это, получишь ответ. Нет такого. Мы должны просто довериться. Не случайно Иисус говорил, как дети, да?
3: Да. Вот я хотела как раз тоже подметить, что ты сказал, да, дитё моё, да? Господь сказал, что если будете как дети, то наследуете Царство Божие, да?
1: То есть ребенок вот... доверяет родителям,
3: доверяет,
1: вот, безусловно.
3: Да.
1: Как ему, кому ему еще доверять, если он видит, что его любят, что его защищают, что они сильны в то время, как он слаб, да?
2: Это вот. Даже интуитивно как-то, то есть, даже помимо, может, его воли, он все равно доверяет родителям, он все равно мам, все плохо мне мама, там папа.
3: Да. А если куда-то убежит, так все в растерянности кричит.
2: Вот ученики те же дети, потому что они же учителя. Они признают, что вот учитель есть, а мы ученики, мы не учимся. Если ты говоришь, нет, я лучше знаю, значит, становишься учителем уже, не учеником. И сил уже у тебя никакой нет. Потому что, во-первых, не знаешь ничего. Ничего того, что знает Бог. И потом, у нас греховность еще. Вот что нас гробит-то. Вот наше греховное существо, наша греховная природа, она может завести нас очень и очень далеко. Если мы,
3: и мы сопротивляться даже
2: можем. По поводу пойдем у нее, да.
3: Не это... сможем сопротивляться.
2: Иуда не смог. Вот. Он пошел на поводу своей гордости. И в результате его ничто и никто уже не смог спасти.
1: Лен, а можно вот найди, пожалуйста, Ефесянам 3 главу, я точно не помню, какой текст, вот где про силу Божью, действующую в нашей жизни. Мне очень хочется, чтобы наши дорогие друзья услышали эти слова Священного Писания, что мы не сидим сейчас и выдумываем, потому что нам так кажется, а Слово Божье так говорит.
3: Это вот послание к Ефесянам, 3 глава, 20-21 текст. «А тому, то есть Богу, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем».
1: То есть Бог, действующий в нас силою, может в нас или вокруг нас сделать несравненно больше всего, о чем мы просим, чего мы просим и о чем помышляем.
3: О чем помышляем, да. «Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века».
1: Слава Господу.
3: Да, слава Господу.
2: И мы можем довериться Иисусу еще потому, что Он ничем плохому не учит же. Он учит нас проявлять те качества характеров, которые в Нем самом, и которые нам самим импонируют. Вот тоже там, тоже милосердие, тоже дружелюбие, тоже честность. Мы же не хотим иметь связь там с лжецами все время, там, как налаживать отношения такие. Или доверяться какому-то проходимцу, или вору, или мошеннику. По телефону звонят, уже как бы это... На незнакомый номер ты уже в этом напряжении находишься. Отвечать, не отвечать. А здесь-то нет. Здесь Господь говорит, отвечай мне всегда. Я тебя плохому никогда не научу. И поэтому вот ученичество, знание Бога еще, наверное, вот тут пункт такой.
1: Да, хороший пункт.
2: Если я знаю, с кого уверовал, если я знаю, какой Бог, то я, конечно, за ним последую. Угу. Потому что он мне дорог,
1: да.
2: Близок.
1: Знание Бога.
2: Ну вот, 12 учеников были избраны. А дальше мы читаем 17 текста, 6 главы. «Сойдя с ними, с учениками, то есть стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских, мерстийских, и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Вот сила – это она как нравственные силы, как духовные, так и физические. Находили люди исцеление физически в результате силы Христа. И это тоже притягивало людей к Богу, и учеников тоже.
1: Вот я, знаете, какой эпизод вспоминаю, но я, конечно, не настолько хорошо знаю Священное Писание. Может быть, Лена у нас очень хорошо, очень много читает его. Может быть, ты мне подскажешь, где это. Это когда вот женщина... очень много лет страдавшая, 12 лет страдавшая болезнью, вот она в толпе увидела Иисуса Христа. Он ее не видел.
3: Это она... тоже Евангелие от Луки. Лука же врач, поэтому он очень много писал об исцелении. Но вот я не могу точно сказать, в какой это главе. Николай Генрихович.
1: Ну, может быть, я сейчас пока немножко перескажу.
3: Ага, да-да-да.
1: Вот. То есть была толпа народа. В этой толпе была эта женщина, и проходил Иисус. И она прикоснулась к краю его одежды. Он не видел этого. Его теснило много народу. И вдруг он говорит, кто ко мне прикоснулся? Ученики его говорят, откуда ты? Ну, тебя теснит столько народу. Почему
3: толпа.
1: Ты говоришь, толпа, кто к тебе, откуда ты знаешь, что к тебе кто-то особенно прикоснулся? Он сказал, из меня, я почувствовал, что из меня изошла сила. Потому что она, вот ее тоже, наверное, можно назвать ученицей. То есть она прикоснулась к нему с верой, она прикоснулась к нему с доверием, она знала его, она хотела исцеления от него. И просто прикоснувшись, тут нету какой-то вот мистики, что вот давайте теперь разыскивать остатки одежды там, или креста, на котором был распят Иисус Христос. Вот. А не в этом было дело, а в том, что она прикоснулась к нему с верой, и он отдал свою силу И в результате этого она была исцелена. То есть он сказал, я почувствовал, что из меня изошла сила. То есть, ну вот как я люблю говорить, что у нас нет приборов, которые могут измерить веру, которые могут измерить, как Дух Святой действует. Да? Но наверняка в Царстве Небесном ну, есть такие вещи, которые ну, могут, что ли, которые знают, что именно происходит, когда Божья сила начинает нас наполнять. Лен, удалось найти?
2: Да, вот это 8 глава, Коля. 45-й. «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и был же с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня.
1: То есть из него исходит сила. Там женщина, он был на земле, она прикоснулась к краю.

0: Да, мы поговорили об этом хорошо. Мне хочется только вот добавить, что нет ни одного человека на земле, который бы вот, которого Бог отверг, что он вот все, погиб, что вот он сын погибели, он уже... Вот мы видим даже на примере Иуду, что он все равно приближает к себе, все равно отвечает на его хотя, не знаю, какую веру, но веру отвечает, и его приближает к себе. И еще хотелось подметить, что сила-то Христа, она не взрывает, она не ломает, не корежит нас, а наоборот, она как вот действие тихого, вот ласкового ветра, оно нас преобразовывает в людей любящих, людей доверяющих, людей милосердных, кротких. И вот то, что Христос сам, чем Христос сам обладает, вот, и этим Он наделяет своих учеников, то есть Его благодатью.
1: Слава Господу! Тоже очень интересная и важная тема, что сила Христа – это Его благодать. Мы сегодня говорили о силе, которая, ну что ли, с нашей стороны, как она может проявляться. А еще вопрос в том, что такое сила Христа – это благодать. Но мы в программах будем продолжать об этом говорить, там, где для этого будет подходящая тема. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы с нами при исследовании Евангелия от Луки. Мы ждем новых встреч с вами. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии есть замечательный текст: «Бог нам прибежище и сила, и скорый помощник в бедах наших». Правдивость этих слов неоднократно убеждалась наша гостья. Давайте познакомимся. У нас в студии Ирина Лазарева. Здравствуйте, здравствуйте, Ирина. Очень рада сегодня тебя видеть. Пожалуйста, давай начнем с самого начала. Расскажи немного о себе, о том, где ты родилась, какая у тебя была семья.
3: Родилась я в Нижнем Новгороде. Тогда это был город Горький. И прожила большую часть времени в городе. Верующих в семье не было. Вот, воспитывала в основном мама, родители развелись рано. И как-то так у нас женское воспитание в семье, одни женщины в основном.
2: А кто еще конкретно женское? У тебя сестры были, братья?
3: Сестры или... двоюродные. Ну вот у нас бабушка, и у меня в основном сестры. То есть у нас как-то мужчин в семье нет. В основном одни девочки. Вот дедушка

0: быть такой праздник для детей.
1: Сегодня такая девочка правильная была, хотелось для родины послужить, быть пионеркой, комсомолкой.
0: Вот, Ирина, еще такой момент интересный. Вот все неверующие, там, папа атеист, мама, например, атеистка, но вместе с тем, когда приходили какие-то определенные религиозные праздники, красили яйца, отмечали Пасху, там, Рождество, вот в вашей семье интересно, как было, вы присоединялись ко всем, ко всей стране, которая была абсолютно неверующей, но вместе с тем в Пасху вся страна красила яйца, и как бы что-то такое вот...
1: В детстве я этого не помню. Вот. Но вот когда я уже стала школу заканчивать, мы присоединялись ко всей стране, но как-то очень робко. У меня мама, она как-то не очень этого всего придерживалась. У меня была соседка, мы жили в коммунальной квартире. Бабушка такая была необразованная, но вместе с тем кое-что о Боге знала. Ну и, соответственно, Пасха, какие-то другие праздники. Но это как-то не очень затрагивало мою жизнь. То есть, потому что, видимо, мама не очень стремилась. Вот, поэтому как-то поверхностно проходило это все. То есть у меня нет каких-то ярких впечатлений, что там вот ждали этого, я бы не сказала такого.
0: То есть это, наверное, желание устроить какой-то небольшой праздник в семье. Хочется же чего-нибудь такого необыкновенного. Наступала Пасха, вот красили яйца, и в этом был какой-то такой, наверное, особый
1: праздник. Вот я этого не очень помню. То есть у нас какие-то другие, наверное, были праздники. У нас были семейные праздники, дни рождения в основном. Религиозные праздники как-то мимо проходили. Новый год, 1 мая. Вот это я больше помню, чем религиозные праздники.
0: Тогда тем более, Ирина, да. Интересно, вот в какой момент вдруг появилась эта тяга к Богу? С чего вы, выросшие в неверующей семье, вдруг захотели узнать о Боге? Что вас повлекло?
1: Ну, как обычно, первый опыт общения с Богом, он корыстный. То есть это Бога используют обычно люди как волшебную палочку. «Дай мне, Господи, что-нибудь». То есть если что-то надо, человек, у него какая-то проблема в жизни возникает, если появляется возможность попросить, люди этим пользуются, не очень-то задумываясь о том, вообще, как это надо делать. Но они понимают, что вот если есть такая возможность, хорошо бы ее использовать. Я училась в 8 классе, и подруга предложила, вот я знаю, говорят, что можно помолиться, что есть Бог, можно помолиться. И если у тебя есть какое-то желание, то оно... вероятно, исполнится, даже, скорее всего, исполнится. Ну, у меня была проблема, мы сдавали экзамены, мне нужно было... Я конкретно совершенно задачу Богу поставила, я говорю, Господи, я хочу сдать экзамены вот на такие-то оценки. И что самое интересное, я делала это перед каждым экзаменом, я молилась, то есть как она меня научила. Вот, и экзамены я сдала именно на эти оценки, на которые просила, хотя могла сдать на совершенно другие, лучше. Вот, но сдала на те, которые просила. Это вот был самый такой первый опыт с Богом, очень интересный. Я часто его вспоминаю, потому что действительно вот он первый, яркий такой. И он очень мне запомнился. То есть в других случаях я уже вспоминала, что был же опыт такой. Если что-то надо, есть сила, Бог, то есть попробуй обратись. Это вот, было очень давно.
0: Да, но на самом деле вот в этом есть что-то необыкновенное. Очень многие люди отрицают Бога. Но вместе с тем, когда наступают сложные дни, проблемные дни, когда нужна помощь и поддержка, человек тут же не задумываясь говорит, Господи, помоги, да, вот как бы автоматически.
1: Но... Я вот не могу с этим согласиться, что это автоматически происходит. Вот мне сказали, я стала этим пользоваться, но потом, мне кажется, я счастливо забыла об этом. То есть, ну, был опыт. Это уже спустя долгие годы я начинаю вспоминать, а вот ведь был же опыт. То есть, а тогда как-то это все пролетело, хотя я воспользовалась действительно силой Божьей.
0: То есть был вот этот момент, когда Бог вам явно помог, вы воспользовались этой силой. Да. Потом, как вы сказали, благополучно обо всем забыли.
1: Конечно.
0: Но произошло что-то потом еще, что вдруг вас побудило вернуться к этому?
1: Ну, потом были достаточно трагичные события с обучением в школе. То есть мне пришлось поменять школу. Вот, и как мне казалось, это была трагедия всей моей жизни. Я столько горя, как говорится, принесла своей маме. Вот, мама очень расстраивалась, что мне пришлось поменять школу, потому что это было не добровольное, а вынужденное обстоятельство. Но когда я заканчивала обучение в этой школе, у меня появилась возможность сравнить те возможности, которые мне давало общение вот в том коллективе, и те возможности, которые у меня появились новые. И, конечно, второе было гораздо лучше. Вот. Там и школа была лучше, это была новая школа, вот, которую только открыли с компьютерным оснащением. Я очень пожалела, что эта школа не была открыта раньше, что я могла бы попасть туда. Вот сейчас уже, когда я смотрю на события прошедшие, я понимаю, что действительно Господь, Он как являет себя в жизни? Ты ведь не думаешь о Нем, но Он-то о тебе знает. И Он ставит тебя в такие обстоятельства, которые иногда кажутся тебе горем. Вот. А потом проходит время, и ты думаешь, если бы все шло по-старому, возможно, в моей жизни многих каких-то успехов, радостей, многих знаний, опытов положительных, действительно. То есть жизнь вообще пошла по-другому совершенно. Вот. И как раз вот придя в эту школу, я познакомилась с девочкой. Девочка была, как выяснилось, но я не сразу это выяснила, потому что она тоже это скрывала, она была потомственной дочерью священника. Вот. То есть как-то случайно кто-то в классе проболтался, Вот я подошла и спросила, я говорю, ты верующая? То есть ты

0: ну, как бы в церковь ходишь. Вот, она нет-нет-нет, то есть она, видимо, так испугалась тоже, но такой возраст еще, 15-16 лет, тем более государственный строй противится всему этому, и как-то она неловкость какую-то испытала при этом, при всем. Вот, но тем не менее, вот через нее я стала двигаться дальше на своем религиозном пути.
1: То есть она через какое-то время созналась все-таки, почему ты стала
0: двигаться? Ну да, я пришла к ней домой и увидела, что она действительно верующая, потому что все устройство жилья было не как у обычных людей, а как устроено жилье у христиан.
1: Все ясно. Вот. То есть вот это она помогла тебе вот дальше.
0: Наша дружба, она потом вот была окрашена еще вот этими походами на служение в церковь. Делились религиозными опытами. То есть, ну, я как-то все из нее клещами вытаскивала. То есть она не хотела мне это говорить. Ну, наверное, вот этот страх присутствовал, потому что в государстве, государство не способствовало тому, чтобы люди узнавали истину.
1: Вполне возможно, что ее отец в свое время испытывал какие-то гонения, поэтому это да. Естественно, такие люди воспитывались вот в страхе, в боязни рассказать что-то лишнее. Вы познакомились, у вас была замечательная дружба, и ты как бы продвинулась, как ты говоришь, в своем религиозном опыте.
0: Я стала приставать к ней с вопросами. Вот она как-то тоже удивлена немножко была вот этому интересу. Обычно люди не проявляют такого интереса. Я не могу проанализировать, что мной двигало, но мне было интересно.
1: Вполне возможно, что даже и ей не было так интересно вот это именно познавать Бога.
0: А вот она жила
1: дружба
0: в этом во
1: всем. С тобой, да, но все равно ведь очень часто люди живут рядом, скажем так, да. Ученики же тоже некоторые ходили с Иисусом Христом, но не все потом стали ему верные и преданные. Поэтому вполне возможно, что даже ты какую-то вот роль сыграла в том, что позже она более как бы интенсивно стала познавать Бога. Ваша дружба продолжалась, а дальше какой-то еще шаг, наверное, был, потому что сейчас ты все-таки...
0: Ну, дальше был шаг, как я его называю,
1: человек.
0: Я приобрела билет, входной билет туда, где получают благословение. То есть я пошла и стала членом церкви. То есть я приняла крещение, как это обычно бывает. Во взрослом возрасте мне было так неудобно, обычно младенцев крестят. Вот был такой шаг.
1: То есть ты уже взрослым человеком понимаешь, что ты делаешь.
0: Я школу закончила, мне было 17 лет.
1: 17 лет, это очень здорово. Тем более в то время все равно это не было еще вот так вот абсолютно поголовно, скажем так, как сейчас. Сейчас
0: нет, это было сделано все тайно. Тайно меня проводили, но поскольку семья была вот такая вот церковная, то есть они меня проводили, все мне дали, что нужно для этого. С радостью. Я была в восторге от того, что они радовались этому. Потому что, когда я пришла домой, ну, я маму спросила, я говорю, мам, как ты думаешь? Она говорит, ну, если ты считаешь нужным, то сделай это. Но я как бы даже не знаю, какой тебе совет дать, одобрить, не одобрить. Но я не против, она сказала. Она тоже была напугана всем этим делом. Ну, вот. Ну, так 87-й год все-таки уже посвободнее было. Я пришла домой, меня поздравили. Вот традиционно все это отметили, и жизнь потекла своим чередом. Но мне было невозможно это держать в себе, то есть я как-то вот стремилась находить людей, которым можно об этом рассказать. Я стала рассказывать, у меня был друг, вот я рассказала своему другу, то есть он так на меня посмотрел, в общем, говорит, как бы я не понимаю, что ты сделал, почему Бог там вообще, зачем все это, то есть мы не живем, мы не мыслим этими категориями, не говорим об этих вещах, вот, а я говорю, а я вот приобщилась. Он говорит, ну... Опять же, повторил мамины слова, я, говорю, тебя не осуждаю, но как-то не очень понимаю. Я не могу, вот я говорю, сейчас проанализировать, что со мной происходило. Но меня просто вот тянуло туда, и все. Мне было интересно это узнавать, мне было интересно общаться с этими людьми, которые говорят о Боге, которые исследуют как-то опыты в своей жизни.
1: То есть тебя влекла какая-то неведомая сила? Может быть, до конца ты и не осознавал все, что ты
0: делала? Я не осознавала до конца абсолютно.
2: Лицом к лицу.
1: Дальше что происходило? Все-таки сейчас я понимаю, что ты уже все осознаешь. Каким образом это происходило? Вот следующий этап твоего становления.
0: Следующий этап, ну, потом я опять благополучно осуетилась. Вот, то есть у меня какие-то жизнь шла своим чередом. То есть вышла замуж, родила ребенка и сидя дома, вот времени свободного много, и приходит возраст, в который человек начинает анализировать себя как личность. То есть у него начинается духовный поиск, независимо от того, как бы хочет он этого или нет. То есть у всех, конечно, разная степень, но у меня как-то вот это очень ярко проявилось в жизни. То есть меня перестали интересовать такие мероприятия, на которых употребляют алкоголь. Почему? Мне просто было скучно с этим совсем. То есть я как-то искала людей, которые говорят о чем-то вышнем, о чем-то интересном. Вот. И такие люди стали находиться. То есть Господь, видимо, вот не видим, а Господь видит.
1: По нужде человеку дает.
0: Да, то есть вот он видит, что тебе надо, и он тебе дает. Но это все как-то тернистый путь такой. То есть он, даже не могу сказать, какое-то слово подобрать к этому всему. То есть я помню, что да, я прилагала усилия. Такой. Я очень много прилагала усилий к этому всему. То есть я сама искала, сама интересовалась, лезла в какую-то литературу, специально узнавала, где проходят встречи каких-то людей, которые занимаются чем-то, кроме вот этой вот обыденной жизни. То есть что-то запредельное вот это влекло. Ты понимаешь на каком-то подсознательном уровне, что есть какой-то высший разум, и ты стремишься его познать. Но ты не очень понимаешь действительно, как это надо делать, но ты просто ищешь двери, видишь дверь, на которой, можно сказать, так условно говоря, написано, что там будут говорить о чем-то. Не знаю даже, какое слово подобрать. О чем-то не о том, что касается быта, каких-то домашних дел. Вот. И ты уже стремишься туда. А уже там дело Божье, то есть Господь посылает тех людей, которые действительно будут отвечать твоим потребностям. И так постепенно. Ну вот родители у меня рано развелись, и отец, он как-то жил сам по себе, то есть мы не общались. Вот. Но оказалось, что отец вот примерно в это же время тоже начал искать. То есть он уже, будучи взрослым человеком, я вот молодым человеком, но уже будучи взрослым человеком, тоже стал искать, вот. Стал познавать Бога, искать вот связи действительно с этим высшим разумом, который действительно руководит всем. И как-то так получилось, что мы стали общаться.
1: То есть до этого вы с отцом практически не общались, да?
0: Не общались. То есть 13 лет мы с ним не общались. Мне было 8 лет, родители развелись. Ну, мы какое-то время встречались, а потом вот перестали. И вот оказалось, что отец уже на достаточной ступени стоит от этого духовного развития. И он как бы мне предложил свое общение. Вернее, как бы я ему предложил свое общение, а он мне предложил уже то, что у него был вот этот опыт общения с Богом наш. Но когда он мне стал говорить, я говорю, ну, знаешь, в общем, как бы у меня свои жизненные позиции. Вот, и я уже сделала какие-то выводы, представления у меня имеются, и мои представления с твоими, в общем, никак не сходятся. И вот у нас тут начались с ним такие разговоры.
1: Словесные баталии, да, как говорят. Да. Но вместе с тем это то, что вас сближало все равно. Да, вы стремились поговорить на эти темы, но это вообще уникальный такой интересный случай.
0: С другой стороны, люди приходили. То есть люди сторонние вообще, которые вообще религией не занимались никогда, их это не интересовало, просто у них были знакомые. Они говорят, тебе это интересно, я приглашу человека, он тебе книги принесет. Но вот несмотря на то, что я вроде изучала этот вопрос религий, вопрос христианства, вопрос наличия Бога, как-то существования Бога, бытия Бога. Вот. Я не знала таких слов, как Библия, Священное Писание, то есть я никогда их не слышала. И когда мне это предложили, я очень долго не могла понять, что же это за книги-то такие. Вот. Ну, принесли, показали, дали почитать.
1: То
0: Слово
1: есть
0: Божие
1: общение с отцом дало затянуло. Тебе следующий этап, очень интересный этап, это да. Желание познать, вот узнать, что есть в Библии, что есть Писание Священное, иногда разными словами называют. То есть это уже следующий этап становления твоей веры. То есть с этого момента ты как-то имела вот это побуждение найти Библию, читать ее, да?
0: Это не от отца исходило, я говорю, пришел просто человек, совершенно посторонний, просто сказали, вот там девушке интересно, принеси и покажи, расскажи, чего знаешь. Отец рассказывал свое. Вот. Но когда он мне стал рассказывать, как он живет, для меня тоже было удивительно, что люди настолько близко в отношениях с Богом находятся. То есть они живут с Богом каждый день. Не просто когда наступают какие-то праздники, вроде Пасхи или каких-то других, значит, церковных праздников, а это происходит каждый день. Для меня это было открытием. Я как тянулась туда, в эту среду. Вот тем более это отец, и было очень интересно. Но пока это было все на уровне интереса.
1: А вот сам отец, он тебе никогда не говорил, он почему вдруг вот стал интересоваться Богом? Жизнь, скажем так, его заставила? Какие-то сложности, трудности или тоже это вот, ну, непонятно для него, непонятным
0: сложности,
1: образом?
0: Сложности, трудности. То есть тот образ жизни, который он вел, завел его в тупик. Вот он подорвал свое здоровье, он испортил отношения в семье, вот, и сам себя потерял. То есть он был очень умным человеком, образованным, начитанным. Вот. И, конечно, люди интеллектуального порядка, они не могут не интересоваться устройством Вселенной, законами мироздания. То есть они, хочешь не хочешь, а попадаются тебе на глаза. Я вот удивляюсь, почему я учась в школе не обращала на это внимания. Наверное, потому что к точным наукам не было какого-то тяги. У меня больше такой гуманитарный склад ума.
1: Но вместе с тем, видишь, у тебя что-то, значит, генетически было. Потому что раз твой отец имел это познание, ведь далеко не все люди интересуются Богом. Многие говорят, ну что, я и сам прекрасно справляюсь со всем. У меня есть работа, у меня есть деньги, да, и мне это уже лишнее что-то. И даже многие, наоборот, боятся, что если они придут к Богу, Бог ограничит их жизнь, что они не узнают всей радости, которая есть в жизни. Считают, что верующие люди, это вот люди, пусть там не ограниченные, а люди, живущие в каких-то определенных рамках строгости и это так скучно, нудно, сдержанности, да. Но как оказывается, что это совсем не так.
0: Это тем
1: более,
0: не так.
1: Глядя на тебя, я вижу, что ты такой улыбающийся, жизнерадостный человек.
0: Расскажи... Наоборот, Бог, он дает перспективы для развития интеллекта, для развития и физиологии, то есть человек приобретает здоровье, оказывается, общаясь с Богом. Это так все было спрятано, что достать это было очень трудно. Но вот сейчас такие времена благословенные, когда это можно увидеть, когда это можно потрогать, когда это можно попробовать, вкусить, когда это станет частью тебя. То есть мы как-то, нам повезло родиться, я так говорю всегда, нам повезло родиться в эти времена.
1: И вместе с тем, наверное, вот следует отметить то, что вот не у всех есть такая глубинная жажда, Ирин. Вот с одной стороны, все, пожалуйста, тебе есть и Библия, и программы, там, передачи различные. Вместе с тем, вот не у всех внутри вот сидит это желание, да. Но вот как я слушала тебя, я поняла, что все-таки если есть какое-то хотя бы малое побуждение и прилагаешь к этому усилия, вот ты сказала и отметила этот момент, что ты прилагал все-таки усилия, да. Ты старалась да. что-то узнать, ты старалась общаться с такими людьми, которые знали Бога, узнать что-то новое. И я чувствую, что и дальше у тебя произошли какие-то встречи, что ты сейчас вот уже более зрелый христианин, чем, например, естественно, когда ты после школы пыталась что-то узнать. Ты знаешь уже гораздо больше и понимаешь гораздо больше.
0: Да, знаю я, конечно, гораздо больше, но вот это знание, оно показывает, что я нахожусь на уровне несовершенства. И вот это несовершенство, оно сейчас для меня более очевидно, чем на тот момент, когда я вообще только была в самом начале пути. То есть тогда мне казалось, что я знаю много, я знаю все, я знаю, как надо. Я знаю, как надо жить. Вот теперь, когда я приобрела это знание, вот теперь уж я знаю. Вот, а сейчас, даже имея опыт с Богом в жизни, испытывая Его поддержку, вот, находясь как бы во взаимоотношениях с Богом, ты понимаешь, что ты находишься, в общем, ты беззащитный ребенок, которого еще надо учить, воспитывать и водить за ручку. Несмотря на то, что уже столько лет с Богом находишься вот именно во взаимоотношениях, когда Он общается с тобой, а ты общаешься с Ним. То есть вот этот путь, он не является залогом. Давность времени, она не является залогом того, что ты уверенность в себе приобретаешь больше, что ты уже чего-то достиг, что ты находишься на какой-то высшей ступени. То есть наоборот, у тебя открываются глубины твоего еще незнания. То есть ты больше узнал о Боге. Ты больше узнал о том, как Бог относится к тебе. Ты видишь, как ты недостаточно внимания уделяешь этим взаимоотношениям с Богом. И приходишь как бы в отчаянии, говоришь, Господи, я так немощен. Мне казалось, что я уже достаточно зрелый христианин, оказывается. То есть вот это вот познание, оно открывает глаза на наше несовершенство. И вот для меня это является спасением. То есть чем больше я вижу свои несовершенства, тем больше я восторгаюсь Богом, что Он все еще продолжает заботиться обо мне. Надежда в сердце, она еще более укрепляется. Такой парадокс.
1: Да, я вот тоже хотела как раз это прокомментировать и сказать, так это замечательно, что ты чем больше познаешь, тем больше понимаешь себя несовершенной. Вот именно это-то и может быть залогом того, что ты с Богом. То есть чем мы ближе приближаемся к Богу, тем больше мы понимаем, насколько мы грешны и несовершенны. И это здорово, что у нас такое чувство. А если бы мы узнали, прочитали, ну, я уже все, уже вот я знаю, вот как...
0: Здорово, не здорово, я не знаю, как. То есть для меня вот на сегодняшнем этапе, как сказать, развития моей веры, скажем так, вот таким красивым словом, вот, я понимаю, что я нахожусь в опасности все время и каждый день. То есть и раньше о своей вере мне хотелось всем рассказывать и говорить, а теперь о своей вере мне хочется молчать, вот по причине обнаружения вот этих вот несовершенств. То есть когда ты видишь идеал, когда ты понимаешь, что Бог идеален, когда Он свят, и когда с каждым днем ты все больше и больше находишь в себе каких-то
1: всяких погрешностей, скажем так, мягким, нежным словом.
0: Даже не погрешности, а ты видишь, что у тебя нет сил просто-напросто стать совершенством в этой жизни. То есть это вот как раз одна из дверей благодати, которая открывается у Бога. То есть что такое благодать? Это дар хороший, то есть благой, хороший. Это дар от Бога, который наделяет тебя тем, что ты понимаешь, что ты зависим от Бога. И вот это вот как раз дорога к спасению. То есть человек понимает, что он зависим от Бога, он приближается к Богу, понимает свою вот эту удаленность, понимая удаленность, он приближается к Богу. И вот тогда Господь силен что-то совершить в твоей жизни, когда ты даешь ему такую возможность. А когда ты понимаешь, что у тебя ты в принципе, не убийца и не вор, вот, и никому худого не сделал. Я вот с бабушкой, помню, разговаривала, я говорю, баб, ну ты знаешь, вот человек, он как бы грешен. То есть начинаю ей что-то объяснять, она говорит, я никому ничего плохого не сделала. И вот у нас как бы, я начинаю ей объяснять.
1: Да, очень часто так люди, да, Ирина, говорят, что я часто никому ничего плохого не делал, я неплохой человек.
0: Я добропорядочный гражданин. Но вот когда ты начинаешь изучать Божий характер, когда вот эта святость, она тебе открывается, ты понимаешь, что на уровне добропорядочности здесь вопрос не решается. То есть Богу не важно твое поведение, оказывается, Богу важны твои мысли. То, что у тебя внутри, по каким причинам ты вообще что-либо делаешь или не делаешь.
2: Лицом к лицу.
1: Ирин, вот ты пришла к Богу. Как известно, путь верующего человека, он тоже состоит не из роз, а вот именно из этого поиска. Замечательно ты вот обо всем этом рассказала. И я знаю, что у тебя были проблемы и со здоровьем, и вот именно в эти трудные минуты все-таки Господь стал опорой для тебя. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Потому что сейчас очень много людей вот нуждаются в этом, они больные. Но это общеизвестно, время такое сложное, трудное. Как выживать?
0: Хорошо говорить слава Богу, когда у тебя все хорошо. И вот когда я стала изучать богословие, вот когда я стала изучать религию, когда я стала изучать христианство, некоторые выражения, устоявшиеся, которые используют люди часто, они стали резать слух. Например, кто-то говорит, ну вот, опять не слава Богу. То есть для меня как-то, разве может быть что-то не слава Богу? И действительно, в жизни человека что-то иногда происходит, когда Бога славить не хочется. Но мы говорим о людях, об обычных людях.
1: Об обычных людях.
0: Вот. И что-то потери. Потери здоровья, потери близкого человека. Там бедность, безденежье, какой-то финансовый кризис. Там, да что, столько всяких катастроф случается.
1: Достаточно включить программу «Время» и посмотришь.
0: Программа «Время» — это там,
1: это ужас,
0: то, что по ту сторону экрана. А когда ты открываешь дверь домой, и, допустим, у тебя либо больной ребенок, вот, либо ты сам болен, либо какой-то близкий человек умирает. Вот отец, например, он очень рано умер. То есть вот мы с ним пообщались буквально не очень долго, ну, 4 года, скажем так. То есть вот и отец умер. Вот. Для меня это была, например, катастрофа, мне до сих пор не хватает. Вот. Ты думаешь, Господи, ну как же так? То есть, а прославишь ли ты Бога тогда? Вот что сложно. То есть в нашей жизни, конечно, вот это, когда это встречается, сказать слава Богу бывает трудно.
1: Вот по этой причине Бог и допускает иногда какие-то страдания, вот, которые были, как у тебя. Расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Вот страдания, то если взять, конечно, проблемы со здоровьем, то это было результатом, опять же, моего непослушания. То есть я вела такой образ жизни, когда я хотела все сразу, и то, что я хочу, а не то, что, может быть, Господь предусмотрел для меня в этой жизни. Вот. И многие люди, я в том числе, мы хотим помочь Богу очень часто. Вот. Мы говорим, Господи, неужели ты не видишь, что мне это сейчас нужно? Давай я тебе помогу, я буду делать шаги в эту сторону.
1: Да,
0: вот.
1: Ты поддерживай меня.
0: А ты благослови. То есть мы не спрашиваем, действительно, я не спрашивала, Господи, благословляешь ли ты меня? Я просто ходила, но поскольку я уже была верующей, я посещала церковь регулярно, то есть и Бог стал частью моей жизни, молитва ежедневная, это было как
1: просто... Само собой, разумеется,
0: да,
1: дыхание.
0: Как дышать воздухом, да, как пить воду. Но при этом, при всем, человек не слушается. Вот я непослушная христианка вот такая, вот и пожала просто плоды своих трудов, помощи Богу. А вот, но интересно, что вот как Господь действует в жизни людей, Он никогда вот не рубит с плеча. Он действует очень мягко. И вот моя любимая молитва, то есть это как бы тоже показывает мой христианский опыт. Я говорю, Господи, не во гневе Твоем наказывай меня, не в ярости Твоей, не во гневе Твоем наказывай меня. То есть я все время понимаю, что я как бы делаю что-то не то. Вот. Но меня поддерживает такое понятие, вот я хотела бы об этом рассказать, в богословии есть такое понятие в завете. То есть все знают такое понятие, как Ветхий Завет, Новый Завет. Вот. А есть понятие завет вообще. То есть договор Бога с человеком. Когда человек с Богом, а Бог с человеком заключает договор. Вот это вот понятие завета. И ты, все, что происходит уже в твоей жизни, то есть когда ты говоришь, Господи, я хочу быть с тобой. Я хочу, чтобы ты благословлял меня, а я буду слушаться тебя. Вот Господь говорит, что если ты будешь слушаться меня, то ты получишь благословение. Если не будешь слушаться, то получишь проклятие. Вот мы говорим, да, мы согласны. То есть на тот момент, когда мы заключаем этот завет или договор, мы согласны. Вот. И как раз вот эта болезнь, она была результатом отступление. То есть я никогда, у меня не было как-то, никогда не было желания отказаться от Бога или сказать, что Бога нет, или усомниться. Нет, у меня этих вопросов не было. Но я хотела своего. Вот, а Божий план, видимо, это не входило. И я начала совершать такие поступки, которые вот борьба с Богом, бунт такой вот. Ну, Господь, Он очень так, так сказать, категорично, но не до смерти, остановил вот этот... как-то хождение по этому пути, сказал, что все, хватит, вот дальше ты не пойдешь. Случилась болезнь, я испортила позвоночник, чуть не села в инвалидное кресло. И вот когда эта остановка произошла, у меня началась паника. Ну, конечно, молиться я не переставала, но Господь, вот как известному герою Библии Иакову, повредил состав бедра, ну вот, но Иаков при этом стал патриархом, я еще в процессе, конечно. Но, тем не менее, человек боролся с Богом и стал превозмогать его, и Господь позволил ему до определенного момента дойти, но потом просто остановил, то есть повредил состав бедра человека, человек стал хромать. Вот и я теперь, наверное, буду всю жизнь хромать и вспоминать о том, что когда-то я совершил в своей жизни вот этот поступок. Я решил Богу помочь устроить свою жизнь. Вот. Но Господь, Он милостив, то есть ничего страшного, в принципе, со мной не случилось. Здесь обнаружилось, опять же, благословение Божье. То есть я узнала, что очень много людей любят меня, переживают за меня. То есть мне помогли с лечением. Удивительным образом я стала общаться с врачом, который вот меня лечит. Я стала общаться с людьми, которые там, у нас областная больница Семашко, там такие светила науки. И когда я прихожу, меня в коридоре видят, говорят, я вас помню. Мы с вами беседовали о сотворении мира. То есть, понимаете, вот такая вот возможность рассказывать людям о Боге. Несмотря на то, что ты находишься в таких затруднительных обстоятельствах, вот, Господь дает тебе возможность свидетельствовать о Его любви. И поэтому, вернусь вот к этому понятию в завете, все, что происходит в моей жизни, это все в завете. Благословение – все в завете. То есть во взаимоотношениях с Богом. Неприятности – это тоже следствие взаимоотношений с Богом. Поэтому радость от того, что ты находишься в завете, вот, то есть твои взаимоотношения не прерываются, даже несмотря на то, что ты отступаешь иногда вот, в каких-то позициях, сдаешь позиции врагу, как говорится. То есть есть дьявол, вот, есть Бог, есть дьявол. То есть дьявол очень часто искушает нас, и мы вот иногда мы совершаем такие поступки, которые мы не хотим совершать. Вот, я не знаю, насколько понятно я говорю, может быть, как-то еще пояснить какие-то моменты. Вот. Но Господь вот довел меня до сегодняшнего момента, то есть я стала выздоравливать. Вот. Но эта болезнь, она, видимо, останется навсегда, потому что с позвоночником шутки плохи.
1: Ну, ты, может быть, чуть-чуть поподробнее расскажи. Ты практически не сказал, что же с тобой случилось. Я знаю, что ты лежала долгое время. Потому что ты так с улыбочкой, все так легко и просто. Нет, конкретно вот просто в каком состоянии ты была-то? Потому что как будто все легко и просто.
0: Я не могла ходить, я не могла сидеть, я не могла лежать. То есть я постоянно меняла эти позы, все давалось такой дикой болью, что невозможно было вообще ни есть, ни пить, ни жить. Дышать даже было невозможно, начало болеть сердце от этой постоянной боли, спала я сидя, вот, меня водили за ручку, то есть вот в таком положении. Я говорю, чуть в инвалидное кресло я не села, потому что это было вот уже на грани. Но интересно опять, как Господь проявляет себя. Он видит, что вот в своей болезни я дошла до отчаяния. То есть я лечиться не хочу, потому что я боюсь услышать какой-то страшный диагноз. Парадокс, да, человек болеет, и он не хочет услышать диагноз, который действительно ему нужно поставить для того, чтобы исцелиться. Так Господь как действует? Он создает такие обстоятельства, когда приходят просто сторонние люди и говорят, вот тебе деньги, пойди сделай обследование для того, чтобы тебя правильно лечили. Люди совершенно... приехавшие ненадолго, это была моя подруга.
1: Мимоходом, скажем так.
0: Мимоходом, да. Зайдя, как сказать, на одну встречу молодежную, была молодежная встреча, туда по какой-то счастливой случайности приехала моя дочь и рассказала, что мама болеет моей подруге. Она говорит, а мне, говорит, дали деньги, вот сказали, пожертвуй тем, кому это будет нужно. То есть у меня еще на обследование денег не было, это вообще было ужасно. Вот. Она говорит, я не знаю, куда эти деньги деть. Я хожу с ними, говорит, вам не надо, может быть, у вас там кто-то нуждается. Нет, никто не нуждается. И вот приходит моя дочь, рассказывает моей подруге, она дает эти деньги, говорит, пусть она немедленно идет, делает обследование. То есть вот с этого все началось. То есть эти обстоятельства я не планировала. Я их никак не могла... сама сделать эти обстоятельства, то есть я не могла подвести к этому. Это было силой извне. То есть это помимо моей воли, даже помимо, как это сказать, я даже не думала, что так нужно, что нужно именно вот так, и что нужно именно туда поехать и там кого-то увидеть. То есть я не могла никак их спланировать, эти обстоятельства. Эти обстоятельства произошли сами собой. И потом пошло и пошло. То есть Господь уже взялся за то, чтобы меня исцелить. А я просто молилась одной короткой молитвой. Я говорю, Господи, исцели меня, исцелена буду. Спаси, спасена буду. И я вот, как заученное стихотворение, просто это говорила, потому что больше я сказать ничего не могла, потому что я очень сильно болела. Мне было очень плохо.
1: Ну, это вот то,
0: и вот этого
1: что,
0: было достаточно.
1: Да, это вот, наверное, то, что, может быть, капельку мы поясним, то, что ты все время говорила, завет, завет с Богом. То есть произошло то, что однажды вы с Богом договорились. Ты ему сказала: Господи, я хочу быть твоим дитятей, там, да, или твоим
0: чадом,
1: и твоим другом, в конце концов. Да? И я хочу, чтобы я могла, в конце концов, дойти до вечности, до того дома, который Господь обещал всем любящим его. И поэтому я отдаю свою жизнь тебе и... Делай со мной все, что угодно, лишь бы я с тобой всегда была, да? Потому что я доверяю тебе, да, вот этот момент доверия. И поэтому Господь уже контролирует нашу жизнь, мою тоже, и я это знаю. И если какие-то обстоятельства складываются, которые мне, может быть, неприятны действительно, или что-то не так, я понимаю, что Бог все знает, и Он это сделал не просто так, ради того, чтобы поразвлекаться, например, как это делает дьявол. Он понимает, что я пошла в какую-то не такую сторону, он ставит какие-то препятствия. А потом, когда я вдруг что-то начинаю понимать, я тоже, когда начинаю болеть сразу, говорю: Господи, прости, может быть, я что-то не то делаю, не так. Помоги мне это понять, я осознаю.
0: Нет, я совершенно точно знала, что я не так делаю.
1: Вот, и ты это осознала. И когда это осознала, Бог именно Он стал складывать обстоятельства, чтобы ты вышла из этой ситуации. Потому что сами по себе мы из этой ситуации, как правило, ну, сложно нам выйти. Мы даже не понимаем, с чего начать, вот именно куда пойти и где взять денег. Но вот этот именно ваш договор, завет, как ты все время называла, он стал действовать, потому что ты поняла, ты осознала. Господь говорит: все достаточно, я теперь сделаю все, чтобы ты вот такая красивая, красивая, как ты сегодня сидела рядом со мной и чтобы рассказывала
0: ты,
1: о Боге.
0: Чтобы ты сидела, чтобы ты могла сидеть.
1: Чтобы у тебя все было хорошо, потому что его единственное желание, чтобы мы все-таки вот жили на этой земле, ну, насколько возможно правильно, чтобы у нас в сердце был мир, покой, доверие Богу в любых обстоятельствах, потому что это единственное, что...
0: Важно понимать, что Бог благословляет так, как Он считает нужным, потому что Он знает лучше. Мы думаем, что лучше будет так, а Бог знает, как на самом деле будет лучше. И вот когда ты это поймешь, твоя жизнь, она изменится. Она изменится так, что ты не будешь успевать даже планировать свое расписание. Господь, вот я могу сказать, в моей жизни Господь составляет мое расписание. То есть я планирую одни какие-то события, поступки, вот, а Господь добавляет туда нечто, что совершенно меняет мою жизнь. Я говорю: Боже, я никогда бы не спланировала тех действий, которые происходят. И даже не думала, что они вообще могли бы произойти в моей жизни. Вот. Но Господь знает лучше. И вот когда человек, узнав характер Бога, начинает понимать, что Бог знает лучше, тогда все идет хорошо. И не надо Богу помогать, Бог знает лучше. Вот. Но для того, чтобы узнать, что знает Бог, надо сначала изучить, как Он проявляет себя в истории, как Он проявляет себя в жизни других людей. Надо узнать законы мироздания, то есть как Он сотворил Вселенную, как Он заботится о ней. То есть нужно познакомиться вот с этой личностью. Это уникальная личность, Господь. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.
1: И самое главное, наверное, что нужно помнить, что Господь каждому из нас хочет добра и блага, и всего самого лучшего.
0: Но когда ты начинаешь узнавать Бога, то ты приходишь к этим выводам.
1: Вот такая интересная беседа была у нас с вами сегодня. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Пожалуй, самая вечная вещь из древности – это Библия.
4: Задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя.
5: «Песнь песней» – книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
1: В этой программе «Что такое поэтические книги?» Структура книги Иова, особенности книги Псалтирь, образы поэтических книг, особенности и символика книги «Песнь песней».
5: Познакомившись с Новым Заветом и познакомившись с Пятикнижием Моисеевым и историческими книгами, мы можем перейти к поэтическим книгам или к поэтическому разделу Ветхого Завета. Этот раздел еще называют литературой премудрости или учительными книгами. Название, конечно, когда мы говорим поэтические книги, название в определенной степени условно, потому что поэтические книги и отрывки в Библии их предостаточно в других местах. Один из древнейших гимнов, например, «Песнь Деборы», он встречается в книге «Судей». В наш раздел учительной литературы входит 5 книг от Иова до «Песни песни». Что касается названия книги, мы говорим «Иов» – это славянское произношение, «Иов» – это русское произношение. Поэтому и так правильно. Да? В книге Иова 42 главы, в книге Псалтырь в ней 150 глав, в книге Притчи 31 глава, в Екклезиасте 12, а в книге «Песнь песни» 8 глав. Из всего этого раздела очень легко одолевается в чтении книги Екклезиаста. Не значит, что ее легко понять, но, по крайней мере, входит легко. Каждая глава не больше 30 стихов. Ее можно прочитать почти за неделю. То есть по 2 главы в день читать. А книга Притчи читается за месяц. У нее удобное количество глав. 31 глава. Книга ее очень большая, но она устроена весьма логично. Я сейчас говорю о формальной стороне, а не об идее. В ней 2 главы вводные, последний эпилог. А вот посередине 3 череды диалогов. Иов разговаривает со своими друзьями по очереди. При этом порядок следования речей, он не меняется. То есть с 4 по 14 главу – это первая череда, с 15 по 21 – вторая череда диалогов, потом третья череда диалогов с 22 по 27 главы. И потом небольшая вставочка – это такие речи, речи еще одного героя, который прежде не упоминался, это Элиуй. И в главах с 38 по 41 с Иовом разговаривает сам Господь. Об Иове, кстати, вы, наверное, слышали, о нем говорят как о человеке многострадальном, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. В книге ставится тот главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести, кто за все это в ответе, и когда всему этому наступит конец. Ну, то есть это практическая книга такая, эти вопросы задает сам Иов. Он говорит Богу.
6: «Опротивила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей не залью. Скажу Богу, не осуждай меня, объясни, от чего ты враждуешь со мной, какой тебе прок притеснять меня, творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых. Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои – дни людские, а годы твои – что мужа дни? Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я не виновен, но никто не избавит меня от руки твоей».
5: Прочтение книги Иова требует приложения напряжения сил, большой работы ума. То есть к этой книге лучше, конечно, подходить после знакомства с достаточно большой частью Библии. Отдельно о книге «Псалтырь» надо сказать, потому что в этой книге глав много. По-русски они называются «Псалмами». Книга на Руси была одна из самых любимых чтений, по ней учились читать. Некоторые псалмы у нас на слуху. Первый псалом, 22-й, 50-й, 90-й. Живы в помощи. Те, кто давно читает книгу, могут назвать другие псалмы. Самый длинный, 118-й псалом, 176 стихов. И самый короткий, 116-й, в нем два стиха. Кому-то нравится 18-й псалом о небесах, что проповедует слава Божия. Эту книгу можно читать по велению души, потому что одна из особенностей такого раздела, этого раздела книг – это, условно говоря, бессюжетность. Начинайте с любой главы, с любого места, что-то вам обязательно откроется. Кстати, не всегда легко определить, если в этих книгах есть диалоги, кто говорит в данный момент. Если это специально не обозначено, как, например, в книге Иова. Там, «И сказал Иов», «И сказал Вилдат» из Элифаза и так далее. То есть там упоминается, кто говорит. Сначала об авторстве этих книг. Еврейская традиция считает, что 3 из 5 названных нами книг написал Соломон. «Песнь» была написана Соломоном в юности, «Притчи» в зрелом возрасте, «Экклезиаст» в старости. Ну, как предположение, да? Трудность восприятия поэтических текстов состоит в том, что слова, которые записаны в них, нужно понимать не так, как они записаны. То есть в русской поэзии, например, сердце – это орган, который отвечает за чувства. У Пушкина «я думал, сердце позабыло, способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать». Или вы помните советского периода «Лебедев-Кумач»? «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». А в еврейской поэзии сердце – это орган мышления, то есть его правильно переводить именно как разум, ум. И частое выражение «сказал в сердце своем» – это просто подумал. Мы переводим это так, чтобы сохранить этот образ «сказал сам в себе», да? «Сказал сам в себе», то есть проговорил про себя. Образы из еврейской поэзии не очень нам близки, вот, потому что непонятны. Вот в псалме первом, известный псалом, рассказывается про нечестивых. Написано, что они как прах, возметаемый ветром. Здесь заменен образ. Переводчики Синодальной Библии заменили непонятное слово «моц», «полова», «мекина», «отбросы», после обмолота зерна, на прах. То есть, когда у зерна отделяется шелуха, вот эта шелуха называется как раз вот это «полова». Да? При этом образ они частично сохранили, то есть его провеивают на таку, вот. И картинка, образ, который держал в голове автор, она исчезла. Зерно веет на такую, его подбрасывают лопатой, легкая шелуха, мекина, при этом уносится ветром. Тяжелое зерно падает обратно. А в стихах важен именно этот образ, который, может быть, нам не близок. Но песни тоже их картинки, которые нас могут даже шокировать, если мы вдумаемся в них. Первая глава, стих 8. «Кобылице моей в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя». Сомнительный комплимент женщине сегодня назвать ее кобылой, пусть даже и фараоновой колесницей. Смысл отдельных образов от нас ускользает за непонятными словами. Кисть кипера, кипера с нардами. Кстати, не что иное, как хна. Или в 4 главе, 1 стихе написано такой образ. Мы говорим про песню, книгу «Песнь песни». «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Ну, если еще каким-то образом козы нам понятны, сходящие с горы, и вот волосы не спадающие так вот. Но что такое глаза голубины? Это маленькие такие глазки, черные, как бусины. Имеется в виду кротость взгляда. То есть голубь – символ кротости, поэтому описывается не внешняя сторона, а глаза твои кроткие, да? Саша Черный в свое время сиронизировал на эту тему, написав поэму «Песнь песней», использовав эпиграф из 7 главы книги «Песнь песней», «Нос твоя башня Ливанская, обращенная к Дамаску». Суламита просит Давида, чтобы медник Хирам изваял ее образ из меди. А Давид боится, что если Суламита будет ему позировать, может случиться неприятная вещь. То есть Суламит от него уйдет. И тогда он пишет книгу с описанием Суламита и отдает ее Хираму. Поэтому Суламита получает подарок безобразное чудовище с длинным носом. Тут точь как написано здесь. Само название книги «Песнь песни» – это не сборник песен. Оно означает превосходную степень обозначаемого понятия. Небо небес, царь царей, святая святых. То есть это самая лучшая песня. Как вы видите, мы перешли непосредственно к рассмотрению книги «Песнь песни». Тема этой песни – любовь. Причем любовь не агапе в греческом, если мы говорим о греческом языке, а эрос. В этом стоит еще одна сложность в чтении этой книги. Не случайно у евреев было запрещено читать эту книгу до достижения 30-летнего возраста.
7: Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юношей. Я склонилась в тени его сладостной, и плоды его так приятны. Он привел меня пировать в свой чертог, надо мною знамя его — любовь. Подкрепите меня изюмом, яблоками освежите, я любовным недугом больна. Левая рука его под моей головою, правой он обнимает меня. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, сернями и ланями полевыми, не будите любовь, не пробуждайте, пока сама она того не пожелает. Сплю я, а сердце мое не спит. Вдруг я слышу желанного моего, стучится он в дверь мою.
6: Отвори мне, сестра моя, любимая, светлая моя голубка, голова моя блестит от росы, кудри намокли от ночного тумана.
7: Я платье уже сняла, что же мне вновь надевать его? Я ноги уже омыла, что ж мне вновь их вморать? Желанный мой руку просунул в прорезь, и все во мне затрепетало. Встала я дверь отворить желанному, и капала мира с рук моих, из пальцев мира стекала, когда за засов я взялась. Отворила я желанному, а желанный мой ускользнул и исчез. Душа во мне оборвалась, когда он отвернулся. Искала я его и не находила, звала его. Он не отзывался. Тут и стражей я повстречала, что обходят дозором город. Избили меня, изранили, сорвали накидку с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, если встретится вам мой желанный, вот что ему скажите. Я любовным недугом больна.
6: Не расставайся со мной, как с печатью, что носят у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол мертвых мир. Без ее жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь и потоком бездны ее не залить.
5: В этой книге совсем отсутствует авторская повествовательная речь. От первого до последнего стиха книга наполнена лирическими излияниями и переживаниями персонажей. Причем число персонажей выяснить точно невозможно. Вероятно, это возлюбленный, возлюбленная, которые говорят о своих чувствах. Но здесь еще встречаются иерусалимские девушки. В синодальном переводе «чери иерусалимские». 7 раз они встречаются в этой книге. Мы в нашем переводе, в переводе Института перевода Библии, это обозначено как «жених», «невеста» и «хор девушек». Вот один отрывочек. Невеста говорит: «Пусть войдет мой желанный в свой сад, пусть он вкусит его сочные плоды». Жених: «Я в сад свой вошел, сестра моя невеста, мирры набрался ароматами, вкусил меда из сот, выпил вина и молока». Хор девушек: «Насыщайтесь, друзья, пейте, пьянете от любви». Но вот если мы посмотрим на то, как изображается главный герой в этой книге, то будем озадачены. Возлюбленный жених, он в «Песне песни» и пастух, виноградарь, венчанный царь. А его возлюбленная предстает то пастушкой, то стражем виноградника, то царской дочерью и царицей. Когда они обращаются друг к другу, они называют себя брат или сестра, жених и невеста, муж и женой. Немало противоречий внутри самого сюжета. Возлюбленная и несовершенна, и совершенна. Несмотря на близость к своему возлюбленному, она не знает, где он. Ищет его ночью по темным улицам города при участии толпы иерусалимских женщин. При этом городские сторожа ее избивают и раздевают. Полностью понять, проникнуть в содержание, значение этой книги сегодня едва ли преодолимая трудность. Просто книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и даже загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные и смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни считаются по праву величайшими страницами в истории мировой христианской культуры. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость. Но автор не стыдится своих переживаний и образов, поскольку мыслит пламенную, чистую любовь юноши и девушки, жениха и невесты, как отражение любви Господа, Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. На протяжении веков в иудейских и христианских традициях «Песнь песни» всегда вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Еще в древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, которые не разделяли аллегорического толкования, они указывают на то, что любовь, воспетая в «Песнь песни» – это влечение, страстное желание. Но когда мы видим, что это любовь, которая возникает между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным ее героем, ее возлюбленным, она не имеет ничего общего с похотью, потому не богопротивными. «Поцелуй меня, напои, слаще вина твоей ласки». Так начинается книга. Вспомним Пушкина. В свои 26 лет он написал несколько пробных переводов начала книги «Песнь песни».
6: «В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне главою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень».
5: Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и создал Еву, которую тот полюбил. И стали двое одной плотью, одной семьей. Они открыли в своей близости отношения в Едемском саду «Любовь и счастье». Этот вот прикровенный мотив Эдема многие исследователи находят и в книге «Песнь песни». Запахи, ароматы, нарты, шафран, имбирь, корица, со всеми растениями благовонными, мирра, алоэ с лучшими ароматами. Четвертая глава описывает нам вот эти запахи.
8: «Светил, как солнце желанное мой, и румян, краше 10 000 других. Голова его золото червонное, кудри цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его цветник благоуханный, гряда благовонные. Губы его нежные лилии источают текучую мирру».
5: Но это такое прочтение не исчерпывает всех смыслов «Песни песни». Всегда мы говорим про древнего иудея, который читает эту книгу, да, и он видит через эти образы любовь вечного к земному. Обращаясь к поэме «Песни песни», необходимо учитывать и более широкий культурный контекст. Принципиальное различие между библейской литературой и литературой народов, которые окружали древний Израиль, ближневосточная лирика, шумерская, аккадская, она сакральная лирика, религиозная, но в ней отражены ритуалы плодородия, которые чужды литературе Ветхого Завета. Они категорически осуждаются пророками. Но в Ветхом Завете, в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхвы и древнего иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. То есть в основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Вот эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, создатель твой», Исаия. «Я властелин ваш», а буквально «супруг» в книге Иеремии, 3 главе. Так обращается Господь к израильскому народу. И мы видим, что здесь и супруг, и используется тот же самый язык. В тексте песни нам встречается ряд стихов, которые напоминают нам язык завета или союза, который Бог заключил с человеком. «Желанное мой мне принадлежит, а я ему». Уже 2 глава. Этот стих вот косвенно он где-то потом отразится у пророка Исаии, который говорит о том, что Бог говорит: «Я милость свою явлю, живущую в немилости. Тем, кто был не мой, скажу: ты народ мой, а он мне скажет: ты мой Бог». Когда мы следуем такой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы, они видели в этой книге отражение союза Христа с Церковью, даже единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, «Песнь песней», книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
4: красивая поэтическая книга о любви. Да, это интересно. Вот какую цель ставил Бог, когда вдохновлял Соломона на написание этой книги, и потом она попала вот в канон Священного Писания. То есть это говорит об отношении Бога там, к браку, об отношении Бога к любви, об отношении Бога к этим отношениям. Это интересно, потому что не весь христианский мир разделяет то, о чем говорит книга «Песнь-песни». Можно сказать, что центральной личностью Библии задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя. Раскрыть себя, свое отношение к людям и, как сказать, открыть свою спасительную волю, свою спасительную инициативу, показать это.
9: Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все, дышавшей ложью, отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крылей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Гнев. Можно ли его контролировать и как себя вести, если мы чувствуем, что разгневаны? Сегодня на наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Елена.
3: Итак, что такое гнев?
4: Гнев – понятие очень такое обширное, и о гневе можно говорить очень много. Но так более классическое представление – то, что гнев – это вспышка негативных эмоций, которая преобладает над уравновешенностью. То есть антипод – это уравновешенность, это раздражительность, это неумение владеть собой, это обидные злые слова, это возмущение и все прочее. И разрешите мне сказать, может, не совсем такую приятную вещь. Дело в том, что гнев – это признак того, что у нас в стране очень многие люди принимают алкогольные напитки. То есть, к большому сожалению, как раз такое неумение себя сдерживать, неумение контролировать ситуацию, неумение быть уравновешенным.

0: оно тянется от поколения из поколения, потому что это следствие того, что алкоголь разрушает вот эти взаимосвязи, он разрушает позитивные эмоции в организме человека, он не дает возможности выделяться определенным гормонам, которые действуют на позитивную реакцию человека. И особенно гнев выражается в третьем поколении.
1: Если... Вот как интересно, даже если я не пью, но пил мой отец или дедушка, это может аукнуться.
0: Даже если не отец, а дед пил, то внук будет чувствовать раздражение, и у него будут очень частые вспышки гнева. К большому сожалению, это данность. И если учитывать то, что по данным Всемирной организации здравоохранения 7-8 литров выпитых алкогольных напитков на душу населения в стране, это уже грозит нации и психическому состоянию, психическому здоровью, вырождается нация, то в нашей стране это 18 литров на душу населения, включая стариков и детей. Это 18 литров это легального алкоголя. Сюда не входят самогон и всевозможные наливки и так далее. То есть это, конечно, ужасающие цифры, которые говорят о том, что наше психическое состояние очень шаткое. И действительно нам сложно удерживать себя на уровне уравновешенного человека.
1: И вот как теперь нам жить с этой данностью? Возможно ли контролировать свой гнев вообще?
0: Ну, это печальная данность. И гнев сам по себе сложно контролировать. И можно сказать, что почти практически невозможно. Возможно контролировать только ситуации, предшествующие гневу.
1: Как?
0: Если я знаю, что, как мы уже говорили, у меня темперамент тоже соответствующий тому, что я быстро взрываюсь, я знаю свою эту особенность, необходимо себя воспитывать и стараться не допускать до того, что меня мои негативные эмоции просто перехлёстывают, то, что я начинаю выходить из себя и уже не контролирую ни свои слова, ни свои мысли. Я говорю уже действительно, вот что мне придет на ум, и стараюсь как можно больнее своего собеседника уколоть, обидеть, чтобы взять над ним верх. Вот выражаю такие вот свои эмоции, совершенно абсолютно уже ни о чем не думаю.
1: Ну и вот если мы понимаем, что приближается такая ситуация, что-то может спровоцировать в нас вспышку гнева. Как себя вести при этом?
0: Да, если я знаю, что да, вот это меня очень сильно раздражает, я чувствую, что начинает это раздражение подниматься, самое лучшее – это уйти от этого. Либо уйти от человека, который меня раздражает. Я чувствую, что если немножечко пообщаюсь с ним, то это приведет к вспышке гнева. Я вспоминаю тоже разговор, вернее, разговор, откровение одного юбиляра. Отмечали 60 лет совместной жизни. И эта пара прожила такую долгую совместную жизнь, и они хорошо понимали друг друга. Ну и, в общем-то, спросили юбиляра, как вам удалось прожить так вот, без скандалов, без ссор. Он говорит, мне, когда мы поженились, мне дали такой совет, что ты, если не хочешь ссориться, ты иди гулять. Вот я и гуляю до сих пор.
1: Главное не загуляться.
0: Человек решил таким образом вопрос конфликтов. Действительно, прогулка, уход от этой ситуации, которая вызывает у нас гнев, он действительно помогает. Или от предмета, который нас раздражает, или от, может быть, вещи, которые нас раздражают. И очень интересный библейский текст, который четко определяет, гневаясь, солнце не зайдет во гневе вашем, и гневаясь не согрешайте. Это вот четкая библейская позиция, что мы не должны запускать вот это ощущение гнева, должны прекращать вот это развитие этого гнева. И не допускать, чтобы в этом полу этого гнева вот такое что-то происходило.
1: То есть постараться уйти. Ну, это еще как-то возможно в семье, потому что в семье, ну, мы вынуждены мириться, мы там знаем друг друга как облупленных. А вот что касается общения, допустим, с менее близкими нам людьми, человек нам что-то говорит, нас это раздражает. Он как-то так себя ведет, нас это задевает. Мы понимаем, сейчас я взорвусь. И что, я выхожу из комнаты, а что этот человек подумает обо мне? То есть это разве нормально вот так вот просто как бы оборвать человека на полуслове и выйти? Это же тоже как-то странно.
0: Ну да, вот оборвать на полуслове не стоит, но стоит все-таки сказать, извините, пожалуйста, но в таком тоне и таким образом я не могу больше с вами общаться. Я не хочу, чтобы наше сейчас общение, разговор привело к конфликту. Давайте мы отложим этот наш разговор на то время, когда мы можем более спокойно разобрать этот вопрос. То есть всегда есть возможность культурно, так, мирно остановить проблему и не дать возможности, чтобы гнев перехлестнул все, что только можно.
2: Принято считать.
1: Людмила Федоровна, к сожалению, не всегда так получается. Иногда бывает даже, что человек, возможно, он и не осознает этого, а ему нравится вот свой гнев выплескивать. Он это в себе не держит, он это вылил на других людей, на ребенка, возможно, своего супруга, коллегу по работе. Но он потом более-менее успокоился, отошел, может быть, прощения попросил. Все-таки, когда вспышка произошла, или вот когда она происходит, мы понимаем, нас несет. Мы это вообще можем осознать в данный момент? Мы можем остановиться, когда нас понесло?
0: Но когда уже нас понесло, это действительно очень сложно остановиться, потому что у нас нет такого рубильника или такого переключателя, что вот взять вот и переключить себя. Вот все, я начинаю выходить из себя, или там на кнопочку нажать, и все это происходит. Нет, это нереально, потому что наши эмоции могут меняться только при помощи вытеснения. Мы можем вытеснить негативные эмоции положительными эмоциями, а просто так переключиться невозможно. И действительно, есть такие люди, которые, ну, не могут они жить спокойно, если они с кем-то не поссорятся. Это действительно так. Вот если они поскандалят, даже какую-то подпитку, что ли, в этом имеют. Вот они поскандалили, они выплеснули негативные эмоции, и они тогда довольны и хорошие. То есть день прожит зря, если ни с кем не поскандалил. Действительно, такие люди есть. Лучше всего, зная, если мы знаем, что такие люди существуют, и мы знаем, что, ну, к большому, может быть, сожалению, так вот получается, что мы должны как-то общаться с этими людьми, все равно нужно стараться уходить от этих провокаций. Или, в конце концов, перестать разговаривать, просто молчать. Может это действительно вызвать еще большую бурю негодования. Но, как мы уже упоминали в предыдущих передачах, вода, она выкипает. Она может меньше ее остаться, там еще более бурное кипение. Но все равно она, в конце концов, выкипит. И человек, ну, перестанет, он там говорит то, что он говорит, и действительно можно тогда уйти.
1: И сам замолчит, успокоится.
0: И тоже, да. В конце концов, мы тоже не можем быть постоянно на пике наших этих эмоций негативных. Поэтому лучше всего бурю переждать и не вести себя на это. То есть не давать возможности провоцировать себя на такое. Потому что у нас опять-таки есть определенный стереотип. И человек, который этим занимается, он приблизительно знает уже, какая будет реакция. У него тоже есть какая-то заготовка. Он уже тоже начинает, уже он заранее знает, что вот я вот это скажу, вот это спровоцирует вот это. Потому что те люди, которые живут такими вот эмоциями, они уже приблизительно знают, как человек будет реагировать, они в соответствующие, у них готовы уже на это. Когда человек так не реагирует, то, естественно, меняется отношение, и человек теряется. И даже ему просто становится неинтересно. Я помню случай из моей школьной жизни. Мальчики принесли в школу дохлую мышь, опускали воду из помойного ведра и брызгали девочек. Конечно, было писку, да, было писку, визгу, естественно, гневным этим выражением со стороны девочек. Это там конфликт был жуткий. Ну, а я стала спокойно сидела в классе. И девочки побежали жаловаться классному руководителю, говорят, что это такое, и вы Люду тоже накажите, потому что она заодно с мальчишками, мальчишки ее не трогают. Ну, естественно, что мальчишек вызвали, позвали к директору, ну, все эти процедуры, а потом спросили, а почему вы Люду не трогали? Говорит, а зачем, говорит, ее трогать? Мы на нее брызгали, она не пищала.
1: Неинтересно.
0: Это было просто неинтересно. Это было просто неинтересно. И действительно, когда мы действуем неадекватно, то есть, простите, действуем совершенно неожиданно для людей, которые пытаются нас провоцировать на какие-то вещи, мы не реагируем так, как они хотели бы или как они ожидают, то эта провокация останавливается, потому что люди просто теряются, и им становится неинтересно.
1: Хорошо, Людмила Федоровна, мы сейчас говорили о том, как реагировать на тех людей, которые гневаются. А вот если мы понимаем, что мы являемся таким человеком, мы постоянно гневаемся, мы постоянно, может быть, даже ищем повода. Ну, люди же умные, они же осознают, они оценивают себя. Если анализируют они себя, то они понимают, что вот они гневаются в связи с какими-то определенными причинами. Но мы не в силах, никак измениться, не в силах свой гнев преодолеть. Все-таки, может быть, есть какие-то советы, которые нам помогут это сделать.
0: Да, конечно. Если человек это осознает, Если он понимает, что у него эта проблема есть, то над этой проблемой нужно работать. А нужно в первую очередь просить у Бога силы. Потому что без Божьей силы изменить свое отношение, изменить свои реакции, ну, достаточно сложно. Потому что есть некоторые такие понятия, когда человек просто свой гнев подавляет. Есть такая практика, люди не хотят ссориться, они понимают, что не хотят конфликтовать, и они, гневаясь, в себе подавляют эти эмоции, они себя сдерживают, стиснув зубы. Я помню, тоже две женщины шли, и выскочила соседка и начала там кричать на одну из женщин. А та милого ей улыбается, когда зашли в дом, ее спутница говорит: «Слушай, говорит, как это тебе удалось? Ой, если бы ты знала, какими словами я ее внутри поливаю в ответ». То есть внешний человек оставался спокойным, внешне он выдержал дистанцию и не дал соседке спровоцировать на конфликт. Внешне вроде бы казалось бы все хорошо, но внутренне этот человек все равно гневался, он все равно возмущался. И такие моменты, если они будут накапливаться, будут собираться, они приведут все равно к взрыву. Все равно рано или поздно человек взорвется. То есть это вот будет это, насос будет накачивать, вот эти наши эмоциональные, накаливать наши эмоции, и в конце концов произойдет этот взрыв. Поэтому очень важно нам помнить такую вещь, что нужно просить у Господа силы, чтобы Он дал нам возможность стараться иметь мир со всеми людьми и работать над собой, потому что только один Бог может поменять наши вот эти отрицательные наши качества на положительные и может дать силу справиться с этим нашим гневом.
2: Принято считать.
1: Людмила Федоровна, мы говорили о том, что сдерживать свой гнев постоянно вредно. Но какие еще практические шаги вы можете предложить человеку, который желает научиться справляться со своим гневом?
0: Очень важно следить за общим своим психическим состоянием. Естественно, что человек гневается намного быстрее, если он переутомлен, если он очень уставший, если он голодный. Естественно, все это влияет на человека, и если человек хочет научиться себя сдерживать, то, естественно, что он в первую очередь должен следить за этим общим состоянием своего организма. Должен знать, что его раздражает, и уже заранее работать над этим. Опять, как я уже говорила, с Божьей помощью нужно вытеснять отрицательные эмоции положительными эмоциями. Стараться найти что-то положительное в этом раздражающем моменте. Конечно, достаточно сложно, но если человек постарается, это возможно. Например, человека раздражает кошка, которая бегает там под окном или мяукает под окном кошка. Она его очень раздражает. Естественно, что человек не может это предотвратить, и это его раздражение выливается на близких зачастую, потому что он не может поругать хозяева в этой кошке, хотя он может поругаться с хозяевами. Но, как правило, чаще всего это близкие страдают от того, что кошка раздражает человека, и вот он начинает гневаться и начинает это все выливать на своих близких. Что делать в таком случае? Если я знаю, что это раздражающий такой момент, мне важно посмотреть, а может, она все-таки красивая эта кошка. А может, благодаря этой кошке, если я живу в большом доме, но кошка, может быть, мышей в подвале за ними охотится. Но находить такие положительные моменты, которые помогают мне снять вот это отрицательное отношение к этой кошке. И это реально, это возможно. Только нужно просто немножко постараться поменять свое отрицательное отношение к некоторым вещам и постараться найти там какое-то зерно положительного, которое, наоборот, меня не раздражает, а, наоборот, мне помогает.
1: А, Людмила Федоровна, что вы скажете на то, чтобы, может быть, как-то отвлечься в этот момент? Ну, вот это искать положительное в кошке, это опять все вот упирается в эту кошку, мы мыслями своими крутимся вокруг кошки. Может быть, пойти, например, послушать музыку хорошую, которая нам нравится, но чтобы не слышать, как она мяукает. Ну, как-то вот отвлечься.
0: Да, это тоже очень хороший метод, но отвлекаться надо, наверное, скорее всего, до того, как. То есть отвлекаться уже можно, отвлечься от себя. Если я начинаю над собой работать, я приучаю себя искать что-то положительное. Тогда у меня есть мотивация для того, чтобы отвлечься. Потому что если я все равно концентрируюсь только на чем-то отрицательном, то зачем мне тогда отвлекаться? Я тогда вот выливаю весь гнев, раздражение на это что-то отрицательное, на тот раздражитель, который меня раздражает. Если я изначально каждый день себя настраиваю на то, что я буду искать что-то положительное даже в этих раздражающих меня моментах, если я над этим буду работать, потому что это спонтанно все равно не получится. если буду над этим работать. И буду стараться помогать и тем, кто меня окружает, тоже вот как-то справляться с этими раздражающими моментами, у меня тогда и получится, да, я тогда знаю, что да, лучше я все-таки пойду и погуляю, или, там, допустим, включу музыку, чтобы я не слышала эту кошку. То есть я постараюсь работать над этим и искать эти моменты, которые мне помогают переключиться и вытеснить отрицательные эмоции положительно.
1: Угу. То есть здесь важно не просто вот пускать на самотек все наши эмоции, а важно даже пусть это первоначально получается очень плохо, вот сдерживать себя, но мы, по крайней мере, знаем, что мы хотим стать другими, хотим стать менее гневливыми.
0: Совершенно верно. Это большая работа, которая она потом замечательно себя окупает. Это очень хорошо. И еще надо помнить о том, что мы можем помочь еще нашим близким тоже быть менее гневливыми. Если мы помним этот текст библейский, что прилагайте все усилия для того, чтобы иметь мир с окружающими людьми, и мы не только стараемся не провоцировать наших близких, но мы еще и помогаем и стараемся самим не быть раздражительными. То есть мы знаем, что их раздражает, и стараемся не провоцировать их на это раздражение, то это, конечно, очень хорошо окупается. И мы, ну, как плата за это или вознаграждение за это хорошее отношение, бесконфликтное отношение и хорошая счастливая жизнь.
1: Прекрасно. Людмила Федоровна, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за ваши советы и за участие в нашей передаче. Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Без пророческого слова христианство обречено на то, что оно будет топтаться на месте в невременном, так сказать, измерении.
4: Из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии, где говорится о том, как дева в чреве приимет, родит сына, назовут имя ему Иммануил.
5: В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии – одна из самых известных и читаемых.
1: В этой программе – книги, входящие в пророческий раздел Библии, цель пророческих книг, рекомендации по чтению пророческих книг, обзор книги пророка Исаии.
5: После прочтения Нового Завета и знакомства с Пятикнижием, книгами исторического цикла и поэтическими книгами, нужно обратить внимание и на самую большую часть, достаточно большую часть, это книги пророческие. Таких книг в Библии, которые начинаются со слов «книга», «пророка», название книги, «книга пророка» такого-то, их 16. В этом разделе еще одна маленькая книга, которая тоже входит в этот раздел, это книга «Плач Иеремии». Пророков мы делим по объему, не по значению, на больших и малых. Большие пророки – это книги, в которых много глав. Вот, Исаия 66 глав, там, Иеремия больше 50 глав. То есть книги с большим объемом. Иезекииль – большая книга. Даниил, он чуть меньше, он близок к малым пророкам по объему. Книга Даниила в еврейских списках относится к писаниям, не к пророкам. Малых пророков, они бывают от одной главы до 6 глав, да, до 12 тоже глав. Но они все входят в одну книгу, их 12. Книга так и называется, 12 по-еврейски, Трайасар. Вот как они следуют в наших Библиях. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Ну, пожалуй, из всех пророков самый известный – это пророк Иона. Просто в этой книге довольно занимательный сюжет, и мы помним кита. Джота изображает заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечивает Микеланджело и Дали. В Гауди есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, который выглядит совершенно по-разному, похож на фавна или бородатый старец, может похвастаться очень солидной и богатой иконографией. Ною остается только позавидовать ему. Ну, так об этом написал Джулиан Барнс в своей книге «История мира» в 10,5 главах. Читать пророческие книги надо, конечно, понимая, что библейские пророки не предсказывают будущее в узком смысле слова. Они провозвестники воли Божьей. Даже упомянутый нами в книге пророка, по книге Ионы пророк предвещает гибель города Неве через 40 дней, но город не разрушен, потому что в результате его проповеди город покаялся, то есть отказался от грехов и возвал к Богу. И он осетует: «Господи, не это ли я говорил, когда был еще в стране моей? Я побежал в Фарсис, потому что знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». То есть Бог в книге пророка Иона предстает добрым и милосердным Богом.
3: Каждое поколение читает библейские пророчества своими глазами. Понимаете? Вот. Им кажется, что вот эти события, которые там записаны, это именно в наше время происходит. И я скажу, что в некотором смысле это и правильно. Потому что многогранность и глубина каждого библейского текста, она так велика, что она универсальна во всех культурах, во всякое время и везде, где только она проповедуется. Это Божий диалог с человечеством и с каждым из нас в отдельности.
6: как правило, библейские пророчества мы не можем предугадать, как они исполнятся. То есть библейские пророчества, они даны скорее для того, чтобы, когда они исполнятся, мы увидели, что Бог руководит историей, что все под его контролем. Но сказать, что вот это пророчество, оно означает вот это, и там через 5 лет что-то произойдет, это называется богословские спекуляции. Эти вещи, ну, к библейскому тексту применять не стоит.
5: Любую пророческую книгу надо читать, предварительно познакомившись с ее устройством, немного почитав о пророке. То есть нужно какое-то введение или предисловие, чтобы настроиться на книгу. Не все надо книги начинать сначала читать. Например, книга пророка Исаии рассказывает об Исаии в 6 главе. В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии одна из самых известных и читаемых. Его имя Ишаяху означает «Спаситель мой Яхве». Это прежде всего великий пророк, поэтому его книга наиболее цитируемая в Новом Завете после книги Псалтырь. Вслед за Иеронимом христианский комментатор называет книгу пророка Исаии «Евангелие в Ветхом Завете». О жизни Исаии сохранилось лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоца и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине 8 века до Рождества Христова. Обо всем остальном сообщает нам иудейская традиция. Он происходил из царского рода, был женат, у него было 2 сына. Об этом, кстати, говорит сама книга. О его мученической смерти пишут уже раннехристианские авторы, и, возможно, об этом говорится в послании к евреям. Их распиливали надвое. Послание к евреям, 11 глава. Пророческая миссия Исаии связана с Иудеем и ее столицей Иерусалим, потому что здесь он произносил свои огненные проповеди, поэмы. Исаия как раз жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа. В год смерти Узии царя, 6 глава, 1 стих, за которыми последовали 10 лет страшных бедствий. Как и все пророки Древнего Израиля, он живо откликается на политические и международные события своего времени. Его пророчество, главах с 1 по 39, следует рассматривать как раз в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины 8 века, когда росла и укреплялась Ассирийская империя, завоевывала все новые и новые земли, в том числе Иудею, что в конце концов привело к падению и исчезновению большей части Израиля. 10 колен Северного царства. Мы помним, что Израиль разделился на 2 царства. Северное, которым было 10 колен, и Южное, Иудейское царство. И они противились союзу с языческой империей. Исаия был не только пророком, он был еще и поэтом. Поэтика и стиль книги неповторима, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих, обличения, они соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями. Там есть гимны и сатирические песни и порицания. Получается так, что Исаия, подобно другим библейским пророкам, отдал свой поэтический дар пророческому служению. И вот глава 6, она описывает его призванием.
7: «В год смерти Озии царя увидел я владыку Господа. Он восседал на высоком, вознесенном престоле, и края рис его стелились по всему храму. Над престолом его парили серафимы шестикрылые. 2 крыльями они прикрывали лица, 2 ноги, а 2 крыла раскрывались в полете. Восклицая, они вторили друг другу: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля исполнена славы Его!» От звуков этих сотрясались врата, и храм наполнился дымом. Тогда вскричал я в испуге: «Горе мне! Погиб я! Сам я человек с устами, оскверненными грехом, и живу с такими же людьми! А глаза мои видели царя, Господа воинств!» Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена, и грех твой прощен». И я услышал, как Владыка Господь вопрошал: «Кого мне направить к народу своему? Кто будет вестником нашим?» Я отозвался: «Я готов пойти. Отправь меня».
5: Исаия услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу, дарвать надежду, указать, что явится росток Господень, который будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле. В пророческих вестях Исаии события 8 и 6 веков до Рождества Христова представляют собой единый процесс суда, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве. Конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. Одно из ключевых понятий Исаии – это суд Божий. Вот с ним и связана центральная тема первой части книги. Первая часть – это главы с 1 по 39.
7: Тема суда – ведущая тема Исаии. С суда и начинается первая глава, когда пророк взывает к небу и земле, призывая их во свидетели. «Слушай, небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня». Далее Исаия говорит о том, что приговор может быть оправдательным на условии послушания, изменения образа жизни, когда справедливость по Божьим законам станет ведущим принципом жизни. «Придите же и рассудим, — говорит Господь, — если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как снег». Исаия предсказывает появление ростка Господнего, Мессии, в главе 4. «В тот же день росток Господень во всей красе и славе явится, и плод земли будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле». В главе 10 Господь говорит, что Ассирия станет орудием его возмездия над его непослушным народом, называя вторжение врага днем суда. «Я пошлю Ассирию на племя неверное, на народ, что разгневал меня, грабить грабительски, добывая добычу, попирать их, словно грязь на улице».
5: Пророк, живущий при израильском царе Факее и иудейском царе Ахазе, видел беззаконие земных владык, их пагубные указы, коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов. Кстати, сироты, вдовы и бедняки – это социально как раз угнетенные классы, и именно с них, о них больше всего говорит пророк. К ним обращена его весть, когда он пытается спасти этот народ. И надо сказать, что когда возникает позднее богословие, которое говорит об освобождении народов, угнетаемых другими народами, то книга пророка Исаии становится актуальной для этих народов.
4: Что касается пророчеств. Пророчества, они обычно имеют все-таки два измерения. Может быть, и больше мы найдем, но как минимум два. Они произносились в конкретное время по конкретному поводу. Кроме того, у них есть какое-то глобальное измерение. Если они попали в Священное Писание, значит, даже когда это время прошло, этот повод так или иначе перестал быть актуальным, в них все равно осталось что-то значимое и важное. Но из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии.
7: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
4: Конечно, это очень хорошо совпадает с представлениями о рождении Христа, да, в Евангелиях. И напрямую Евангелие, особенно Матфея, ссылается на это пророчество. Но если почитать книгу Исаии, 7 главу в контексте, мы увидим очень простую ситуацию. Там Южное царство Иудейское находится под угрозой вторжения со стороны Северного царства Израильского в союзе с Сирией. И вот царь Ахаз, он волнуется по этому поводу. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит: «Не беспокойся, и вот дева родит сына, ему назовут имя Эммануил, и еще этот ребенок будет совсем маленьким, а эти северные царства, они пропадут, да, то есть уже перестанут быть угрозой». Очень конкретное пророчество, связанное с абсолютно конкретным эпизодом в истории Израиля, который давно прошел. его нету. Но почему-то получилось так, что этот текст сохранялся, воспринимался уже как пророчество о некотором чудесном рождении младенца в какой-то отдаленной более перспективе. И, соответственно, получалось, что речь идет не просто о рождении ребенка, вот здесь и сейчас, тем более, что в оригинале там стоит слово «альма», которое не обязательно означает «дева», оно может означать «молодую женщину». И, возможно, Исаия показывал на какую-то молодую женщину, может быть, жену царя Ахаза, говоря, вот твоя жена родит сына, он будет еще совсем маленьким, а уже ситуация исправится. Да? Но впоследствии мы начинаем воспринимать какой-то более глубокий смысл пророчества. И это вполне закономерно, потому что пророчество, видимо, это не предсказание будущего, ну, как всякие там аналитики, какой будет курс доллара, продавать доллар или покупать, какая будет погода, да, вот уже многие планируют летний отпуск, наверное, жарко будет летом или нет, куда лучше поехать, да, на север поедем, а вдруг там дожди будут, на юг, а вдруг будет слишком жарко, к морю, а вдруг там шторма и вода холодная, да, в лес, а вдруг вспышка энцефалита, надо все это знать заранее. Вот пророчество – это не такой прогноз, который нам часто бывает интересен. Но это некий такой взгляд сверху на то, что происходит здесь.
5: Исаии известна жизнь простых людей, которые предаются всевозможным страстям. Даже эти простые люди уходят в идолопоклонство, стяжательство, чувственным удовольствием. Конечно, Исаию сокрушал духовную ущербность отвернувшихся от Господа людей. То есть он говорит, что торжествует лицемерие, набожность напускная, эгоизм, гордыня. Говорит он так.
8: «Язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло».
5: Причина надвигающейся гибели, они в том, что в духовном состоянии каждого отдельного человека, народа в целом. Отсюда грозное пророчество, точнее, обличение пророка – это лейтмотив первой части книги. Когда пророк обличает, он призывает народ вернуться к Господу. В общем-то, выражение, когда мы говорим о покаянии, «обратитесь», это происходит как раз из еврейского выражения «повернитесь». Да? То есть слово «обратитесь» несет в себе эту идею поворота. Вы можете вернуться к Богу, вернуться к твердыне, обрести в нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском бедствий и эпохи.
8: Слово «шув» легло в основы концепции покаяния, раскаяния. Раскаяние, еврейское «тшува», буквально «возвращение», исправление поведения, являющееся условием божественного прощения. При раскаянии человек должен испытывать искреннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, прекратить грешить и начать совершать благие поступки. «И да оставит злодей свой путь, нечестивец – недобрые мысли свои. Пусть все они к Господу вернутся, Он их помилует. К Богу нашему Его прощение безгранично».
5: «Если не будете тверды в вере, – говорит Исаия, – не устоите». В этом смысле как раз синодальный перевод не очень точен. Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. То есть не очень понятно, о чем идет речь. А вторая часть книги, главы 40 по 66, они посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении пленников на Сион, об избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего слуги Божьего и признании верховной власти Яхве над всеми народами.
8: Книга пророка Исаии явно делится на две части. Главы с 1 по 39 содержат предостережения и обетования, предсказания о судьбах народов, а также о Божьем суде над миром. Рассказывается об осуществлении ряда предсказаний. Главы с 40 по 66 посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего Божия слуги и признание верховной власти Бога Яхве всеми народами. Это вести надежды и утешения.
5: Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм. Это прежде всего вести надежды и утешения.
8: «Утешайте народ мой, утешайте его, — говорит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена».
4: Вот пророчество, мне кажется, похоже на то, как мы такие рыбы, живущие в реке. Река времени течет, мы в этой реке плаваем, даже не замечая, как она течет, но нас с течением ее все время куда-то сносит. А вот представим себе, что некоторая рыба обрела способность летать. Она не просто выпрыгнула из воды, запрыгнула. Это с нами часто бывает. Да? Мы выходим в какую-то иную реальность, да? Вот, по крайней мере, в своем воображении. А вот какая-то рыба выпрыгнула, взлетела и увидела всю реку. Увидела ее исток, увидела устье. И она нам рассказывает, как эта река течет. А мы в реке этого не видим. Мы там видим водоросли какие-то, там раки ползают, другие рыбы плавают. У нас тут своя жизнь. Мы не понимаем, откуда эта река вытекла и куда она впадает. А вот эта рыба нам рассказывает. Она посмотрела, увидела, потом нырнула к нам обратно. С рыбами такого не бывает, конечно. И рассказала. И мы, может быть, на нее очень обиделись, потому что у нас тут, знаете, раки, у нас тут, знаете, рыбы, водоросли, ракушки. А эта рыба нам объясняет, вы знаете, а есть исток реки, вы знаете, есть устье, мы все когда-нибудь в море приплывем. Зачем нам это море? Оно соленое, мы там жить не хотим. Да? Вот с пророками основная проблема в том, что они рассказывают нам обо всем. И смотрите, я сравнил течение реки со временем. И пока мы рыбы, мы не видим, что эта вода течет куда-то. Нас несет течением, и мы в нем существуем. Иногда замечаем, что мы переместились. А эта летучая рыба, она нам описала всю реку сразу. Для нее течение, она его видит, но для нее течение – это не то, в чем она существует, это то, что она наблюдает одновременно начало и конец. Да? И поэтому, говоря с нами, рыбами внутри реки, она описывает и исток, и устье одновременно, и наше положение, и то, куда нас вынесет, она нас предупреждает. Вы знаете, вот там дальше сети, там рыбаки сети поставили, я видел сверху, вы туда не плывите. А мы говорим, да ну какие сети, мы даже не знаем, что это такое. И продолжаем плыть туда, уверенно, в эту сторону. И для нас это важно, допустим, здесь и сейчас, что нам про сети объяснили, а рыбам, которые придут потом, будет важно, что описали течение реки, что у реки есть исток, есть устье, есть смысл, есть направление, и рыбаки, которые появляются, они появляются в определенных местах, не в любом же месте рыбу ловят, да, и мы можем понимать, в каких местах, пусть мы это место уже проплыли, но там дальше другое такое же, да, понимаем, как избежать каких-то неприятностей и тому подобные вещи. Вот пророки похожи, мне кажется, на это, в таких очень общих чертах.
5: Главы 40 по 50 по 55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56 по 66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, которая будет возрождена, устроена согласно завету, союзу с Господом. Пророк стремится, чтобы народ жил не в отчаянии. Он измучен войнами, он измучен изгнанием. Поэтому поддержкой и ободрением он спасает его от парализующей ностальгии по прошлому. Пророку Божьему открывается будущее.
8: Последние главы иногда называют третьей частью Исаии. Там говорится о счастливом завершении истории земли. «Воистину, новое небо творю я и новую землю. О прежних же и самая память исчезнет. На ум уже никому они не придут». Вечными да будут радость и ликование Твое о том, что созидаю я ныне. И Иерусалим я сотворю, чтобы был он средоточием радости, народ его отрадует.
5: Именно этот мотив потом будет повторен в последней главе, последней книги Библии, книги Откровения. Сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее. Господь Бог вершит историю. Он властит над миром, народы пред ним, что капли из ведра. Грех будет удален и искуплен. Преображение достигнет пределов самой Вселенной. Народ Божий обретет те благословения, которых он желает.
8: «Как новое небо и земля новая, которые я творю, пребудут предо мной, возвещает Господь, так пребудет вовек потомство ваше и ваше имя».
5: Кстати, эти последние главы с 39 по 66, вот вторая часть, 40 по 66, они настолько иногда точно описывают будущее, что исследователи думают о том, что эти книги были написаны после того, как народ вернулся из плена израильского. То есть относят написание этой части к более позднему периоду. И говорят, что это был человек, который подражал Исаию. Позднее эти главы были присоединены к основной части книги пророка Исаия. То есть Исаия – обличитель, а потом пришел другой человек, который подражал ему, так называемый второй Исаия, и написал вторую часть. На самом деле мы видим в книге «Внутреннее единство», и обороты, повторяющиеся в первой части, повторяются во второй, и мы видим, как книга построена очень интересно, то есть она сама внутри показывает исполнение внутреннего единства. То есть вряд ли эту книгу можно разделить на несколько частей.
3: Лично для меня изучение библейских пророчеств началось где-то с 5 лет. Мы жили в Польше, мой отец православный священник, но адвентистские книгоноши занесли тогда тоже книги. И вот как раз занесли книгу толкование, такая брошюрочка толкование книги пророка Даниила. Вот. Это настолько меня заинтересовало, маленького, что там стоит истукан, что вот камень падает, я не мог понять. Но мне сказали, что это штундистская книжка, и тебе это рано еще понимать. Но прошли годы, Господь дал мне понять эту книгу, потому что я и сам ее стал преподавать. Понимаете? И отвечая на ваш вопрос, вот, что Бог помогает понимать библейские пророчества тому, кто хочет их понимать. И будет понимать столько, если он больше хочет понимать, Дух Святой поможет ему больше их понимать. Как Даниил. Он Даниил, говорит, написано в 7 главе, «Я потребовал от ангела более глубокого изъяснения о четвертом звере и о малом роге, который на нем появился, и о 10 рогах». То есть в данном случае, если бы он этого не потребовал и не востребовал бы более глубокого понимания истины, ангел бы Божий сказал, вот видишь, вот тут ты слышал, слышал, 4 эти символа – это 4 царства. Ты понял? Понял. Все. Хватит себя? Хватит. Все. А он говорит, мне не хватит, я хочу более точного понимания. Я думаю, это тот принцип, которым Бог раскрывает истину для каждого времени.
9: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов в полет, и гад морских подводный ход, и дольний лосы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею крова. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, какие у нас сегодня драгоценные люди. Садись.
4: Да. Так. Как вас зовут? Итак,
0: как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
4: И Веселинка.
0: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
4: Это не глобус, профессор Бодрячок.
0: Ну как же? Что?
4: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
0: Эй, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
4: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
0: Я сейчас ее
4: протру, чтобы кенгуру не испачкаться.
0: И кенгуру не испачкается.
4: Теперь будет чистой.
0: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
4: Очень
0: Ведь
4: хочу.
0: Земля – это наш большой чудесный дом.
5: Шар.
0: Да.
5: И шар.
4: Да. И в этом доме, есть все, что нам нужно.
0: Да.
4: Здесь есть и леса, и поля, и горы. Все-все есть.
0: Это коричневое, это горы.
5: А если бы они не чистые были?
4: Мы бы их вымыли.
0: Вот, именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
5: Это моря и океаны.
0: Да, правильно.
4: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это же речки. Смотрите, как их много планете. Их тоже надо протереть.
0: И посмотри, Виталик абсолютно прав. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
4: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
0: А что же тогда делать?
5: Убираться!
4: Вот я и убираюсь.
0: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
4: Пошли?
0: Пойдемте, это важно. Ну, пойдемте.
4: Побежали.
0: Ну вот,
4: Какой ужас, профессор Бодрячок.
0: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
5: Убираться.
4: Ой-ой-ой.
0: Да, правильно,
4: молодцы.
0: Совершенно верно.
4: У меня есть ведра.
0: Да, так, ну давай.
4: Здорки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
0: Так.
4: И почистим нашу полянку. Какие молодцы. Так.
0: Вот. Вот это хорошо.
4: Вот.
0: Да, правильно, вот.
4: Как
0: полянка
4: красивая.
0: Наконец-то снова стала чистой.
4: Ребята, я поняла.
0: Так, так, что ты поняла?
4: Для того, чтобы наша планета была чистой,
5: надо только убираться.
4: Не нужно мусорить.
0: Правильно.
5: Вот. И убираться надо.
4: Да, и убираться тоже.
0: Совершенно верно, но Настенька тоже права, убираться-то надо, но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
4: Это как это не каждый? Мы уже убрали?
0: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
4: Как я люблю эксперименты.
0: Да? Вперед!
4: Жаль,
0: у меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
4: Такое красивое море.
5: Это не море, это аквариум.
0: Да, да,
4: ну,
0: да.
4: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
5: Вау.
4: Как настоящее море.
0: Да, но
5: да,
0: на самом деле...
5: какие-то камешки.
0: Угу. На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
4: Да.
0: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
4: Чтобы они не погибли.
0: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Mm. Ну, вы же любите купаться в море, да?
4: Да.
0: Вот это море.
4: Я уже представила.
0: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
4: Ой. Угу. Я бы не стала плавать в таком
0: море. Да, вот вам хочется купаться вот в таком море?
4: Нет. Конечно, нет. Профессор Бодрячок.
0: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
4: Давайте почистим.
0: Давайте
4: обязательно
0: почистим. Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
4: Смотрите, как мы быстро почистили.
0: Да, мы его соберем.
4: Наше море стало опять чистым.
0: И наше маленькое море действительно стало чистым.
4: Вот.
0: Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
4: Еще один.
0: Да, еще один. И вылил в это море
5: яд.
0: Ядовитую жидкость.
5: Ядовитую жидкость.
0: Да.
5: Да, человеки там умер.
4: Конечно. И рыбки тоже погибнут. Все, что там живет.
0: Давайте посмотрим, что из этого получится.
4: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
5: Вот как он.
4: Фу. Смотрите, какое грязное море.
0: Да?
4: Хорошо, что у нас здесь нет рыбок.
5: Фу, гадость какая.
4: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
0: Ну вот, как вам купаться вот в такой воде?
5: Нет.
0: Да, надо почистить. Давайте попробуем.
4: Конечно.
0: Что-то с этим сделать.
4: Давайте почистим.
0: У нас есть ситечко.
4: Ух ты.
0: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем эту воду профильтровать.
4: Давайте посмотрим.
0: Давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
4: Так.
0: Зачерпнем немножечко воды.
5: Фу,
0: и посмотрим.
5: Она чистая?
4: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
5: Да.
0: Так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
5: А здесь она чистая.
0: Итак, что вы можете видеть?
5: Ой, она чуть-чуть почистилась.
4: Да.
0: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
4: И не захочется в ней купаться.
0: Да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
4: Нет. Нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
0: Совершенно верно. И так, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
4: А он сотворил все чистое?
0: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух и плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
4: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
0: Отлично!
4: Хотите? Нам понадобится... Смотрите.
5: Пластилин.
4: Так.
5: Пластилин, какие-то камни.
4: Вытаскиваем. Держите. Клей.
5: Мой клей.
4: Так.
5: Ножницы.
4: Второй. И самое главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите, это вам, Настеньке с Бодрячком, а это нам с Виталиком. Так, и для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
5: Еще вот эти штучки.
4: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
5: А зачем нам пластилин?
4: А вы сейчас все увидите.
5: Чтобы приделывать эти рыбки.
4: Так, куда держи, клей рыбку.
0: Давай вот сюда приклеим.
4: Приклеиваем так. Рыбку.
5: Рыбку.
4: Где
5: рыбку.
4: Она у нас плавает?
5: Рыбки.
4: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
0: Капты, кап.
4: Молодец, как ты хорошо клеишь.
0: И тут на три рыбки
4: держи.
0: Хватит.
4: Сейчас будет
0: на
4: три. Очень так,
0: сейчас мы...
4: важное задание. Приклеить водоросли. Вот,
0: вылезет.
4: Смотри, как они у нас. Красивые водоросли. Дай. Получится?
5: Угу.
4: Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
0: Желтенькие.
4: Давай я тебе помогу.
0: Мы приклеим в обратном
5: угле. Стой, я сама приклею.
0: Вот так вот.
4: Так.
0: Да, давай клеим.
4: Так, у нас есть салфеточка, мы вытрем.
0: Мы
4: лишний клей берем.
0: Помогнем.
4: Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
5: Черный.
4: Давай, черный возьмем, да. Смотри.
5: Я хочу фиолетовый.
4: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Маленький кусочек пластилина.
5: Я фиолетовый возьму.
4: Да. Не получается? Давайте я помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик, а на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
5: Дайте нам
4: с помощью позже. Пластилина. Так, держите. Выбирайте любой пластилин.
5: Не беленький.
4: Давай, бери ракушечку и приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить? Так хочешь? Какое красивое у вас море! Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки. Держи. Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
0: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
4: Какое красивое.
0: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим, ну а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока!
6: Пока!
4: Пока! Пока!
6: И никогда не мусорите!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Наступило время, когда мы читаем Евангелие от Марка, что Христос начал учить притчами. И мы попробуем прочитать достаточно большую притчу сегодня, Евангелие от Марка, 4 глава. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Слушайте. «Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иной упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую землю, и дало плод, который зашел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100. И сказал, кто имеет уши слышать, да слышит». Интересный поворот событий, да? Ученики, конечно, как-то, может быть, попытались эту притчу понять, но Христос очень скоро ее объяснил. Он говорит, сеятель слово сеет, а посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть первая категория – это при дороге, вот, быстро все так, быстрый отклик, но и быстрый откат. «Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают, но не имеют в себе корня, непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Еще одна почва – камень. Далеко корень не прорастает, да, ну, в общем, как-то так, да. «Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Ну и, наконец-то, «посеянное на доброй земле» означает тех, которые слушают слово, принимают, приносят плод, и один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Конечно, за такой короткий промежуток времени мы мало что можем сказать, но возникает вопрос, друзья, это притча, возникает вопрос, а почему вообще сеятелю надо было сеять при дороге, на каменистую почву и в тернии? Нельзя ли просто сеять на добрую почву, для того, чтобы добрая почва приносила плод и все? Почему в этой притче вот так Христос говорит? Понятно, что он взял ее из обыденной жизни, и, возможно, сеятель сеял на добрую почву, но что-то попало у дороги, что-то вот где-то оказался камень, да, а где-то выросло потом тернии неожиданно. С одной стороны, можно так посмотреть на эту притчу. Но с другой стороны, мне кажется, друзья, Христос умышленно говорит эту притчу именно так, указывая четыре вида почвы. И это кое-что говорит нам о милости Божьей и характере Божьем. Бог сеет свое слово, сеет семя своего слова на все виды почв. На все виды почв. Он не проходит мимо никакого человека. Может показаться, что здесь какое-то предопределение. А если я не добрая почва, значит что? Значит что? Значит все, я обречен. Но, друзья, если ты даже не добрая почва, если ты дорога, или ты камень, или ты терния, Христос и тебя не пройдет мимо, и тебе даст шанс, чтобы ты мог, услышав Слово Божие, отреагировать на него. И еще один момент, вот как лично мне открылся здесь Бог в этой притче. Бог открылся мне здесь пахарем, не просто сеятелем, но пахарем, который обрабатывает все виды почв. И если надо, он будет выкорчевывать вот эти вот огромные камни из твоего сердца, чтобы они не мешали прорастать семени Слова Божьим. Если надо, он сможет вот эту дорогу, жесткую каменистую дорогу, разбить, переработать и сделать из нее благоприятную почву. Если надо, он может и вот эти тернии, которые заглушили, убрать из твоей жизни. Очень много на самом деле зависит от твоего решения, дорогой друг. Какой ты хочешь быть почвой? Не думай, что ты предопределен. Вот какой хочешь ты быть почвой, такую почву из тебя и сделает Господь. Бог сеет на любой почве и дает шанс каждому человеку.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Современная фармацевтическая промышленность предлагает огромное количество лекарств. Люди по-разному относятся к их применению. Существует две крайности – полный отказ от применения лекарств, либо их бесконтрольное употребление при малейших симптомах, порой даже без рекомендации врача. В данных программах мы хотим развеять существующие мифы и разобраться, что правда, а что вымысел. В каких случаях отказ от применения лекарства является нарушением заповеди «Не убивай». Поможет нам в этом наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте, Анастасия.
4: Мнение, на самом деле, по поводу лекарств разделилось, и в мире существуют, наверное, две категории людей, таких ярко выраженных. Это люди, которые считают, что лекарства вообще не нужно употреблять, и люди, которые любую болячку тут же горстью таблеток лечат. Но мы с вами вот сейчас поговорим для начала о тех людях, которые считают, что вообще не стоит прибегать к лечению лекарствами. Так ли это? Правы ли они?
5: Но в данном случае следует разделять на две категории людей. Те люди, которые по каким-то причинам не принимают препараты, и те, которые их боятся. В данном случае многие врачи-психиатры говорят о фармакофобии. То есть это такое неприятие полностью фармакотерапии, при котором у человека при виде лекарства, при входе в аптеку развиваются признаки тревожных состояний, у него учащается сердцебиение, нарушается дыхание. Представляете, вот такое ощущение.
4: То есть это прям уже болезнь, да, наверное?
5: Да, это заболевание. Оно лечится в соответствующих клиниках психиатрических, и пациентам нужно правильно объяснять, что такое препарат и так далее, и так далее. Многие боятся именно побочных эффектов. И...
4: Ну да, считают, что это вредно, что лучше полечиться.
5: Что это смертельно, они считают.
4: А, даже?
5: У них страх смерти. Другая группа пациентов, которые считают, что препараты категорически нельзя принимать, здесь нужно понимать, почему они это делают. Ну, во всяком случае, существует заблуждение о том, что препараты вредны в любом случае.
4: Ну да.
5: На самом деле это так, потому что лекарственный препарат, он создан для того, чтобы лечить конкретное заболевание. И как продукт питания или как какую-то добавочку лекарства применять нельзя.
4: Угу.
5: Однако существуют различные заболевания, при которых прием лекарственных препаратов является обязательным, поскольку если заболевание не лечить, например, тяжелые формы гриппа, ОРВИ, то возникает побочный эффект в виде развития известного такого состояния, как осложнение на сердце, на бронхи, может быть, слышали. Во время этих заболеваний снижается работа иммунной системы и, так сказать, поднимает голову известный возбудитель БГСА. Так сказать, бета-гемолитический стрептококк типа А, который очень похож по своей структуре на клетки и ткани сердца, легких, и организм при воспалительных процессах, убивая этого возбудителя, в какой-то момент иммунная система путает ткани.
4: Начинает думать.
5: Органов человека, да, начинает убивать собственный организм во время обострения заболевания. И возникает аутоиммунная реакция, то есть аутоиммунный ответ, извращенная реакция иммунной системы на этого возбудителя. Поэтому если заболевание, при котором показано лечение, не лечить, то мы получаем побочные срочные эффекты в виде тяжелых осложнений.
4: То есть даже обычное ОРВИ, да?
5: Может дать тяжелые последствия. Кстати, у нас в Москве, например, идет активная прививочная программа вакцина-профилактика, потому что она является одной из самых безопасных и эффективных в данном случае.
4: Ну, о прививках мы с вами потом чуть-чуть попозже, да, поговорим. А сейчас мы с вами разберем ряд мифов. И вот, допустим, первый миф – это то, что любые лекарства можно заменить на аналог.
5: Угу. Ну, в данном случае нужно разделить на известные две группы. Это аналоги и синонимы лекарственных препаратов, если уже мы подняли эту тему. Синоним называется тот препарат, в состав которого входит тоже действующее вещество, что и в оригинальном препарате. Uh-huh. То есть оригинальный – это тот, который возник впервые, uh-huh. и все технологии, все исследования были проведены именно на оригинальном препарате. И аналогичные препараты или аналоги, лекарства-аналоги uh-huh. – это препараты с другим действующим веществом, но со схожим терапевтическим эффектом. Uh-huh. Тут такое вот небольшое разделение. Поэтому, придя в аптеку, часто после назначения какого-то дорогого брендированного препарата фармацевт может предложить до 10 синонимических лекарств на замену по другой цене. А в данном случае вот эту замену следует все-таки согласовывать с лечащим врачом. Потому что, ну вот, если привести пример, например, колбасы, да, все вот у нас колбасы. Есть сервелат дорогой за 800, за 900 рублей, и сосиски дешевые. Угу. Вроде бы все одно и то же колбаса, ну, вроде да. бы везде мясо, но почему-то некоторые хотят только дорогой сервелат и боятся покупать сосиски. Почему? Вопрос. Как вы думаете, почему?
4: Ну, наверное, потому что качество там не очень хорошее, потому что сделано не из мяса, например, сосиски.
5: Ну вот эта ситуация похожая и в лекарственных препаратах. Или вот еще другой пример, чтобы было более понятно. Автомобиль Toyota, собранный в Японии, uh-huh. да, и такая же Toyota, но китайского завода. Немножко разные, да, автомобили. Uh-huh. Ну, вот. С лекарствами похожая ситуация. Здесь очень важно уделить внимание именно качеству лекарственного действующего начала препарата и вспомогательных веществ. Часто бывает, что в состав одной таблетки, только представьте, входит до 30 компонентов, и их нужно правильно собрать, чтобы они сработали, создали нужные пики в крови организма, чтобы таблетка вовремя развалилась, распалась, представляете, uh-huh. и сработала. И только врач, имея клинический опыт, знает, в каком случае, какой синоним, как работает. Потому что известны случаи, когда пациент выбирает делать синонимическую замену, и у него на компонент синонима развиваются тяжелые аллергические реакции флойдоанафилактического шока. Это известные случаи. В прошлом году были зафиксированы на противовоспалительные препараты. Поэтому в данном случае самопроизвольно заменять без консультации врача я бы не рекомендовал.
4: Понятно. То есть аналоги есть, но...
5: Но желательно проводить консультацию со специалистом при выборе препарата заменителя.
4: Даже аналоги нужно обсудить с врачом.
5: Все-таки желательно, да.
4: Понятно. Итак, вот у нас следующий миф. О том, что хорошо известные препараты можно принимать без назначения врача. Это может быть обезболивающие или спазмолитические какие-то средства. Вот так ли это?
5: Ну, поскольку я уже говорил, что лекарственный препарат должен назначаться врачом, поскольку по своей структуре лекарственное средство – это вообще-то ксенобиотическая молекула, чужеродная для организма изначально по своей структуре, поэтому просто так бесконтрольно принимать лекарство недопустимо. Но говоря о каких-то простых недомоганиях в виде головной боли, ну, мы говорим, если говорим про острый живот, боли в животе, то здесь это является показанием для госпитализации. То есть уже нужно ехать в больницу, ложиться и проводить обследование. И часто бывает, когда пациенты принимают очень большое количество обезболивающих препаратов, это нарушает постановку диагноза, потому что скрываются симптомы, и врач не может правильно установить диагноз. Тоже большая проблема сегодня в медицине.
4: Угу.
5: Поэтому бесконтрольно принимать лекарства не стоит, но при легких определенных недомоганиях поддержать организм можно выпить ту же таблетку от головы.
4: Угу, понятно.
5: То есть все в разумных пределах должно быть.
4: Очень аккуратно, да, надо. Вот мы, наверное, я даже вас слушаю и понимаю, что мы не привыкли так относиться к своему здоровью, к своим болячкам. Потому что любое недомогание, есть таблеточка дома, которую можно выпить.
5: Ну вот приходит на память такой пример с препаратом парацетамол.
4: Угу.
5: Препарат парацетамол при приеме на фоне алкогольной интоксикации, ну, на фоне приема алкоголя, может вызвать смерть человека на самом деле. Тяжелое поражение печени. Угу. И поэтому, если принимать парацетамол для снятия температуры после запоя, можно просто умереть от этого.
4: Раз уж мы заговорили про алкоголь, вот есть такой миф распространенный, что можно не учитывать употребление алкоголя, когда мы собираемся принять какое-то лекарство.
5: Угу. На самом деле, как уже говорил академик Углов, известно, алкоголь является наркотическим веществом и ядом. Поэтому влияние спирта этилового в любых формах было подробно изучено при применении лекарственных препаратов и доказано, что алкоголь в любых дозах на фоне любой терапии оказывает негативное влияние на организм, в том числе и вызывает интоксикацию печени, особенно при приеме препаратов парацетамола.
4: Особенно. То есть есть еще другие, да?
5: Да, антибиотики недопустимо принимать с алкоголем, но парацетамол на фоне приема алкоголя вызывает тяжелую интоксикацию печени, часто с летальным исходом.
4: Угу.
5: Часто с летальным исходом. Поэтому не допускается прием алкоголя при любом лечении.
4: При любом лечении,
5: да,
4: все-таки, да.
5: Да,
4: не только парацетамола и антибиотиков.
5: Да, да.
4: То есть это нужно понимать.
5: Но если только это не лечение от алкогольной зависимости, где существуют специальные титрамовые пробы и пьют алкоголь.
4: Все понятно, спасибо большое. Итак, следующий миф у нас говорит о том, что существуют лекарства безопасные, ну, такие как активированный уголь. Вот что вы на это скажете?
5: Ну, на самом деле, любой лекарственный препарат, если его использовать по инструкции, в соответствующих сроках и по назначению врача, является достаточно безопасным. Потому что прежде чем любой препарат появится у нас в аптеках, в больницах и в справочниках, проводятся различные исследования, в том числе и клинические, доклинические исследования. И часто вот этот процесс создания лекарства занимает 10-15 лет. Представляете, да? То есть, чтобы молекула вышла, ее исследуют полномасштабно. И часто бывает, что вот эта молекула лекарства, так сказать, является результатом исследования 100 тысяч молекул кандидатов на создание этого препарата. Это очень объемный процесс.
4: Это серьезно.
5: Поэтому лекарственные препараты по назначению врача, в соответствии с их инструкцией, являются безопасными. Однако бесконтрольное применение лекарств, в том числе угля активированного, аскорбиновой кислоты, сейчас такая прям волна идет, прием аскорбиновой кислоты, может приводить к нежелательным явлениям. Например, уголь активированный при бесконтрольном применении может выводить из организма в больших количествах витамины, разные полезные вещества, может вызывать запоры тяжелые у людей. Да. Поэтому уголь активированный бесконтрольно применять не рекомендуется.
4: Понятно.
5: Если говорим про аскорбиновую кислоту, то часто возникающие известные побочные эффекты при длительных приемах в высоких дозах – это, например, образование камней в мочевом пузыре, представляете, образование тромбов в кровяном русле. И известно, что аскорбиновая кислота угнетает инсуляторный аппарат поджелудочной железы. То есть при длительных приемах в высоких дозах можно вызвать у человека лекарственный сахарный диабет.
4: Так, ну то есть вот детишки, когда бегают в аптеку, да, в школу идут и как конфеточки кушают аскорбинки, то есть это делать не стоит.
5: Но
4: родители считают, что ничего страшного.
5: К счастью, аскорбиновая кислота выводится с мочой, поскольку является водорастворимым витамином, но в высоких дозах при длительном приеме она дает этот побочный эффект.
4: В общем,
5: поэтому
4: нужно быть с любыми лекарствами нужно быть осторожными,
5: да.
4: И даже самые безобидные, кажущиеся, да, на первый взгляд.
5: Применять строго по инструкции и по назначению врача.
4: Все, спасибо, очень понятно. И следующий миф, что витамины не являются лекарствами.
5: Про витамины хочется даже отдельно поговорить, но
4: да,
5: в рамках данного мифа
4: попробуем.
5: Следует заметить, что вообще-то витамины по своей структуре, по их роли в метаболизме организма, все-таки следует относить к лекарственным препаратам.
4: Угу.
5: Потому что в высоких дозах витамины вызывают тяжелые интоксикации, гипервитаминозы так называемые, часто с летальными исходами. Поэтому существуют различные лекарственные формулы витаминов.
4: Угу.
5: Если мы говорим про инъекционные формы, это, например, витамин В1, В6, угу. В12, аскорбиновая кислота и другие, то в данном случае это только лекарственный препарат, поскольку инъекционные формы, они вводятся с нарушением кожных покровов.
4: То есть уколы – это лекарства?
5: Это всегда лекарственные препараты. Их технология строго регламентирована, их состав жестко контролируется, условия хранения, вскрытия ампулы и наполнения и так далее – это целая процедура, которая выполняется только специалистом. Для упрощения процедуры регистрации, снижения себестоимости витаминных комплексов существует вариант их так сказать, создания в форме биологически активных добавок, БАДов, только лишь с целью снижения издержек производства и так далее. Поэтому в данном случае БАДы являются, так сказать, вспомогательным источником этих витаминов в пище.
4: И вот они не являются лекарствами.
5: Да, и в данном случае они лекарствами не являются. Но следует помнить, что сами по себе витамины, они высокоактивные вещества.
4: Угу.
5: И, опять же, бесконтрольно принимать их и без показаний не рекомендуется. И любой врач вам скажет о том, что просто так принимать витамины не стоит.
4: Понятно. То есть даже витамины самостоятельно, да, себе выписать нельзя, пойти купить аж весной и осенью, как это принято считать у людей, что в это время витаминоз, не стоит. Нужно все равно прийти к врачу и посоветоваться с ним на этот счет.
5: Все-таки желательно, да, проконсультироваться, потому что, быть может, существует дефицит какого-то конкретного витамина, и следует обратить внимание на этот процесс. И еще нужно помнить, что по своей природе поливитаминные препараты, сами по себе витамины, они синтетической природы. И сегодня, особенно у детей, очень много аллергических реакций связано с тем, что принимают поливитамины, витаминные препараты, которые способны выдавать такой побочный эффект. И в данном случае не рекомендуется необдуманно давать, особенно детям, эти комплексы.
4: Спасибо. Следующий вопрос. Чем дороже лекарство, тем оно лучше. И, следственно, наоборот. Вот так ли оно? Вы вроде бы вначале сказали, что действительно оригиналы, они дороже, и поэтому, в общем-то, они немножко лучше, да? Ну, я так поняла для себя. Вот так ли оно? Подтверждается ли этот миф?
5: Позвольте уточнить в данном вопросе механизм создания лекарственного препарата. Поскольку я уже говорил ранее, что по времени это занимает от 10 до 15 лет, представьте, сколько средств следует производителю вложить в изучение, в разработку оптимальной лекарственной формы, ее состава, чтобы таблетка при попадании в организм сработала быстро и эффективно. И вот эти огромные средства, это миллионы долларов, это работа целых институтов, университетов, которые целыми коллективами работают над созданием только одного препарата. Конечно, эти все расходы ложатся на потом потребителя, чтобы оправдать стоимость препарата. И, конечно, оригинальный препарат, он всегда будет лучше своих, так сказать, дженериков или генериков, потому что секреты создания молекулы, секреты создания этой лекарственной формы никто ведь так и не открывал. И генерические компании, они уже используют свой потенциал для создания копии этой молекулы. Поэтому, когда мы говорим о оригинальном препарате и о его синонимах или генериков, конечно, в данном случае следует предпочтение давать всегда в сторону оригинального препарата, но ведь вопрос в цене, не так ли?
4: Да, мы как раз об этом говорим, что чем дороже, тем лучше.
5: Да. И все-таки, как я уже говорил, замену следует производить после согласования с врачом, потому что только врач имеет клинический опыт применения того или иного лекарственного препарата. И он знает, подойдет ли данная замена или не подойдет. Потому что в отличие от оригинального препарата, генерические формы имеют отклонение в биологической эквивалентности. Есть понятие биодоступности, биоэквивалентности, то есть в плюс и минус. И бывают случаи, когда активная субстанция в таблетке может не всегда полностью срабатывать ввиду определенных причин. И опять говорю, что врач имеет опыт, какой препарат работает.
4: Почти понятно. Конечно, это очень сложно все вместить, но тем не менее, я вас поняла. Надеюсь, что наши зрители тоже. И следующий миф говорит о том, что существуют такие препараты, которые можно употреблять даже здоровому человеку для профилактики. Например, бифидумбактерин.
5: Как я уже говорил, все-таки лекарственные препараты, если это действительно лекарственный препарат, следует применять в соответствии с их главным документом инструкции и по назначению врача. Это будет правильно. А другое дело, если хочется провести профилактику, то существуют уже не лекарственные формы, как вы назвали, бифидобактерина, пребиотических препаратов, в виде биологически активных добавок, которые как раз и рекомендуются для профилактического приема. Однако следует помнить, что если организм здоровый, если вы чувствуете себя хорошо, то лишний раз принимать все-таки вот эти чужеродные культуры не стоит. При достаточном количестве клетчатки в организме, при хорошем питьевом режиме наша микрофлора развивается самостоятельно. И тут такое есть правило. Есть клетчатка, есть микрофлора. Нет клетчатки в рационе, микрофлора погибает.
4: Понятно.
5: Поэтому достаточно все-таки придерживаться правильного полноценного питания, и микрофлора будет себя чувствовать отлично, если человек здоровый.
4: И следующий миф о том, что если таблетку разжевать, то она подействует быстрее.
5: Может быть, это не миф, такой половинчатый миф я бы назвал, потому что все-таки таблетки бывают разные. Есть таблетки классические, которые не покрыты оболочкой. и скорость распадаемости которых в желудке до 15 минут. Есть таблетки, покрытые оболочкой, желудочно-растворимой, кишечно-растворимой, и есть капсулы. Так вот, если таблетка или капсула, они покрыты оболочкой, ее разжевывать категорически нельзя, в том числе и дрожжи. А если таблетка не покрыта оболочкой, то есть даже можете почувствовать, что она такая вот шершавая, пористая, то ее разжевывать допускается.
4: Понятно,
5: поэтому эффект, конечно, будет быстрее, потому что быстрее идет распадаемость таблетки, мы как бы помогаем. Но не всегда рекомендуется их разжевывать.
4: Спасибо большое за подробные ответы. Мы с вами еще встретимся. Всего вам доброго. До свидания.
5: До свидания.
4: Подытожим. Постановкой диагноза и назначением лекарств должен заниматься доктор, который полностью ведет своего пациента. Только он может нести ответственность за ваше лечение. Существующие мифы относительно лекарств, как правило, возникают при бесконтрольном их употреблении. Ну а я желаю вам всегда оставаться здоровыми. До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую», и у нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
2: Приветствую вас.
1: В Священном Писании, в Новом Завете, есть некая группа людей, которую Христос постоянно в чем-то упрекает. И настолько это все, когда мы читаем
2: ярко очень, да?
1: Новый Завет, да, настолько это ярко, настолько это вот, на протяжении практически всех книг Евангелий, что возникает впечатление, что некая вот эта вот группа людей, фарисеи, они вообще во всем виноваты. Даже такой вот, бытовой антисемитизм существует. То есть, когда во всем обвиняют, например, евреев.
2: Или ярких представителей фарисеев.
1: Да, а в данном случае вот ярких представителей фарисеев.
2: Давайте стереотипы разрушать, все-таки такой объективный подход. Значит, можем ли мы сказать, что Иисус ходил по всему Израилю, по всей Иудее и искал, где же собираются фарисеи, чтобы достать их, подковырнуть и обвинить или что? Можно так сказать?
1: Ну, не совсем.
2: Совсем абсолютно, потому что Иисус видел народ израильский как овец без пастыря, жалел их и учил народ. Написано, он садился, учил народ. Когда Иисус учил народ, приходили фарисеи, потому что, грубо говоря, наблюдалась картина, так сказать, чужой хлеб, да, или там паству делят. Он тоже, как молодой учитель, приходит и учит. А они учителя. Фарисеи – это учителя, отделенные, они знающие, не совсем, не все учителя, но количество их 6 тысяч времен Иисуса Христа, говорят исследователи. Есть еще и книжники, более сведущие, это отделенные такие набожные люди. И они ходят за Христом, а не Иисус за ними.
1: Ну да.
2: И когда они ходят за Христом и слышат его вести, то, будучи начитанными, будучи практикующими то, что написано в Священном Писании, в отличие от народа, который часто не сведущ, невежды, они начинают реагировать на учение Христа. Потому что Иисус говорит не так, как они до этого говорили. Иисус говорит как власть имеющий, Иисус говорит силою Святого Духа. Они говорят всего лишь как конъюнктурщики. Ну, как часть общества, со всеми его пороками и слабостями. Поэтому стычки обусловлены тем, что они нападают на Христа. Они искали уловить его в законе, они задают вопросы, правильно, не так, какую силу, и там целый букет вопросов. И когда Иисус отвечает, то выглядит нам сегодня, что вот Иисус на них нападал. Нет, Иисус только, грубо говоря, защищает истину. Иисус не пришел нападать. И даже фарисеев он желал бы, чтобы они покаялись, чтобы они изменили свои пути. Если бы он хотел реально такого ненавистного к ним отношения и действия, то, как апостолы говорили, огнем сожгли.
1: Вопрос, почему тогда даже фарисеи, может быть, в первую очередь фарисеям ему бы и обратиться тогда, как к самым наученным, самым таким продвинутым?
2: Должны были, да. И наученные они, и продвинутые. Это тоже мы делаем вывод из слов Иисуса, который говорит, во всем, как они велят вам поступать, поступайте. Но по делам их не поступайте. Я бы очень был бы рад, если бы мне Господь хотя бы такую фразу сказал, что я чему-то учу, и это правильно. Представьте, сам Господь скажет, что вот ваше учение правильно, и говорит, вот другие тоже его слушайте. Здорово. Просто вопрос в том, что не всегда то, что декларируется, притворяется в жизнь. Иисус говорит, они, когда начинают это же делать, включаются пороки. Корысть, эгоизм, тщеславие, честолюбие и так далее, и так далее. И эти пороки не дают им их учение претворить. Вот в чем зерно. Учение это верное, в отличие от саддукеев. Вот у саддукеев учение неверное, они не верят в воскресение, они не признают ангелов. Вот в чем проблема. И даже стычки, опять же, зафиксированы на страницах Нового Завета. Они между собой имеют разные вероучения. Более того, саддукеи – это аристократия. Княжеский род – это люди с большими деньгами. И более того, это люди, которые захватили управление храмом. А управление храмом – это тоже деньги. Это все монетизировано.
1: Это деньги, это власть.
2: Да. Их меньше, но они более

0: так сказать, на короткой ноге с властью оккупационной римской и так далее. Поэтому с саддукеями вообще никаких отношений у Иисуса почти не получилось. Более того, следующий вопрос, кто на самом деле являлся врагом Иисуса? Где Иисус устроил действительно, так сказать, показательную порку? В храме. Два раза Иисус приходил во храм. А кто там управлял? Фарисеи? Да их туда не пускали. Ну, в плане управления. Они могли приходить просто как поклоняющиеся. В храме всем заправляли саддукеи. Анна и Каиафа из ереси саддукейской. Это четкое определение. Все это было на...
1: Анна и Каиафа – это первосвященники.
0: Первосвященники, да. И вот из-за такого состояния храма Иисус там два раза устраивает очень такое обличительное действие, которое очень обижало, ну, понятно кого. И в итоге врагами до конца для Иисуса кто оказались? Саддукеи. Это они устроили захват Иисуса, значит, скрытое такое судилище без присутствия всего состава Синедриона. Это они передали Иисуса в руки Пилата, потом Ирода, опять Пилата, но это уже римская власть дальше. Все, вопрос исчерпан. Настоящими врагами оказались саддукеи. Фарисеи же, ну, опять же, вспоминаем определение Иисуса, учили верно, были максимально приближены к Нему, желая слушать, пусть даже спорить. Еще раз, мы оцениваем фарисеев по тем словам, которые сказал в их адрес Иисус. «Горе вам, книжники и фарисеи!» А вам понравилось бы, если бы Господь сказал вам лично: «Отойди от меня, сатана!»?
1: Ну, нет, конечно.
0: Нет, а как вы думаете, кому это он сказал?
1: Петру.
0: Да вы что, а может, фарисею очередному? Почувствуйте разницу. Да, он называл фарисеев порождение ехиднины, а своего собственного апостола, о котором потом скажет: «На тебе я основываю церковь», сказал: «Отойди от меня, сатана». И что, и после этого мы Петра будем шельмовать и говорить: это враг Иисуса, это прям сатана во плоти? Ну, нелогично, правда? То есть, когда мы вот этот стереотип исповедуем, насколько фарисеи враги Иисуса, ну, мы должны как-то сбалансированно это озвучивать. Еще раз, я не хочу их культивировать, но просто справедливость историческая, mm-hmm. чтобы восторжествовала. Самая яркая картина о фарисеях – это притча Иисуса. Mm-hmm. Знаю, все знаете эту притчу о двух молящихся в храме. Фарисей, а противоположность – мытарь. Даже когда реплику говоришь, не книжники и фарисеи, а фарисей и мытарь, как будто они прям вот вместе ходят. Ну, да. Но это просто в притче так получилось. Что мы видим в этой притче? Молятся два человека, и один говорит: «Господи, хорошо, что я вот такой набожный, добрый, я десятину со всего отдаю. О, и, кстати, я не такой, как этот мытарь». И рядом молится мытарь, говорит: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Ударял себя в грудь, голову опустил и так далее. Вопрос. Мытарь просто так молился или что-то изображал? Это лицедейство было? Или он действительно был грешным?
1: Ну, наверное, он был более грешным.
0: Он был реально грешный. То есть мы сегодня вспоминаем только молитву покаяния и слова Иисуса, что он пошел более оправданным в дом свой, забывая, что до этого мытарь творил много плохих действий. Если бы вы жили тогда, то он бы вас ободрал, этот мытарь. Он пришел туда каяться от того, что он реально сделал плохое дело.
1: Очевидно, что Иисус приводит вот это вот сравнение. Мытарь – это как некий самый заведомый грешник, скажем так. А фарисей – это некий, ну, некоторое существо, в данном случае представленное лицемером.
0: Да. Существо лицемер. Прикольное определение. Запомним. Смотрите, друзья, Иисус что делает? Притча не показывает, что давайте выберем изгоев и выберем себе красавчиков. В частности, мытарь из-за того, что покаялся, теперь замечательный герой. Нет. Иисус говорит о том, что кому больше прощено, тот больше любит. Вот мытарь пошел более оправданным. Почему? Он покаялся, и Бог его принимает. Потому что для Бога важно кающееся сердце. А фарисею, ну, реально не в чем каяться, кроме вот этой, вот этого действия, которое он себе позволил, сравнение. Угу. Ты когда каешься, не с другими должен себя сравнивать, а с Господом Иисусом.
1: Ну, а он
0: Иисусом.
1: И не каялся, по сути.
0: Ну, если мы так молимся.
1: Ну, да, он благодарил.
0: Он благодарил. А кто вот это доброе деяние сделал в жизни фарисея? Он не говорит: «Господи, смотри, какой я!» Нет, а он говорит: «Благодарю тебя».
1: Да, за то, что я не такой, не такой, не
0: Хорошо,
1: такой.
0: Сегодня вы можете помолиться молитвой фарисея. Господи, спасибо, что я сегодня не в наркотической зависимости.
1: Да запросто, конечно.
0: И это правильно будет? Поблагодарить Бога, что я не в такой яме?
1: Мне кажется, да.
0: Так здорово. Помолитесь этой молитвой. А потом скажите, Господи, я понимаю, что при всех вот этих контрастах, от чего ты меня избавил, я все равно недостоин тебя. Помилуй меня, Господи грешного.
1: То есть, по сути, претензия к фарисею именно в том, что он, ну, в этой молитве не каялся. Ну и, соответственно, и не получил...
0: Да, ну, Господь говорит притчу не для претензий. Господь говорит притчу, чтобы показать характер Бога. Это важнее. Все претензии, они отлетят, когда мы поймем характер Бога. Бог прощает мытаря, дай только покаяться. Все, Бог прощает. Дает доступ, потому что они говорили, что вот, ты слишком сильно нас обидел, не ходи даже к Господу, Бог тебя не простит. Кто вы такие, чтобы говорить, за что Бог простит, за что не простит? Вот о чем говорит Иисус. Угу. В Израиле такая ситуация сложилась, что фарисеи, книжники, саддукеи, есеи, хасиды, они начинают говорить, так, это слишком, о, как они обидели нас, пошли вон отсюда из храма, не смейте тут даже появляться и не молитесь даже. С самарянами не общайтесь, язычников сюда не пускать. Вы кто такие? Что за кастовое общество? Вот о чем проблема. Они отсеяли, своей праведностью отсеяли остальных. Нет, вы праведностью, еще раз, праведность нельзя никуда деть. Праведностью привлекайте остальных. Все то же самое, только привлекайте. Не отсеивайте, привлекайте. Вот в чего не хватало фарисеям. Поэтому Иисус говорит, вот когда они учат о праведности, аминь, слушайте все эту праведность, повторите эту праведность. Но другим тоже расскажите, ручку протяните, помогите. Вы осла-то вытягиваете, да, из ямы, овечку вытягиваете, вы человека тоже вытянете из ямы, не добивайте его. Не называйте самарян псами, мытарей не шельмуйте, дайте им возможность покаяться. Вот что культивирует Иисус. Это, ну, более спасительно. Поэтому сегодня наша задача не только вооружаться молитвой мытаря. Вот побили себя в грудь, и вернулись обратно в свои 6 дней рабочих недели оставаться мытарями. А сегодня в дешевом христианстве такое практикуется, к сожалению. Люди в субботу, или там, если у них свой другой какой-то день для почтения, изображают из себя кающихся, говорят, какой великий Господь, как Он сильно прощает, и рассчитывают, что через неделю они придут, и опять их Бог будет прощать те же самые грехи.
1: Ну, может быть, даже не изображают, может быть, они искренне...
0: Если человек просто просит прощения, но не занимается исправлением жизни, не призывает Бога на исправление и не принимает кардинального решения со словами «я им, дом мой, будем служить Господу», или «я отрекаюсь от своих прежних дел», или «я бросаю неправильное занятие», то грош цена такому покаянию. Покаяние имеет только силу, когда ты ненавидишь грех и отвращаешься от греха, потому что Бог
1: то
0: его
1: есть,
0: ненавидит.
1: Вообще говоря, вот тот самый мытарь пошел оправданным только на одном условии, что он перестает быть...
0: Это уже другая история. Для этого есть другие сюжеты Писания. Ну, да. Во-первых, это была не реальная история, а притча. Иисус просто показал какой-то фрагмент. Не надо пытаться дописывать эту историю вместо Христа.
1: Да нет, я на самом деле чисто...
0: И вы правильно, вы берете только фрагмент. А есть истории, когда Иисус прямым текстом обращается и говорит конкретной женщине, иди и впредь не греши. Не просто прощение, он уже помиловал, он так сказал, что ее никто сейчас не побьет. Все, но иди и впредь не греши. А другому расслабленному Иисус говорит, иди, но не повторяй того, что было с тобой, чтобы опять вот не вернуться на круги своя. То есть вот эта расслабленность, которая была у него 38 лет, была из-за грехов. Не греши, чтобы не случилось с тобой еще даже хуже. Иисус просит и желает исправления жизни, он готов помогать в этом исправлении жизни. Вот сегодня нам нужно определить себя, я в каком состоянии нахожусь. Есть люди, которые действительно уже воцерковились, которые в завете с Богом, читают Библию постоянно и так далее. Продолжайте. Но есть люди, которые только начинают путь и еще не сделали никаких кардинальных изменений. Не вооружайтесь примером мытаря. Вы можете поступить, как в Писании есть предостережение, «Пес возвращается в блевотину свою». Не нравится, но, к сожалению, так. Я пришел, Бог меня помиловал, Он же добрый Бог, Он меня всегда готов простить. И я, мы все равно грешные. Я все равно вот 6 дней грешу. Ну, я как бы не хочу, я бедный, но Бог милует. И вот эта дешевая благодать сегодня тиражируется. Вместо того, чтобы практиковать добродетели, которые требуют больших усилий. Ну, представьте, фарисею, ему надо быть набожным и верным сколько дней в неделю?
1: Семь.
0: Семь дней в неделю. Потому что он фарисей, он отделенный, он почитается в обществе как человек, который не позволяет себе многих пороков. Это же труд, это же усилие. Сегодня не хватает такой практики благочестивой. Единственное, что этот фарисей может на этом споткнуться и сказать, ой, я такой благочестивый, что мне Христос даже не нужен. Так тоже бывает, друзья, тоже. Но сегодня мир погрязает больше в пороках. Поэтому рассуждение о фарисеях сегодня учит нас, давайте научимся у фарисеев. Чему? Быть преданными Богу, отделяться от скверны, любить справедливость, угу. Не обманывать, не наживаться на других, как делали мытари или саддукеи, там, опять же, огромное количество действий, которые они совершали. Ну, вот то, что упоминал фарисей, давал десятину со всего там. Это значит, что человек считает, и он пытается в любом аспекте угодить Богу. То есть я не хочу обидеть Бога, даже вот с тмина или аниса хочу отдать Богу десятину. Неужели это плохо? В мелочах даже Бога почтить. Они так сказать, да, Господь не считает. Как не считает? Господь сказал, десятая часть от всего, что я тебе дам. Сказал же так Господь? И фарисей говорит, Господи, я хочу каждое твое слово исполнить. Неужели это неприятно Богу? Мы не должны вот за счет одних каких-то слабостей взять и очернять все другие. Или за счет каких-то добродетелей вот, все начинать обелять. Надо уметь разделять многие вещи. Вот справедливость в отношении к фарисеям позволит и нам сегодня сбалансировать свою позицию жизненную, выстроить более качественную духовную жизнь.
1: Ну, то есть, вот давайте подведем итог. Какие плюсы у фарисеев? Во-первых, есть эталон понимания
0: закона,
1: понимание воли Божьей в значительной степени.
0: Конечно.
1: Есть упорное благочестие, ну, вот такое слово, упорная, скрупулезная, благочестивая жизнь каждый день.
0: И желание молиться Богу,
1: благодарить Его.
0: Я думаю, что можно найти намного больше здесь плюсов. Для этого и Библия написана. Искать для себя достойные примеры.
1: Спасибо большое, Павел. Дорогие друзья, давайте открывать Священное Писание для того, чтобы найти в них примеры для подражания, положительные примеры, на которых мы сможем учиться. Всего доброго, до свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Владимир Соловьев. «В стране морозных вьюг». Читает Николай Гузов. Музыкальное сопровождение Вячеслав Захаров.
2: В стране морозных вьюг, среди седых туманов, явилась ты на свет, и бедное дитя меж двух враждебных станов тебе приюта нет. Но не смутят тебя воинственные клики, звон лат и стук мечей, в раздумье ты стоишь, слушаешь великий завет минувших дней. Как древний вышний Бог избраннику еврею открыться обещал, и Бога своего молитвы пламенея пророк в пустыне ждал. Вот грохот под землей, и гул прошел далеко, и меркнет солнце свет, и дрогнула земля, и страх объял пророка. Но в страхе Бога нет. И следом шумный вихрь, и бурное дыхание, и рокот в вышине, и с ним великий огонь, как молнии сверканье. Но Бога нет в окне. И смолкло все. Укрощено смятение. Пророк недаром ждал. Вот веет тонкий хлад, и в тайном дуновенье он Бога угадал.
1: Стихотворение Владимира Соловьева «В стране морозных вьюг» читал Николай Гузов.
3: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
4: Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Очень сложная книга, очень, очень сложная образность прежде всего.
1: В этой программе жанр апокалипсиса, символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения.
5: В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом.
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
5: И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа». Апокалипсис. Это греческое слово, которое означает «откровение». Вот, собственно, по этим первым словам книги «Откровения» и называется весь этот жанр.
3: Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света, описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила «Откровения» представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе как пазл. И прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: Книга Откровения – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа и об Иисусе Христе.
1: Книга Откровения была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием Откровение призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель.
4: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят.
1: Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.
4: И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Жанр Откровения, он отличается от пророчества, несмотря на то, что у них общие корни, по-видимому. Они отличаются прежде всего тем, что Откровение, ну, так скажем, более прямолинейно. Вот когда мы читаем библейское пророчество, мы часто видим условность. Пророк говорит, если ты будешь делать так-то и так-то, то будет тебе то-то и то-то. Если будешь соблюдать заповеди, то будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца, суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует.
1: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.
4: Откровение, как и вся Библия, это книга насущная для всякого времени, подходящая, для всякого времени актуальная. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь — это то, что вместе. То же самое с Евангелиями. Смотрите. Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно, потому что эти четыре иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг другу. Но цифра 4 не случайна. 4 — это всеохватность. Как север, юг, запад и восток охватывают весь горизонт, все пространство физическое, так 4 Евангелия охватывают личность Христа. Поэтому 4 — это больше, чем просто 4. И 7 — это не 7, а 7 — это все.
5: Книга крайне поздно попала в канон, потому что ее сложно было понимать. Это, во-первых. Во-вторых, она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги — это зло. Земная власть действует как инструмент дьяволу. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора.
1: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?
5: И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичен. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? как мы должны интерпретировать все это, да?
6: Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия, но Бог ее замыслил, и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий.
5: Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты.
6: Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения — это, по сути, отсылки к Ветхому Завету.
4: Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля. Если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн.
7: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть».
5: Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать.
4: 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Этот стих является, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту, передает 27 глава книги пророка Исаии, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии.
6: Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они, смысл буквально не переносится. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову. Или собрать несколько голов воедино и присовокупить к какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения — это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы. Как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии.
5: Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима по человеческим языком, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам, Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо.
6: Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. Чуть раньше, 17.3, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Жена одета в багряницу порфиру. Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюррос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление, есть нить образов, представленных белым цветом, и мы можем визуализировать их как белое, и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, подходим к толкованию второго коня, а здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы.
5: В истории толкования этой книги мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, да? А потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга Откровения неверна? Или мы опять не так поняли? Я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню имя, точно, кто это был, он говорил, всего будет 10 искушений, 9 уже пройдено. 10-е – это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам и начал надвигаться на христианский мир, христиане не понимают, что с этим делать, они приняли ислам за Антихриста. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой.
4: Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие, потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом, хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть.
7: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
5: В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком миф-поэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не было и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке. Описано вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафору мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. Да, то есть вот соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней, кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысяч лет как один день, да, и это некоторый, это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги, традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое.
4: Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем, и несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге «Откровение», показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе, и закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. Вот это Евангелие книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы,

живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко —

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Нет более семейного праздника, чем наступление Нового года. Я думаю, с этим утверждением согласятся большинство семей. Именно в новогодние зимние дни в семью приезжают гости – бабушки и дедушки, родственники или дети-студенты, у которых начались зимние каникулы. Поэтому за праздничным столом наверняка соберутся представители всех поколений, как говорится, от малого до старого. Я не стану обременять вас рецептами новогодних блюд. Этому и так посвящены рубрики всех предновогодних программ, журналов и газет. Я поделюсь с вами секретом, как сделать этот вечер в семье интересным, никого не утомить и самим не утомиться. Еще в самом начале вечера, на этапе его подготовки, возникает проблема, чем занять детей. Ведь мы, мамы, в эти часы заняты на кухне. Погода не всегда позволяет отпустить детей погулять, тем более темнеет зимой рано, и на душе как-то спокойнее, когда они дома. Предлагаю вам организовать для юных непосед игру, которой они могут заниматься самостоятельно, причем не один час. Хотите знать, что это? Это сугробы. Дети, как известно, обожают кувыркаться и лазать по сугробам. Но как организовать их дома? Это возможно. Только надо заранее приобрести много-много марли или использовать отслужившее свой срок белое постельное белье, скатерти. Из обилия белой ткани изготовьте большие мешки, но вход в них оставьте маленьким. Таким приемом пользуется при шитье пододеяльников, оставив с одной стороны не до конца застроченный шов. Мешки должны быть достаточно большими, примерно как два одеяла, а если хотите, и больше. Внутри каждого мешка положите мягкие вещи, например, диванные подушки, старые одеяла, куртки, пуховики, гигантские мягкие игрушки. Внутри каждого мешка может быть 3-4 вещи, они должны там свободно размещаться. У вас получится бесформенная белая масса. Мешки разложите в детской комнате, на полу, диване, кровати. Мешков должно быть столько, чтобы они покрывали достаточно большую поверхность комнаты, а лучше всю. Проследите, чтобы под мешки не попали мелкие твердые предметы, иначе кувыркание в сугробе может быть болезненным для детей. Мягкие белые неровности, образовавшиеся в мешках из одеял, подушек, одежды, очень напоминают сугробы, только не такие холодные. Дети с удовольствием прыгают и бегают по ним, кувыркаются, строят домики и крепости. Перед тем, как начать игру, попросите детей снять обувь. Поверьте, что благодаря сооружению таких сугробов вам обеспечено спокойное время для приготовления праздничного стола. Кстати, после использования мешки можно снять и сохранить до следующего Нового года, потому что такая игра нравится детям в течение не одного года. А может быть, наблюдая за их игрой, и вы позволите себе плюхнуться в сугроб, прилечь на минутку? Будьте готовы и к тому, что младшие дети могут уснуть в сугробах, если игра затянется. Но вот подготовка и кухонные хлопоты позади. Стол накрыт, и мы надеваем лучшие наряды. Все в радостном предвкушении собрались за столом. Как хочется в эти часы вспомнить что-то особенное из уходящего года, что-то такое трогательное, прекрасное, и запечатлеть это для будущего. Тогда самое время открыть семейную книгу рекордов Гиннесса. И если у вас такой пока нет, очень советую завести. Для этого купите обычный альбом для рисования, только достаточно большого размера. На его обложке так и укажите. Книга рекордов Гиннесса семьи Ивановых, ну или Петровых-Сидоровых. Дальше открываем альбом и на каждой страничке пишем сверху заглавие. Ну, к примеру, такое. «Лучшая книга 2007 года» на верхней части. На следующей страничке, например, «Лучший художественный фильм». Далее «Самая запоминающаяся поездка» и так далее в течение всего альбома. Тут могут быть и лучшие блюда, и самый приятный праздник, и самый запомнившийся сюрприз. Мы, как люди верующие, включили в нашу книгу такие заголовки, как «Лучшая проповедь», «Самое запоминающееся богослужение», «Самая интересная библейская тема». Подпишите таким образом каждую страничку альбома.
0: Мамины секреты.
1: В новогодний вечер объявите всем присутствующим, что каждому предоставляется возможность сделать историческую запись в семейную книгу рекордов. Пусть каждый член семьи, умеющий писать, внесет свой вклад в максимальное число страниц. Не забудьте обратить внимание, что это должны быть рекорды только уходящего года. То есть на страничке «Лучшая поездка» нельзя указывать поездку, состоявшуюся в позапрошлом или других годах. Писать нужно экономно, ведь эту книгу вы станете заполнять и в следующий год, и в позаследующий. Может, ее прочтут и дети ваших детей. А пока вернемся за праздничный стол. Каждый сделал запись, а теперь наступает волнующий момент. Все записанное во всеуслышание зачитывается главой семьи. Понятно, что у разных людей разные мнения, поэтому в главе «Лучшая книга» могут быть записаны разные произведения. Нужно огласить их все, а может, один и тот же фильм очень понравился нескольким членам семьи. И тогда на страничке могут быть несколько одинаковых записей. Это не возбраняется. Главное, чтобы каждый член вашей семьи сделал одну запись на каждой страничке. Поверьте, такое зачитывание становится всеобщим приятным воспоминанием о лучших моментах уходящего года, а также раскрывает интересы членов вашей семьи. Мама запомнит, что ее вареники с вишней были написаны дочкой лучшим блюдом года, а папа учтет, что все члены семьи лучшей поездкой назвали поход в горы. Да и вообще, с помощью записи в этой книге вы узнаете много полезного о вкусах своих домочадцев. Заканчивается год, и ненужными становятся старые отрывные календари. Не спешите избавляться от них. Давайте с их помощью весело проведем время. Игры с календарями – это также сугубо новогодняя традиция. Вам понадобится корзиночка, платок, который вы будете накрывать, и прошлогодний отрывной календарь. Вам понадобятся листочки календаря, и чтобы вырвать их из календаря, устройте веселые соревнования среди детей. Кто за минуту вырвет больше листочков? При этом предупредите, что отрывать нужно достаточно аккуратно, чтобы не повредить число и месяц. Поблагодарите того, кто победил, и приступайте непосредственно к игре. Эта забава называется «Снеговик». Отберите для игры только листки с зимними месяцами, например, январь, декабрь, и добавьте к ним 20 листков лета, скажем, июля. Поместите календарные листочки в корзину и тщательно их перемешайте. У нас здесь получится такая своеобразная мешанина из листочков разных месяцев. Затем накройте верх корзинки платком. Это нужно для того, чтобы не было видно, какие листочки там лежат. Играющие становятся в круг возле корзинки. Они снеговики, которых только что вылепили, и поэтому стоят ровно. Снеговики по очереди вытаскивают по одному листочку и вслух читают его. Например, 18 января. Следующий достает и читает 19 января. Пока попадаются зимние денечки, все нормально. Но вот кому-то достался летний день, например, 6 июля. Этот снеговик должен склонить голову на бок, будто он начал таять. И в таком положении он продолжает игру. Попался еще один летний листок. Теперь снеговик растаял сильнее и осел на стул. Но и сидя на стуле, с головой склоненной на бок, он продолжает игру. Если попадется третий летний лист, снеговик садится на корточки. Ну а если не повезет, он должен сказать «я растаял» и выйти из игры. Выглядит это забавно. Игроки-снеговики, один слегка присевший, другой на корточках, кто-то только голову склонил. А кому повезет, будет стоять ровно. Побеждает последний не растаявший снеговик или тот, кто лучше всех сохранился. Эта игра хороша тем, что в нее могут играть и дети, едва научившиеся читать и считать, и взрослые, и молодежь. И последнее. Иногда погода преподносит нам сюрпризы, и в новогоднюю ночь может идти дождь. Как порадоваться игре в снежки? Очень просто. Скомкайте лист белой тонкой бумаги, и снежок готов. Заготовьте их побольше и позвольте детям поиграть в них хотя бы несколько минут прямо в комнате, и вы получите столько же шума и радости, как при игре в настоящие снежки. Как видим, снежные игры могут состояться и в тепле квартир. Счастливого Нового года вам и вашим детям, и семейного счастья. До свидания.
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка, в 5 главе, мы читаем историю еще об одном исцелении, но особенного человека. Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов, или из могил, да, человек, одержимый нечистым духом. Но этот человек был особенный. Он имел жилище в гробах, третий текст, и никто не мог его взять даже цепями, связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами, цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, мы читаем, побежал и поклонился ему, и, скричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Но Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Да? И мы здесь сделаем небольшую остановочку и попробуем прокомментировать некоторые моменты. Интересно, что когда этот человек увидел Иисуса издалека, в шестом тексте мы читаем, увидев Иисуса издалека, побежал и поклонился ему. Удивительно, потому что внешне это кажется так, что человек пришел и поклоняется Христу. Христу пришел и поклоняется Богу. Но на самом деле он поклоняется Богу под влиянием бесов. Это поклонение бесов в человеке. Удивительно, да? А далее написано, что, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». То есть дьявол, обращаясь к Богу, к Христу фактически, он заклинает его Богом не мучить его. Тоже страшные вещи. Дьявол или бесы, находящиеся в человеке, они могут прибегать к Божьему имени, манипулируя Божьим именем для того, чтобы что-то для себя просить. И тем более же люди. Наверное, да. Наверное, неоднократно вы встречались и с людьми, которые обращаются к имени Божьему, заклинают именем Божьим для того, чтобы что-то от вас получить. Мы видим, что здесь Христос не принимает поклонения бесов в человеке и говорит: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны. Паслось же там, при горе, большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Далее интересно развивается эта история, что происходит диалог между Христом и бесами. Удивительно, но почему, хоть небольшой, но диалог, почему Христос пытается поддержать этот диалог, как кажется, или почему он вообще вступает в этот диалог? Потому что обычно ни с террористами, ни с бесами в диалог не вступаешь, да? Но это, наверное, не просто вопрос сочувствия. Это не просто вопрос сочувствия. Скорее всего, эта история говорит нам о том, что бесы кое-на что претендуют здесь, в этой земле. И мы, читая эту историю, понимаем, на что они претендуют. Они претендуют на людей, во-первых, на людей, в которых они вселяются. И они претендуют на землю, потому что здесь бесы просят не высылать их из этой земли. Да, Христос повелел им выйти из бесноватого, но они просят: разреши нам остаться здесь. Бесы претендуют на людей и претендуют на землю, в которой мы с вами живем. Это та реалия, в которой мы находимся. Это та реалия великой борьбы между Богом и дьяволом. Друзья, просто хочется в завершении сказать, что да, бесы будут на этой земле до второго пришествия Иисуса Христа. Но обетование этой истории заключается в том, что Бог – это тот, кто изгоняет бесов из жизни людей. Бог – изгоняющий бесов. Поэтому нам крайне необходимо держаться за Его руку и прибегать к Его помощи, потому что только Он может их победить.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Всегда радуйтесь!
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
2: А я люблю капибару.
3: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
2: А сколько животных живет на Земле?
4: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
3: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
5: Ого!
4: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
3: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
2: Наверное, Бог.
1: Это сделал Бог.
4: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
6: И что, всем этим миллионам он дал имя?
3: Да.
6: Один человек?
3: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
2: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
3: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару, Каналвару, Калавару?
2: Капибару.
3: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
2: Его звали Адам?
4: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
6: А почему из глины?
4: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
6: Это как?
3: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
4: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
3: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
6: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
2: Он, наверное, устал.
3: Адам загрустил потому, что был один.
4: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
5: Нет!
1: Я без мамы не хочу!
3: Все животные и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами. А подобного Адаму на Земле не было.
4: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
2: Она ему приснилась?
4: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
2: Когда он спал.
4: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
7: Адам, просыпайся.
4: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул. Наконец-то! Она такая же, как и я!
1: А что сказала Ева?
7: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
4: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
4: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
3: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». И сегодня у нас в гостях священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Здравствуйте.
7: Тема нашей сегодняшней программы – манипуляции. То есть это некое явление, очень распространенное в окружающем нас мире. Ну, достаточно столкнуться с какой-нибудь рекламой, и совершенно понятно, что то, что в этой рекламе говорится, достаточно редко логически связано с тем ответом, который ожидается от человека, который эту рекламу смотрит. Да. Манипуляции достаточно частые, ну, наверное, сопровождающие нас все время явления. Мы, ну, кто-то их боится, ну, чтобы его сознанием кто-то не мог манипулировать. Вот, кто-то этим, наоборот, пользуется активно. И, собственно, давайте поговорим о манипуляциях в религиозной жизни. То есть насколько вообще это распространено и насколько это опасно.
8: Да, просто возьмем сейчас в дополнение к нашим рассуждениям определение манипуляции. Это вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характера поведения, которое он от них ожидает. Определение сложное, но необходимо более, так сказать, к конкретике приходить, чтобы вот конкретные сюжеты прям использовать. Давайте возьмем один пример из древности, когда верующие люди попытались управлять Богом. И насколько была успешна их манипуляция. Это история из древнего Израиля. Первая книга Царств, глава 4, рассказывает о том, что пошли израильтяне против филистимлян на войну. И поначалу не было успеха, проиграли. Потом созрела идея вспомнить былое, что когда завоевывался Ханаан, то ковчег был среди народа. Ну, допустим, при завоевании Иерихона или при переходе через Иордан. Первый был ковчег. И вот народ послал в Силом, взяли ковчег Завета, и при ковчеге были два самых приближенных к нему служителя. Это Офни и Финиес, первосвященники, сыновья судьи Израиля Илии. И вот они такие воодушевленные, закричали, все, Бог с нами. Почему? Ковчег принесли. Пошли на войну и так сильно проиграли, что просто дикое поражение было, и Офни и Финиес погибли. А Илья от этой вести тоже упал, сломал хребет. То есть для Израиля было страшное потрясение. Но в чем вообще в целом ситуация? Люди, будучи нечестивыми или неправильно поступающими в тот момент, посчитали, что если они возьмут святыню, о которой Господь сказал, что он будет обитать с этой святыней или на этой святыне, пытаются управлять Богом. И они говорят, мы возьмем ковчег, и тогда он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Они говорят о Боге. Берут предмет, но говорят о Боге. Знаете, в чем манипуляция? Они не обращаются к Богу, они не делают что-то, чтобы угодить Богу. Мы читаем чуть ранее, они делали все, чтобы Богу не угодить. А именно вот этот Офни и Финиес, два человечка, творили нечто дико просто недопустимое при совершении служения вот в этой самой скинии, где был ковчег. Они брали, что хотели, из жертвы. Они спали с женщинами, которые приходили в скинию поклоняться. То есть, ну, дикий беспредел они совершают, но при этом мы сейчас возьмем ковчег, и Господь с нами пойдет. Послушайте, Господь вас уже оставил ранее, еще до этой битвы, потому что такое служение он не принимает. Мы читаем, что люди отвращались от поклонения Господу в скинии. Господь уже не может в такой среде царствовать, управлять и быть прославлен. А они пытаются манипулировать. Конечно, в истории в этой мы можем увидеть всей динамике, что Господь на самом-таки деле был с этим ковчегом. Об этом рассказывает дальнейшая история, как ковчег попал к филистимлянам, как ковчег был спасен чудесным образом без участия самих евреев. Просто силою Божией, проявлением его могущества и так далее. Значит, ковчег был под благословением Божьим, Господь там был, но он не был среди народа. Получается, манипуляция не сработала.
7: Скажем так, он не был за народ.
8: Ну, или так. Да. То есть, если народ сам не посвящен Богу, народ отвращен от поклонения, то просто управлять святынями нельзя. Это важный тезис сегодня. Сегодня тоже есть святыни. Святыня – это молитва. Святыня – это святое причастие. Это Слово Божье. И брать вот эти вещи и использовать их для достижения своих целей, заставляя Бога при этом как бы участвовать и благословлять, нельзя.
7: Ну, есть известный, кстати говоря, известная практика. В Слове Божьем есть большое количество Божьих обещаний.
8: Да, обетований.
7: То есть я пойду с тобой, я тебя сохраню, я тебя исцелю. Ну, я просто, как сказать, перечисляю возможные благословения этих обещаний Божьих, которые он дает, ну, где-то особым образом, то есть конкретным людям, а где-то это универсальные такие вот обещания, по сути, любому человеку, который захочет быть с Богом в отношениях.
8: Вот ключевое слово – захочет быть с Богом в отношениях. Обетования даются не просто так, как вот по щучьему велению или разбросанные там с неба подарки. Нет. Бог дает обещание или обетование в рамках завета. Если вдруг человек подходит к Священному Писанию и говорит: «О, я сейчас буду гадать, что мне скажет Господь, и пусть Он мне это даст, и я это буду просить», то это манипуляция. Маленький пример. Один человек приходит к пастору, ну, так недавно стал ходить в церковь, и говорит: «Я все, вашего Бога не верю, не работает это, ни молитва не работает, и все это фикция». Почему? Вот я взял, купил лотерейный билет, пришел домой, положил на стул, положил Библию, встал на колени, помолился, не выиграл лотерейный билет. Бог ваш не отвечает. Там же написано, что Господь все, что не попросите в молитве, все даст вам, Господь благословит и так далее.
7: Прямо исполнение анекдота.
8: Ну да.
7: Ну, был такой анекдот, когда человек молится о том, чтобы выиграть в лотерею,
8: это
7: в конце концов достучался, и ему ответ: «Ну, ты хотя бы билет купи».
8: Но либо купил. Так, да. Но вот это реальный случай. Человек так вот проверил Бога. Типа, я сейчас буду тобой манипулировать. Почему? Я же твое слово взял. Я вот проповедь в церкви послушал, я помолился. И будь добр, сделай мне.
7: Есть обещание. Ты есть обещал, обещание. Давай.
8: Да, это, ну, глупо выглядит. Но, знаете, некоторые люди, да не некоторые, в масштабах планеты очень много глупостей делаются с серьезным лицом, правда? Поэтому нельзя вот так манипулировать. Если ты читаешь Слово Божие, наверное, ты должен воспринять не только Божьи обетования, но и Божьи требования. А Господь говорит: «Я Господь, я знаю, что свято, будьте послушны моим заповедям, уставам, повелениям». И не раз это требует. И опять же, не требует, потому что ему это выгодно, потому что, говорит, это в этом ваша защита, это заповеди будут вас охранять, вы будете счастливыми. То есть Бог, опять же, строит отношения.
7: Ну, наверное, даже находясь в этих отношениях, то есть когда человек полностью вот, ну, старается исполнить слова Божьи, вряд ли, наверное, имеет смысл покупать лотерейные билеты и просить о том, чтобы Бог...
8: Конечно, здесь уже здравый смысл и заповедь «не укради». Если ты рассчитываешь выиграть в лотерее, это значит, ты кого-то будешь обкрадывать просто путем лотереи. Кто-то же скинулся на это. Надо логику немножко включать, ну, да, и не изображать из себя таких простачков. Пусть Господь мне таким необычным путем подарит денежку. Это глупо. То есть нельзя вот такие вещи связывать с христианством. Это язычество и поклонение богине удачи. Кстати, не желайте друг другу удачи, желайте успехов. Удача – это случай, это язычество. А успех – это труд и работа над собой, это усилие. Господь призывает именно к труду и усилиям. Но еще важный момент. О Слове Божьем, когда происходит манипуляция Божьим Словом, в адрес кого? То есть вот вы упомянули эти обетования, когда человек пытается Богом управлять. Ну, так же, как евреи в древности. А Слово Божье написано не для того, чтобы управлять самим Богом. Ну, хотя бы потому, что оно от него исходит. Нельзя возвращать. Ты же сказал, ты же обещал, будь добр. Мы находим в послании к евреям в главе 4, стих 12, такие слова. «Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Так вот, разделение души и духа, или душа и дух, составы и мозг, помышления и намерения сердечные, это описывает какое существо?
7: Ну, человека.
8: Очевидно. Человека. Слово Божие, оно на нас воздействует, а не мы на Божье Слово. Вот это принципиальный момент. В связи с этим, вот те святыни, о которых мы упомянули, которыми иногда люди пользуются как манипуляцией, их важно правильно использовать, правильно адресовать. Ну, некоторые примеры. Если ты хочешь посплетничать, но чтобы при этом не было осуждения, назови это молитвенной просьбой. Ты знаете, вы знаете...
7: Собрать людей.
8: Собрать людей. Давайте я вам расскажу, какая молитвенная нужда у нашей сестрички. А что? А вот это. Давайте за нее молиться. Почему? А вот это. Давайте рассказывать, какие проблемы у человека в виде чего. Это молитвенная нужда. Мы сейчас молиться об этом будем. Я один раз наблюдал другую картину, когда тоже молитва использовалась для того, чтобы обличить. Какой-то конфликтной ситуации, человек ведет себя неподобающе, собираются люди, начинают общаться. Давайте поговорим. Разговор там бесполезный, потому что человек неадекватный. Давайте в конце помолимся. И дают возможность помолиться вот этому неадекватному человеку. И она в молитве начинает чехвостить тех, кто пытался ей как-то вразумление какое-то дать. В итоге с этой молитвы несколько человек выбежали в слезах. Страшное явление. Страшно, потому что человек берет, обращаясь к святому имени Божьему, в котором спасение, и говорит: «Господи, ты вот эту сестру благоразумную там, или неблагоразумную», и начинает учить. Но это дикий бред просто, ситуация такая. Бред. Нельзя так бить людей молитвой. Это страшное явление. Хочешь вразумить, лично пообщайся, либо иди сам молись, постись за человека. Но не надо вот так вразумлять, понимаете? Это невероятно. Мы же не любим, когда нами манипулируют.
7: Не, ну вообще в данном случае
8: просто... Терпеть это не надо.
7: Просто если мы воспринимаем, что молитва – это есть обращение все-таки к Богу, то как может в этом обращении быть обращение или попытка воздействия на присутствующего здесь человека?
8: Послушайте, чудные дела твои, Господи, а дела детей твоих еще чуднее. Вот так и происходит, что люди по вдохновению... понятно, какого существа, лукавого, могут самые святые вещи брать и извращать. Допустим, ленивый человек, он может сказать так: «Я 6 дней работаю, ну, где-то там номинально, а 7-й не надо меня заставлять ничего делать, я хочу отдыхать. Я никуда ни в церковь не пойду, и не помогать никому, у меня день покоя».
7: Я не просто хочу, заповедь есть.
8: Вот! Да. Я ничего не делаю, почему заповедь есть? Стоп. Во-первых, Иисус Христос в субботу многое что делал. Называется это «делать добро». И призвал: в субботы можно делать добро. Если ты в субботу есть возможность, не делаешь добро и оправдываешься, ты просто лентяй и скупердяй, потому что не хочешь ничем поделиться. Ну, логично же. Угу. Но ты манипулируешь. Нет, я по заповеди. Или надо поделиться или там послужить кому-то. А что, я своих детей брошу? У меня что там... поросятки, у меня мои дети, я вот для детей. Понятно, что для детей. Ты их любишь, ты молодец, ты их не бросишь, но поделись, послужи кому-то еще. Тебя Господь призвал в церковь не чтобы ты своих детей обеспечивал и облизывал их. Ты за другими людьми попереживай, послужи. Ну, мне Господь же сказал, лучше печься о домашних своих. Так никто это тебя не просит отдать их в детский дом или выкинуть на улицу. Тебе говорят: сейчас вот один раз там услужи, поделись, пожертвуй что-то. Это же не слово. Я о домашних должен печься, не рассказывайте мне. И вот таких манипуляций, их, к сожалению, приходится встречать и в религиозной жизни. Поэтому хотел бы обратиться к нашим зрителям, друзья, и не позвольте себе вот такого обмана, который, к сожалению, может прийти даже в религиозную жизнь. Потому что дьявол прежде всего будет ополчаться на верующих людей. И дьявол, помните, ко Христу с чем пришел? Со Словом Божьим. и призывал Иисуса манипулировать Богом словами. А что, вот разве не сказано, ангелам своим заповедуют о тебе охранять на путях твоих? Бросься с крыла храма, бросься. Ну, там же написано. В смысле? Написано «не искушай». Ты это не хочешь цитировать? Понимаете, какой баланс? Дьявол придет со Словом Божьим. Дьявол будет самые святые понятия и явления искажать.
7: Ну, то есть, можно ли вообще сказать, что любые манипуляции... Ну, а манипуляция — это когда достигается что-то другое.
8: Скрытая цель.
7: Да, скрытая какая-то цель. Что любые манипуляции, они инспирированы вот...
8: Лукавым. Смотрите, еще один пример, чтобы предметно было из христианской жизни. Два человека в Первоапостольской церкви решают совершить одно действие, красиво выглядящее, чтобы поднять свой имидж. Почему? Ну, все так делают. Люди берут, продают имение, там, приносят деньги, к ногам апостолов кладут, эти деньги распределяются, покупается пропитание, разделяется и так далее. Два человека, Анания и Сапфира, семейная пара, решают сделать то же самое. И вместо того, чтобы принести всю сумму, они приносят часть, то есть они продают, совершают такое же действие, как все, но при этом, а давай-ка мы часть этого имения, там, денежку, себе отложим. То есть и в церкви мы изобразим из себя жертвующих. А если в церковь не сработает, у нас тут загашка есть. Петр говорит, вы за какую цену продали? Вот за столько-то. Погодите, это вообще ваши деньги, вас никто не заставлял. Мы не собирали, вот, не заставляли всех это делать. Вы могли продать, сказать, у нас вот продали, 50% отложили себе на черный день, там, на детишкам и так далее, а это принесли вот... Никаких вопросов при честности. Но при манипуляции, серьезный вопрос, Анания и Сапфира пали жертвами вот этого обмана. Они умерли. Поэтому сегодня этот риск попасть вот в такую манипуляцию, он есть у любого человека. Анания и Сапфира не какие-то там с улицы бомжи, это христиане.
7: Но если честно, сегодня люди не падают замертво тогда, когда используют манипуляции.
8: Слава Богу, да?
7: Я не уверен, что слава Богу.
8: Слава Богу.
7: Если бы падали...
8: А если бы мы упали? А если бы мы себе позволим?
7: Может быть.
8: Вот я бы не хотел. Пусть Господь милует и их, и меня, если я вдруг согрешу. Чувствуете? Бог... Понятно, что Бог терпит, и мы можем пострадать, но лучше уж пострадать как праведные, чем... как неправедные. Давайте просто помнить, Бог нас любит. И в своей любви Он хочет нас просто осветить, облагородить, сделать чистыми, честными и достойными.
7: Ну, и поэтому не стоит пытаться манипулировать тем, кто нас любит.
8: Аминь.
7: Спасибо большое, Павел. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами на протяжении этой программы. Желаем вам всяческих благ и ожидаем новой встречи с вами. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Хочу все и сразу. О каком блюде так можно сказать? Ну, конечно, о пицце. А если вы любите делать ее сами, то обладаете замечательным преимуществом, а именно положить туда то, что вам хочется. А вариантов может быть много.
1: Картофельная пицца. Тесто. 0,5 килограмма картофеля отварить в мундире. Очистить, натереть на мелкой терке. Добавить 0,5 стакана молока, 5 столовых ложек растительного масла, 1 столовую ложку сахарного песка, 1 чайную ложку соли, 2 стакана муки и замесить тесто. 5 луковиц нарезать кубиками и пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. Начинка первая. Капусту тонко нашинковать. 6 шампиньонов нарезать ломтиками. Пучок укропа мелко нарезать. Все соединить, посолить. Тщательно перемешать. Начинка вторая. 2 помидора нарезать кубиками. И 1 болгарский перец полукольцами. 1 соленый огурец нарезать ломтиками. Консервированная кукуруза 2 столовых ложки. Противень смазать растительным маслом. Распределить руками тесто, сделать небольшие бортики. Выложить пассеровку. Затем в шахматном порядке выложить 2 начинки. Сверху смазать сметаной. Посыпать натертым на мелкой терке сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 40-50 минут.
0: Лично для меня в этой пицце очевидны 2 очень ценных момента – хорошее тесто и обилие овощей в начинке. На этом все. Будьте здоровы, благополучны и счастливы. Готовьте вместе с нами. Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
0: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит». Мы продолжаем разговор о том, какие каналы оставлены Творцом для сообщения нам Его воли. И речь сегодня пойдет на тему «Бог говорит через обстоятельства». Бог говорит через обстоятельства. Есть в русском языке концепция, которая обозначается термином «провидение». Я напомню значение этого слова. Новый словарь русского языка говорит о том, что провидение – это действие высшей силы, верховного существа в мире. Философский словарь предлагает термин «провиденциализм». Это понимание истории как проявление воли внешних по отношению к процессу сил провидения Бога. И еще одно слово. Новый словарь русского языка – промысел. Промысел – это забота Бога о судьбе человека, провидение. То есть речь идет о концепции, согласно которой Бог влияет на историю и использует для достижения своих целей определенные обстоятельства. И вот через эти обстоятельства Бог говорит. Когда мы смотрим на то, как понималось провидение в разных религиозных направлениях, мы находим целый ряд глубоких, интересных и важных описаний. В частности, в Средневековье один из комментаторов Торы, Рамбам, в своей книге «Путеводитель заблудших» пишет: «Совершенно ясно, что всякое новое событие не может происходить без ближайшей причины, которая привела к этому происшествию. А у этой причины своя причина, и так далее, пока не дойдем до первой причины каждой вещи, то есть божественной воли и желания. И поэтому пророки иногда опускают промежуточные причины и приписывают это действие Богу, Творцу, и говорят, что Он, Всевышний, это сотворил. Знай, что те причины, которые приводят к тому, что происходит то, что происходит, вне зависимости от того, были ли эти причины, первое, сущностными природными факторами, второе, свободным выбором, или третье, случайностью, что все это пророки в своих книгах относят к Всевышнему, говоря, что Всевышний это сотворил, или повелел, или сказал». Вот такое понимание сути явлений в этом мире. В конечном итоге, был убежден Рамбам, все действия, все процессы, все явления отображают Божье желание и Божью волю. Бог в действиях, в явлениях, в обстоятельствах нашей жизни себя проявляет. Вот еще один комментарий. Комментарий Бааль Шем Това, предводителя одного из ярких духовных движений в истории религии. Например, как если бы некий царь повелел брать налог с горожан, и затем пришел казначей, чтобы взять налог, и начались в стране споры и ссоры, и началась также различная деятельность, сделки и торговля. Говорят, что царь произвел все эти действия, поскольку он был им причиной. Провидение есть такое понимание истории, при котором считается, что Бог действует в жизни сотворенной им земли. Бог говорит через обстоятельства. Бывало ли с вами такое, что вы встречаете человека, который, казалось бы, вдруг, ни с того ни с сего, заводит с вами разговор на ту тему, которая для вас очень остро стоит на повестке дня. И он говорит то, что вам нужно услышать, что вам очень сильно помогает принять правильное решение. А он, этот человек, даже и не догадывается о том, что для вас сейчас насущно. Или вам вдруг захотелось навести порядок в бумагах, и вы находите документ, который для вас представляет огромную ценность. Вы находите информацию, насущную для принятия решения на тот момент вашей жизни. Или, проезжая мимо, или проходя мимо какого-либо места, вы видите или слышите то, что представляет ясный ответ на ваш вопрос. Вот это примеры Божьего провидения. Часто те, кто говорят нам то или иное, или те образы, которые мы видим, или те обстоятельства, в которые мы попадаем, сами по себе могут казаться незначительными со стороны наблюдателя извне. Но для нас, и мы в этом глубоко убеждены, они представляют собой находку, эврику, и мы очень благодарны Всевышнему за то, что Он именно так расставил обстоятельства нашей жизни.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Каковы же параметры Божьего провидения? Как Бог именно говорит через обстоятельства? Первый параметр, первый принцип я называю принципом тупика. Это ситуация, когда человек именно заходит в тупик, когда ему кажется, что все двери закрыты, что дальше идти некуда, что впереди дорога заблокирована твердою, непреодолимою стеною. И вот когда он стоит в этом тупике, когда он размышляет, когда молится, когда думает, только постояв немножечко и начав ощущать безысходность, он вдруг начинает видеть, что в этой стене есть дверь. Принцип тупика заключается в том, что сначала закрываются одни двери, и даже иногда кажется, все двери закрываются, и лишь затем открываются другие. Посмотрим на примеры Священного Писания. Книга Исход, 15 глава, стихи с 22 по 25. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Вопрос. Неужели Господь не мог Моисею заранее сообщить и сказать, вот когда вы придете туда, там будет горькая вода, но поблизости растет дерево. Пожалуйста, позаботься заранее, срежь его, брось в воду, чтобы народ не страдал, чтобы не было ропота. Конечно, мог бы. Но таким образом не было бы опыта Бога откровения. Человек не почувствовал бы свою нужду в Боге. Он принимал бы все как есть, как должное, как необходимое, как само собой разумеющееся, как естественное. Бог вначале ставит человека в тупик, дает ему почувствовать нужду в своей мудрости, в своем откровении, в своей любви. И затем только открывает другие двери. Сказано, Бог это сделал для чего? Почему? Потому что испытывал свой народ. Посмотрим также в качестве еще одной иллюстрации этого очень важного принципа, принципа тупика, на третью книгу Царств, 17 главу. Третья книга Царств, 17 глава, стихи с 1 по 9. «И сказал Илия Фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Перед нами еще один пример формата реализации Божьего откровения в жизни человека. Бог сказал, «Ты будешь пить из потока, но вдруг поток высыхает». Бог не сообщает пророку заранее, что нужно будет потом идти в другое место. Он не говорит о том, что нужно будет готовиться переезжать. Бог дает возможность пророку почувствовать особую нужду в Божьем дополнительном откровении. И только после того, как вода высыхает, он говорит, «Теперь я тебя благословлю в другом месте». Вот еще один пример Священного Писания с этим же пророком Илией, который записан в 18 главе 3 книги Царств, в стихах с 41 по 46. «И сказал Илия Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими». И сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал, «Вот небольшое облачко поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди и скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от тучи от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль, и была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля. Вот еще одна ситуация, где пророку нужно было доверять Господу касательно того, что Бог пошлет дождь. Уже 3,5 года не было дождя. И пророк провозгласил Слово Божье Ахаву, а сам должен был с верою ждать Божьего исполнения своего Слова. Таким образом, Священное Писание, рассказывая о том, как Бог действует через обстоятельства, показывает нам очень важный принцип. Принцип тупика. Человек должен, встретив непреодолимые, казалось бы, трудности, остановиться, помолиться, обновить свою надежду на Господа и использовать это время для того, чтобы укрепиться верою в Божье Слово. Бог желает нас научить спокойствию, степенности, доверию в то время, когда, кажется, выхода нет.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Второй принцип, по которому осуществляется откровение Божьей воли через обстоятельства, можно назвать принципом действия. То есть вопрос заключается в следующем. Что делать, когда ты находишься в тупике? Что делать, когда, кажется, нет ясной воли Божьей. Посмотрим на несколько отрывочков из Священного Писания, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Книга «Исход», 14 глава, стихи с 9 по 16. «Исход», глава 14, стихи с 9 по 16. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившихся у моря при Пи-Гаферофе пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Перед нами еще один очень важный аспект того, как Бог открывает свою волю. Это принцип действия. Господь говорит: «Скажи народу, чтобы они шли». Вопрос: шли куда? Ответ: шли в воду. «Скажи, чтобы они шли, а я в это время сотворю чудо». То есть даже тогда, когда кажется идти некуда, даже тогда, когда кажется, что нет от Бога никакого откровения, и человек вроде бы как в тумане идет, он не знает точно, какой сделать следующий шаг, Бог учит продолжать доверять Ему, продолжать идти в том же направлении, в котором он вел до этого. Ибо человек не случайно именно здесь оказался, именно в этом месте. Бог его до этого вел. И продолжая идти в этом направлении, продолжая действовать верою, человек спустя очень короткое время обретет от Господа новое откровение, принцип действия. Даже когда нет ясности ситуации, можно продолжать идти Божьим путем. В книге «Деяния апостолов», в 16 главе, в стихах 6 по 10, мы находим еще один пример. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». Апостолы шли в одно место, Дух Святой не допускал, они шли в другое. Там не получалось, они шли в третье, но они не отказывались от своей миссии. Они знали, что это Господь их послал проповедовать, Господь послал их благовествовать. Принцип действия – это второй очень важный принцип касательно формата откровения Божьей воли. Многим хочется иметь ответы на все вопросы, знать волю Божью во всей полноте, во всех деталях, прежде чем они готовы начать действовать. Господь учит нас иному. Не сидите сложа руки. Веруя в то, что Бог вел вас до сего часа, находясь еще в процессе ожидания более полного откровения воли Божьей, действуйте уже сейчас. Дело в том, что часто воля Божья становится понятнее и яснее как раз-таки на основании опыта, после того, как человек с верою шел дальше.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Третье обстоятельство, которое открывает нам то, каким образом реализуется воля Божья в жизни человека через обстоятельства, заключается в следующем. Это принцип троекратного повторения. Открывая свою волю, Бог говорит несколько раз. Книга Иова, 33 глава, стихи 14, 29 и 30. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. У Бога есть определенный почерк в том, как Он открывает свою волю. И почерк этот заключается в том, что Он говорит 2-3 раза. Посмотрим на второе послание Коринфянам, 12 главу, стихи 7 по 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я, делает вывод апостол Павел, гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Исследуя, что Священное Писание говорит о том, как открывается воля Божья, мы находим три очень важных принципа, по которым можно отличить волю Божью. Первый – это принцип тупика. Бог очень часто оставляет нас на время, кажется, в тумане, без четкого, ясного видения следующего шага. Он учит нас таким образом доверять Ему. Он укрепляет нашу уверенность в том, что Он все-таки поведет дальше, но мы должны Ему доверять. Второй принцип – это принцип действия. Когда человеку не до конца все понятно, он не должен сидеть сложа руки, он должен продолжать с верою идти тем путем, который Бог для него ранее указал. И, наконец, третий принцип – это принцип троекратного повторения. Бог минимум трижды даст человеку откровение своей воли через обстоятельства, для того, чтобы тот уразумел, что это именно Господь его ведет. Есть еще один вопрос, который нам обязательно нужно обсудить сегодня в разговоре о том, как Бог открывает свою волю через обстоятельства. Это вопрос роли дьявола в процессе принятия решения. Мы находим в первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 17 и 18, следующий пример. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Священное Писание предостерегает о том, что сатана тоже действует в этом мире. Он тоже воздвигает препятствия. У него есть своя воля, у него есть свои планы. Если сравнить эти два эпизода, только что прочитанный, и тот, с которым мы знакомились ранее в книге «Деяния апостолов», где Дух Святой не допустил апостолов прийти в одно место, потом в другое место, и потом открыл место, куда нужно идти, появляется вопрос, если Дух Святой может чинить препятствия на пути, руководя обстоятельствами жизни, и дух зла, сатана, может делать то же самое, как знать, кто сейчас действует, как знать, чье сейчас препятствие, как знать, чья сейчас воля реализуется. Важно помнить, что дьявол на нашей планете имеет весьма высокий статус. В Евангелии от Луки в 4 главе, в стихах с 5 по 7 написано: «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Вопрос. Соглашался ли Иисус Христос с этими заявлениями дьявола? С заявлением о том, что власть на земле и над землей передана ему? Ответ – да. В иных местах Священного Писания, в Евангелии от Иоанна, Иисус Христос называет дьявола князем мира сего. Власть дьявола в действительности на земле – это реальность. Важно помнить потому, что обстоятельствами может управлять и дьявол. Это вновь подводит нас к серьезному вопросу. Как же различить, Бог ли действует или дьявол? Что делать? Священное Писание задает нам ряд вопросов, которые призваны обезопасить нас. Вопросы, которые обязательно нужно задать и иметь твердый, однозначный на них ответ, для того, чтобы быть уверенным в Божьем именно водительстве. Это следующие вопросы. Обрели ли вы опыт спасения в Боге? Родились ли вы свыше? Заключили ли завет с Господом? Исповедали ли грехи свои вслух? Исповедали ли веру свою в Бога вслух? Иными словами, устранили ли вы все препятствия для реализации воли Божьей в вашей жизни? Не даете ли вы места дьяволу? Не даете ли вы ему право действовать в вашей жизни, нарушая Божьи законы? Если человек в Боге, с Богом, и живет по Его воле, если он прошел путем опыта спасения и путем очищения и пребывает в процессе освящения, значит, тогда у Бога есть власть и право, и возможность осуществлять и реализовывать свою волю в его жизни. Потому будьте ближе к Богу, призывает Священное Писание. Постоянно проверяйте себя, вере ли вы, говоря словами апостола Павла. Постоянно сверяйте свой духовный камертон с Божьей мелодией истины. Бог говорит через обстоятельства, и мы можем ожидать откровения Его истины, Его голоса в нашей жизни сегодня.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: И по сей день этот человек по-прежнему вызывает огромный интерес и порождает множество вопросов. Одни считают его святым и пророком, другие – еретиком, третьи – просто обманщиком. Этому доминиканскому монаху удавалось не только приводить в священный трепет толпы верующих благодаря горячим проповедям, но и влиять на взгляды и поступки таких выдающихся людей, как Микеланджело, Боттичелли, Максим Грек. Он смог уберечь Флоренцию от грабежа и насилия французского короля Карла VIII. А потом, в городе, обязанном ему спасением, претерпел мученическую казнь.
1: Дело всей жизни. Джероламо Савонарола.
2: Джероламо Савонарола родился на севере Италии 21 сентября 1452 года. Его дед Микеле Савонарола был довольно известным врачом и убежденнейшим христианином, который строго следовал Божьим заповедям. С самого начала Микеле окружил внука необыкновенной заботой, что благотворно повлияло на развитие умственных и душевных качеств мальчика. Дед готовил Джероламо к карьере врача и лично посвящал в тайны естествознания. Также он преподавал ему грамматику и латинский язык. Джероламо оказался очень восприимчивым и сообразительным ребенком. Все знания он схватывал буквально на лету. Позже, когда мальчик пошел в школу, он удивлял учителей своими способностями, разносторонними дарованиями и умением дискутировать. Фома Аквинский и арабские толкователи Аристотеля увлекли юношу до такой степени, что он мог читать их книги часами. Но в то же время он внимательно и вдумчиво читал Библию, а отдыхал за рисованием, музыкой и сочинением стихов. Несовершенство окружающего мира всегда глубоко волновало его. В одном из своих юношеских стихов Савонарола писал:
3: «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы. Нигде нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня есть надежда, надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах».
2: В апреле 1475 года Савонарола тайком от семьи ушел в Болонский монастырь Сан-Доминика. В письме родителям он объяснял свой поступок так:
3: «Что побудило меня вступить в монастырь – это страшное ничтожество света и испорченность людей, разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие и кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно просил я Господа Иисуса, чтобы Он избавил меня от этой грязи».
2: Став монахом, Савонарола 7 лет провел в молитвах и покаянии. Он учился сам и обучал по приказанию настоятеля новичков. В 1483 году его отправили проповедовать во Флоренцию, где в то время правил Лоренцо Медичи. Постепенно, упорными упражнениями, ему удалось значительно укрепить голос и избавиться от косноязычия. Дремавшие в нем до сей поры силы проснулись. Его проповеди день ото дня становились все более страстными. Прихожане толпами стекались на них и жадно ловили каждое слово. На местных жителей огромное впечатление производили его пламенные проповеди на темы апокалипсиса. Он говорил вдохновенно и яростно. Не как христианский пастырь, а как подлинный ветхозаветный пророк. Грозил народу наказанием за грехи, предрекал ужасы порочным людям, призывал всех к покаянию и исправлению. В городе только и говорили о том, что о новом проповеднике. В своих проповедях Савонарола также обличал высшее духовенство и светских правителей, призванных служить примером для низших классов, но запятнавших себя предательствами, убийствами и развратом.
3: «Я вижу прилатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви, проповедники проповедуют пустое тщеславие, служители религии отдаются всяким излишествам, отцы и матери дурно воспитывают детей, князья давят народы, разжигая страсти, граждане и купцы думают только о наживе, женщины о пустяках. Я хотел бы молчать, но я не могу. Слово Божие в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг костей моих».
2: Далее Савонарола предсказывает страшное наказание за беззаконие и отступничество. Все, о чем он говорил, свершилось отчасти уже на глазах его слушателей. Остальное увидели их ближайшие потомки. Великая эпоха процветания Италии, породившая одну из самых замечательных культур в истории человеческой цивилизации, подходила к концу. Приближалась череда бесконечных войн, нашествий, иноземного порабощения и быстрого угасания национальных сил. В Рим стали приходить доносы о том, что Савонарола в своих проповедях позволяет себе неслыханные вольности, что он выступает как ярый противник духовенства и самого папы. Александр VI вызвал Савонаролу для разбирательства в Рим, но тот отказался приехать. Тогда папа сменил тактику и предложил Савонароле сан кардинала, если, конечно же, он изменит тон своих проповедей. На что Савонарола ответил еще более резким тоном. Не касаясь догматических вопросов, он обрушился на пороки и лицемерие римской курии. Прежде всего, он ополчился на светские владения церкви. Не отрицая прав церкви владеть имуществом, он прямо заявил, что богатство испортило церковь, что она должна отказаться от него, как отказываются мореходы от своих сокровищ во время бури, бросая все в море. Богатство влечет за собой распутство. Савонарола так говорил про духовных лиц Рима.
3: «Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ – проводить ночи в разврате. Алтарь стал для духовенства лавочкой».
2: В ответ на эти обличения папа отлучил Савонаролу от церкви. Тот отвечал, что отлучение недействительно перед Богом и людьми, так как оно составлено на основаниях и обвинениях, измышленных его врагами. Так же думали и друзья Савонаролы.
3: «У них придворные, оруженосцы, лошади и собаки. Похоже ли все это на Церковь Божию? Их высокомерие наполняет весь свет, не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд крещения, продают все и еще толкуют об отлучении».
2: Хотя все это было правдой, слова Савонаролы уже не оказывали на флорентийцев того воздействия, какое имели раньше. Многие, в особенности богатая молодежь, почти открыто восставали против него. К тому же папа прислал флорентийской синьоре письмо с угрозой отлучения всем, кто будет слушать проповеди еретика. Савонаролу арестовали. Следствие сопровождалось жестокими пытками. Его истязали на дыбе и мучили горячими углями. От него добивались добровольного признания в ереси. Порой он, не выдерживая мук, подписывал все, что его заставляли подписать. Но потом отказывался от своих показаний. Собравшийся вскоре суд приговорил Савонаролу и двух его ближайших сподвижников, Доминика и Сильвестра, к сожжению на костре. Казнь состоялась 23 мая 1498 года. Все трое сначала были повешены, а потом сожжены. Во время своего заключения Савонарола составил несколько сочинений. Нетрудно себе представить, каких усилий стоила узнику писательская работа в столь ужасающих условиях. Но благодаря доброжелательности тюремщика Савонароле удалось завершить работу над рукописью и после чего переправить ее в типографию. Книга Савонаролы после его мученической смерти пользовалась огромным спросом. Она была переведена на все основные европейские языки. Вот одно из его размышлений.
3: Боже, обитающий в неприступном свете, незримый Бог, которого не способно увидеть ни одно телесное око, которого ни один сотворенный разум не может постигнуть и никакой язык не в состоянии выразить. Тебя, непостижимый Боже, ищу я. Взыскую тебя, о Боже неизреченный, чем бы ни был ты, существующий повсюду. Мне вполне ведомо, что ты существо высшее, если ты существо, но лучше сказать, ты первопричина всего сущего, ибо ты есть причина. Я не нахожу имени, чтобы назвать невыразимое величие твое.
1: Дело всей жизни. Джероламо Савонарола.
2: Савонарола жаждал всего идеального в христианском смысле этого слова. Настойчиво твердил современникам, что без добродетели, без самоотречения, без нравственного величия как отдельный человек, так и целое общество неминуемо идут к погибели. Веря в добродетель, освящаемую религией и освящающую человеческую свободу, он посвятил всю свою жизнь.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Некоторые люди спрашивают, почему Господь избрал Марию стать матерью Иисуса Христа? На самом деле это очень интересный вопрос, поскольку Библия напрямую не дает ответ на него. Тем не менее, есть некоторые намеки

когда относилась к людям, которые жили по Божьей, то есть по Божьему закону, по Божьему велению. То есть они были праведны. И когда Бог видел жизнь праведного человека, она ему нравилась. То есть он как бы был расположен к этому человеку, поскольку тот также стремился быть угодным Богу. Поэтому, отвечая на вопрос, почему именно Марию избирает Господь, первый такой фактор – то, что она была праведна, угодна именно Господу, и ее жизнь была угодна Всевышнему. То есть она нравилась как человек, который поступал и жил по-божьему. Конечно, среди еврейских женщин могло быть много других, кто тоже также жили по Слову Божьему, по воле Божьей. Но здесь важно учитывать такой момент, что все-таки Бог, когда выбирает кого-то, он лучше знает, что тот или иной человек подойдет для той или иной роли или задачи. В данном случае это было Божье решение. Второй момент или вторая деталь, которая поможет нам ответить на этот вопрос, мы видим в самом отклике Марии на то, что ей говорит ангел. Вначале она смущается и пытается понять, как вообще может произойти, что она, не имея контакта сексуального, да, с физического контакта с мужчиной, вдруг неожиданно забеременеет. И ангел ей поясняет или повествует о том, как именно это произойдет. И только потом, когда ангел, пояснив Марии, что именно случится, какова будет именно роль или судьба младенца Иисуса Христа, Мария произносит очень интересную фразу. «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему». Это тоже характеризует Марию как человека, как личность, которая готова на откровение Божие откликнуться вот таким послушанием, таким смирением и готовности взять на себя вот такую миссию, такую роль. Она очень непростая, она трудная. Но вот эта бедная женщина, смиренная женщина, принимает на себя вот такую ношу, такое поручение Божие. Итак, почему именно Господь выбирает именно Марию стать матерью Иисуса Христа? Во-первых, потому что она обрела благодать у Господа, а во-вторых, она принимает это со смирением как Божию волю.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Что вы скажете, если я предложу вам ввести гормон, который сам по себе помогает контролировать стресс? Работа Георга Маэстрони и его швейцарских коллег с очевидностью показала, что мелатонин уменьшает воздействие стресса на иммунную систему. Его исследования показывают, что мелатонин может способствовать поддержанию хорошего настроения. И очень важно обратить внимание на эти исследования, ведь мелатонин в них показан поднимающий настроение эффективнее, чем популярные препараты, которые бы вы купили за большие деньги для того, чтобы снизить уровень депрессии. В мозге самоубийц было обнаружено значительно меньшее количество этого гормона мелатонина, чем у тех, кто умер в том же самом возрасте, в то же самое время дня от других причин. Если создать для организма благоприятные условия, то это может способствовать выработке этого гормона в достаточном количестве. И вот наша благая весть. Господь предусмотрел в нас этот гормон. Несмотря на то, что это похоже на простой химический процесс, организм тщательно регулирует образование мелатонина. Этот процесс в значительной степени управляется циклом день и ночь. Оптимальное количество этого гормона образуется ночью и в темноте. Ночные уровни достигают максимума в 2-3 часа утра. И на графике, который вам представлен сейчас, нам нужно убедиться еще раз и еще раз. Чем раньше мы ложимся спать, тем больше мелатонина мы вырабатываем для себя. Дело в том, что мелатонин не запасается в эпифизе. Период его полураспада очень короток, всего лишь несколько минут. Поэтому мы не можем полагаться на вчерашний мелатонин для нужд сегодняшнего дня. Мы нуждаемся в производстве мелатонина каждый вечер. В ночные часы уровень мелатонина повышается в 5-10 раз. Регулирование образования мелатонина в зависимости от освещения происходит в результате сложного процесса. Дело в том, что все начинается со зрительного нерва. Это следующее условие для выработки мелатонина. И когда мы имеем темные условия, то в этот самый момент работает через зрительный процесс следующая область нашего мозга – гипоталамус. Это центр и регулирует образование мелатонина. Сигналы о свете и о темноте поступают по зрительным нервам. Гипоталамус является как бы нашим внутренними часами. Эти часы, в свою очередь, дают команду эпифизу, чтобы тот не образовывал мелатонин, когда от глаз получен сигнал о дневном свете. Когда центром контроля получен сигнал о наступлении темноты, дается противоположная команда – увеличить его производство. И поэтому важным условием для нас, для того, чтобы выработать больше мелатонина, спите там, где темно. Не включайте слишком сильно свои светильники. Если вы даже идете в туалет, то пусть там будет немного тусклый свет, чтобы уровень мелатонина, его производство не нарушалось. Одно из первых и серьезных исследований взаимосвязи яркого света с увеличением образования мелатонина провели финны в 1988 году. И это третье условие для выработки мелатонина. Финские ученые тогда обнаружили, что в группе крыс, которые создали условия для получения естественного дневного света, был значительно более высокий вечерний уровень мелатонина, чем в другой группе, получавшей такое же количество света, но только искусственного. И в этом следующий наш принцип. Получайте больше днем естественного света. На диаграмме, которая вам сейчас представлена, вы можете увидеть яркую разницу. Естественный свет намного более интенсивнее, чем искусственный. Если мы возьмем с вами наружный свет, то он может достигать 3000 люкс. Одна люкса – это единица измерения света. И большее количество света, конечно, бывает в солнечный день. Но даже не в солнечный день, при естественном свете вы получаете больше света. Искусственное же освещение внутри помещения может обеспечить вам только 400 люкс. Это дает вам всего 15% от нормы естественного дневного света. Поэтому нам очень важно днем бывать на улице, получать естественный свет. Еще один важный фактор для получения мелатонина – физические упражнения. Доктор Карр и его коллеги наблюдали за 7 здоровыми женщинами. Они выявили, что 1 час упражнений на велотренажере удваивает, а иногда даже утраивает уровень мелатонина. Еще и другие исследования подтвердили эту информацию. Немного позже мы еще упомянем, какая пища способствует большему выделению мелатонина или участвует в его выработке. Вот только подумайте, как вы будете обходиться сейчас после этого без этого гормона? Сколько вы продержитесь без вредной зависимости, если вы не вырабатываете его в достаточном количестве? Нам стоит принимать его, создавать условия. Это как будто бы вы ходите на уколы в определенное время без пропусков, потому что это назначенное вам лекарство. Для вас назначенным лекарством сейчас будет мелатонин. Он нужен нам. Бог создал в нашем организме естественные пути его выработки. И поэтому еще одни вопросы должны натолкнуть нас на дальнейшее большее выработки мелатонина. Подумайте, какой эффект мелатонина очень близок к вам, и вы особенно в нем нуждаетесь. Какие дела чаще всего мешают вам своевременно лечь спать? Настолько ли они важны? Как часто вы бываете на улице, чтобы получить естественный свет? В этом суть выработки мелатонина. Большая выработка мелатонина благодаря тем условиям, которые были представлены вам сейчас. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, сегодня мы общаемся на тему унисекс. Что это такое, с чем его едят, и вообще, что сюда входит в это понятие, потому что оно, мне кажется, оно гораздо более многогранно, чем кажется на первый взгляд.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну да, для меня всегда это было просто представление, что это просто про одежду. Ну, как комфортно, удобно, свободно. Оказывается, нет, это влияет на наш мозг.
1: Прямо так вот сходу. Одежда влияет на наш мозг или...
3: Да нет, в принципе, то, что... Ведь что говорят, что мы носим, в том мы и преображаемся, да, что мы смотрим, в том мы и преображаемся. Соответственно, если я одеваю какую-то комфортную одежду, вот чисто даже по себе, если я в джинсах, в какой-то такой вот свободной кофте, то мне хочется быть сразу такой свободной какой-то, такой мягкой. А если вот я как-то строго так выгляжу, хочется уже быть более презентабельной, более какой-то уверенной. То есть я даже, соответственно, так себя веду. И даже того, что просто в чем я, влияет на мое какое-то даже просто представление, мое мировоззрение, да, состояние, да, с чем я ухожу в общество в данный момент и в какой одежде.
4: И в то же самое время мое внутреннее состояние, оно очень серьезно влияет на мой стиль. То есть стиль, да, одежды, по сути, это презентация себя, презентация своих идей.
5: Ну, мы понимаем, что унисекс — это не только... как бы одежда, такое общее понятие, где оно, так скажем, касается нашей вообще, наверное, какой-то, может быть, идентичности, по большому счету, нашего определения, которое проявляется в том числе и в одежде.
1: Так а что тогда больше влияет? Наше внутреннее состояние на то, как мы себя будем презентовать,
5: что
1: будь то в одежде, там, да, прическе, там, не знаю, украшениях, еще чем-то, или то, что мы на себя нацепили, начинает нас определять, что все-таки больше.
4: Мне кажется, здесь можно говорить о реверсивности вот этих внутренних течений. То, как я мыслю, то, как я чувствую, то, как выглядит, скажем так, мое мировоззрение, оно влияет на мой внешний вид, и в то же самое мой внешний вид, ну, он влияет на мое настроение. Ну, давай, допустим, наденем, к примеру, строгий костюм, да, это же совершенно другое ощущение. Наденем что-то свободное, да, это уже другое ощущение. Наденем спортивную одежду, это третье ощущение.
1: Вынужден по-другому себя вести.
4: Ну, как бы да.
3: Одежда статус не позволяет в спортивном костюме выйти и ораторствовать так. Но если только вот ты внутренне не чувствуешь вот эту вот такую уверенность, что она настолько должна быть мощной, в отличие от твоего образа, и если ты чувствуешь себя очень таким уверенным в себе человеком, то, мне кажется, в чем угодно можно идти. Но это ты должен вырасти лично для этого, потому что, к примеру, мода в подростковом возрасте диктует, да, там ты смотришь на картинку, ой, а говорят, вот в этом модно сейчас ходить, там, в джинсах, еще в чем-то. И твое сознание еще, ну, не понимает, оно еще не настолько устаканилось, установилось, что нет, для меня это неприемлемо, и мое внутреннее состояние говорит, что там, я не хочу это одевать. То есть я настолько не уверен еще в себе и в моем представлении, что я одеваю то, что мне вот сказали.
4: А вот говоря о подростковом возрасте, да, наверное, не только о подростковом возрасте, тоже, думаю, стоит упомянуть такой момент, что это еще вот взаимоотношения на уровне свой-чужой. То есть одежда дает тебе право на вхождение в какое-то сообщество. Я помню, не так давно вот, общался с сыном, и у них там прям целый культ. Вот те, кто ходит там в одних кроссовках, кто ходит в других кроссовках, кто ходит там в третьих и так далее. Это прям вот очень такая жесткая сегментация и диффузия здесь вот между одними приверженцами одних модных тенденций и других, они как бы довольно проблемы.
1: В итоге ты, получается своеобразный такой дресс-код, конечно, который они сами себе поставили.
4: Конечно.
1: Вот. То есть, я так понимаю, и тема дресс-кода здесь тоже появляется. Зачем его вообще делают? То есть, ладно, когда это в какой-то субкультуре появился этот дресс-код, а когда дресс-код навязан там, школой, офисом, там, работой какой-то, это же тоже может менять человека и на психологическом уровне?
3: Да, конечно, это влияет на наше сознание и на то, как мы будем проявлять, опять же, себя в обществе.
5: Получается, что мы делаем выводы определенные в детском возрасте, так скажем, или подростковом возрасте. Одежда, она помогает человеку как-то себя идентифицировать с определенным обществом людей. Вот. То есть, как бы тут, но все равно даже мы в школе учились все, да, и как бы то время еще была форма определенная. Но уже какие-то были люди, которые, ну, там, ребята, одноклассники, которые, в принципе, хотели как-то, может быть, выделиться в этом вопросе. То есть, в принципе, как бы их формат взросления уже, в принципе, как бы начал свою какой-то запрос определенный, как бы, ну, заявлять о себе. Поэтому получается, что как бы форма одежды, она, мы как сейчас говорим, влияет или помогает человеку определиться в этом обществе со статусом определенным, да, а в то же самое время, что повзрослевший человек, повзрослевшему человеку, в принципе, как бы это не мешает. Одежда, она его не загоняет в определенные рамки, кем он является, тем он, в принципе, как бы вот и является.
1: Угу.
5: Но вот тема унисекса все-таки, она помогает сегодня, ну, люди, использующие эту тему, они хотят, чтобы каким-то образом, на самом деле, можно было бы какие-то вот фрагменты вот для себя определить и по ним, наверное, вот как-то следовать уже, как-то вот объединяться вокруг чего-то одного.
1: Если на всякий случай цепануть еще определение унисекса, то главная черта вот этого стиля – это полное отсутствие признаков, указывающих на половую принадлежность владельца. То есть попытка стереть грани между половыми признаками, начиная с одежды, а дальше у нас идут уже и прически, и парни начинают волосы отпускать, девушки начинают коротко стричься, вплоть до того, что вообще на лысо.
5: Есть, я недавно узнал, что есть еще такая... так скажем, такая форма, да, это уни парфюм, то есть уни, так скажем, духи, то есть
3: да,
5: как бы тут
3: больше
5: тоже...
3: женщина, мужчина.
5: Да, то есть как бы это плюс ко всему, то есть, может быть, как-то хоть по парфюму можно было бы отличить человека, а тут даже и в этом варианте ты как-то уже начинаешь...
4: 90-е вообще была мода на мужской парфюм для женщин. Женщины носили мужской парфюм, поэтому как бы здесь...
5: Пользование.
4: Конечно, да.
3: Уже оттуда растут ноги. Просто у меня сейчас возник такой вопрос. Вот если уни, это значит, мы приравниваем мужчина, женщина, да, там...
5: Стираем границу.
3: Стираем вот эту границу. Но а если есть люди, которые хотят выделиться, привлечь к себе внимание, да, вот, к примеру, если ЛГБТ-сообщество рассматривать и людей, которые хотят как-то выделиться, то, получается, как они относятся вот к этому унисексу? Как так получилось, что вроде бы они пытались выделиться, но... То же самое они приверженцы того, что вот этому стиранию границ. Это как-то для меня...
1: Они пытались выделиться. Потом выделяющихся стало настолько много,
3: что, получается?
1: Что это перешло в массы. Ну, взять те же самые джинсы, да, один из тех моментов, откуда это вообще все взялось. Вот. Сначала их носили ковбои, и вот такая вот молодежь, которая вот пыталась выделиться, бунтари. А теперь их носят все подряд, и это одежда унисекс номер один. Вот. И теперь, чтобы выделиться, надо уже что-то с этими джинсами делать. Начали их резать, потом начали подворачивать, потом наоборот делать клеш, потом еще что-то. Вот. Может быть, я не в том порядке еще это сказал.
4: Вообще все началось с Коко Шанель. Вот. Это уникальная личность вообще в истории моды, которая,
3: да,
4: по сути, совершила революцию. Вот. И суть этой революции в том, что она одела женщину в мужскую одежду. Вот. И это был большой прорыв вот, в мире моды. Он неоднозначно воспринимался. Конечно, мы не можем еще говорить о том, что Коко Шанель — это начальница унисекс как стиля, да, одежды. Но, безусловно, вот корни растут оттуда. Почему? Вот для меня вот, очень важна вообще философская предпосылка возникновения вот, вот этого течения. Ведь Коко Шанель, она была убежденной феминисткой. Вот, где борьба за равные права мужчин и женщин, да, где вот попытка женщину поставить на один социальный статус, да, придать социальный статус и мужчине, и женщине, вот этим было продиктовано ее желание. Вот. И это зашло, что называется, это стало очень популярным, а потом уже, да, вот, говорить, если о 60-х годах, когда Ив Сен-Лоран придумал свой знаменитый женский смокинг, да, который тоже произвел революцию и фурор вообще вот в этом. Это было еще одно как бы движение в сторону уравнивания, да, в сторону вот попытка женщину поставить на один уровень с мужчиной. Вот. А потом придумали джинсы.
5: Вот. Получается, что одежда явилась своего рода таким сильным социальным инструментом на влияние на общество.
4: Ну, получается. Мне кажется, что одежда, она была таким очень мощным отражением идей популярных того времени. И не только это, вообще вот мода — это же, по сути, отражение идей. В 50-е годы, кстати, я извиняюсь, в 50-е годы вот все такие известные дома мод, они испытали настоящий шок. Угу. Почему? Потому что у них забрали право диктовать моду. Потому что моду стали диктовать простые люди. И это для многих домов мод был просто шок. Поэтому вот унисекс, он в 60-х и 70-х годах только начинает как бы так активно, да, продвигаться. Потому что именно люди вот, диктуют домам мод, что они будут носить. Вот такая интересная вещь.
5: Александр, я хотел бы продолжить как бы, эту мысль и поговорить о том, а что спровоцировало как бы, этот шаг. Получается, была проблема. Была проблема определенного как бы, да, неравенства мужчины и женщины. То есть в итоге, так скажем, вместо того, чтобы решать проблему и каким-то образом не дискредитировать, так скажем, женщину, вот, а наоборот, как-то ее, так скажем, попадаться, вот, ей подняться в социальном обществе, то есть можно было бы этого избежать. Я вот к чему говорю. То есть могло бы этого ничего не быть, если бы ситуация гораздо была бы более, так скажем, благополучным в своем исходе. То есть, получается, общество спровоцировало, так скажем, ну, не, ну общество спровоцировало как бы на